0: Ісус – Син Божий.
1: Почти пришли. Тебе понравится.
0: Ты запомнил, что нужно сказать священнику?
1: Ты слышишь? Пытаюсь проникнуться милостью. Чем ближе мы приближаемся к храму,
0: думаю, Иисус увидит много нового.

0: Check those for any of these animals at all.
1: Here you go.
2: Вот, держи.
3: А я поищу дрова.
4: Я тем временем посмотрю на горшки.
2: Покупаем дрова. Сколько тебе?
3: Две связки, будь добр.
2: Один шекель, пожалуйста.
4: Папа, мама просила купить также хлеба и соли.
2: Порядочно взяли, правда?
4: Вот этот идеальный вариант для пасхального ягненка. И недорого. Сколько? Всего 3 шекеля. А если 2? Продано.

0: Are you tired?
1: Вы устали?
0: It shouldn't be.
1: Еще недолго осталось.
2: Мир вам, господин. Я Иисус из Назарета. От имени моей семьи я жертвую этого ягненка во имя Господа.
1: Хорошо.

0: Принимаю. Ему исполнилось только 12. Неужели? Ты готов стать последователем закона? Испытать тебя? Что такого особенного в ягненке, которого ты принес сегодня?
1: Он самый лучший. Ни одного пятнышка.
0: Зачем ты наилучшего отдаешь?
1: Чтобы показать Господу любовь нашу.
0: Хорошо сказано, юноша. Очень хорошо.

0: This way.
1: Сюда. Ребе, как мне быть? Человек, который воровал моих овец, был пойман недавно. Закон говорит, что он должен отдать тебе по 4 овцы за каждую украденную. В этом-то и проблема. Он не может. Он нищий. В таком случае закон говорит, что его следует продать в рабство.
2: Возможно, есть и другой способ. Почему мы празднуем Пасху?
1: Ты не знаешь? Пасха — время благодарения Господа за избавление нас от рабства.
2: Как можно в таком случае продать человека, одновременно славя Господа за избавление от рабства?
1: Простите нас, господа. Он очень любознательный.

0: more back.
1: Bring that mule over here.
2: Where's Jesus?
3: Где же Иисус?
4: Он знает, что мы уходим. Пойдет с друзьями.
3: Иосиф, я не вижу Иисуса.
4: С ним ничего не случится. С Иисусом все будет хорошо.
3: Матери всегда волнуются, ты же знаешь.
4: Иисус! Иисус!
3: Иисус! Вы не видели Иисуса?
4: Быть может, он со своими двоюродными братьями играет там, дальше.
3: Я там смотрела.
4: Вы его видели сегодня? Он был с тобой?
3: Мы думали, он с вами. Иисус! Иисус!
4: Никто из детей не видел его сегодня.
3: Мне страшно, Иосиф.
4: Возможно, он отстал по дороге. Мы вернемся и разыщем его. Не волнуйся. All right.

0: Иисус?
1: Иисус. Успокойся.
0: Мне не докладывали о найденных детях.
1: Вы нам поможете найти его? Город такой огромный.
0: Возможно, утром получится.

0: Учится выделить пару человек. Утром? А как же ночь? Нам не платят за розыск сбежавших мальчишек.
1: Иисус не сбежал, он потерялся. Я думала, вы сможете нам помочь.
0: Все будет хорошо, Мария. Он найдется. Спасибо. Мы придем утром. Он примерно такого роста. Зовут его Иисус. Нет, нет.
1: Последний раз мы видели его у северных ворот, но это было 3 дня тому назад. Мы его не видели.

0: Иисус!
1: Для чего был дан закон?
0: Чтобы учить нас отличать неправедное в глазах Божьих.
1: Да, но еще важнее – исполнять дела праведные.
0: Иисус! Мария! Надеюсь, ты не собираешься говорить, что закон бесполезен?
1: Нет, не собираюсь. А что, если закон исполнять, но...
0: Но...
1: Исполнять, но с любовью. Представьте, что будет, если мы будем любить ближних, как самих себя. А если больше, чем самих себя, мы наполнимся милосердием и состраданием. Следовать закону хорошо, но он не изменит наши сердца, ибо человек может любить закон и в то же время ненавидеть ближнего. Только когда любовь заполняет наши сердца, мы по-настоящему исполняем закон. Мама! Иисус! Где же ты пропадал? Мы с отцом повсюду тебя искали.
0: Мы обошли все дома и все рынки в Иерусалиме.
1: Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в Доме Божьем, что принадлежит Отцу моему?
0: Ты идешь домой, Иисус? Иисус!

0: Иисус рос сильным духом и исполненным мудростью, и пребывала с ним милость Божья.
1: Золотые лучи света, ниспадающие с небес, наполняют мою душу радостью, мое сердце — любовью. Месяц и звезды отзовутся эхом в долгой ночи. Он озарит дорогу каждому, кто примет его божественный свет. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг ярким и прекрасным светом, наполняя меня миром, что будет царствовать вечно в святом озарении. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все.

«Вот сын мой, которого я люблю». Затем Святой Дух привел Иисуса в пустыню, где Он постился и набирался мудрости.

40 дней прошло, а он все еще жив. В нем великая сила, и в самом деле. Нужна помощь? Нет. Ты ведь скоро совсем умрешь. Я не умру, пока не исполню волю отца моего. Твой отец, Господь Бог,

Если ты Сын Божий, зачем тогда Он обрекает тебя на такие страдания? Я буду страдать еще больше ради любви Божьей. Докажи это здесь и сейчас. Возьми эти камни и преврати их в хлеб. Давай, удовлетвори голод свой. Тогда я упаду

буду поклоняться тебе. Написано же: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я знаю, кто ты такой, и ты знаешь меня.

Иерусалим. О, Иерусалим. Вот они, люди, которых ты пришел спасти. Для начала они должны поверить. Написано, что Бог завещал ангелам своим беречь тебя, даже если будешь на камне лететь. Есть идея. Прыгай. Когда они увидят, что тебя подхватили ангелы, тут же поверят. Только так они узнают, что ты Сын Божий. Ты говоришь, что написано о спасении моем. Да. Также написано: «Не искушай Господа Бога твоего».

Я дам тебе все это. Это все не тебе принадлежит. Это все мое. Мое. Люди в этом мире подчиняются только моему голосу, ибо я обладаю невиданной силой.

серебро и золото. Дворцы, троны, короны. Земли без края. Стада и стаи. Цари и армии. Мечи и копья. Вот сила. Все станет твоим, если выполнишь всего одно условие. Пади и поклоняйся мне. Делай, как я говорю. Пади и поклоняйся мне, Бог этого мира. Отойди от меня, сатана. Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи.

Тогда Иисус вернулся в Галилею, исполненный Святым Духом, и разнеслась слава о делах Его по всем краям.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Екатерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонение начиналось где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось?

0: передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, и это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
1: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было. И все это было гонение.
0: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось столько лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет, они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались, они требовали ставить своих людей, они запрещали заниматься с молодежью, а с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего Спасителя. То есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 51-м году посадили в тюрьму многих людей, и тогда, вот именно в 51-м году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного

молодого человека, который веровал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Белоруссии, в деревне Борьба. У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 51-му году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в купле Сербия-10.1, приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 51-м году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: «Ближе Господь к тебе», и говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма». Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное.

0: было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина, евреи, образованные люди, красиво одетые, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции, но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал, да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы, потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали, соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили, пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори. И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводил их к покаянию. И люди приходили и говорили, о, этот копельский поп, давайте позовем его. И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили «подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил, я не буду подписывать. И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили «подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да? Что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах, в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там «встань, ляг», там «ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали, говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру и говорили, ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин. Она говорила, а я за живое свидетельство Иисуса Христа. Они говорят, расскажи нам. И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда, дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор? Нет. Я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам. И вот так она прям приходили утром и говорили, слушай, Дубровская у нее была фамилия. А как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали. И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии Ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила: я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду. Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников, и не было того, что Иисус говорил: я отпускаю вас по двое. А она была одна, и она свидетельствовала. Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы, таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да. Она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И, говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже, и чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят: «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить Ему свою жизнь и просто служить Тебе и замуж не выходить, только Тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила, я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит: «Дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей». На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. Итак, мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии. И после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину. И поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет. Потому что там интересная тоже своя история. Каким образом они вот нашли друг друга. Или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету, и времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл, понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении. Семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я бы пойду, «Я готов на все за Христа!» Мы вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал. Он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это Церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «Да, я христианин!» Когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный. Он стал слабый, и он испугался и, скажем так, отстранился, хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободны.

0: ты видишь это сегодня?
1: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободны.

0: работу. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала, мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. Но
1: молитва христианина была...
0: Да. Быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что будь готов пострадать за Христа. И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие вот именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонений, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы. Да? Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Но и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати, но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Ну, я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет. А время сегодня последнее.
0: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым.

0: То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
1: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
0: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
1: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас и всего вам доброго. Любим вас.
0: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная.

Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

Что ж, не будем терять времени и начнем. Откройте свои пособия. Давайте быстро повторим пройденное. На первом занятии мы говорили о законе целеустремленности. Помните? Суть не в том, чтобы проводить мероприятия, а в том, чтобы воспитывать учеников Христа. Второй закон – закон ожиданий. Как правило, мы получаем именно то, что ожидаем, если верим, что Бог это совершит, и если строим соответствующие планы. Третий закон – закон устройства. Мы говорили о том, что Бог задумал церковь определенным образом и ожидает, что мы, как пасторы, будем вести машину передним ходом, а не задним, а именно оснащать святых на дело служения. Далее – закон реализации способностей. Каждый верующий – священнослужитель, и Бог заложил в каждого духовный дар. Наша задача – научить наших людей, как высвободить эти дары и применить их в деле Христовом. И, наконец, о законе зависимости. Мы говорили о нашей собственной молитвенной жизни, о том, как важно иметь правильное представление о Боге, помнить, что Он благ, что мы можем называть Его Папой и обращаться к Нему в любое время дня и ночи, и что Он тем более всегда придет на помощь. А теперь давайте перейдем к закону структуры. Хочу сразу вас предупредить, этот закон будет, так сказать, менее духовным. То есть он тоже основан на Библии, но многие наблюдения, которыми я буду делиться о том, как взрастить здоровую и влиятельную церковь, не записаны непосредственно в Библии. Например, я буду говорить о количественных барьерах, через которые церкви трудно перешагнуть, и это социологические данные, подчеркнутые из 25-летнего изучения церквей. Я много ездил по церквам и прочитал массу книг на эту тему. Итак, закон структуры гласит, в растущих церквах осознается роль групп различной численности, больших, средних, малых. И вот что самое главное, имеется представление о динамике развития этих групп и о том, как преодолеть социологические факторы, препятствующие их росту. Я думал, как можно проиллюстрировать слово «структура» и вспомнил о человеческом теле. Что определяет его структуру? Скелет, не правда ли? У меня есть скелет. Если бы на меня сейчас направили рентгеновские лучи, они бы просветили сквозь кожу и мясо, и вы бы увидели все мои кости, ребра, тазобедренные кости, коленные чашечки, скелет, одним словом. Скелеты сами по себе не очень симпатичны. В колледже я изучал кинестетику и биомеханику. У нас в классе был большой скелет, и нам нужно было знать названия всех костей, мышц и разбираться, как работают суставы. Скелеты выглядят некрасиво, но тем не менее размер тела всегда определяется размером и мощью скелета. Вы никак не сможете быть 2-метровым, 100-килограммовым баскетболистом, если у вас скелет 2-летнего ребенка. То же самое относится и к церкви.

Что я имею в виду? Для этого заглянем в книгу Деяний, 2 глава, стихи с 42 по 48, очень знакомый отрывок о жизни ранней церкви. Как кто-то справедливо заметил, за первые пару месяцев или за первый год ранняя церковь выросла как минимум до 100 тысяч членов. Только подумайте, церковь росла и умножалась. Через год в ней уже было 100 тысяч человек. Это означает, что у нее была некая структура, которая могла выдержать такое огромное количество людей. Из второй главы книги Деяний мы получаем картину жизни ранней церкви. Это было после дня Пятидесятницы. Начиная с 41 стиха, Лука как бы подводит итоги, дает краткую картину всего того, что описывалось раньше и что входило в практику ранней церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть они были посвящены Слову Божьему, отношениям друг с другом, глубокой молитве. Они стремились, чтобы Христос был в центре всего, что они делают. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов. Дух Святой подтверждал их усилия, это было что-то новое. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Между верующими были жертвенные отношения, где благо других людей ценилось выше собственного. И дальше сказано, и каждый день единодушно пребывали в храме, подчеркните слова, в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. А теперь подчеркните слова «по домам». Они преломляли хлеб по домам и ели вместе в веселье и простоте сердца, и при этом хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И дальше Лука добавляет еще одну фразу. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Представляете? Не еженедельно, а ежедневно. А вы заметили, что в ранней церкви было два вида собраний, разные по количеству людей, то есть уже в Библии упоминаются различные структурные элементы. Но вот что я думаю, если бы Бог хотел предписать всем церквам определенную структуру, Он бы сказал, что должны быть большие группы такой-то численности, средние группы такой-то и так далее. Но Библия точно об этом не говорит, предоставляя нам свободу. Методология, то есть конкретно как это делать, часто оставляется на усмотрение Духа Святого, который действует по-разному в разных культурах. Тем не менее, я верю, что есть два структурных элемента, предписанных Богом. Во-первых, это большая группа, где преподается Слово Божие, где мы находим вдохновение, учение и поклонение. Во-вторых, это малая группа, где происходит подотчетность, общение, глубокие отношения и жизненные перемены. Мы постоянно видим, что должно быть и то, и другое. Должно быть ощущение массовости, движения, где люди, особо одаренные для этого Богом, делятся Его Словом, ведут нас в прославлении, где неверующие могут воочию увидеть Божье присутствие и Его дела. Но кроме того, нужно собираться по домам. Кстати, вы заметили, где первые христиане принимали причастие? Не только в большой группе, у них было ощущение близости и участия в жизни друг друга. Все это было для них вновь, но то, о чем проповедовал Петр в их малых домашних группах, перестало быть для них теорией, а становилось практикой. Как вы думаете, что происходило, когда они сидели за столом? Они ели, а что значит вместе вкушать пищу? Это возможность разделить свою жизнь с другими, проявить гостеприимство, построить искренние взаимоотношения. Это не какая-то программа, это образ жизни. Если Бог действует в вашей жизни и изменяет вас, что получается? Представьте, что к вам в гости приходят 8, 10, 12 или 15 человек. О чем спросят ваши соседи? Что это за собрание у вас дома? Вы рассказываете им, что дальше? А можно мы придем, спрашивают они? Ну, конечно.
Итак, благовестие в ранней церкви было не только централизованным, но и локализованным. Говоря о структуре, я думаю, церковь смогла так сильно вырасти, потому что, во-первых,

Там были мощные проповеди, сопровождаемые делами Духа. А во-вторых, они применяли истину на практике и видели, как она действует в их жизни. Большая группа собиралась в храме, а малые по домам. Христос четко сказал, что для нового вина требуются новые мехи. Что это означает? Истина остается неизменной. Кто такой Христос? В чем состоит Евангелие? Какова наша цель? Но наши методы должны меняться. Наши методы должны быть гибкими. Что мы делаем, не меняется, но как мы делаем, постоянно меняется. Как вы думаете, почему Христос так не нравился религиозным людям? Потому что Он нарушал традиции. Например, суббота. Соблюдать субботу – это самая нерушимая еврейская традиция всех времен, даже до сегодняшнего дня. А сколько раз Христос сделал что-то в субботу, исцелял, ел, шел через поле? Он как будто умышленно нарушал традиции, чтобы позлить людей. На самом деле Он хотел научить их, что соблюдение субботы – это не какое-то иго. Суббота для человека, а не человек для субботы. Фарисеи, говорил он, отношение с Богом не в том, чтобы соблюдать жесткие правила и впечатлять своей правильностью. Это живые, чистосердечные отношения с любящим Отцом. Христос нарушал множество правил. Он пренебрегал ритуальным омовением. Почему? Потому что новому вину нужны новые мехи. Традиции, не основанные на Библии, ограничивают наши структурные возможности и формируют у нас неправильные установки. Я называю их полироидными снимками. Вот такой должна быть церковь и никакой другой. Мы ограничиваем церковь определенными рамками, но эти рамки не тождественны истине. И стоит хоть чуть-чуть изменить рамки, люди начинают нервничать. Но помните, что двухметровый, 100-килограммовый человек не может существовать со скелетом ребенка. Очень часто бывает, что Бог благословляет церковь и старается ее взрастить от ребенка к подростку, от подростка к молодому человеку, от молодого человека к зрелому. Но у церкви скелет ребенка. И пока она не изменит свою структуру, она ни за что не сможет вырасти ни вширь, ни вглубь, как это угодно Богу. Итак, сегодня я хочу обсудить с вами очень практические моменты структуры. Я изучал церкви по всему миру и узнал, что существуют предсказуемые модели роста церквей, описанные исследователями и действующие в разных церквах с разными богословскими взглядами и разной историей. Но дело осложняется вот чем. Если спросить растущие церкви, почему они растут, вам могут ответить: мы выросли, потому что стали проводить молитвенные собрания вечером по вторникам. Мы выросли, потому что стали использовать такие-то материалы. И окажется, что есть множество разных моделей. Мой вывод: конечно, есть библейские принципы, которые Бог рекомендует всем нам. Однако часто происходит так, что церковь инстинктивно меняет свою структуру по побуждению Духа Святого, и церковь растет, сама не зная почему. Представьте, что вы выращиваете в горшке небольшое растение. Там хороший грунт, достаточно солнечного света, и оно растет. Когда оно перестает расти, это не значит, что оно выросло до предела возможностей. Просто горшок слишком маленький. Вам нужно пересадить растение. Также нужно пересадить и церковь, обеспечить ей подходящую структуру. Говоря практическим языком, пастор и руководство церкви должно определить цель для каждой из групп разной численности. Мы часто думаем, что жизненные перемены происходят в большой группе. Я был в одной семинарии, которую я всем сердцем люблю. В ней делается акцент на изучении языков и на проповеди Слова Божьего, и это замечательно. У них на вывеске большими буквами написано «Проповедуйте Слово», а внизу о том, как изменится жизнь людей. То есть они подразумевают, что нужно просто проповедовать Слово, и все автоматически изменится. Что ж, должен вас разочаровать, жизнь не меняется в больших группах. Можно подтолкнуть к переменам, зажечь искру, вдохновить людей, затронуть их сердца. Но, предположим, я услышал, что мне нужно покаяться, что я неправильно веду себя с женой. Я говорю: спасибо, Господи. Эта проповедь и это прославление помогли мне понять, что мне нужно покаяться и исправиться, как

к мужу. Ну а что дальше? Дальше мне понадобится помощь. Мне нужно поговорить с кем-то, кто умеет быть хорошим мужем. Мне нужна малая группа, которая спросит у меня отчет. Мне нужны люди, которые дадут мне совет и покажут пример, как быть хорошим мужем. В больших группах люди получают знания и вдохновение, но перемена жизни происходит в малых группах. Это необходимо понимать. Я знаю пасторов, всем сердцем любящих Бога, которые считают так: «Мое дело проповедовать, а Бог позаботится обо всем остальном». А остальное, если происходит, то исключительно по милости Духа Святого, вопреки недостаткам пастора и церкви. Группы среднего размера существуют для того, чтобы люди находили себя, становились лидерами или учителями. В такие группы входят от 20 до 80 человек. В вашей церкви непременно должны быть группы среднего размера. Я называю их группами принадлежности. Людям нужно находиться в большой группе, 150 человек и больше, чтобы ощущать движение Бога. Но им также нужно находиться в группе из 20 или 50 или 80 человек. Возможно, это хор или евангелизационное служение, или все люди, которые работают с детьми, или все люди, которые участвуют в служении бизнесменам. А может, это 40 человек из группы порядка, которые вместе молятся перед каждым служением, или молитвенная команда, или все лидеры малых групп, которые собираются раз в месяц для общения и молитвы. Если вы не придете на встречу в группе из 30 или 40 человек, это заметят. Здесь люди испытывают привязанность друг к другу. Вы ощущаете себя частью этой группы, вы неплохо знаете других людей. В рамках большой церкви это группа, к которой вы принадлежите, выходя из толпы и обретая ощущение своей личности. Нам нужно принадлежать. Нам также нужно взращивать людей, нужно обучать их тому, как обучать других, нужно тренировать их. По мере того, как церковь увеличивается, требования к преподаванию возрастают, не правда ли? То есть, если в вашей церкви 1000 человек, нужно быть действительно хорошим проповедником, чтобы учить в ней. И поэтому в больших церквах мы часто не уделяем внимания тому, чтобы развивать дар преподавания. Скажите, на ком может тренироваться человек с таким даром? Новичка вряд ли выпустят перед 1000 или 2000 человек, чтобы он потренировался, поэтому и нужны группы по 40, 60, 80 человек, до 100, где люди с даром преподавания могут учиться преподавать, получать отклики, поддержку и возрастать как проповедники и как лидеры. И последний вид – это малые группы. Здесь мы видим жизненные перемены, глубокие отношения, применение истины на практике, подотчетность, заботу друг о друге. Большая часть пасторского попечения, чуть ли не 90%, может осуществляться самими прихожанами. Просто нужно научить людей быть пастухами, и тогда пастор и пасторская команда смогут быть фермерами. Разница в том, что пастухи заботятся об овцах, а фермеры заботятся о пастухах. Понимаете, о чем я? Всякий раз, когда меняется структура церкви, можете это записать, всякий раз, когда меняется структура церкви, меняется и роль пастора. Очень часто церковь не растет, потому что пастор не осознает, что его роль должна измениться или просто не способен измениться. И, кстати, это не всегда плохо. Видите ли, нам всем внушили подсознательное убеждение, что больше значит лучше. Но я не думаю, что Бога впечатляют большие церкви с толпами народа. Думаю, Его впечатляют те церкви, где неверующие узнают Христа. Новообращенные возрастают в зрелости, зрелые люди влияют на свое окружение и взращивают себе подобных. Кроме того, Бог дает каждому из нас определенный набор даров и способностей. Некоторые люди взращивают церковь до определенного уровня, а потом передают ее в следующие руки. Многим из тех, кто сейчас занимает пост старшего пастора, стоило бы получше разобраться в своих дарах. Возможно, тогда бы они перешли в большую церковь на пост младшего пастора или еще какого-нибудь сотрудника. Они бы взращивали группы людей и передавали их дальше.
Но почему-то мы убеждены, что если ты хороший пастор, то рано или поздно у тебя будет огромная церковь, и что пасторы маленьких церквей – неудачники, а вот пасторы больших церквей – великие люди. Мне кажется, Бог так не думает. Он дает нам достаточно даров, способностей и желаний, чтобы руководить церковью определенного размера. Но мы сами себя ограничиваем, считая, что все мы должны быть старшими пасторами и уметь делать то-то и то-то. Многие люди могут быть замечательными пастырями, замечательными душепопечителями, но им не дано быть хорошими проповедниками, а в наших церквах принято считать, что нужно уметь все. И когда человек, который преподает нормально, но не слишком хорошо, учит большую группу людей, эти люди не получают ни назидания, ни вдохновения. А вполне возможно, что этот человек был бы прекрасным инструктором для малых групп или лидером семейного служения. Возможно, в другой роли он бы полностью расцвел. Теперь я хочу поговорить с вами о распространенных барьерах, которые церковь должна перешагнуть в процессе роста. Во-первых, эти барьеры предсказуемы. Это не какая-то метафизика. Здесь все исследовано, задокументировано. Я буду говорить медленно, и на вашем месте я бы тщательно конспектировал, стараясь сразу понять, что из этого относится к вашей церкви. Самая маленькая церковь – это домашняя церковь, от 10 до 25 человек. Такая церковь обычно собирается дома и растет медленно. Как правило, ее влияние в плане благовестия не очень значительно. Важнейший фактор, который поможет вам преодолеть барьер и выйти на новый уровень – это видение и стратегия благовестия неверующим. Домашняя церковь из 10-15 человек невольно превращается в семью. Поэтому роль пастора в том, чтобы постоянно подталкивать своих людей и спрашивать, кто еще должен быть среди нас? Почему они до сих пор не здесь? Нам нужно проявлять заботу о наших неверующих соседях. Такая церковь часто обращена на саму себя. Это наш дом, наш клуб и не более. Там тесные взаимоотношения, людям очень удобно, и им это нравится. Пастор должен обратить внимание людей на то, что происходит за пределами церкви. Как это сделать? Во-первых, нужно уделять значительное время молитве за заблудших людей. Всякий раз, когда ваши 10-15 человек собираются вместе, молитесь о заблудших людях. Пусть каждый напишет имена 2, 3 или 4 человек из своего окружения, которые еще не знают Бога, и вместе молитесь о них. Ведь одно из преимуществ домашней церкви в том, что у всех есть возможность участвовать в общении. Еще одна идея, которую мы использовали в подобных церквах. Пожалуйста, передайте мне один из вон тех стульев. Это незапланированный пример. Большое спасибо. Итак, допустим, в вашей домашней церкви 8-10 человек. Обычно они сидят в кругу. Добавьте в этот круг один пустой стул. Пусть он стоит там на каждом собрании. Ведь Бог хочет, чтобы кто-то занял этот стул. Это будет наглядным напоминанием для вашей церкви, что вы существуете не ради себя самих, а ради тех людей, которых Бог хочет к вам привести. Если вы преодолеете этот количественный барьер, у вас будет так называемая одноячеечная церковь. Это церковь, где от 20 до 80 человек. Как правило, пастор такой церкви совмещает пасторство с обычной работой. По будням он работает слесарем или строителем или программистом, а по воскресеньям проповедует. Такая церковь может стремительно расти до тех пор, пока в ней не окажется человек 50-60. После этого начинают страдать отношения между людьми. Еще недавно у нас была домашняя церковь, где все было мило, прекрасно, а тут нас уже 50 или 60, и нельзя даже слово вставить, и к пастору не подступиться, ощущение близости и сплоченности постепенно пропадает. Когда церковь подходит к этому барьеру, выход в том, чтобы разбиваться на группы. Если вы будете собираться только все вместе, большой группой из 50-60 человек, где вы как пастор будете учить, а все остальные слушать, вы еще долго не сдвинетесь с мертвой точки. Это можно сказать с полной определенностью. Если же вы хотите и дальше расти, вам нужно найти 3-4 лидеров, людей с даром учителя. Вам нужно встретиться с ними, рассказать, о чем вы собираетесь проповедовать, дать им список вопросов, которые вы затронете,
И таким образом вы сохраните преимущество маленькой церкви. Все думают, что чем больше, тем лучше. А как по мне, я бы предпочел, чтобы у меня было 50-60 человек, которых я знаю, но ведь церковь существует не ради меня. Если у вас будет 4 лидера, тогда вы сможете сделать следующее. Вы читаете проповедь на 30-40 минут, как сочтете нужным, все вместе прославляете Бога, а потом вы делитесь на группы. Каждый лидер берет с собой 10-15 человек. Теперь хоть всего у вас в церкви 60 человек, но сразу же во время служения каждый попадает в малую группу из 10 или 12. И угадайте, что происходит? Возвращается ощущение близости. Теперь я могу высказаться, могу поделиться своим мнением. Потом я обязательно беседую со своими 4 лидерами и выслушиваю их отклик. Церковь растет, а вы просто добавляете новых и новых обученных лидеров. Понимаете, в чем ключ? Нужно просто изменять структуру, чтобы она соответствовала потребностям людей. Итак, вы лично обучаете лидеров, помогаете им вести их группы, а также, послушайте внимательно, выделяете наиболее многообещающих из них. Вот что я делал в своей церкви в Калифорнии. А это была очень большая церковь. Я присматривался, у кого есть дар обучения. Предположим, я читал большую часть проповеди, а на последние 10 минут приглашал на сцену выбранного человека, чтобы тот поделился историей или примером из своей жизни. Может быть, я даже не уходил поначалу, а стоял рядом с ним и в конце благодарил его. Увидев, что этот человек обладает способностями, я определял, какие темы его по-настоящему волнуют. Раз они его волнуют, он сможет хорошо рассказать о них. Помню один конкретный пример. У нас в церкви был бизнесмен, которому была близка тема денег. Он хорошо разбирался в финансовых вопросах и мудро распоряжался средствами. Тогда я решил провести цикл проповеди о распоряжении ресурсами. На одной из проповедей я дал ему время, чтобы он поделился своим свидетельством, а следующую проповедь он прочитал сам. Получилось замечательно, а последнюю проповедь снова читал я, подводя итоги. И знаете, что было дальше? Со временем он присоединился к нашей пасторской команде, а сейчас стал старшим пастором. Поэтому ваша главная задача – это вкладывать в развитие людей и развитие структуры. Третий тип церкви называется «маленькая церковь». В ней от 85 до 100 человек. Она обычно возглавляется единственным штатным пастором, и это не уменьшенная версия большой церкви. Это важно понимать. Маленькая церковь из 100 человек или около того – это не уменьшенная версия большой церкви. Разница такая же, как между машиной и самолетом. Как к машине нельзя приделать крылья, так и к маленькой церкви неприменимы многие принципы большой церкви. Это две совершенно разные вещи, и важно это осознавать. Вы помните, что ранняя церковь очень быстро росла? В маленькой церкви из 100 человек главная ценность – это ощущение семьи. Семьи, где царят близкие отношения. И что нужно, чтобы преодолеть численный барьер 100 человек? Заметьте здесь интересную особенность. Теперь у вас есть штатный пастор. А когда есть штатный пастор, люди начинают мыслить так. Вот и прекрасно. Мы ему платим, так пусть он занимается служением. Пусть он посещает больных и консультирует, и проповедует. Четвертая глава послания к Ефесянам с точностью да наоборот. На этом этапе роста люди обычно говорят о том, как они хотят благовествовать своему окружению и нести спасение неспасенным. Но тем не менее в церкви из 100 человек многие связаны родственными связями. Здесь у нас родители со своими взрослыми детьми, невестками, двоюродными братьями и так далее. И хотя они говорят, что хотят привлекать новых людей, ключевая ценность – это семья. Поэтому, как только в церкви начинаются перемены, такие как второе служение или внедрение новых людей в жизнь церкви, или изменения в структуре, ощущение семьи утрачивается, и члены церкви начинают проявлять недовольство. В таком случае первоочередная задача пастора – это сломить эгоцентризм церкви и заразить людей заботой о тех, кто еще к ней не принадлежит.
В этот период вам нужно быть особенно внимательным к происходящему, ведь многие люди будут очень расстроены, если отнять у них ощущение семьи. Помню, как это было в первой церкви, где я был пастором. Мы выросли от 30 человек до 100 или 110. Бог начал действовать, и было очень радостно за этим наблюдать. Ведь долгие годы там было только 30 человек, а тут вдруг стало 60, а потом 100, и даже стало хватать мне на зарплату. Это ли не замечательно? Теперь люди говорили: «Вот чего мы хотим, так что вы, пастор, занимаетесь служением». И так мы стали расти, и я начал просить их делать некоторые дела, которые нарушали привычную семейную атмосферу. И вот один из членов совета побеседовал со своим тестем, а потом со своим зятем, который тоже был в нашей церкви, а потом они пришли ко мне и стали жаловаться: «Эти новые люди, они пачкают пол на кухне. Эти новые люди, мы купили микроавтобус для нашей молодежи, а они расходуют слишком много бензина». Всякий раз виновными были новые люди. Церковь делится на старую гвардию и новую. Поэтому главное, что вам нужно сделать, чтобы преодолеть количественный барьер, это передать людям свое видение относительно благовестия и тех, кто еще не принадлежит к церкви. Предупреждаю, если вы хотите расти, вам придется потерять некоторых ключевых членов семьи. Вам нужно будет пройти тесты на честность и на мужество. Вот что произошло у нас в служении на этом этапе. Мы росли, и женщины из нашей церкви регулярно собирались в доме одного из лидеров. Его жена была не особенно верующей, но у нее был дар гостеприимства, и ей нравилось готовить изысканные обеды для наших женщин. Эта женская группа не росла, там не преподавалось ничего, что помогало бы женщинам расти. И тогда я либо совершил ошибку, либо собрался с мужеством, это как посмотреть, и сказал: «Зачем нам это собрание? Его ведет женщина, которая не является посвященной христианкой. Туда приходят все свои женщины, 18-20 человек, и это число не меняется уже 4 года. Цели не достигаются, и люди, которые там учат, не призваны к этому служению. Зачем это надо?» И я изменил формат этого служения. С тех пор эта женщина решила больше не появляться в церкви. А ее муж был главой братского совета. Он вызвал меня на разговор, в результате которого я чуть не лишился своей работы. Я сказал ему: «Понимаю, что это ваша жена, но позвольте задать вам несколько вопросов». Это был очень хороший, благочестивый человек. Но даже хорошие люди бывают слепы, когда речь идет об их семье. Скажите, эта группа растет? Нет. А ваша жена лично, находится ли она в общении с Богом? Нет, но мы молимся об этом. На каждом лидерском собрании, ясно. А то, что они там изучают, влияет на жизнь женщин? По правде говоря, нет. То есть эти встречи проходят для того, чтобы ваша жена могла продемонстрировать свои кулинарные способности? Ну да. А это соответствует целям нашей церкви? Нет. Это был благочестивый человек, и он остался в церкви. А 2 года спустя, когда церковь выросла и стала еще здоровее, эта женщина почувствовала, что может вернуться, и вернулась. Но я вам скажу, многие церкви об этом притыкаются. Если сформулировать кратко, получится вот что. Задача пастора — сделать так, чтобы любовь к окружающим стала приоритетнее, чем ощущение семьи. Понимаете, о чем я? Вы умные люди, а значит, вы будете молиться об этом, учить этому, показывать пример, знакомить с вашим видением новых людей. Возьмите кого-то из старой гвардии и кого-то из новой и поручите им совместное служение. А когда у них появятся успехи, пригласите на сцену и попросите рассказать об этом. Вы должны всегда вознаграждать то, что соответствует видению церкви. Церковь среднего размера – это церковь, в которой от 100 до 250 человек. Здесь самым главным барьером для роста является нехватка сотрудников. Во всех классических материалах о церковном служении упоминается о так называемом двухсотенном барьере. Утверждается, что если в церкви только один пастор, ему никогда не преодолеть этот барьер, если только у него нет совершенно потрясающей команды добровольцев, или если не произойдет что-то из ряда вон выходящее. Но самое страшное дело для церкви – это взять на работу еще одного сотрудника в дополнение к пастору.
У нас же нет на это бюджета, нет денег. Послушайте внимательно. Набирая персонал, нужно руководствоваться не тем, сколько у вас прихожан сейчас, а тем, сколько прихожан вы хотите видеть. Это очень важно, так что я повторю. Набирая персонал, нужно руководствоваться не тем, сколько у вас прихожан сейчас, а тем, сколько прихожан вы хотите видеть. Проведем параллель с человеческим организмом. На нем не станет больше мышц, если вначале не вырастет скелет. Сначала необходима структура, а персонал – это часть структуры. Причем интересно, что взять первого сотрудника – это всегда тяжело. Второго? О, зато дальше гораздо проще. У вас уже 400-500 человек, нужен еще один сотрудник, денег нет, ничего. Бог всегда обеспечивает необходимым. Но это стратегическое решение. Ваше дело нанять сотрудника, а хороший сотрудник в течение года заработает себе на зарплату. Тем, как он повлияет на церковь. Это ключ к тому, как преодолеть количественный барьер из 200 или 250 человек. Вам и вашим лидерам необходимо проявить инициативу и набрать сотрудников, и к тому же хороших сотрудников. Не стоит брать на работу своего лучшего друга, похожего на вас, как две капли воды. И, кстати, это может показаться ересью, но вспомните библейские примеры. Сотрудникам церкви не всегда обязательно иметь богословское образование. Иногда сотрудником может стать человек, который проявил себя как доброволец, служил 15-20 часов в неделю, руководил лидерами малых групп, обладает даром преподавания, пользуется уважением. Просто он станет работать полный день, а богословское образование сможет получить из личного общения с вами. В нашей церкви в Санта-Крус у нас было около 25 штатных пасторов и, кроме того, 40 других сотрудников. Из этих 25 пасторов 20 или больше оказались среди нас, потому что проявили себя в жизни церкви. Я закончил хорошую семинарию, и все они тоже получили хорошую богословскую подготовку. Кто заочно, кто на летних курсах или еще как-нибудь. Но главное, что я видел, это их характер и их дары. Я видел, что они уже готовы к этой работе. И я сам старался дать им недостающую богословскую подготовку. Это было частью обучения лидеров в нашей церкви. Они постоянно читали хорошие книги, слушали кассеты. Вот представьте, как это было в ранней церкви. По самым скромным подсчетам, через год после ее основания в ней было 100 тысяч членов, а семинарию прошли только 12 апостолов. Но они ведь 3 года были с Иисусом, так что это зачтется как семинария. И больше никто семинарий не оканчивал. А кто возглавлял малые группы? Кто заботился обо всех этих людях? Простые верующие, из которых 85% или более были рабами. Ну, разве что пару человек было из дома Ирода. Неужели Бог доверил 100 тысяч душ лидерам, из которых только 12 имели богословскую подготовку? Да, и эти 12 учили остальных своим примером, своей жизнью, в максимальном темпе. Так что через год они пеклись и заботились уже о 100 тысячах. Но это же невозможно сделать без богословского образования, скажете вы. А вы посмотрите на сегодняшнюю церковь, на ее плоды, где часто говорят одно, а делают другое. И посмотрите на раннюю церковь и на то, как она перевернула мир. Так может, богословское образование не так важно, как это раздули? Если у меня богословское образование, да, есть, и я этому очень рад. Считаю ли я, что оно вообще нужно? Конечно, но, предположим, в вашей церкви 150-250 человек, и вам необходим сотрудник, который поможет преодолеть барьер и выйти на новый уровень. Если вы возьмете себе сотрудника из местной семинарии, незнакомого с вашей церковью, может оказаться, что у него нет нужных даров, он не понимает своей роли, у него нет опыта при всем его богословском образовании. Поэтому, когда я нанимаю человека на работу, я смотрю, насколько он компетентен.
Конечно, я смотрю еще и на его характер, и на то, насколько он вписывается в нашу команду, но меня интересует его компетентность. А как об этом узнать? Здесь недостаточно информации из резюме: состоял в такой-то церкви, учился в такой-то семинарии. Все это хорошо, но я всегда смотрю в зеркало заднего вида. Я всегда спрашиваю, а что уже сделал этот человек? Какие плоды он принес? Мне важно не то, учился ли он в семинарии, а то, насколько очевидна Божья рука в его жизни. Если он начал работать с 8 людьми, потом их стало 20, потом 50, потом 150. Если он был сотрудником в церкви, где сначала было 3 малых группы, потом их стало 100, и я вижу материалы, которые он использовал. О чем это мне говорит? О том, что он умеет взращивать малые группы. И если я ищу пастора для малых групп, то лучше я возьму на работу его, чем того, кто 8 лет изучал ведение малых групп. А когда я его спрашиваю, и сколько малых групп вы взрастили, он отвечает: «Ну, я преподаю курсы о малых группах». «Меня не интересуют ваши курсы. Сколько групп вы взрастили?» «Ни одной. Ну тогда продолжайте свои курсы, я не возьму вас на работу». Конечно, это не означает, что человек не может быть и теоретиком, и практиком. Просто я хочу подчеркнуть, что важнее. Но ваша задача – нанять персонал и убедиться, что роли четко распределены. Здесь легко запутаться и постоянно переводить стрелки. Но я верю в командное служение и думаю, что Библия ясно об этом говорит. У вас должна быть команда. Всякий раз, когда в Новом Завете используется слово «старейшина» или «дьякон», оно используется во множественном числе. Вместе с тем, всегда есть главный, ключевой лидер. Мы знаем, что в Иерусалимской церкви это был Иаков, среди евреев в рассеянии Петр, среди язычников Павел. Мы также знаем, что Павел учил Тимофея назначать лидеров, а не проводить всеобщие выборы. Он не говорил собрать всю церковь и узнать, кто чей родственник, кто кому нравится, кто дольше всех в церкви или у кого больше денег, а потом провести голосование. Нет, он говорил ставить, то есть назначать лидеров. И кого назначать? Тех, у кого достойный характер, кто проявил свою компетентность, кто разделяет видение и ценности церкви. Я понимаю, что в разных церквах разные порядки, но даже если такие вопросы решаются церковным голосованием, можно проследить, чтобы были выдвинуты только хорошие кандидатуры. Вам нужно проявить много мудрости, чтобы церкви подошел любой из кандидатов, кого не выберут, и особенно вам нужно поработать над тем, чтобы правильно распределить роли в группе. Следующий тип церкви – это большая церковь, от 250 до 750 человек. К этому этапу в церкви уже много сотрудников и, как правило, 3-5 пасторов. В таких церквах хорошие проповеди, хорошее прославление, а иногда и неплохое служение малых групп. Здесь барьером к следующему уровню является недостаточная осведомленность о духовных дарах и о том, что каждый член церкви должен быть служителем. Смотрите, что происходит. Вы набираете новых сотрудников и обнаруживаете, что они могут решить множество проблем. Вы в восторге от этого. Нас было 150 человек. Мы наняли нового сотрудника, и нас стало 250. Мы наняли еще одного сотрудника, и нас уже стало 400 или 500. Наняли пятого сотрудника, нас стало 800. Значит, нужно добавлять сотрудников, и все. Это неправильно. В таком случае сотрудники постепенно становятся героями, а рядовые члены церкви выходят из игры. Они не служат, зато вместо этого каждый из сотрудников развивает свое собственное служение. Например, один из них строит замечательное молодежное служение, другой – служение для взрослых, третий – евангелизационное служение. И в результате у вас получается 4 или 5 отдельных церквей внутри церкви, где каждый сотрудник занимается своим делом, причем все служение лежит на сотрудниках. Помните, мы говорили о пределах возможностей пастора, что сам он может служить 100 членам церкви, а тут получается у нас 4 или 5 пасторов, умножаем эту цифру и получаем церковь из 500 человек. Чтобы ситуация изменилась, пасторы должны пересмотреть свою роль и сказать: «Наша задача – научить людей благовестию. Наша задача – подготовить лидеров молодежного служения или служения для взрослых, чтобы они могли раскрыть свой потенциал». Видите разницу? Только так можно преодолеть этот барьер. Ключ в законе реализации способностей. Если этого не сделать, люди превратятся в сторонних наблюдателей. Ведь у вас уже сейчас большая церковь с хорошими проповедями и хорошей музыкой. Вот они и думают, какая замечательная церковь, интересные выступления пастора, а какие прекрасные песни.
И они позволят вам и дальше проводить это увлекательное шоу, а сами будут сидеть на трибунах и кричать: «Давай, давай, ну забей же гол!» Нужно деликатно объяснить людям, что каждый должен быть служителем. Нужно дать людям мотивацию и помочь им понять, что служение церкви в их руках. Когда я стал служить в церкви в Калифорнии, она выросла от 75 человек до 1000 примерно за 5,5 лет. Но потом численность упала до 750 и оставалась на этом уровне года 3. Там было 5 сотрудников, просто классический пример, и никто не мог понять, почему не удается сдвинуться с отметки 800. К несчастью, двое из пасторов в течение одной недели впали в блуд, а ведь это было прямо связано с недостатками структуры. У нас было 5 пасторов, которые служили на полную катушку и поддерживали в общей сложности 750 прихожан, но при этом ужасно уставали. Они постоянно жили в состоянии стресса, работая по 14 часов в день. А в таком состоянии самые лучшие люди могут совершать ужасные ошибки. Как описано в 11 главе 2 книги Царств, «И цари подвержены минутным слабостям». Ни один пастор не просыпается утром со словами: «Значит так, сегодня воскресенье, думаю, что во вторник я изменю жене. Я разрушу свой брак и свою репутацию и опозорю имя Божье. Да, во вторник в 3 часа». Так не бывает. Просто нагрузка становится невыносимой, ведь в церкви уже 750 человек, а значит, нужно новое здание. Нужно организовать огромную кампанию по сбору денег, а никто из пасторов в жизни таким не занимался. Кроме того, нужно наблюдать за всеми сотрудниками. Казалось бы, это приятная задача, но она отнимает массу времени, и, к сожалению, наши сотрудники не ангелы. Так же, как и у нас, у них бывают проблемы в семье, так что нужно их консультировать, а церковь выросла, и теперь ожидается, что ваши проповеди будут не просто хорошими, а замечательными. И пастор хватается за голову и в момент слабости просто сдается из-за всей этой боли, которую он переживает. Вот почему нужно обучать и оснащать людей, и на этом этапе нужно передать служение в руки прихожан. В нашей церкви были служения, в которых было задействовано 100, 200 и даже больше человек, и они возглавлялись рядовыми прихожанами, а не сотрудниками. И все они были людьми одаренными, ведь не каждый сможет организовать 200 человек, подготовить 5 лидеров, регулярно с ними встречаться, разработать систему подотчетности и так далее. Им это было легко, ведь на работе у них в подчинении было по 5000 человек, а нам это было сложно. Поэтому нужно рассказывать людям о духовных дарах. Когда новые люди приходят в церковь, нужно позаботиться об их росте, организовать для них классы, провести их через изучение определенных материалов в малых группах, помочь им открыть свои дары, а после этого устройте собрание, куда сотрудники придут с четким описанием задач для служителей, необходимых в разных сферах церковного служения. Пусть люди выберут себе служение по душе в соответствии со своими дарами, и пусть они попробуют себя в нем поначалу, несколько месяцев. Скажите: «Если вам не понравится, ничего, у нас есть еще около 50 служений, в которых вы сможете участвовать». Необходимо привить понимание, что каждый член церкви – служитель. Переходим к очень большой церкви от 750 до 2000 человек. В такой церкви много пасторов, хорошо развита сеть служений, и она будет расти примерно до 2000. Здесь проблема обычно заключается в старшем пасторе. Как правило, не всегда, я знаю несколько исключений, но, как правило, получается так, что пастор вырастил церковь, которая вышла за рамки его лидерских способностей. Вы, как апостол Петр, проповедовали, учили, оснащали, люди приходили и приходили. Вы сумели развить из младенческого скелета детский, потом подростковый, потом взрослый. Вы научились руководить и создавать структуры. Но когда вы доходите до 2000, вам нужны дары уже не только духовного лидера, но и президента огромной корпорации. Вот тут-то у вас и начинаются проблемы. Так было со мной. Я вырастил огромную церковь и не знал, как ею управлять. А проявляется это обычно так, как описано в 6 главе Деяний.
Люди начинают жаловаться на то, что их нужды не удовлетворяются. Вроде бы у вас хорошие лидеры, хорошее служение, а жалобы идут. Церковь дает трещины в разных местах, а это говорит о том, что ваша организационная структура, ваш скелет не выдерживают массы тела. И вот решение этой проблемы нужно обратиться за помощью к специалистам. Либо вам придется освоить навыки руководителей высшего звена, которым в семинарии не учат, либо еще что-то, например, как в моем случае. Я всегда учился, как только мог. Первые 15 лет пасторского служения я посещал всевозможные конференции. Я продолжал их посещать, но теперь осознал, что пора учиться не столько богословию, сколько лидерству и менеджменту. Я знал богословие, знал, как составить хорошую проповедь, но не знал, как управлять персоналом. Поэтому я начал общаться с людьми, которые руководили разными компаниями, и задавать им вопросы. Они сообщали мне: «У нас в компании будет такой-то семинар на такую-то тему». Я спрашивал: «А можно я приду и посижу в уголочке?» «Конечно, приходите». Я приходил. Садился в последнем ряду, старательно конспектировал и думал про себя: «О, а это, оказывается, не так уж и сложно». Но, разумеется, это не так уж и сложно, если есть кому вас научить. А если вы понятия не имеете, что делать, тогда это очень сложно. Если вам приходится управлять такой огромной церковью, вам нужно развивать свои лидерские способности. Но вот еще один, возможно, лучший вариант. Вполне вероятно, Бог хочет, чтобы вы взяли на работу кого-нибудь из членов вашей церкви. Это должен быть человек с опытом управления бизнесом, благочестивый, проявивший себя с духовной стороны, честный, постоянно развивающий свои лидерские качества. Его опыт на светской работе – это как раз то, что вам нужно. Помните, я говорил, что первый признак растущих церквей – это готовность обращаться за помощью. Мы нашли одного человека. Кто из вас знаком с церковью Уиллоу Крик? Вместе с Биллом Хайблсом там в свое время потрудился человек по имени Дон Казинс. Всего он поставил на ноги 68 служений. Он их запускал, растил и передавал в надежные руки. А потом он основал свою организацию, помогающую церквам. Так вот, мы пригласили Дона в нашу церковь, и 3 дня он за всем наблюдал. Мы застряли на числе 2000 и не могли объяснить, почему, и не знали, что нам делать. А потом Дон и я сели в Макдональдсе. Он нарисовал пару схем и сказал: «Вот это у вас хорошо получилось. Вам нужно это продолжать, если хотите, чтобы церковь росла. Но кроме того, думаю, у вас в церкви найдется такой человек». И дальше он описал, кто нам нужен. Наверное, это вице-президент какой-нибудь компании. Он ощущает Божий призыв и ждет задачи. И тут я понял, точно, это Фред. Кто? Фред Хэннонс, он вице-президент какой-то международной компании. Помню, он говорил, что когда он пришел ко Христу, Бог показал ему, что когда-нибудь он станет пастором. «Что ж», — сказал Дон, — «тогда поговорите с Фредом». Через 2 дня я встретился с Фредом в другой аналогичной закусочной, поскольку встреча в Макдональдсе прошла очень удачно. Позже Фред вспоминал, что я завербовал его практически без каких-либо затрат. Я рассказал ему о наших финансах, о нашей структуре, наших ресурсах и объяснил, что нам нужен человек, который сможет всем этим управлять. Он попросил время, чтобы помолиться об этом. И вот как я узнал, что Фред именно тот, кто нам нужен. У него были деловые интересы, но он отказался от возможности заработать чуть ли не $1 миллион и преждевременно ушел из бизнеса, чтобы стать пастором. Так что я знал, что мотивация у него правильная. Фред поставил только одно условие: со временем я хочу стать старшим пастором. Так что я соглашусь, если вы мне поможете, обучите меня, как проводить бракосочетание, похороны, как делиться своей верой. Я хочу узнать все о церковном руководстве, потому что хочу стать старшим пастором. Я протянул ему руку и сказал: «Фред, если вы наладите все операции в нашей церкви, чтобы она работала, как хорошо смазанный механизм, а я мог спокойно проповедовать и думать о видении на будущее, я научу вас всему, что только знаю о работе старшего пастора». Фред пришел к нам на работу и проработал 3 года. Всякий раз, когда были похороны или какая-нибудь другая возможность, я брал его с собой. А потом, когда меня приглашали провести свадьбу или похороны, я стал иногда говорить: «Извините, я не смогу прийти». Но Фред прекрасно с этим справится. И он научился всем обязанностям пастора. Надо сказать, у него было прекрасное видение служить
быть бизнесменом в местности, известной как Силиконовая долина. Он хотел быть пастором там. Он нашел там совершенно бесперспективную церквушку из 40 человек и примерно 3,5 года назад ушел из нашей церкви, отказавшись от своей хорошей зарплаты, чтобы служить там. Сейчас в этой церкви 3 воскресных служения и около 500 человек, а Фред – старший пастор. Вот так вот. Но часто мы застреваем на 2000. Следующий вид церкви – мега-церковь, от 2 до 10 тысяч человек. Такие церкви встречаются нечасто. По сути, на нее распространяются те же принципы, что и на меньшей церкви, только не на всю церковь, а на ее отделение. То есть, вам нужно просто осознать, что вы находитесь на этом этапе, и спросить себя, что бы я делал в церкви из 1000 человек. Здесь, к каждой части церкви, каждому отделению, применимы все принципы, о которых мы говорили. Вот и нужно внедрять эти принципы, как если бы у вас было 100

церквей по 100 человек, делить на группы, готовить лидеров и всякое такое прочее. Мега-церковь – это церковь, которая теоретически может расти бесконечно. Это понятие придумал и развил Карл Джордж. Это не церковь с малыми группами, а церковь из малых групп. Вопросы членства решаются через малые группы. Пасторская работа осуществляется через малые группы. Консультирование тоже через малые группы. Малые группы становятся проводниками учения о духовных дарах и богословских доктрин. Малые группы становятся очагами благовестия. Карл Джордж обращается к опыту ранней церкви и отмечает, что наряду с большими собраниями там были и малые группы. Поэтому, говорит он, давайте устроим церковь так, чтобы пасторская забота и другие функции реализовывались через жизнь в малых группах. Теперь о духовных барьерах. Мы уже говорили о том, как личность пастора может быть препятствием для роста. Посмотрите, чего не хватает. Возможно, нет должной структуры или должного расположения сердца, тогда будут и духовные барьеры. На эту тему я очень рекомендую прочитать книгу Кристиана Шварца «Естественный рост церкви». Немного о пространстве. Когда ваш зал заполняется на 80%, вам нужно открывать второе богослужение. Если снова представить, что мы церковь и я ваш пастор, то я бы сделал вот что. Я провел бы цикл проповедей на такие темы. Любите ли вы ваших тетушек и дядюшек? Любите ли вы своих соседей? Заботитесь ли вы о неверующих? Вы бы все сказали «да, да, конечно», а в конце этого цикла я бы сказал «очень жаль, но они не смогут сюда прийти, нам негде их посадить». И тогда я внес бы предложение не потому, что мне так захотелось, и не потому, что я приехал с конференции, где учили, что в церкви должно быть два служения. Я бы сказал, мы с вами говорим, что любим всех этих людей, но смотрите, что получается. Так давайте перейдем на два служения. Ради неверующих, ради ваших друзей. Давайте вместе подумаем, как это лучше сделать. Ведь если бы в вашей церкви был такой зал и столько людей, как у нас сейчас, все, расти дальше некуда. И, наконец, социологические барьеры. Здесь просто перечислены критические отметки. 100 человек, 200, 800, 1500, 3000. Но вот главное, что вам необходимо услышать. Из всевозможных структур в церкви обязательно должно быть общее большое собрание для вдохновения, назидания и встречи с Богом посреди Его народа. И кроме того, должны быть малые группы, где люди учатся тому, что действительно изменяет их жизнь. Это очень важно. Раньше я этого не знал и не раз заходил в тупик. Некоторые из этих принципов могут казаться недуховными, вернее, они одновременно и духовные, и недуховные. Тем не менее, они очень полезны нам, пасторам. Господи, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, покажи каждому пастору, с какими структурными барьерами сталкивается его церковь, и дай ему благодать и мудрость, чтобы он видел, какие шаги нужно предпринять. Аминь.

воздадим ему хвалу и славу и честь. Как говорит нам Писание в 2-м Псалме, почтите Сына. И мы здесь, чтобы почтить Его. Он совершил великое для нас, величайшее для каждого из нас, для каждого из нас. Потому что Он сказал, что Бог так сильно возлюбил, что отдал Своего Сына. И мы сегодня услышим о цене и услышим о значении воскресения. Да благословит нас всех Господь, друзья. В Божьем присутствии, пожалуйста, садитесь. Хотя здесь не хочется, честно говоря, садиться не хочется. Не хочется прекращать поклонение, потому что Господь заслужит великой хвалы. Но пусть в нашем сердце это будет сейчас и больше, и больше. Спасибо большое прославляющим. Мы благодарим Бога за этот день, за этот чудесный день. Христос воскрес. Аллилуйя. Вместе с миллионами людьми на земле, с сотнями миллионов христиан, мы празднуем. Знаете, протестантов, именно верующих евангельских, вот где-то 860 миллионов, они празднуют именно вот в эти даты. Также католики празднуют, больше миллиарда их, 1 300 000 000, они празднуют тоже в эти дни. И немножко чуть позже будут праздновать православные тоже, 250 миллионов православных тоже будут отмечать. Мир празднует, кто как умеет, кто как научен. Но люди отмечают это событие, оно ярко, оно сильно, оно имеет значение для каждого человека. Иисус Христос купил для нас, то есть приобрел для нас все, в том числе воскресение мертвых. За всем есть цена. В нашей жизни все стоит какую-то цену. Не все измеряется деньгами, но стоит порой большой цены. Я думал вчера, что же стоит в жизни? Что, насколько сильно это стоит? Жизнь человека. Ведь это не просто любовь двух людей. Это цена того, что ребенок вынашивается в чреве 9 месяцев, в переживаниях и скорбях, рождается в великой боли, воспитывается в трепете, оберегая от болезней, простуд, заболеваний, выкармливая самым лучшим. Это цена рожденной жизни человека в начале. Вот цена. Цена рождения жизни – это бессонные ночи родителей, это забота и лечение, это переживания и слезы и боль за ребенка. Это стоит, это не деньги, но это в том числе и деньги, потому что они покупают еду, самую лучшую, витамины, заботятся. Но это цена. Хлеб стоит денег или труда. Люди могут получить продукты за труд или за предоставленные деньги. Вещи, одежда стоят, потому что в основе их лежит труд, создание тканей, работа на полях, хлопок, труд, техника, руки, работа, пот. И в конце концов происходят нити, ткани, из которых шьется одежда, и все это стоит, имеет цену. Но какая цена у вечной жизни?

и обитающих там ангелов, которые исполняют волю Господа. Сколько стоит вечность? Сколько стоит вечность для одного человека? Сколько стоит вот такая прекрасная вечность? А сколько стоит вечность для миллиардов людей? Вечность, подаренная Богом. Здесь могла быть только одна цена. Это цена самого Бога, потому что Он сам есть жизнь вечная. Так написано, 1 Иоанна, 5 глава. Он есть Бог и жизнь вечная. Иоанна, 5 глава, 20 стих. Он истинный Бог и жизнь вечная. Чем оценивается вечность с Богом? Пребывание в Нем, пребывание с Ним, никогда не болеть, никогда не плакать больше, быть в вечном свете, видеть лицо Бога. Чем это можно купить? Библия говорит нам в Исаии, я слышал этот стих очень ясно вчера, дорога искупление цена. Это сказано в Исаии, это сказано в Псалом 48. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы то, что делает человек, платит, он мог бы жить вовек и не умереть, потому что дорога, не увидел могилы. А выше стихом 9 написано, человек не может, в 8 стихе сказано, не может богатством искупить свою жизнь. Не может искупить своего брата. Вы можете предложить богатство мира, все вместе собранные миллиарды всех миллиардеров. И вы не сможете, никто из нас не сможет выкупить одного человека у смерти. Но есть один ответ. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней». Это стих 16. «Но Бог избавит душу мою». Итак, никто не может купить никакими автомобилями, ни самолетами, ни драгоценными камнями. Только Бог, смотрите, Бог избавит душу мою от власти преисподней. Он заплатил цену, когда примет меня. Он избавит, когда Он примет нас в небеса, когда мы воскреснем с Ним, в Нем. Он избавит нас от смерти, которая преисподней. Кто хочет воздать за это? Богу славу! Бог! Бог Он сам. Итак, Библия говорит, вы не золотом и не серебром куплены от суетной жизни. Никто не может выкупить. Дорога цена искупления. Так какая же это цена? Это цена крови Сына Божьего. Это цена смерти Иисуса Христа. И написано, кровью своей Он приобрел вечное искупление. Давайте скажем доступным нам словом, вечный выкуп. Выкуп, то есть вечное приобретение. Есть вечное право, ну, насколько оно действует на земле, насколько это возможно, насколько стабильны законы, общество. Тогда есть вечное право, человек приобретает имущество, жилплощадь, и у него есть вечное право, оно передается по наследству. Либо человек дарит его, кому он хочет. И другой, кто получает, он получает вечное право. Ну, вечное, насколько он живет. Относительно, то есть сколько человек жив. Но имеется в виду и он, его потомки, если будут живы, и потомки его потомков, они получат это. Но это звучит грустно. Это так мало. Получить недвижимость, наследство, получить какие-то финансы, они не решают главной проблемы, где мы будем проводить вечность. Будем ли мы с Богом, или мы не будем с Ним, и будем в другом месте. И вот эту проблему пришел Иисус Христос решить. Это цена. Цена, заплаченная за вечность, не только для меня, не только для тебя, для множества миллионов людей. Так к чему же равняется цена? Если Христос есть жизнь вечная, и если Он говорил много раз, «Я путь, истина и жизнь», и Он говорит, «Я воскресение и жизнь», Иоанна 11, Иоанна 14, 6, то значит, жизнь вечная, она тождественно равна, то есть она связана со Христом лично. Чтобы приобрести эту вечную жизнь, нужно приобрести Христа. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Прими Иисуса, и ты будешь иметь Его жизнь. Он сказал, я живу, и вы будете жить. Иоанна 14, 19.

Аллилуйя, имеющий Сына Божий имеет жизнь. Итак, жизнь – это часть Его, это Он Сам. Написано не то, чтобы у Господа есть жизнь, а написано, в Нем была жизнь. Он Сам есть жизнь. Аминь. У нас есть жизнь, но мы не являемся сами, что я есть жизнь. Нет, мы получили жизнь от Господа, мы получили жизнь. Аминь. Но Иисус есть жизнь. Он солнце правды. Мы получаем лучи от этого солнца, но мы не являемся солнцем. Мы будем сиять, как солнце навеки навсегда. Так написано, те праведные люди. Но это солнце Христос. Для благоговеющих взойдет солнце правды. Для вас, то есть оно будет сиять прямо на вас. Иисус, какая же эта цена большая? Чтобы нам купить вечную жизнь, нужно, чтобы вечная жизнь, Христос, стал человеком, и заплатил цену, которую должен был заплатить каждый человек. То есть за грех заплатить смерти. Хвала и благодарение Богу за такую жертву. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. Вот Он заплатил цену, чтобы всякий, кто поверит. Не просто автоматически каждый, кто родится на земле, но кто поверит. Здесь вера имеет ключевое значение. Не погиб же, но имел жизнь вечную. Итак, Бог отдал вот эту плату, цена Сына Божьего, цена Его крови. И написано в Евреям, Он приобрел вечное искупление. Вечное искупление – это вечный выкуп, вечная цена. Послание Евреям говорится, по-моему, 9 глава. Да, 12 стих. Он не с кровью животных вошел во святое святых. Он однажды вошел во святилище лично, со своей кровью. Вот это такая цена у крови великая. Об этом написано, кто не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет, ну, не остается жертва за грех. Мы почитаем кровь, это цена. Пасха – это великое почтение жертве Господа. Это великое почтение. И мы говорили об этом немножко в предыдущих собраниях. Бог учит нас почитать родителей. Он поместил это в 10 заповедей. Почитать отца и мать. И будет тебе благословение, и будешь долго жить на земле. Он учит нас почитать друг друга больше себя. Филиппийцам 2 глава. Он учит почитать служителей преимущественно за дело их. Почитайте трудящихся у вас. Он учит почитать Господа имением своим, начатком всех прибытков, то есть десятиной приношениями. Он учит чтить Господа поклонением, прославлением. И так далее. Бог учит нас почитать Его. И мы чтим кровь. Мы на самом деле с почтением стараемся принимать это причастие, эту заповедь Господа. Потому что эта кровь – это та цена. Какова цена? А почему нас нужно было выкупить? Почему нам нужно было купить? Потому что Библия говорит очень ясно. Вы ни за что были проданы. Оказывается, мы все были проданы, да, а мы этого не знали. Да, первый Адам согрешил, и грех перешел во всех человеков. И мы оказались принадлежать лукавому, жили по воле Духа, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. Представьте, Бог говорит, вы ни за что, то есть не за деньги были проданы. Проданы были за непослушание Адама. Мы все оказались, потому что грех вошел через одного. Это как вирус. Он перешел во всех людей. Но Бог говорит нам ободрение. Вы без серебра будете выкуплены. Без серебра. То есть не деньги будут заплачены за вас, за Анатолия, за Максима, за Володю. Вы будете куплены без серебра. Чем? Мы с вами уже догадались. Кровью Христа будем выкуплены. Это не серебро и золото, но драгоценная кровь Агнца, говорит Петр, первое послание, первая глава. Вы куплены драгоценной кровью. Воздадим же Богу благодарность за Его кровь и Его страдания. Аллилуйя! Поэтому кровь должна была быть пролита. А как она проливается? Она проливалась от побоев страшных. Она проливалась потому, чтобы пролиться крови, нужно было... И причем не то, что Бог в одночасье, знаете, как овечку там, ну, заклали, а Господь позволил, чтобы его ноги были наказаны за наши ноги, за наши пути, что его руки были наказаны за наши руки, за наши деяния, неугодные Богу, что его голова была наказана за наши мысли, эти многие.

множество шипов. Это не просто символический веночек, это была шапка, из корона сделана из этих игл, которыми не просто поставили, а по которым били по голове палкой, тростью. Они вонзались с огромной силой, эти 5-сантиметровые иголки. Это была кровь, которая проливалась вот таким образом. Из его головы вместо нас. Вот. Из его всей плоти, потому что его били плетками с наконечниками, как это было принято у римлян. Косточки вплетались в концы и вплетались свинцовые наконечники. Они не были гуманны, римляне не были гуманны. Это была армия поработителей, они были очень жестоки. Они распинали на крестах. И этого было так много там у них и в Риме тоже. Но Иисуса распили не просто так, его распили с побоями. Поэтому разбойники еще живы были, их не били. Но Иисуса жестоко истязали, и тогда текла его кровь. И вот когда кровь вытекала, она вытекала как бы на жертвенник, как раньше животных на жертвенник клали, и кровь стекала сюда, на края жертвенника и на края рис, то есть одежды священников, они бы быть окроплены кровью, это была очищающая кровь, это была священная кровь. Если мы сегодня кровь как бы гнушаемся, то есть мы осторожны с кровью, да, ну, я имею в виду в быту, да, то Иисуса кровь – это была кровь кропления, освящения, и кровь животных – это была кровь, которая также была умилостивлением на какое-то время. Но мы видим, что это цена. Это цена, которая купила нас у смерти, купила нас у ада. Это цена, благодаря которой Иисус Христос мог ожить, потому что Он не сделал греха, смерть не могла удержать, и нас оживить. И поэтому вот эта цена, она стоит в основе. Поэтому какой бы человек ни был, как он ни был бы грешен, то в церквях звучат слова, что приди к Господу, Он тебя любит, Он тебя хочет простить, покайся, прими, как Петр говорил, покайтесь, креститесь и получите Святого Духа. Святой Дух – это вообще знак свыше. Это знак с неба, когда Божье благоволение сходит на человека. Написано, когда Иисус был исполнен Духом Святым, то Бог сказал, это Сын Мой, в Котором Мое благоволение, то есть Мое расположение. И поэтому Он приобрел вечное искупление, Евреям 9:12, приобрел вечный выкуп. Мы куплены с вами навсегда. И как говорил здесь проповедник в четверг, не на какое-то время, но навсегда. Есть временное, то, что мы можем приобрести, есть временные вещи, есть временное право. Но бывает такое, что на какое-то время. Вот кубок победителей там где-то переходит на какое-то время, пока следующий появится победитель. Но Иисус победил навсегда. Он дал нам победу навсегда. Он дал нам вечную жизнь. И это величайшее достояние христиан. Это вечная, навеки пребывающая жизнь со Христом. Слава Господу! Итак, Псалом 48 говорит, не будет того, чтобы человек мог выкупить свою жизнь своей силой или своими возможностями финансовыми. Потому что дорога цена искупления. И поэтому Бог усмотрел, мы теперь понимаем с вами, почему нужен был именно Иисус на земле, страдающий. И потому что должна была пролиться кровь, кровь из физического тела, со всеми болями, со всеми рецепторами, которые чувствовали нервное окончание, чувствовали всю боль, и не только физически, но и духовно. Поэтому нужен был именно такой, кто бы взял, пострадал именно как должен был бы пострадать каждый человек. И он сошел в преисподние места земли, где он был там на третий день, он воскрес. Он был там как бы умерший. Хотя он там использовал время для проповеди. Он даже там нашел время, чтобы спасти тех, кто до потопа были непослушны Богу, непокорны. Господь не думал там, ну вот я потерплю здесь какое-то время. Неприятно здесь находиться. Не хочу быть здесь. Нет. Иисус хотел быть там. Он хотел рассказать еще какому-то количеству людей. Их было, наверное, сотни тысяч. Сколько жило во время Ноя, мы не знаем. Ну, наверное, богословы могут высчитать. Но он пошел туда, используя эту возможность, чтобы им рассказать о Боге. Это же делают миссионеры.
Они едут в такие страны, где очень трудно. Едут там, где опасность, где терроризм, где Аль-Каида. Генри Мадава проповедовал в Пакистане много раз. Там орудовала Аль-Каида. Аль-Каида, он говорил так. Но, говорит, мне было легче, потому что я африканского происхождения. И он там проповедовал, его принимали как за своего, потому что он был темнокожим. Но, тем не менее, он тоже, ему тоже угрожала опасность. Он же христианин. Он же христианин. Он приехал обращать людей в веру. Так вот, многие миссионеры, они идут туда. Это чем-то похоже на то, как Иисус пошел в преисподние места земли, чтобы спасти находящихся там. Он им принес благую весть. Он ходил среди них не как побежденный, а как победитель. Он пролил свою кровь, чтобы они, когда-то подвергшись суду по плоти, жили по Богу Духом. Поэтому, представляете, мы в Царстве Божьем, когда придем туда, мы увидим, сколько, не знаю, людей, сотни, тысячи, которые были во время Ноя. Они расскажут нам, как строился ковчег, как все было. Они скажут, какие мы были неправы, какие мы были неразумные. Мы погибли, наши семьи погибли, потому что, я думаю, мы можем так фантазировать, потому что это будет примерно так. Мы встретим этих людей. Они скажут, как мы благодарны Христу, что Он пришел к нам в преисподнюю и рассказал нам благую весть. Дадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я встречал братьев, которые разрывали Евангелие и с них делали папиросы. А они потом стали христианами. Даже их Бог простил. Я встречал христианина, который брал Евангелие и швырял его. Христианин, который, будучи заключенным и неверующим, ему дали в камере Евангелие, он лежал на кровати, и он с ненавистью бросал это Евангелие в угол. А потом, через какое-то время, он взял его и читал. И Господь спас его. Какая великая милость! Какая великая любовь! Почему? Потому что была заплачена великая цена, величайшая цена. Она дороже, чем брошенные Евангелия в угол. Одна молодая женщина в журнале «Вера и жизнь» описывала ее свидетельство с Латинской Америки. Она была террористкой. Она была последователь Фиделя Кастро. Уго Чавес был ее личным другом. Просто ее другом, скажем так. Это было как бы пара. Это было время, когда она была революционером. Она владела всеми боевыми самбо и карате. Она призналась, что она 11 человек лично убила как революционерка. Это женщина, которая презирала Чавеса за то, что он размяк, за то, что он стал каким-то мягким и не таким уже резким. Эта женщина, представьте, какой дух был в ней. Она ненавидела людей, она ненавидела западный мир. Она готова была бить, убивать, стрелять. Эта женщина, там ее имя указывается. Она попала на собрание евангелиста Луиса Палао. В Латинской Америке стадионное собрание. И она не знает, почему. Но ее потянуло тоже выйти туда вперед. Это была борьба внутри нее. Она вышла туда вперед. Вот эта женщина. Мастер боевых искусств. Убийца. Она вышла туда. И там была толпа. И к ней подошла одна женщина, помощница, которая хотела обнять и поговорить. И вдруг эта женщина как бы пришла в себя. Она вдруг поняла, где я нахожусь. Это не для меня. И она грубо толкнула эту женщину. И она убежала с собрания. Она прибежала к себе домой. Она пала на кровать и плакала. И она вспомнила, что однажды почтальон принес ей подарок. Кто-то прислал ей Библию бандероль. И когда-то она швырнула эту Библию в угол, в нижний ящик тумбочки. И это было долгое время прошло. Но теперь она плакала и уснула. Когда она уснула вот так, тогда вдруг она увидела во сне Иисуса, который висел на кресте, и который говорил ей, по-моему, Ронни ее имя, или Ранни, «Я люблю тебя, я сделал это за тебя». Это кровь текла. Она проснулась ночью в ужасе, у нее была борьба, она достала эту Библию, она открыла и там прочитала какой-то стих. Я сейчас не могу вспомнить, извините, не хочу сказать, придумать. Там был какой-то явный стих, прямо говорящий к ней. И она приняла Иисуса.
Она покаялась во всех грехах. Она стала служителем Господа. Она стала молодежным работником. Она стала работать с погибающими людьми, которые были именно развратны. Она стала служителем и проповедницей в Латинской Америке. Велик Господь. Это цена страдания Иисуса Христа. Слава и благодарение Богу. Эта история меня очень сильно поразила. Это было уже, может быть, пару десятков лет назад, как я читал это в журнале «Вера и жизнь». И это одна из историй, как Бог любит людей, как Господь хочет сильно нас спасать. Поэтому сегодня Евангелие звучит самым отъявленным грешникам, преступникам, бандитам, развратным людям, проституткам. Звучит Евангелие, потому что цена заплачена и за них тоже. И Господь яркий пример показал на кресте разбойника. Он яркий пример Его любви и милости. Это цена. Друзья мои, вот мы должны все сопоставлять с ценой. Есть ли столько, входит ли в это в цену Господа? И тогда, соответственно, относиться к человеку. Когда мы идем с вами в магазин, и мы набираем товар, иногда мы хотим убедиться, достаточно ли у меня денег. И, наверное, были такие моменты, когда вы начинаете считать, я взяла вот это в корзину, вот это. А хватит ли мне? Правда же? Были у кого-нибудь такие случаи? Скажите честно, были, да? Были. И вы смотрите, есть ли у меня вот это, то есть достаточно денег? И тогда вы принимаете решение. Иногда вы выставляете что-то с корзины. Иногда что-то на кассе вы сказали, мне не хватило, извините. И товар как будто вы не можете взять. Но когда мы говорим о Христе, мы должны помнить, что Его крови достаточно. И как Мария нам говорила пару дней назад, одной капли крови вот вообще достаточно, чтобы человека полностью очистить, омыть. Достаточно, потому что крапление – это капли. Это капли, это не нужно целый поток. Написано, вы призваны к краплению. То есть вот капелька упала крови, она очищает от всякого греха. Это мощный концентрат. Это как стиральный порошок, который концентрированный есть. Но и все равно у него есть лимит. А кровь Христа, она очищает от всякого греха. Бог хочет, чтобы мы почитали Его кровь, Его страдания, потому что там куплено наше воскресение из мертвых. Там, это такая, кто из вас верит, что цена Сына Божия, она превышает жизнь и смерть, и вечную жизнь, которую мы получим с вами. Кто верит, что на самом деле Христос, Он сильнее? Это самая высокая цена. Поэтому, когда Он воскрес, то мы воскресли в Нем. То мы получили это право. То в Господа, в Его сокровищнице, я не хочу назвать кошельке, это будет слишком мало. В Его сокровищнице достаточная цена. Это кровь Христа. Это любовь Бога. Аллилуйя. Это удивительная милость, которой достаточно. Поэтому, зная людей, недостатки людей, постарайтесь на них смотреть глазами Иисуса. Посмотреть через ту цену, которую заплатил Христос. Нам это порой невозможно. Мы можем махнуть рукой. Мы можем смириться с тем и сказать, что нет, это невозможно. Только не это. Не этот человек, но нет. Давайте позволим Богу действовать Его ценой, Его кровью. Правда же, друзья? Давайте позволим Ему, потому что Господь силен очистить от всякого греха. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:7 и 1:9. Итак, что дала нам цена? Цена дала нам приобретение не только физического исцеления, которое мы можем по вере просить, да, принимать, не только прощение грехов, что Бог нас простил, но Он, написано, искупил нас, Он выкупил нас, это значит, мы кому-то другому принадлежали, Он выкупил нас, ни за что были проданы, и не за серебро будете выкуплены. И мы приобрели вечный выкуп, искупление. Итак, мы выкуплены у смерти. Поэтому смерти будет сказано, где твое жало? Когда воскреснут мертвые, когда Бог оживит свою церковь, когда святые вознесутся, то будет сказано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Не будет победы у ада, не будет у смерти победы, потому что Христос победил. Христос – первенец из мертвых. Он не просто сам по себе, это не просто событие отдельной личности, это событие, которое повлекло нас за собой. Он открыл нам двери.
вечную жизнь. Он сказал, никто не придет к Отцу, как только через меня. Поэтому

Воскресение – это прорыв. Это отваленный камень не только для Него, для нас всех. Итак, что мы имеем в воскресенье? Написано: воскресением Христа Господь нас возродил, то есть просто дал нам новый взгляд, новое отношение к упованию живому, живому, то есть к живой надежде, к наследству чистому, нетленному, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас. Для вас хранится наследство на небесах. Оно бережется. Христос уже умер, а это значит, завещание вступило в силу. Так написано, да? Смерть действует после завещания. Смерти завещателя. Извините, завещание действует после смерти завещателя. Павел об этом пишет в послании Евреям. И поэтому, когда Иисус умер, то тут же вступило завещание. Завещание значит все благословения во Христе Иисусе. Да и аминь. Все благословения, написано в Коринфянам, в нем да и в нем аминь. Дайте слава Богу, пожалуйста, в нем все благословения. Здесь вопрос нашей веры, здесь вопрос нашего терпения нужно, здесь вопрос ожидания, надежды. Но это вопрос решен. Все благословения во Христе есть для нас, потому что Он заплатил всю цену. Поэтому, когда Христос воскрес из мертвых, то мы возродились к упованию. О, если Христос воскрес, первый низ Христос, потом Христовы в пришествии Его. Слава Господу! Что дало нам воскресение? Римлянам 4:25, это 1 Петра 1:3, к упованию живому мы. Римлянам 4:25, к оправданию нашему. Мы были оправданы, ведь Господь взял наши грехи. А если Он победил наши грехи в преисподней, значит, мы свободны и мы оправданы. Аминь. Мы оправданы. Мы помилованы. И от этого слова праведность, оправдание. Христос, оправдание наше написано. Он сделался нашей праведностью, искуплением и примирением. И поэтому воскресение Христа оправдало нас. Ну, мы, может быть, не до конца это сейчас понимаем, и я в том числе. Но давайте представим это. Полностью оправдан человек на суде. Почему? Потому что Христос победил. Он победил наши грехи. Он имел с ними дело. Он заплатил за нас цену. И если бы человек стоял на суде, и у него был бы огромный долг перед государством там, или перед другими частными лицами или компаниями, и вот кто-то пришел, заплатил за него полностью, то это что-то похоже на оправдание. Человек был виновен, но кто-то внес полностью плату за него. Все, что требовалось. То это как бы издалека частично напоминает нам о том, что Христос сделал для нас. Слава Господу. Поэтому это великое событие. Итак, мы получили оправдание во Христе благодаря... Если бы, повторяю, Он бы не воскрес, мы были бы еще в наших грехах. То есть, получается, наши грехи давлели бы на Иисуса. Иисус там пораженный, поверженный, придавленный камнем, поставлена печать, и Христос там побежден. Но, слава Богу, это не так. Он воскрес. Христос воскрес. И теперь дальше. Что мы получили через воскресение? Мы получили жизнь, обновление. Римлянам 6:4. Это совершенно новая жизнь. Павел говорит, чтобы нам ходить в обновленной жизни. То есть мы раньше были грешны, все мы не знали Бога, мы были в старой жизни, все по-старому, все по-прежнему, все как-то не то, все неправильно. Но теперь Господь, так как Он умер, и мы умерли в Нем, то Он воскрес, и чтобы мы ходили в обновленной жизни. Поэтому это новая жизнь. У нас светлые мысли, чистые желания. У нас такие божественные стремления, мечты, новая жизнь, новые ожидания, ожидания веры, молитва о ком-то, о чем-то. И это неописуемая жизнь, которую невозможно описать вот в двух словах. Это жизнь, которая называется «Кто во Христе, тот новое творение». Старое прошло, теперь все новое. Кто будет обвинять избранных Божьих? Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Христос умер, но и воскрес. То есть, раз Он воскрес, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Никто не может обвинить, потому что наш Искупитель жив, наш ходатай, Он жив. Он стоит рядом с Отцом. Представляете, Павел, это глубочайший богослов, конечно, Павел. Мы пытаемся понять его откровение, но это действительно откровение. Он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их.
чем он нас оправдывает?

дал воскресением Иисуса Христа из мертвых. Если мы покаялись, то наши грехи ушли в смерть Господа, и наш дух ожил для новой жизни. Поэтому верующие – это новые люди. Не отождествляйте себя с миром. Библия говорит, не отождествляйте себя, то есть не сообразуйте себя с веком сим. Мир пытается немножко утянуть нас, отвлечь нас новостями, своими событиями, своей критикой, своей ненавистью и так далее. Не будем на это отвлекаться. Не будем себя с этим отождествлять. Мы принадлежим к другой партии, партии христиан, партии свободных. Мы принадлежим к Иисусу Христу, к телу Господа, потому что мы выкуплены от суетной жизни. Аллилуйя! Слава Богу, дадим Ему большую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Что же нам мы получили из воскресения? Павел говорит Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, Дух Святой, живет в вас, то ожививший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Готовьтесь. Будем готовиться, потому что наше тело – это храм Святого Духа. И когда мы будем с вами, если мы будем умирать до прихода Христа, то наш храм, он будет восстановлен в нетленный храм. Аллилуйя! Нетленной красоте. И поэтому Господь написано, что Духом Святым, живущим в нас, Он оживотворит. Поэтому нам важно быть исполненными Духа Святого. Это чудесно. Итак, Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Поэтому умирающие говорят, «Аллилуйя, я скоро увижу моего Господа! Аллилуйя!» Некоторые женщины пожилые говорят, «Спасибо, Иисус!» Американцы, американка вошла, «Jesus, I will see you soon!» «Иисус, я увижу тебя скоро!» Но некоторые даже такие дерзновенные, «Аллилуйя!» Потому что мы живем верой, мы ходим верой. Что мы приобрели в воскресении? Мы приобрели жизнь силы и могущества. Ефесянам 1:19. Чтобы мы познали, какое величие могущества Его в нас, верующих, в действие державной силы, которой Он воскресил Христа из мертвых. Итак, Бог воскресил Христа такой силой, которая написана, чтобы мы познали, что это могущество в нас. Поэтому чудеса и знамения. Чудеса и знамения, прорыв, победа. Дух Святой будет действовать через вас, потому что в Дух Святой в вас Дух воскресения – это Дух силы. Это дух могущества. Об этом часто говорили проповедники в 90-е годы. По-гречески «динамис». «Динамис» — это энергия, мощь, это сила. Поэтому на велосипедах в Советском Союзе стояли такие динамики. Да, такое вот вращалось колесико об колесо. И оно создавало электрическое поле. И светил фонарик. Назывался «динамик». Но это греческое слово. Слово «динамис» — сила, динамит, мощно. Так вот, это сила. Это сила воскресения. И благодаря тому, что Христос воскрес, каждый верующий может находиться в силе Духа Святого, которая взята от силы воскресения Христа, то есть от силы Духа Святого. Ефесянам 1:19. Слава Господу Иисусу Христу. Отец, мы благодарим Тебя. Я хочу пригласить нас помолиться.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть четвертая. Греция. Размер Греции сопоставим с Англией или штатом Нью-Йорк. Она состоит из более чем 2000 островов, разбросанных по восточной части Средиземного моря, из которых населены только 200, а общая численность населения составляет почти 11 миллионов человек. Древние греки были политиками, философами, атлетами, поэтами и воинами. Греческий язык и культура распространилась благодаря завоеваниям Александра Македонского, начав век, который назывался эллинизм. Греческий язык и культура были общепринятыми во время Христа и после, а все книги Нового Завета написаны на древнегреческом. Древние греки создали почву для современной литературы, но сами они не проводили время за книгами. Их взоры часто были направлены в другую сторону, к богам. Греки были очень религиозными людьми. Я слышал о загадочном древнем городе Дельфы, который полон развалин, показывающих, насколько серьезно греки относились к религии. Из Афин я решил отправиться туда и посмотреть, смогу ли я их найти. Как только позади остались перегруженные афинские дороги, навигатор показал мне, как я делаю дугу вдоль побережья Эгейского моря. Проехав Коринфский перешеек, а к Коринфу мы еще вернемся, я продолжил путь вдоль побережья залива Адриатического моря на север к маленькому портовому городу под названием Патры. Я сел на паром, который перевез меня через Коринфский залив к горному хребту на севере, где и находится древний город Дельфы. Я хочу увидеть Дельфийский оракул. Надеюсь, на горной дороге не слишком крутые повороты. Утверждение, что греки были политеистами, то есть поклонялись многим богам, не передаст того, как это было в действительности. У них были сотни богов и богинь. Кто-то говорит, что тысячи, если собрать всех малоизвестных богов и богинь отдельных деревень и поселений. Древние греки были поглощены духовной сферой и постоянно желали умиротворить богов. Ведь если боги довольны, то и жизнь проще. Самым главным был Зевс, бог грома и молнии, у которого с его женой Герой был сын по имени Аполлон. Почему мы говорим об Аполлоне? Потому что именно его больше всего связывают с Дельфийским оракулом. Мы находимся примерно в 150 километрах к северо-западу от Афин у горы Парнас. Это весьма загадочное место. Отсюда потрясающий вид на древние развалины, что вполне соответствует этому месту. Ведь именно здесь находился один из самых интригующих и загадочных оккультных центров древнего мира — Дельфийский оракул. Миф о нем рассказывает, что испуганным морякам корабля, носимого в Средиземном море, явился Аполлон в образе дельфина, который безопасно сопроводил их до берега. Там Аполлон превратился в прекрасного юношу и назначил моряков жрецами в своем храме. На греческом «дельфин» — это «дельфос». Такое название и вошло в историю города Дельфы. Также упоминается, что Аполлон убил гигантскую змею,

подобную богиню по имени Пифонс, у которой была собственная жрица, известная как Пифия, и на протяжении сотен веков, от 1400 года до нашей эры и 381 после рождения

Дельфийский оракул в то время считался центром Земли. Для того, чтобы отметить это место, был построен каменный конус, который назвали «пуп Земли». Это еще один повод, чтобы совершить паломничество и принести приношение оракулу. Судя по этому каменному знаку, он собрал бы на Ауди. Оракул был известен во всем мире. Он не просто привлекал правителей, князей и генералов, ищущих мистического откровения, но эти искатели внутреннего пути к богам приносили туда множество золота, серебра и других сокровищ. А правдива ли легенда о Дельфийском оракуле? Мог ли он взглянуть в неизвестность? Тот факт, что пифии существовали и пытались предсказать будущее, сомнений не вызывает. И то, что люди верили в предсказания оракула, так же реально, как и реальны остатки храма Аполлона. А как насчет самой пифии? В чем была ее особенность, что люди приходили к ней из поколения в поколение? Согласно легенде, в Дельфах была расщелина, уходящая вглубь земли, из которой поднимались странные, дурманящие пары. Позже выяснилось, что Пифия очищала себя и помещала свое лицо над парами. И когда она впадала в транс, то возвещала невероятные пророчества. На самом деле, в этом угаре она произносила невразумительные бормотания, которые жрец Аполлона перекладывал на поэзию или прозу. И хотя эти слова были двусмысленными и неясными, они считались магически пророческими. Особенно, если будущие события могли каким-то образом трактоваться, как исполнение бормотаний Пифии. Внутри этого храма есть глубокая расщелина, в которой испускалась пифия, где вдыхала дурманящие пары, а потом бормотала, впадая в транс. Я типа жрец Аполлона. Слышь? Аполлона. Мы с пифией связаны. Пары сегодня действуют очень круто, брат. Я это делаю не ради здоровья. Брат, я просто перевожу то, что говорит пифия. Что она сказала? А ты не забыл дать денег тому парню у ворот? Отдал все? Значит, вот что будет с тобой. Может прозвучать странно, но в этой истории с дурманящими парами есть доля правды. Чувствуете запах? Греция находится на пересечении трех тектонических плит, в результате чего большая территория находится на стыке пластов. Недавно под храмом Оракула геологи обнаружили два разлома. Один проходит с севера на юг, другой с востока на запад. Взаимодействие основных линий разломов, находящихся под храмом, создают проходы, по которым может проходить и подниматься газ. Недавно геологи протестировали скальную породу рядом с храмом. Выяснилось, что она богата углеводородными залежами, содержащими этилен. Сладко пахнущий газ, который и создает наркотический эффект, который описывают как эйфорию. Вы ведь тоже видите, как эти зеленые обезьяны летают вокруг вас? Соедините пары, которые вдыхали в этих прилегающих к храму камерах, ожидания людей, и что это самая великая в мире предсказательница, и вуаля! Перед вами пифия в состоянии транса, изрекающая пророчество. Скорее всего, она не предсказывала будущего, но вы можете представить, какой убедительной или смешной она могла быть. Как же определялось правильное время для пророчества? Как бы странно это ни звучало, путем промывания кишок свежеразделанного козла. Тут творилось такое, к чему трудно подготовиться. Дельфийский оракул никогда напрямую не упоминается в Библии, кроме небольшого намека в книге Деяний 16, когда Павел и Сила были недалеко от Филипп, на северной окраине Эгейского моря. В Деяниях описана служанка с духом прорицания, или, как сказано в оригинале на греческом, духом питона. Скорее всего, она и была одной из пророчеств,

пророчиц Дельфийского оракула. В Деяниях 16 сказано: «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И хотя эти слова были правдивыми, но ее Всевышний Бог означал Зевса, а этот путь спасения в корне отличался от истинного пути спасения в понимании Павла через Иисуса, Мессию. В конце концов, Павлу надоели ее попытки связывать истинное Евангелие с языческими божествами, и в Деяниях 16:18 сказано, что Павел изгнал из нее злого духа во имя Иисуса. Практически мгновенно дух Питона оставил ее, как и ее способность предсказывать будущее. Похоже, что сила оракула содержалась совсем не в парах. Дело в том, что Дельфийский оракул все же изрек исполнившееся пророчество. Для некоторых он стал именно тем, на что и претендовал, центром Вселенной. Ведь он привлекал множество людей и, как считалось, был источником истины. Можно себе только представить, какие деньги и драгоценности наполняли это место. Несмотря на то, что один раз оракул был полностью уничтожен огнем, один раз землетрясением, а также, по крайней мере, 4 раза полностью разграблен, он всегда восставал. Началом конца всего этого стала евангелизация Римской империи при императоре Константине. Затем, в 394 году нашей эры, был издан декрет, запрещающий культ Аполлона. И тут возникает резонный вопрос: разве оракул не смог этого предсказать? Я увидел и понюхал все, ради чего я сюда приехал. Поэтому я возвращаюсь назад с чувством удовлетворения и с ощущением, что мною исследован еще один древний памятник. Этого не должно было случиться. Удивительно, что место, которое когда-то считалось центром Вселенной, теперь полностью заброшено. Красивые развалины, но не более того. Многое может измениться благодаря распространению христианства. И дело не только в том, что исчез оккультизм в Дельфах, но что изменилась вера и мировоззрение целых культур. В первом веке христианство преобразовало сердца людей этой части мира. Это еще одно напоминание о том, что идеи и послания могут изменить течение истории.

0: Но не только религия и духовность интересовала древних греков. Большое внимание они уделяли состоянию здоровья и внешнему виду человеческого тела. Так что я вполне подхожу сюда. Древние Олимпийские игры начинались именно здесь, в Древней Греции. Я стою перед Олимпийским стадионом, который был построен в конце 19 века, сразу после того, как были возобновлены Олимпиады. Самые популярные Олимпийские игры проводились в Олимпии, Дельфах и Коринфе. Как и сейчас, их проводили каждые 4 года, кроме Коринфа, где их устраивали раз в 2 года. Изначально игры продолжались только один день, и была только одна дисциплина. Бег. Можно представить, что зрителям хотелось увидеть что-то более увлекательное, но постепенно дисциплины добавлялись. И к концу 5 века игры проводились 5 дней в 10 дисциплинах. Это бег, пятиборье, прыжки, метание диска, метание копья, борьба, бокс, гонки на колесницах, скачки и то, что называли панкратион. Это была комбинация бокса и борьбы, где запрещалось кусаться и давить на глаза. Лишь один раз возникло подозрение, что результаты игр подтасованы. После того, как Греция была завоевана Римом, император Нерон победил в обеих дисциплинах, в которых принимал участие. В гонках на колесницах, где он дважды упал, и в конкурсе певцов, который был добавлен именно ради него. В 324 году нашей эры Олимпийские игры были отменены византийским императором Феодосием I, потому что они стали слишком неуправляемыми. Современные Олимпийские игры впервые были проведены в 1896 году. Тогда 13 стран соревновались друг с другом в 42 различных дисциплинах. А откуда взялась эмблема из 5 колес? Предположительно, эта эмблема была выбрана в конце 19 века, когда и были возобновлены игры, и символизирует 5 частей света. Африку, Америку, Азию, Океанию и Европу.
1: Похоже, что-то горит.
0: Длинная история Олимпийских игр показывает, насколько всегда был популярен спорт. Спорт использовали также для аналогий. Апостол Павел использовал это в своих посланиях. В Коринфе, находящемся к востоку от Афин, считается, что апостол Павел был хорошо знаком с истмийскими играми, которые там проводились. Он старался, чтобы его послания не были оторваны от культуры, и потому ободрял тех христиан такими словами: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Последние слова, произнесенные в жизни человеком, отражают то, что больше всего занимает его ум и сердце. Апостол Павел, заключенный в римской тюрьме и ожидающий смерти, излил свое сердце человеку, которого считал своим сыном, Тимофею. Апостол Павел, на которого повлияло время, проведенное в Древней Греции, обратился к спортивной теме, когда сравнивал свое хождение с Богом с забегом на длинную дистанцию, требующим выносливости. Мы можем только догадываться, думал ли Павел о великих играх того времени, когда перед лицом смерти он увещевал своего друга Тимофея, говоря: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Когда я передвигался по Афинам, то задумался, что подумал бы Павел о сегодняшних Афинах, суетливых, заполненных людьми и очень современных. Даже в дни Павла Афины во многом опережали свое время. У греков было развитое мышление. Ранние философы, чьи идеи повлияли и на наше мышление, имели греческое происхождение. Образование для простых людей также было идеей, развившейся здесь. Даже современные формы правления и построения общества получили свое начало в Древней Греции. Но этот пик греческой истории продлился недолго. Вскоре ее ждал закат. Греция пережила вторжение. В 338 году до нашей эры в битве при Херонии сын завоевателя в стремительной однодневной кавалерийской атаке полностью разбил афинян и их союзников. Имя завоевателя Греции — Филипп Македонский, который, очевидно, был из Македонии. Он завоевал Грецию и вскоре был убит. Его 20-летний сын неожиданно стал правителем Греции в 334 году до нашей эры. Имя молодого правителя было Александр. Сегодня он наиболее известен в мире, хотя и увенчанный недоброй славой, амбициозный завоеватель. Он получил образование у греческого философа Аристотеля. Александр был красив, смел и умен. Македонские воины уважали его за его смелость, с которой он бросался в самую гущу сражений. Он много раз был ранен, но ни разу не проиграл сражений. Год за годом в своем амбициозном порыве Александр завоевывал все больше территории, пока не вознамерился покорить весь мир. Александр всю жизнь мечтал нанести смертельный удар Персидской империи на востоке. Но вскоре это переросло в желание покорить и всех остальных. Вначале мишенью Александра стал персидский царь Дарий, самопровозглашенный царь царей и правитель стремительно уменьшающейся мировой империи. Александр верил, что поможет ей уменьшиться еще быстрее, поэтому в 334 году до нашей эры он начал восточный поход на Малую Азию и обрел историческое бессмертие.

Многие люди носят титул «Великий» у своего имени. Военная тактика Александра и стремительные, стратегически продуманные атаки переписали военную историю тех времен. Он совершил внезапное нападение на Малую Азию и окружил персидский лагерь, завоевав все прибрежные города, откуда Персия могла бы вызвать подкрепление. В то же время он нанес царю Дарию сокрушительный удар возле города под названием Иссус. Покорив Малую Азию, Александр резко повернул направо и направился на юг, в Сирию, завоевав важный портовый город Тир на Финикийском побережье. Затем он продолжил поход на юг, к Иерусалиму, где его приветствовали как освободителя, а потом он практически без сопротивления покорил Египет. В 331 году до нашей эры Александр перешел реку Евфрат и вторгся в Месопотамию. Он встретился с Дарием в решающем сражении у древней Ниневии на реке Тигр. Дарий и его армия вновь потерпели унизительное поражение от войска Александра Македонского. Спасая свою жизнь, Дарий попал в ловушку, сделанную его же людьми. Дарий был убит. Его тело было брошено, чтобы Александр его увидел, в надежде, что это остановит его. Но Александр пошел дальше, переступив через Дария, и убивал столько, сколько только мог. Затем он продолжал двигаться на восток, завоевывая трофеи. Александр и его армия прошли через Иран и Афганистан, пока не достигли границ Индии. Вторгшись в Индию, Александр столкнулся с наибольшим сопротивлением за все время. Его греко-македонская армия оказалась не готова к той местности, муссонам и свирепым племенам, а также к тому, что наводило на них ужас, боевым слонам. Несмотря на все победы, воины Александра были физически утомлены. Они просто устали быть завоевателями всего известного мира. Поэтому в 327 году до нашей эры Александр остановился в том месте, где сегодня находится Пакистан, и вернулся в Вавилон, чтобы править как царь мира. В 323 году до нашей эры, между набегами на Персию, Александр отправился в морское путешествие, где заразился смертельной лихорадкой. Александр выжил в самых жестоких сражениях, которые только знал мир, но в конце концов его убила болезнь, которой он заразился в морском путешествии. Вскоре империя Александра была разделена между четырьмя его близкими генералами, и таким образом стала легкой добычей для Рима. Но его завоевания не прошли даром. Греческая или эллинистическая культура не просто распространились, но глубоко укоренились в культурах известного мира. Греческий стал общим языком или лингва франка почти всего мира. Математика, архитектура, ранняя наука, управление, искусство, греческая философия начали заполнять и объединять существовавшие миры. Настоящее наследие Александра заключалось в широком распространении греческой культуры. Древняя Греция была чрезвычайно влиятельной в мировой истории и стала краеугольным камнем западной цивилизации. Для нас важно знать, что христианство стало распространяться после того, как все культуры мира объединились, чтобы получить один общий письменный язык и общий образ мышления. Павел пишет в послании Галатам, что когда пришла полнота времени, то Бог послал своего Сына. Часть этой полноты времени включает в себя обстановку, которая была создана Александром и его кровавой доблестью. Например, именно Персидская империя вернула евреев из Вавилона обратно в свою землю, чтобы они восстановили Иерусалим и храм. Александр Македонский, проходя через Иерусалим, оставил его непокоренным и нетронутым. Все осталось на своем месте. И это для того, чтобы исполнились десятки пророчеств о пришествии Мессии Иисуса Христа. Более того, в результате единообразия военного мира, принесенного Александром, римляне, которые пришли следом, установили правление, которое не только оставило иудеев в Иудее ожидать обещанного Богом Спасителя, но и привлекло весь мир к Израилю, чтобы все смогли увидеть, что Иисус из Назарета воистину и есть этот Спаситель.
И благодаря тому, что Александр оставил наследие

общего языка всему цивилизованному миру, то где бы Павел и другие апостолы не проповедовали Евангелие, его могли понимать и обычные люди. Хотя, понимая Евангелие и его посланника, их принимали не все и не всегда. Павел и множество других верующих сталкивались с огромным преследованием со стороны укорененных культур, которые были безнадежно погружены в языческую философию греков и идолопоклонство римлян. Тем не менее, если бы не греки, не Александр и следующий за ними Рим, то немногие имели бы возможность возродиться. Самое влиятельное послание в мире появилось тогда, когда оно смогло с легкостью распространиться и быть переданным и сохраненным для будущих поколений. На это можно посмотреть с двух сторон. Одни воспримут это как историческую случайность, а другие, как и я, признают, что события мировой истории осуществлены с замыслом и с наивысшей целью. Зная это, мы будем смотреть на историю по-новому. Это будет свежо и увлекательно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Maybe midnight or midday, never early, never late.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, проведем урок номер 7. Мне нравится эта фраза. Львицы живут во свете и охотятся в темноте. Об этом мы и будем говорить в сегодняшней передаче. И не только они живут во свете. Я уже упоминала о том, что они дремлют примерно 21 час в сутки. Они живут, растянувшись на открытом пространстве, на солнце, иногда на спине, чувствуя себя совершенно свободно. Им просто все равно. Они живут во свете и чувствуют себя очень легко и расслабленно. Они всегда спокойны. Я имею в виду, если бы вы знали, что вы самая сильная на всей африканской равнине, разве вам бы пришлось тогда прятаться? Или вы вели бы себя так: «Я устанавливаю здесь правила и определяю обстановку, так что я буду дремать, потому что вы все равно меня боитесь». Итак, они расслабляются и лежат на солнце, словно солнечные батареи, которые накапливают энергию на будущее. Они трутся друг о друга. А вокруг прыгают львята, время от времени они как бы похлопывают их. Ни у кого нет стресса, они просто прохлаждаются на равнине. В притчах 28.1 сказано: «Нечестивые нервничают, чувствуя вину. Они готовы убежать, хотя никто за ними не гонится. А честные люди спокойны и уверены в себе. Они смелы, как львы». Какой интересный образец. Спокойны, уверены в себе и смелы. Мы говорим раздражительные и смелые, или напряженные и смелые, нервные и смелые. Но честные люди спокойные и смелые, они уверены и смелы. Вот они какие. Подобно львицам, мы должны выражать все это. Быть спокойными, уверенными в себе и смелыми. С легкостью и силой. Спокойствием и властью. Когда мы говорим, мы должны говорить смело и со властью. Говорить смело не обязательно значит громко. Это не значит говорить неподобающим образом или перебивая собеседника. Это значит говорить силой, то есть взвешивая то, что вы говорите, чтобы люди замечали, что вы говорите, потому что в ваших словах есть вес. Итак, нам необходимо выражать все это. Львицы как бы говорят: «Я так, то я есть. Я сильная. Я сосредоточенная. Я забочусь о других. У меня огромный опыт. Я игрива, но и смертельно опасна». Она сочетает в себе все это. И это мне очень нравится. Потому что львица, как и любая женщина, это сочетание противоречий. Мужчины не настолько противоречивы, как женщины. А женщины очень противоречивы в выражении жизни, в разные ее периоды. И я думаю, это очень-очень интересно. Нам нужно быть людьми, которые живут в движении, которые возрастают, укрепляются и умножают позитивные отношения с окружающими. Нам недостаточно просто жить открыто. Нам нужно открыть свои жизни и позволить другим людям открыто жить рядом с нами. Так что жизнь во свете будет некоторым вызовом. А вторая часть такая: мы будем охотиться в темноте. В послании к Ефесянам, 5 главе, с 8 по 10 стих в переводе послания говорится: «Теперь вы на открытом пространстве. Яркий свет Христа делает ваш путь прямым, так что не спотыкайтесь больше, давайте же». Добрые, правильные, истинные – вот какие дела подобают для часов дневного света. Выясните, что угодно Христу, и затем делайте это. Ведь это несложно. Доброе, правильное, истинное – то, что угодно Христу. Вы ведь не боитесь делать эти дела открыто. Вы не боитесь делать их при дневном свете. Но мы прячем неправильное, неистинное, несвятое, неблагочестивое и развращенное. Таким вещам необходима тень.

Их необходимо прятать, и это то, что не угодно Христу. Итак, вы можете совершать дела света, даже если вокруг вас тьма. Особенно в такой ситуации мы сейчас и находимся. В послании к Римлянам 5:2 в одном из переводов Библии говорится: «И это еще не все. Мы открываем свои двери Богу, и в тот же самый момент обнаруживаем, что Он уже открыл свою дверь нам. И мы обнаруживаем, что стоим там, где всегда надеялись стоять, на широких, открытых пространствах Божьей благодати и славы. Мы стоим, расправив плечи, и поем хвалу Богу». Знаете, мы много путешествуем вместе с нашими мальчиками, и когда мы едем с ними на отдых, мы останавливаемся в смежных комнатах, и тогда мы очень весело проводим время. У мальчиков свои ключи, у нас свои. Мы открываем свою дверь, и знаете, в смежных комнатах две двери. Недостаточно одному человеку, одной стороне открыть дверь. Двери должны быть открыты с обеих сторон. Мы с вами привратницы дверей наших судеб. В конечном итоге мы решаем, что мы откроем и что закроем. Мы решаем, чему мы позволим войти к нам и куда войдем сами. Мы привратницы дверей нашей жизни, и мы должны указывать на дверь, когда речь идет о всяких нездоровых вещах, но не тогда, когда речь идет о Боге. Когда приходит Бог, мы открываем дверь своей жизни настежь и сами тоже входим во все, что Господь для нас приготовил, говоря: «Давайте сделаем это, ведь это очень и очень интересно». В Евангелии от Марка 4:22 говорится, что мы не должны хранить в секрете то, что мы знаем о Царстве Божьем. Мы должны открывать это людям. Опять-таки, мы не стражники, а проводники. Мы показываем людям, что делает Бог. Мы ничего не прячем, но все выносим на свет. Сейчас настало время выносить все в свет. И это касается не только нашей жизни, но и нашего Бога. Нам нужно всем рассказать о том, какой Он потрясающий. Я знаю, часто бывает так, что когда в жизни людей есть конфликтные области, которые они закрывают от Бога, они также закрывают их от других людей. Как же они могут выйти на широкое пространство, когда ограничивают Бога в своей жизни? Поэтому нам нужно помочь людям раздвинуть границы их жизни и открыть дверь для Бога. Потому что есть много людей, с которыми нужно поделиться откровением Божьим и тем самым открыть им пространство для движения. Итак, мы живем во свете, но охотимся в темноте. Потому что тьма в мире будет становиться все сильнее. И нам необходимо видение, которое не будет подвергаться действию нашего окружения. Нам необходимо видение изнутри. Об этом ясно сказано в книге пророка Исаии, что мрачная тьма покроет народы. Но также там сказано: «Но в этой среде мрачной тьмы слава Божья и свет Божий воссияет в его народе». Воссияет не снаружи, а внутри. Изнутри. То есть это внутреннее видение. И нам необходимо быть людьми, которые способны видеть, потому что сейчас очень многое скрыто во тьме. Но Бог хочет дать нам духовное зрение, чтобы мы увидели это. Когда я только приняла спасение, Джон поделился со мной этим местом Писания, которое мы впоследствии часто изучали. Это послание к Ефесянам, 1 глава, 17-18 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам, дал всем нам, духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца, понимание вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Не вашего, а Его, Его призвание. «Чтобы мы знали, в чем состоит надежда призвания Его, и чтобы глаза нашего понимания были просвещены». Знаете, каждый раз, когда я открываю свою Библию, я молюсь этой молитвой, потому что я не росла в обстановке познания Библии. Так что каждый раз перед тем, как читать Слово Божье, я молюсь о том, чтобы очи моего понимания были просвещены, чтобы мне познать, не просто узнать, а познать. Нам необходимо быть людьми, у которых просвещены очи понимания, чтобы мы на самом деле понимали. У нас есть эти очи, эти глаза, но у нас есть и очи понимания. Об этом и говорил Иисус. «Пусть эти очи видят, чтобы очи моего понимания были просвещены». Мы становимся тем, на что мы смотрим. Мы неизбежно выражаем то, чему отдаем свое внимание. Нам необходимо попросить Бога о том, чтобы Он дал нам глаза видеть то, что Он делает, чтобы мы могли выражать то, что Он делает на земле. В это время важно не только слышать, но нам нужно стать поколением, которое начнет видеть. Слышание — это замечательно, но его будет недостаточно. Я верю, что наше время можно уподобить времени,
когда Бог начал поднимать пророков. Мы знаем, что когда на сцене появился Самуил, в храме служил дом Илия, и дом Божий был осквернен сексуальными грехами. Приношения принимались посредством манипуляций и насилия. Печально, но именно это я вижу. Но это не то, что я хочу видеть. Я хочу, чтобы у меня были очи понимания, просвещенные очи. Просвещение нужно не для того, чтобы увидеть проблему, а для того, чтобы увидеть ее решение. И вот что произошло. В те времена жила бесплодная женщина, и она стала взывать о том, что не мог дать ей муж. Она начинает взывать о ребенке, так как ее чрево затворено. И не потому, что она сделала что-то плохое, а потому, что Бог затворил ее чрево, чтобы она стала взывать о чем-то большем. И я думаю, что Бог затворил чрево церкви для того, чтобы мы стали взывать о большем, чем то, что могут дать нам люди. И так она стала взывать о чем-то большем, и Бог сделал так, что Илий увидел ее. Она была так глубоко погружена в молитву и так скорбела духом, что двигались только ее уста, а голоса не было слышно. И Илий по ошибке принял ее за пьяную. Он сказал: «Женщина, вытрезвись от вина твоего». А она ответила: «Я не пьяна, я жена, скорбящая духом». Она не сказала: «Знаешь что? Все это из-за тебя и твоих сыновей. Я стала бесплодной из-за тебя, Илий». Нет, она не сделала этого. Она была такой женщиной, какой надо быть каждой из нас. Она не уронила чести и достоинства, а ответила: «Нет, господин мой, я не пьяна. Я женщина, скорбящая духом». И каким-то образом она смогла извлечь это благословение из Илия, потому что он сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». И знаете что? Она пошла домой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. После этого она зачала ребенка, Самуила, и потом, родив его, посвятила и отдала этого ребенка Богу. И я думаю, что Бог говорит нам: «Послушай, что ты сделаешь с тем, о чем ты взываешь, если я дам это тебе? Отдашь ли ты это мне? Отдашь ли мне? Представишь ли ты это передо мной?» Я думаю, что все пророческое должно быть представлено Богу, потому что мы превратили его во что-то странное. Мы слишком прилепились к законничеству, к своей группе, к своему клубу. Так что нам надо вернуть это Богу. Потому что когда что-то, так глубоко касающееся жизни людей, вы оставляете в руках людей, это нечто пугающее. Хорошо, так что нам нужно просить Бога. Самуил рос в доме безнравственного лидера. Он видел нечестивые дела. И вот однажды ночью Бог позвал его. Самуил думал, что его зовет Илий. Он несколько раз приходил к Илию, и тот сказал: «Когда снова услышишь этот голос, скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Услышать это замечательно, но также надо сказать: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И я хочу добавить к этому еще один аспект, потому что мы люди последнего времени. Бог сказал Самуилу: «Слушай внимательно. Вот, я сделаю дело в Израиле, которое потрясет всех и привлечет их внимание». Я думаю, что Бог говорит нам с вами: «Дочери, слушайте внимательно. Вот я сделаю на земле такое, что потрясет всех и привлечет внимание мира». Он был известен среди людей. Так здесь написано. Я разместила это место Писания в Твиттере. Я там много чего размещаю. И люди рассердились. Я написала: «Вы что, не видите ссылку на место Писания? Это не я придумала». Но они рассердились. Самуил был популярен у людей. Мне сказали: «Иисус не был популярен у людей». Иногда у меня возникает вопрос: люди вообще читают Библию? Потому что вот что сказано в новом переводе короля Иакова. Иисус возрастал, укреплялся в мудрости, и Бог, и люди относились к Нему с благосклонностью. Люди, люди. Итак, как выглядим мы в эти последние времена? Мы ворчливы, сердиты или же полны силы и энергии? Бодрые, активные, полны силы и энергии, мы возрастаем. Для церкви настало время вырасти. Знаете что? Сейчас самое время стать зрелыми. Нам надо принимать критику и говорить: «Вы абсолютно правы». Нам необходимо возрастать, быть благословенными Богом. Нам необходимо, чтобы мы были благословлены Богом, а не пытались что-то получить через манипуляцию. Быть благословенными у Бога и популярными у людей. Знаете что? Популярными у людей.
Нам надо ориентироваться во тьме так четко, чтобы люди сказали: «Я хочу быть

рядом с вами. Несомненно, то, что мы входим в пророческий период времени. Я даю всем вам разрешение быть чудесными, но не странными. Иисус приносил чудеса Божьи, куда бы Он ни приходил. Я не знаю, о чем думали фарисеи, но они привязывали коробочки ко лбу и все прочее, и выглядели странными. Так что нам надо перестать выглядеть странными. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 19 и 20 стихе говорится, что делает отец, то делает и сын. Иисус дал о себе подробное объяснение, потому что люди говорили, мы не понимаем. Он сказал, говорю вам прямо, сын не может ничего делать независимо. Он делает только то, что видит делающим отца. Что делает отец, то делает и сын. Если вы не можете видеть, что делает отец, то и не можете делать то, что он делает. Правильно? Отец любит сына и вовлекает его во все, что делает. Но вы еще не видели и половины этого. Но я хочу видеть, так как я его дочь. Мне необходимо видеть то, что делает мой отец. Вы его дитя, и вам необходимо видеть то, что он делает. У нас есть право просить о том, чтобы мы могли это видеть. Когда ученикам Иисуса что-то было нужно, например, они спрашивали Иисуса, «Брата прощать 7 раз? О, Боже, мне нужна вера». Он отвечал им, «Она у вас есть». Нам необходимо быть людьми, которые будут просить о том, что нам нужно. Дальше тут сказано, «Отец воскрешает из мертвых и творит жизнь». То же делает и сын. Сын дает жизнь тем, кого он выбирает. Я люблю это место. Нам нужно видеть то, что делает Бог. Речь идет о последнем времени, а не о первом веке. Бог говорит, «В последние дни». Вы видите, Бог говорит, «В последние дни». Не важно, что говорим мы в последние дни. Важно, что говорит Бог. Не важно, что вы слышали в последние дни. Важно то, что собирается сказать Бог. Не важно, во что верит та или иная религия в последние дни. Важно, что говорит Бог. Бог говорит, «Излию от Духа Моего на всякую плоть, на всяких людей». Что правда на всяких людей? Что правда на всяких? Вы уверены, что не только на харизматов? Вы уверены, что не только на правильных людей? Вы уверены, что не только на мужчин? Вы уверены, что не только на хороших людей, ходящих в церковь, и на людей, которые нам нравятся? Нет, Бог сказал, что изольет от Духа Своего на всякого, кого Он выберет, на всяких людей. И дальше сказано, и будут пророчествовать сыны ваши. И также, чтобы всем было ясно сказано, и дочери ваши тоже включены сюда. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Когда придет время, я изолью Духа Моего на тех, кто служит мне, как на мужчин, так и на женщин, и они будут пророчествовать. Находясь на земле, они будут высвобождать слова и видения небес. Вы имеете пророческий дар благодаря тому, что родились в это время. Вы человек последнего времени. Чтобы получить этот дар, вам не нужно проходить какой-то семинар и платить деньги. Вы имеете пророческий дар благодаря периоду времени, который Бог избрал для вашей жизни. И вам нужно верить в то, что Бог желает, чтобы вы видели и слышали, и Он хочет, чтобы вы, находясь на земле, высвобождали небесное. Пророков древности называли прозорливцами. Они видели то, чего не видели другие люди. Потому что пророки имеют видение и смотрят далеко в будущее. В книге Деяний, 2 главе, 20 и 21 стихе сказано, «Прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет, всякий, кто вас зовет о помощи ко мне, Богу, спасется». Кто скажет, «Боже, помоги мне», спасется. Всякий, кто воззовет к Богу, спасется. Это будет несколько по-другому, чем у нас, не так ли? Всякий, кто призовет на помощь Бога, спасется. Так что есть люди, которые сидят во тьме и ждут, когда вы увидите их и услышите их зов. На самом деле, некоторым из нас надо научиться во время молитвы закрывать глаза и видеть тех, кто сидит во тьме. И молиться очень-очень сильными молитвами. Я люблю это место Писания из книги пророка Исаии 2:3, где говорится, «Он покажет нам, как Он действует, чтобы мы жили так, как были сотворены». Разве это не удивительно? Если вы не видите, как действует Бог, вы не можете жить так, как Он вас сотворил. Мы были сотворены, чтобы действовать вместе с Богом, так что нам необходимо это увидеть. И дальше нам необходима смелость молиться активно и от сердца. Поэтому нам необходим пророческий дар. Я глубоко касаюсь этой темы в рабочей тетради и затрагиваю ее в книге. А сейчас я не хочу никого пугать. Исаия – мой любимый пророк. И изучая его книгу, я нашла 5 путей, как быть чудесными, а не странными. Первое, что нужно делать – смотреть вверх на небеса. Иметь небесную перспективу. Исаия посмотрел вверх и сказал, «Видел я Господа, сидящего на престоле, в

высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. То есть Бог намного больше, чем я думал, и вот что происходит на самом деле. И знаете, что он сделал потом? Он посмотрел вокруг, он посмотрел на себя, на людей и сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Вы смотрите вверх, смотрите вокруг, и затем вы смотрите правильно. Что это значит? Вы смотрите, чтобы принести примирение и здоровье. Примирение между тем, что вы видели на небесах, и тем, что увидели среди людей. Затем вы смотрите вперед и говорите истину. Павел сказал, что Исаия поистине смотрел вперед и говорил истину. Он провозглашал истину,

смотрите, чтобы принести примирение и здоровье. Примирение между тем, что вы видели на небесах, и тем, что увидели среди людей. Затем вы смотрите вперед и говорите истину. Павел сказал, что Исаия поистине смотрел вперед и говорил истину. Он провозглашал истину, как

0: или на небесах, и тем, что увидели среди людей. Затем вы смотрите вперед и говорите истину. Павел сказал, что Исаия поистине смотрел вперед и говорил истину. Он провозглашал истину, когда пророчествовал. Он пророчествовал об Иисусе.
1: Вот чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать «Спасибо, мама». Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас. Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы — ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят, иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе. И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основания, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал, «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80,

80 лет. Не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам. Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились. Они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся. Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше. Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс, церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение. Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва. Молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас. Что вы благословенны, преуспеваете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете, Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение. Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожанам год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. Если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни.
В книге Иоаиля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь — это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили. Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете. Наше отношение должно быть таким. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье. Во Второзаконии сказано, «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день. Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в 1000 раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать, откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать, как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание. Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения, которые высвободит в вашей жизни. Вы скажете, «Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной, но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали». В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим. Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите «все». Сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу. В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится, нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими, трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога. Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать, он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно.
Если вам нужно устройство, прорыв, то скажите: «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец для нашей. Ваше задание заключается в том, чтобы продолжить это в вашей семье. Ваши родители, бабушка и дедушка почитали Бога. Вы хотите это прекратить? Вы хотите усложнить жизнь своим детям? Не сходите с дистанции. Слишком многое заложено. Они тяжело трудились, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Своим решением вы поможете детям, будущим поколениям, стать более обеспеченными и пройти дальше вас. Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас? У вас есть власть, чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят: «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь. Увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья!

Будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы продолжаем разговор о травме брошенности. Как возникает травма брошенности у детей, когда в семье происходит развод? Кто должен лечить эту травму и как ее лечить? Сегодня на наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекивчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада возможности продолжить этот разговор о травме брошенности. Сегодня мы будем говорить о том, как лечить эту травму у детей. Мы будем говорить о семьях, в которых происходит развод. Что происходит с детьми, когда взрослые разводятся? Как они чувствуют, как они воспринимают действительность? И как взрослым нужно себя повести в период развода по отношению к детям?
1: Да, это непростая ситуация. И, конечно, ребенок больше всего переживает эту боль, утрату, потому что любите и одного, и второго. И иногда дети не умеют дифференцировать и различать, да, как-то. Они принимают все на свой счет. Может, я виноват в том, что у них не получилось. Mm-hmm. Создать вот эту атмосферу любви и продолжить вместе жить, как и было раньше. И ребенок по этому поводу очень сильно переживает. Конечно, здоровые отношения, когда они завершаются, хорошо бы сесть вместе и поговорить, и сказать, так случилось. Никто не виноват, так случилось, да, и мы дальше должны продолжать жить. И дать возможность ребенку высказать то, что он чувствует, что он переживает, поддержать его в этот момент, заверить его в том, что любовь не прекратилась, мы будем тебя любить, как и любили до сих пор, ты будешь общаться и с папой, и с мамой, ты будешь таким же сыном, как и был, или дочерью, какой и была. Заверить ребенка, что на этом жизнь не остановилась. При здоровых отношениях. Но наша жизнь приносит иногда такие сюрпризы, когда нет возможности говорить об этом.
0: Ну, когда развод именно происходит в такой атмосфере нервной,
1: враждебной.
0: Все на взводе, кто-то обвиняет,

0: кто-то другой защищается. В общем, все виноваты. И ребенок вот здесь, в этой волне тоже, там уже некоторым вообще не до детей. Кто-то до последнего скрывает, кто-то начинает тут же, там мать оскорбляет отца, потому что он, например, уходит из семьи. Начинаются оскорбления, ребенку слышать это больно. Угу. Что его любимая мама, его же любимого папу так называет, и, ну, это тяжело. Вообще, как достичь вот именно такого уровня завершения отношений в разводе? И это для взрослого, потому что, ну, взрослые будут разбираться и со своими травмами, и с детскими травмами. Они обязаны их лечить, так скажем, да? И как достичь такого уровня отношений при разводе? Как это возможно, чтобы остаться людьми и для своих детей, и друг для друга? Как это?
1: Уровень осознанности, да, насколько я хочу остаться человеком в этих отношениях, чтобы потом будущее мое тоже было счастливым, потому что на этом жизнь наша не заканчивается, да. Да, этот период, он был очень важен для нашей семьи. Мы прожили какое-то количество времени, да, и были позитивные моменты в нашей жизни, и были негативные, и нужно признать. И вот этот гнев, который проявляется как реакция на вот эту травмирующую ситуацию, когда расстаются родители, его нужно просто признать, что он есть, и не затаивать обиду, не проговорив ее. Лучше пусть гневается открыто, чем делать вид, что ничего не произошло.
0: Ну, это тоже такой вариант, он бывает. Я делаю вид, что ничего не произошло.
1: Что ничего не произошло.
0: А, ушел, наплевать. Я завтра же найду другого, и мы делаем вид, что у нас не было там скольки-то лет совместной жизни,
1: и мне не больно.
0: Общих детей. Мне не больно, раз он так со мной, ну все, я уже на следующий же день его не люблю.
1: Да, но на самом деле внутри происходит совершенно другое. Но мы показываем детям, что мы можем что-то скрыть, да, и мы можем по-другому как-то это назвать. А ребенок внутри себя, он еще не может это различить, да, ему нужно дать возможность признать этот гнев, признать эту боль. Дать возможность ему выплакаться, возможно, выразить недовольство вот этой ситуацией.
0: А можем ли мы своим детям говорить, вот я зла там на вашего папу, на вашего отца, да, или я разозлен, вот как бы как мама делает. Вот это вообще можно делать для детей?
1: Я разозлен, да, но на папу это уже вопрос, да.
0: На кого? На папу?
1: На саму ситуацию, которая произошла, потому что мы ищем объект, на кого мы можем вылить причину своего недовольства. Но реакция-то наша. Мы можем ее либо чуть-чуть умерить, либо дать больше. У нас рычаги управления, да, должны быть по-здоровому. А когда мы говорим, что злой папа, ну, такой вот папа нехороший, да, мы даем себе право гневаться, потому что есть причина вот этого гнева. Причина гнева скрыта в самих отношениях, которые не были распознаны. Да, вот эти знаки. Вот здесь причина.
0: Вот те знаки, о которых мы говорили в предыдущей программе, когда развод и расставание не происходят вдруг, к этому ведут.
1: Да, череда событий.
0: Череда событий, которые мы почему-то не хотим видеть, потому что их больно видеть.
1: Да, не прикасаемся к ним. И потому обвинять только папу или обвинять только маму, я ухожу, потому что мама такая сякая, это неправильно. Потому что если так случилось, что мы не подходим друг другу по каким-то обстоятельствам, это говорит об эгоизме, о жестоком сердце. Потому что любую ситуацию можно превратить в более-менее такую сбалансированную. Но если я эгоист, я не хочу работать над собой, я не хочу стараться, претензии не предъявлять больше, а я только жду, чтобы меня обслуживали, ну, тогда рано или поздно это произойдет, да, это травма разрыва отношений. Потому что это эгоизм. Эгоизма нужно, чтобы чуть-чуть меньше было у каждого из...
0: Ну, вот и здесь же действительно нужно суметь проанализировать, допустим, свой брак, который уже умирает. Угу. Я или жертва, или я начинаю думать, что я не смогла сделать, чтобы мы были оба счастливы. Потому что на самом деле, да, есть подлые люди, есть люди неверные, но в то же время есть множество ситуаций, в которых, ну, оба просто не смогли создать свое счастье и сохранить. Вовремя не увидели, занимались больше детьми, были в каких-то командировках, не могли созидать, и все распалось. И доля вины, она есть, возможно, и моя. А ведь это очень больно признать, конечно, когда еще меня оставили. И поэтому проще всего говорить детям, ваш папа...
1: Да, потому что это бонус власти. Да. Это я имею власть потом пользоваться, чтобы оправдать свое поведение. Да, честно, в себя свои заглянуть, страдания, свои страдания. Да. Нужно заглянуть, и для этого нужна честность. Честность, чтобы признать, что и я что-то вложила негативного туда, чтобы так вот случилось.
0: Ну вот мы опять все-таки возвращаемся ко взрослым, да, потому что действительно все идет от взрослых. То, как дети будут воспринимать развод, зависит от того, как им взрослый преподнесет ситуацию того человека, который уходит. И себя, который остается. Да. Что со мной сейчас происходит? Какая я теперь? Или какой я теперь? А, вот. И все-таки, что же делать с детьми? Вот мы на взводе, мы обижены, действительно, мы, может быть, раздавлены. А тут еще и дети. Нам не до детей, может быть, вообще. Но вот как все-таки себя вести? Что может взрослый человек все-таки, вот, может быть, самое маленькое, но сделать для своих детей в данный момент, чтобы они не чувствовали себя, чтобы еще и дети не чувствовали себя подавленными и разбитыми?
1: Признать вот эти чувства и озвучить их, что мне сейчас очень больно и тяжело. Не знаю, насколько быстро я могу с этим справиться. Дать им возможность видеть вот это горевание и потом обеспечить безопасность детям. Эмоциональную безопасность внутри семьи. Потому что если дети остаются с мамой, да, в данном случае брошенной, тогда обеспечить безопасность она должна. А у нее состояние разбитое, да? И кто должен быть рядом для того, чтобы поддержать? Да, это могут быть друзья, может быть тот же самый папа, который возьмет на выходные детей. Могут быть родители, родственники, там пойти в храм помолиться, да, или какое-то общество, где ты будешь чувствовать себя действительно принятым, понятым, кто тебя поддержит и не, ну, как бы не оставит в этот такой тяжелый момент. Нужно, чтобы прошло это время горевания. Мы не можем его вырезать, потому что вот этот момент горевания, он и помогает дальше по-другому выстраивать свою жизнь, чувствовать. Да, продолжать чувствовать, продолжать переоценивать свою жизнь. И для ребенка тоже очень важно, что да, было очень больно и тяжело, но мы справились. Мама приложила максимум усилий, да, мы могли и учиться, мы могли и радоваться, мы могли выезжать, и с папой она общалась нормально, адекватно. То есть это все запоминается. И для взрослых очень важно создать вот эту атмосферу принятия и доверия.
0: Но это сможет мама создать, наверное, уже когда она сама придет в себя.
1: Да.
0: А вот как говорить детям, например, о том отце, который вот ушел из семьи, да? Но все-таки чаще всего именно такие ситуации происходят, поэтому мы и берем эту ситуацию. Мама осталась с детьми, отец ушел из семьи, либо к другой женщине вообще, где тоже другие дети. Например, могут быть, или там рождается их общий ребенок. Как вот дети все это воспринимают? Это как, может, тоже предательство для них?
1: Они воспринимают так, как мы это транслируем. Если мы это транслируем, что он враг, а я хорошая, так будут и дети воспринимать. Наша задача, как взрослых, адекватно оценить ситуацию, что если так случилось, что и я что-то принесла в эту ситуацию, и муж ушел, значит, не такая и я хорошая. Не обвинять другого и не обзывать такими словами, которые оставят в детской душе ярлык и травму, потому что ребенку придется общаться со своим отцом. Придется с ним коммуницировать, придется к нему ходить в гости. И он должен не с мамиными словами, не с мамиными мыслями приходить туда, а продолжать развивать свои отношения. Доверительные отношения между папой и детьми. Другое дело, если это не нужно папе, да, и он просто ушел из семьи и больше не хочет ни общаться, не возвращаться, никак не о себе не заявляет. Uh-huh. А тогда, да, это сложная ситуация, но наша задача, вот, как помогающим специалистам, если обращается за помощью, да, в этот момент помочь маме, спокойно объяснить и по-здоровому оставить у ребенка образ отца.
0: То есть все-таки даже несмотря на то, что он уже знать не хочет своих детей.
1: Да, он знать не хочет. Хочет. Да, это большая травма, это очень больно, но мы его не заставим силой. Угу. Да, и с этим нужно как-то обходиться. Это нужно принять.
0: А как быть в таких случаях, когда, например, отец раз в год, да, приезжает там к дочери, допустим, к маленькой на день рождения, она этого ждет весь год, готовится, не спит перед этим, потому что папу очень любила, а он не хочет с ней общаться. Вот только раз в год он к ней приехал. И у нее потом тоже, ну, такая боль от того, что она его так редко видит, и лучше бы вообще... Никогда она его не видела. Есть такие мнения, что говорит, например, бывшая жена своему бывшему мужу, почему ты так редко приезжаешь? Лучше давай или ну там раз в месяц хотя бы, или вообще лучше никогда, потому что у ребенка травма и истерики каждый раз, когда вот ты приехал, подарил, сводил куда-то, а потом опять на год исчез. Ведь такие ситуации бывают. Что лучше-то для ребенка?
1: Для ребенка лучше, чтобы чаще было.
0: Ну, а он не хочет, чаще его не заставишь. И поэтому жена, бывшая ему, говорит, лучше вообще тогда никогда. Угу. Вот это правильно?
1: Нет, неправильно, потому что когда вообще, да, мы даем ему возможность не брать на себя ответственность. И обвиняем его в тот же момент, да, обвиняем, что ты не состоятельный, как и не был состоятельный, когда мы были вместе, так и ты сейчас несостоятельный. Для того, чтобы поменять обстановку, нужно по-другому говорить, нужно действительно к осознанности взывать, что не ради того, чтобы там что-то кому-то доказать. Возможно, у тебя не получается, но ей так нужен отец сейчас, когда она подрастает. Потому что она внутри себя, вот эта маленькая девочка, образ будущего мужчины рисует, ориентируясь на своего отца. И очень бы хотелось, чтобы она нарисовала его правильно. Даже если у нас не получилось создать счастливую семью, пусть у твоей дочери это получится.
0: То есть все-таки такие встречи очень редкие, нужно поощрять. Даже несмотря на то, что иногда ребенок, он переживает сильное возбуждение и в какой-то степени тоже травму каждый раз, когда так редко приезжает отец, и ребенок понимает, что вот он опять сейчас уедет на очень долгое время.
1: Да,
0: все равно.
1: Здесь есть контекст такой индивидуальный, да, мы не можем говорить однозначно для всех случаев жизни одинаково, да. Мама должна гибко реагировать на то, как случается вот именно в данной ситуации. Если ребенок перевозбужден, он долго не может прийти в себя. Возможно, мама еще продолжает внутри себя вот эту обиду носить. Угу. Нужно смотреть, что внутри, да, внутри конкретной ситуации. Но родители и взрослые, они должны отвечать за безопасность эмоциональную и физическую ребенка. То есть мы должны обеспечить эту безопасность. Если не получается обеспечить, да, нужно оградить. Угу. Каждая ситуация, она ну, мы должны гибко подходить.
0: Угу, понятно. Евгения, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за ваше разъяснение, за советы. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что

Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили. Взгляни.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если все очень туманно в жизни моей,

0: Сегодня утром на Кипарисе напряженная атмосфера. И я, Сада, Джейкоб и Джек улетели на встречу с нашим другом Мэттом, который готовится к большому празднику на той стороне озера. И с тех пор на дереве царит суматоха. Барри потерял очки, и все пытаются помочь ему их найти.
1: Где мои очки? Они были вот здесь.
0: Осторожно! О, нет! Не туда! О!
2: Барри, берегись!
1: Они должны быть где-то здесь! Где-то здесь. Они были на мне, прежде чем я пошел спать.
3: Доброе утро.
1: Вряд ли. Я ничего не вижу.
3: Это моя вина.
1: А почему твоя вина? Ведь именно тебя я и не вижу.
3: Вчера вечером ты позволил мне взять твои очки.
1: Правда? С чего бы это я?
3: Думаю, ты тогда уже дремал, но твоя голова качалась вверх-вниз. Вот я и подумал, что ты киваешь в знак согласия.
1: О, нет.
0: Том, а сейчас где его очки?
3: Я не знаю. Я надел их, потом уснул, а теперь не могу их найти.
1: Ну вот, раз я ничего не вижу, то не смогу быть на празднике Мэтта.
3: Мне очень жаль.
1: Мне тоже. Просто не понимаю, как ты мог поступить так, так безответственно. Я буду в своем гнезде искать и страдать.
3: Тебе помочь?
1: Нет, я не нуждаюсь больше в твоей помощи. Обойдусь без таких помощничков.
2: Я тебя проведу, Барри.
0: Тем временем Джейкоб и Джек летели с Иесада.
4: Мы уже на месте?
5: Почти.
4: Это озеро шире, чем гусыня, высиживающая птенцов. Оно больше, чем луна в безоблачном небе. Оно такое огромное, как...
6: Думаю, мы уже получили представление о его размере, братишка. Озеро огромное.
5: Сейчас мы будем пролетать над каньоном Удодов.
6: Это должно быть интересно.

0: здоровья вам!
1: Чарли?
0: Крейг желает поговорить с тобой. Следуй за мной.
2: О, вряд ли я смогу следовать за ним. О, ой, ой, я не смогу так перекувыркнуться.

0: А я вообще не думаю, что нам надо следовать за этой птицей.
1: Не волнуйтесь, все хорошо.
2: О злости я

нужно прощать, но не знаю, как все забыть. Помоги мне, птицей доброй, быть, только б скорей

0: Его королевское превосходительство, пернатор Крейг Удод!
1: Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап!
2: И Есада, та птица, которую я искал.
3: Хотел бы и я так сказать.
4: Я тоже. А какую птицу ищем мы?
5: Чем я могу тебе помочь, Крейг?
2: Правда ли, что ты пригласил всяких мерзких птиц на праздник?
5: У нас будет праздник с разными интересными птицами, но приглашал их не я.
2: Сборщики налогов, воры и разные бродячие птицы вторгаются на наше озеро.
5: Ты забыл упомянуть больных, несчастных и отверженных.
2: О да, конечно, это еще лучше.
5: И ты хочешь прийти?
2: Нет.
5: Тогда мы должны лететь.
2: Я предупреждаю. Мерзким и отвратительным птицам здесь места нет. Будут ужасные последствия, если ты продолжишь разрушать нашу птичью общину.
5: Если передумаешь, тебе всегда будут рады.
6: Как у тебя дела?
7: Плохо. Я не могу видеть, я не могу читать, я не могу собраться с мыслями и никуда

0: Спасибо, Мэтт.
1: Ух ты! Да тут намечается пир на весь мир!
2: Моллюски, рыба, орехи, семена, червяки, ягоды. Все лучшее для наших друзей.
3: Таких огромных гранатов я еще никогда в жизни не видел.
2: Самые отборные. А где же все остальные?
0: Они в пути.
4: Не так нужно решать проблемы.
5: Все время от времени ошибаются.
4: Что ты говорил мне на днях, Барри? Не судите, да не судимы будете.
6: Это было раньше.
5: Ну, ребята, вы же друзья.
4: И? Взгляните, что я нашла.
6: О, мои очки!
5: Они были в твоем гнезде.
6: Том, я позволил гневу завладеть мной. Очевидно, ты вернул мне очки, но я так крепко спал, что не заметил. Простишь меня?
7: Простить тебя? После того, как ты простишь меня, я с самого начала не должен был брать твои очки. Пусть я и положил их потом на место, но не вовремя.
6: Прости меня, друг.
7: И ты меня.
4: Отлично, полетели.
5: Мы быстро долетели до праздничной поляны Мэтта. Пир был невероятных масштабов.
2: Добро пожаловать, друзья.
1: Эй, привет, ребята. Этот пир настоящий рай для птиц.
5: А вон там желуди размером с апельсин.
2: Вы знакомы с Заком? Он тоже сборщик налогов.
6: Привет, привет! Я так рад тебя видеть!
7: Твоя песня залипла у меня в голове, прямо как смола на дереве.
6: Я воспринимаю это как комплимент.
2: А ты помнишь Грифа Демона?
8: Привет, Мэгги.
4: Демон, ты замечательно выглядишь.
8: Благодаря Иесаду. А это мой приятель Морти.
5: Привет, мисс.
6: Гарольд, старина Удон, как поживаешь?
9: Крылья линяют, когти ломит. Я уже не могу есть столько червей, как раньше. Но поживаю прекрасно.
10: Не могу поверить, там и Гарольд.
9: Да у них там действительно пир.
11: Составь список. Всех этих птиц надо сторониться.
9: В самом деле? Разве мы и так уже не избегаем большинства из них?
11: Запомни каждую птицу, которая там есть. Мы сделаем так, что они поймут, как ошибались.
9: А птиц-то очень много.
0: Мэтт, спасибо, что пригласил столько друзей. Кто-то называет вас плохими, гнусными и неприятными. Но я называю вас прощенными, достойными и желанными.

0: Опять.
1: Нужно быть осторожными в своем желании судить и критиковать. Намного лучше всегда прощать. Никогда не судите птиц по их оперению, но всегда обращайте внимание на то, какие они внутри и как поступают. А сейчас, извините, меня ждет гранат с моим именем на нем.
2: Фильм дублирован в студии «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Арсентий Примак, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Тяжелая ноша. Это история о щенке Тоби. Тоби уже ходил в первый класс. Ему очень нравилось учиться в школе. Но сегодня он пришел домой очень грустный и, я даже сказала бы, рассерженный. Тоби был зол и обижен на своего лучшего друга Бобби, который по какой-то причине не дождался его и ушел домой сам.
1: О, тоже мне друг еще! Все! Я на него обиделся и не дружу с ним! И вообще, что это за привычка все меня обижать?
0: И тут вдруг в памяти у Тоби всплыли все неприятные моменты, которые с ним происходили за последнее время.
1: Больше так не будет,
0: сказал грозно Тоби.
1: Все, я с ними дружить больше не буду. Я на них обиделся.
0: Вдруг размышление щенка прервал телефонный звонок.
1: «Алло!»
0: – сказал Тоби, подняв трубку. Это звонил Бобби, его лучший друг.
2: «Привет! Зайдешь ко мне в гости поиграть? Приходи!»
1: «Еще чего! Я на тебя обиделся и к тебе не приду больше! Вот!»
2: «Как? Нет?»
1: «Ты меня не подождал! Все!»
0: Ответил Тоби и повесил трубку. Тоби решил, что теперь будет играть сам. Во дворе веселилась детвора.
1: Игра. Не буду с вами играть. Не буду.
3: Тоби! Привет! Пойдем играть в догонялки.
0: Пригласила щенка в игру балонка Стефа.
1: Не пойду.
0: Ответил грозно щенок.
3: А почему? Спросила удивленно Стефа.
1: Потому что ты...
0: Тоби быстро стал вспоминать, за что можно обидеться на Стефу.
1: Ты год назад мне на лапку наступила. Думала, я забыл, а я все помню. Вот.
0: Сказал злобно Тоби и грозно помахал лапкой, а потом развернулся и ушел. Стефа растерянно смотрела вслед своему другу и не могла понять, что с ним произошло. Это совсем не было похоже на него. Сердитый щенок с нахмуренными бровями шел дворовыми улочками, злобно и обиженно рассматривая прохожих.
1: «А, вот ты где! А я к тебе домой уже заходил! Поехали на велике покатаемся!»
0: Радостно крикнул соседский щенок Гарри, подъезжая на велосипеде к Тоби.
1: «На велосипеде? С тобой?»
0: Медленно ответил Тоби, вспоминая, не обижал ли его Гарри.
1: Нет, ни за что.
0: Твердо ответил Тоби.
1: Ты со мной под дождем не захотел кататься. Какой ты мне теперь друг? Я на тебя обиделся.
0: Сказал щенок и пошел дальше. Гарри застыл от удивления и даже ничего не сказал в ответ. Тоби, довольный собой, шел дальше. Он твердо решил не давать себя в обиду. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его с детской площадки.
4: Тоби, иди к нам, поможешь башню из песка построить.
0: Это были два брата-пудели, одноклассники нашего песика. Тоби было бросился к ним, но вдруг остановился.
1: Не буду я вам помогать. Вы мне лопатку не дали. Я обиделся на вас и не дружу с вами.
0: Крикнул щенок в ответ.
1: Покоя от них нет. Пойду домой.
0: Пробормотал Тоби и побежал к себе домой. Тоби сидел в комнате, угрюмый, сердитый и обиженный.
5: «Привет, сынок. А почему ты дома и не играешь с другими щенками?»
0: Спросила мама, зайдя в комнату.
1: Потому что я на них обиделся.
0: Ответил песик.
5: На всех сразу?
0: Удивилась мама.
1: Да, на всех сразу. Нужно было еще тогда обидеться, а я все терпел и сегодня обиделся на всех за все время нашей дружбы. Ваф.
3: Мама обняла сына и сказала:
5: Тоби, в нашей жизни бывают неприятные моменты, и каждый может сделать кому-то больно. Но обязательно нужно сказать об этом и объяснить. А вот обижаться не стоит. От этого хуже только тебе.
1: Что?
3: Рассердился Тоби.
1: Даже ты меня не поддерживаешь. Я и на тебя обиделся.
3: Грустная мама вышла из комнаты, а песик остался один. Прошло полчаса, и Тоби стало скучно одному в комнате. Он выглянул в окно и увидел, как его друзья бегают в догонялки, катаются на велосипедах, строят башни из песка, гоняют мяч, а он сидит один. Из соседней комнаты доносился смех мамы и братика, которые вместе общались и играли.
5: Иди сюда, а теперь я ищу. Давай. 1, 2, 3, я иду искать.
3: Только Тоби сидел один в своей комнате со своей обидой на всех.
1: Так скучно.
3: Он недоумевал, как это все играют и веселятся, если он на них обиделся. Вдруг он понял слова мамы, что от обиды хуже только ему.
1: Ведь мама была абсолютно права,
3: вздохнул щенок.
1: Только я грущу и на всех обижаюсь, а все радуются. Мама,
3: сказал тихонько Тоби, выйдя из своей комнаты.
1: Мама.

0: Мама, прости меня, я был неправ.
1: Я не обижаюсь. Хотя мне было неприятно от тебя слышать такие слова. Больше так не делай, пожалуйста.
2: Сказала мама и обняла песика.
1: Забудь про свои обиды и иди играть на улицу. Там тебя уже все заждались.
2: Тоби выскочил на улицу и весело играл с друзьями.
3: Эй, ребята, давайте играть вместе. Эй, догоняй меня.
2: Ему было так радостно и хорошо.
3: Ух, какая это тяжелая ноша носить в себе обиду.
2: Сделал вывод щенок. Действительно, ведь на самом деле тяжело тому, кто носит обиду в своем сердце. Лучше не обижаться, а уметь прощать. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

0: team good news.
1: У меня добрые вести. Очень много добрых вестей и много артистов для выступления. Это передача «Gospel в Америке». Добро пожаловать! У моих первых гостей уникальная история. Их открыли индивидуально на национальном поиске талантов среди колледжей, и потом они приехали в Остин, штат Техас. У каждого разное происхождение. Один исполнял со сцены Метрополитен, Опера Хаус в Нью-Йорке, другой был директором новостей на телестанции в Брайане, штат Техас. Четыре человека — Кристина, Анджела, Уоррен и Кристиан — они принесли их общую цель — исполнение музыки для Господа в студию. И вместе они стали группой Eternity.

0: Eternity. О, боже,
1: это здорово. Это очень хорошо, и, конечно, на это есть причина. Вы новая группа, но вы не собрались вместе обычным способом. Вы не были друзьями из школы или что-то подобное. Вам надо рассказать людям, как это случилось. Разрешите мне вклиниться. Вы поете так прекрасно. Добавить бы сюда хореографию Мотауна. А у нас есть это на другой песне. Правда? Да, тогда я не буду комментировать, пока не увижу это. На самом деле, вам не нужна никакая хореография, вы пели очень хорошо и по хорошей причине, потому что двое из вас с классической подготовкой. Я знаю, что учитель и Эгги. Да, Эгги, бывший комментатор новостей Эгги. А, да, комментатор. Расскажи людям, как же Eternity образовалась, как ваша группа появилась? Как мы говорили с Пэтом, знаете, компания записи стала работать с менеджером группы Eternity. Это название, эта группа существовали давно. Да, как многие другие группы, которые постоянно меняют состав, и они решили, что им нужны 4 новых лица и таланта. А что группа подумала об этой идее? Я думаю, что они уже заканчивали, они все просто разошлись. Они уже занялись другими карьерами и служениями, так что они были готовы уйти. Они оказались не вечными. Да, и так что они хотели организовать группу, которая останется вместе. А так что они провели национальный поиск талантов и нашли нас. И это было примерно 8 месяцев назад, и мы пели с того момента. Это очень скромное заявление. Я узнал, что там было 120 очень талантливых молодых людей, которые приняли участие в прослушивании. Потом отобрали 10, потом выбрали вас 4. Так что... Если эта группа не поет хорошо, значит что-то не так, конечно. Но я знаю, что вы поете отлично, и также мне сказали, что вы нравитесь друг другу. Да, кто? Сегодня хороший день. Мы нравимся сегодня, но это меняется. Но никто из вас не женат. Нет. Это дает мне идею. Ну, знаете, у вас же все равно контракт, чтобы вы оставались вместе. Два парня, две девушки, вы выглядите отлично и примерно одного возраста. Да, и не думай об этом, Пэт. Да, я думаю, двойная свадьба была бы кстати. Ну нет.

Вы не думайте об этом. Ты будешь первым, кто об этом узнает. Да, мы пригласим тебя на свадьбу. Но у нас больше отношений, как у братьев и сестер. Мы даже ссоримся, как братья и сестры. А, ну понятно, это нормально. Но не очень часто. Ну и есть братья и сестры во Христе, конечно. Это дает вам хорошую возможность оставаться вместе. И это выглядит хорошо. Но вы думаете, вы будете это делать долго? И вы не думаете, что свадебные колокольчики разъединят вас? Я так не думаю. Я не думаю, что я буду в будущем, конечно, нет. Продолжайте это делать. И, конечно, идеально это источник на вашей музыке. Ваши продюсеры также пишут песни. Не так ли? Да. И я знаю, что... И песня «Ангелы летят» уже стала хитом. Она в таблице популярности. А что вы споете для нас сейчас? Сейчас мы споем песню «Искупленной кровью». В ней есть привкус соул, ритма и блюза, и я думаю, что она всем понравится. Итак, группа Eternity. Thanks,

Отличные ребята, и они вместе надолго. Я надеюсь, что вы напишите мне. Вот почему этот адрес появился на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Я хочу знать, какие артисты вам особенно нравятся и какой вид музыки gospel вы предпочитаете. И если мы уже приглашали этих, мы сделаем это еще раз. И если нет, мы об этом подумаем. И, может быть, в следующий раз они будут на передаче. И когда вы напишите мне письмо, оно попадет в нашу лотерею. И время от времени мы вытаскиваем письма и отправляем их авторам компакт-диски и кассеты с артистами, которые были здесь. Мы всегда получаем от них записи, и мы можем поделиться этим с вами. Так что принимайте участие. Но вам надо написать. Следующая группа — это трио коренных жителей города Нэшвилл, как и я, с разными музыкальными происхождениями. Они собрались около года назад, и в результате образовалась хорошая гармония современной христианской музыки. Что за фраза? Этой весной они гастролировали с Марком Лоури и Кэфи Триколи. Их новый альбом на World Record был выпущен в марте 96 года. Давайте поприветствуем группу, которая называется Beyond the Blue.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне, дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим это все. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей, и после лотереи мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это можете быть вы. И я, может быть, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я солировал в них. И начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и пел все эти песни. Так что, конечно, я полюбил все эти песни. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Огонь сжег его пристрастие к наркотикам. Вы увидите это в сегодняшнем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веку. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Дэвид Пайпер. Дэвид, тогда был поздний вечер, и ты услышал голос, который велел тебе пойти и посмотреть на двоюродного брата. Что случилось с твоим братом?
2: Его положили в больницу. Его положили туда потому, что у него был приступ. И врачи сказали, что он не доживет до утра. Я был дома у бабушки, ужинал, и Господь заговорил со мной, четко и ясно. И Он сказал мне, чтобы я пошел в больницу, где Он проявит себя. Он пообещал посетить Ларри и исцелить его, и использовать это чудо для служения, которое я веду в нашей церкви. А я сказал: «Господь, это действительно Ты? Уже поздно? 11:30, может, не надо? 11:30 вечера. Это для меня довольно позднее и неудобное время. Но все же я пошел. Я пошел в больницу, и чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал присутствие Божье. Я зашел в лифт и поднялся на 7-й этаж».
0: Когда вы говорите «присутствие Божие», что вы имеете в виду? Что вы чувствовали?
2: Я реально чувствовал славу Божью. Я чувствовал, что вокруг меня меняется атмосфера. Все было наэлектризовано. Даже волосы на голове стали дыбом. Чем ближе я подходил к палате, тем сильнее чувствовалось присутствие Божье. Я понял, что Бог собирается что-то сделать. Когда Бог велит тебе что-то делать, и ты ради этого жертвуешь своим комфортом, неважно, насколько это неудобно для тебя, ты заметишь, что Он обязательно проявит себя.
0: Как реагировали родственники, когда вы вошли?
2: Был поздний вечер, когда я вошел в палату. Уже была почти полночь. Я открыл дверь. Там стояла жена брата, Бетти, и двое детей, сын и дочь. Он был прикован к постели, связан, и был без сознания. Там было много всяких трубочек, разных штук. Родственники удивились: «Что ты здесь делаешь?» Они не знали, что я был полностью прощен и освобожден от всех грехов, и что Бог использовал меня в тот момент в служении.
0: Они знали вас, когда вы были наркоманом и воровали деньги, чтобы купить больше наркотиков.
2: Только то, что я наркоман.
0: Она спрятала свой кошелек?
2: Увидев меня, она попыталась спрятать свой кошелек за спину.
0: Правда?
2: Да. Они знали только прежнего Дэвида. Они не знали нового, другого Дэвида. Они знали, что Дэвид был наркоманом, принимал кокаин, доходя до состояния невменяемости. Дошел до такого состояния, что даже мог воровать деньги у своей семьи, чего только не вытворял под кайфом. Я сказал им: «Я пришел помолиться». А они ответили, что уже молились. То есть, что приходила бабушка и молилась. Но я повторил, что пришел помолиться. Я был настойчив и сказал, что Бог иногда использует меня для того, чтобы помолиться за больных. И она сказала: «Ну что ж, давай помолимся». Мы взялись за руки. Мы все вчетвером взялись за руки. Когда я сказал «Иисус», присутствие Божье чувствовалось так сильно. Я думал, что только я ощущаю эту наэлектризованную атмосферу. Я открыл глаза и, к своему удивлению, увидел голубое облако, окутавшее постель, как туман.
0: Вы что-то подобное видели раньше?
2: Никогда.

0: Да, такого не видел. Слышал об этом, но никогда не видел. И я думал, что вижу и слышу это один. Но Бетти, жена Ларри, тоже это видела, и она была удивлена.
1: Естественно.
0: Свет в палате был тусклый, потому что была полночь. Свет горел в туалете. По свидетельству Бетти, по моему свидетельству, по свидетельству ее сына и дочери, комната наполнилась светом, и мгновенно Ларри перестал брыкаться, корчиться, и начал посапывать, как младенец. И как младенец, он заснул и проспал всю ночь. Они утверждали, что я говорил, Ларри проснется в 5 утра и будет абсолютно здоров.
1: Что же случилось в 5 утра?
0: Он проснулся, пришел в себя, сел и спросил, что я здесь делаю? Пришли врачи, они его развязали, осмотрели. Не осталось ни одного признака приступа. Сейчас Ларри дома служит Богу. Он спасен, рожден свыше, служит Господу в церкви. Через несколько недель он подошел ко мне на служение в нашей церкви. То, что к нему прикоснулся Бог, рассказали всем, всем в церкви. Это было чудо. А я проповедовал в церкви в нашем городе, где совершил все свои преступления.
1: Что люди знали о вашей репутации, о том, каким вы были, прежде чем изменились?
0: Что я был неудачником, наркоманом, которого сажали в тюрьму, помещали в лечебные центры, психиатрические больницы. Я не позволял никому становиться на своем пути. И это все из-за наркотиков. Я был по-настоящему опасен для общества, был тем, кого общество считало безнадежным. Все были уверены, что я плохо кончу.
1: А когда вы были молоды, с вами кто-то говорил о Боге? О чем они говорили?
0: Они пришли, поставили меня перед церковью, тогда мне было лет 12, и пророчествовали, что я буду делать то, что и делаю сегодня. Они сказали, что я буду как Павел, что будут чудеса и знамения, что чудеса будут совершаться через мои руки, и что я переживу то, что пережил сам Павел. И они были правы, их слово было точным. Оно исполнилось ровно через 22 года.
1: А вы стали наркоманом. Любопытно, это пророчество, оно повторялось? Вы думали о нем когда-нибудь или просто забыли?
0: Однажды в 96-м я, как обычно, встал и пошел на работу. И вдруг услышал пророчество. Услышал, как оно звучит. Я тогда курил травку, принимал наркотики, напивался в баре, и все же слышал эти слова. Это продолжалось 7 месяцев. Однажды пришла бабушка и сказала, что они идут в церковь. «А ты с нами пойдешь?» Конечно же, я ее проигнорировал. Я не обращал на нее внимания. Она отправила моего брата с тем же вопросом. Я спросил, кого они собираются слушать? Они сказали, что в город приехал тот евангелист, который мне пророчествовал. И я сразу же согласился пойти с ними. Им не верилось. Они молчали в машине и по дороге в церковь. Никто не проронил ни слова, потому что они вообще были удивлены, что я пошел с ними.
1: Я удивляюсь, что он согласился пойти, но вы удивитесь еще больше, когда узнаете о жидком огне. Оставайтесь с нами.

0: Привет, меня зовут Сидрот, и у нас в гостях Дерек Дэвид Пайпер. В жизни Дэвида был хаос, наркотики и никакого стимула жить дальше. И он встретил в церкви кого-то, кто пророчествовал ему в детстве. Он вышел и молился с этим человеком, все было замечательно. Но знаете, что было дальше? Он не стал узнавать больше о Боге. Он продолжал принимать наркотики. Сидел в тюрьме. Лечился в психиатрической клинике. Обстоятельства складывались не в вашу пользу.
1: Да, становилось хуже. Уже наступил тот момент, когда я готов был покончить с собой. Никто не пришел научить и рассказать мне, что я должен делать после того, как принял Господа в свое сердце. Я думаю, самая большая недоработка в нашей церкви — это то, что мы не обучаем новообращенных.
0: Как случилось, что вы пошли на это евангельское собрание к Бенни Хину?
1: В то время, когда я вышел из тюрьмы, продолжал принимать наркотики. Я вспоминал свое прошлое. Мне нужно было

освобождение. Я знал, что помазан на это служение, потому что мы сидели в тюрьме, я и другие заключенные, и мы постоянно смотрели программу «Это твой день».

0: Итак, я пришел на служение пастора Бенни Хина. Он вызвал меня из собрания.
1: Сколько там было людей?
0: Там было около 10 тысяч или 12.
1: Из толпы в 10-12 тысяч он выбрал именно вас? На вас был такой же красивый галстук?
0: Нет, на мне были джинсы и коричневая рубашка.
1: Почему он выбрал именно вас?
0: Бог показал ему меня. За несколько минут до того, как он меня позвал, я стоял и молился о прощении за все грехи в своей жизни, за непослушание. Это было от всего сердца. Я не просто это говорил. Это было в моем сердце, и я плакал. Дух Святой начал касаться моей жизни. Через несколько минут пастор Бенни вдруг остановился во время проповеди и повернулся ко мне. Мы были довольно близко к сцене, я и мой отец. И служение подходило к концу. И он сказал: «Молодой человек в коричневой рубашке, выйдите сюда». Это было удивительно. «Поднимите его». Он говорил так уверенно. На нем было присутствие Духа Святого. Я не двигался, но двое сильных парней, его охранники, схватили меня и поставили на сцену. Я стоял напротив него. Он велел не двигаться. Он ушел и служил другим людям. И тут он повернулся и пошел по направлению ко мне. Он не сказал: «Дьявол, выйди из него» или «Освободись». Ничего такого. Он сказал три слова. Он сказал: «Отец, помажь его». И когда он сказал это, я ощутил, что жидкий огонь заливает мое горло, потом желудок и дальше.
1: Что это за ощущение?
0: Это было удивительно. Я никогда прежде такого не чувствовал. Никогда. Бог необычным образом коснулся моей жизни, и это было так удивительно. В то утро я ушел из церкви, не завися больше от наркотиков. Я был абсолютно свободен. Я верю в то, что если Бог сделал это со мной, Он может сделать это с каждым. Он всемогущ.
1: А как насчет людей, которые смотрят нас сейчас? С вами-то случай особый. Бенни Хин, великая личность, выбрал вас, молился за вас, и вы освободились. И это замечательно. Но как насчет людей, которые нас смотрят сейчас?
0: Библия говорит, что Бог не взирает на лица, и что никто в его глазах не занимает особенного положения. Я верю в это. То, что Бог сделал для меня, Он может сделать и для людей, которые нас смотрят. И я хочу сейчас сказать зрителям несколько ободряющих слов. Страдают не только наркоманы или алкоголики, но и члены их семей, те, кто с ними связан. Они тоже страдают. Я хочу произнести слова ободрения и надежды. Если те, кого вы любите, принимают наркотики, пьют, находятся в тюрьме, в психиатрической больнице, хочу ободрить вас тем, что Бог совершит чудо и у вас. Поэтому не сдавайтесь. Продолжайте молиться и просить Бога совершить чудо. Потому что мы, Сид, служим Богу невозможного.
1: Дэвид, в вашей жизни свершилось так много чудес, что вы огорчаетесь, когда они не происходят.
0: Вы правы.
1: Я хочу, чтобы вы сейчас помолились за два типа людей. Я хочу, чтобы вы помолились за наркоманов и, кроме того, за членов их семей. И я верю, что присутствие Божье, которое вы ощущаете, перейдет через телевидение.
0: Я чувствую присутствие Божье. Оно становится таким сильным. Те, кто нас смотрит, приготовьтесь, потому что Бог вот-вот наполнит ваши дома, вас и ваши жизни, коснется вас и тех, кого вы любите. Сид, должен сказать, что последних три года, с тех пор, как я служу Богу, все члены моей семьи спасены и рождены свыше.
1: Когда вы были наркоманом, вы потеряли все.
0: Да, я потерял все. Семью, все. Даже мои родители отвернулись от меня. Так что я потерял всех. Мне дали 38 лет условно. Это значит, что мое положение было действительно незавидным. Бог не только меня освободил от всего этого, но и задобрил судью, который меня судил.
1: Насколько задобрил?
0: Об этом я написал в своей книге, которая скоро выйдет.
1: Боже мой, судья, который его приговорил, пишет предисловие к его книге. Знаете, я хочу сказать, что все возможно в Божьем присутствии. И сейчас мы в Божьем присутствии. Оставайтесь с нами. Через минуту мы вернемся к вам.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Дэвид Пайпер. 38 лет условного заключения. Долгий срок. Что это у вас?
1: Это те самые наручники, которые на меня надели в 1997 году.
0: Откуда они у вас?
1: От полицейского. Это его наручники. Они были всегда с ним, с полицейской академии. Все 25 лет. Он приходил ко мне на служение и оставил для меня записку, чтобы я пришел в полицейское отделение, потому что у них есть что-то для меня. И я знал, что это будут они. Я не хотел идти туда, но Господь сказал, чтобы я не боялся, и я пошел. Я пришел в полицейский офис. Он сказал: «Дэвид, я хочу тебе кое-что дать». И он вытащил эти наручники. Он сказал: «У меня есть ключи от них в физическом мире, а у тебя ключи от них в духовном мире». И добавил: «Кого сын освободит, тот навеки свободен». У меня здесь даже были перебинтованы от них руки.
0: Расскажите нам о нескольких случаях, когда вы молились за людей и происходило чудо.
1: Таких случаев было много. Недавно я был в Декоре, Джорджия. На служение привели девушку слепую от рождения, ее звали Леа. Я призывал людей к алтарю на молитву принятия Иисуса Спасителем. И вышла она. Затем я рассказывал, как нужно читать Библию, как молиться, избегать плохого влияния, плохих людей. Я сказал: «Посмотрите на меня все». А эта молодая девушка не смотрела на меня. Я не мог поймать ее взгляд. Мне сказали, что она слепа. Я сказал: «Леа, тот Иисус, которого ты только что приняла в свое сердце, откроет твои глаза». Я начал молиться за нее. Присутствие Божье наполнило церковь, и ее глаза открылись. Она стала видеть. Это было невероятно. Я спросил: «Сколько пальцев?» Она ответила: «Два». Я спросил: «Сколько?» Она ответила: «Четыре». Она ходила за мной по всему зданию. Все были возбуждены.
0: Дэвид, присутствие Божье сейчас настолько сильно. Я хочу, чтобы вы помолились за наркоманов и членов их семей.
1: Отец наш, я молюсь за всех, кто нас сейчас смотрит. Господь, приди в их дома. Пусть в них будет Твое присутствие, Твой Дух. Я молюсь за каждого, кто нас смотрит. Господь, чтобы все члены их семей были спасены и освобождены навсегда. Бог, Отец, я молюсь, чтобы болезни были исцелены. Я молюсь, Отец, чтобы небесное присутствие пролилось в комнаты тех, кто нас смотрит. И я молюсь о каждом наркомане, который нас сейчас смотрит, чтобы он освободился. Боже, я молюсь и верю, что Твоя слава реально проявится в их жизнях, чтобы исцеляющая сила коснулась тех, кто нас смотрит. Я молюсь за каждого больного об исцелении и тех, кто наркотически зависим, об освобождении. Господь, мы отдаем Тебе всю славу. Аминь.
0: Дэвид, я был с вами вчера вечером и наблюдал, как вы молитесь. Вы умеете принимать дары от Бога. Вы настолько благодарный человек. Почему?
1: Надо знать, что такое зависимость и как сильны эти узы. Бог пришел и дал мне второй шанс. Вытащил меня из этого, освободил. Как же я могу быть неблагодарным?
0: Вы славите Бога так, как будто между вами и Богом нет никаких границ.
1: Я Его так люблю. Он все, что у меня есть. Он для меня все. В этом суть. Если вы Его сделаете всем в своей жизни, если вы пригласите Иисуса в свое сердце и будете жить для Него, вы узнаете, что это огромная честь работать для Него.
0: Вы видели людей, которые перемещались в пространстве из одного места в другое?
1: В городе Хёрли, штат Миссисипи, на служении было 4 человека. Там уже 7 месяцев длилось пробуждение. Я туда ездил каждый месяц. Присутствие Божье было очень сильным. Однажды ночью эти 4 человека молились, и Дух перенес их в Африку. Они вернулись и рассказали, как все было.

0: Все четверо рассказывали одну и ту же историю, как они служили перед врачами-колдунами, и как вся деревня обратилась к Иисусу. Невероятно.
1: А как насчет глухоты?
0: В этом служении Бог дает множество даров исцеления. Дает разные средства. Я служил людям, у которых были проблемы со слухом, и они были исцелены. Я мог бы рассказывать и рассказывать истории о том, что многие, прежде глухие, теперь слышат.
1: Недавно вас посетил ангел. Что он вам сказал?
0: Я был дома, и он явился на долю секунды. Я увидел его в комнате и спросил: «Господи, что это значит?» Я видел ангела, державшего в руках различные части тела. Я не знал, что это значит, и поэтому спросил Господа. Господь ответил мне, что ангелы будут отправлены на землю с недостающими органами. Не ангелы будут недостающими органами, но они будут нести их для христиан.
1: То есть, если кому-либо потребуется новое сердце, они принесут его?
0: Правильно.
1: А если кому-то нужна рука?
0: Они принесут руку и поставят ее на место. Мы вот-вот увидим вторую волну чудесной силы Бога. Следующей волной будут чудеса творения. На наших служениях мы увидим вырастающие конечности.
1: Не пропустите ли вы следующее, как я верю, самое великое, и как я верю, последнее действие Бога на планете Земля? Земля все больше и больше будет покрываться тьмой, но воскресший Иисус хочет осветить вас, как Давида. Разве вы не стремитесь иметь то, что имеет Давид? Вы можете это иметь, если попросите у Бога прощения за свои ошибки и скажете, что вам нужна Его помощь, чтобы все исправить, что Он вам нужен во всем. Если вы попросите прощения, Его кровь смоет все ваши грехи. Тогда вы откроете свое сердце и скажите: «Иисус, стань моим Господом, возьми мою жизнь. Я не хочу быть главным, но Ты стань во главе, Господи. Наполни меня Духом Своим». Дух Божий, нет больше людей в рабстве. Ты пришел освободить узников. Они узнают всепобеждающую истину. Иисус есть истина. И Он освободил тебя навсегда. Навсегда!

Откройте со мной книгу «Бытие». Я чувствую, что мне нужно отправиться сегодня именно туда. Глава 45. Я хочу учить о четырех путях, которыми Бог обеспечивает вас. Четыре способа, как Бог обеспечит вас. Кто верит, что Бог — это ваш источник? Ветхий Завет является образцом того, как Бог действует со своим народом, Израилем. Писание говорит, что это написано для нашего назидания. Другими словами, они были физическим Израилем, а мы — духовный Израиль. И как Бог действовал с физическим Израилем, точно так же Он будет действовать и с нами, Израилем духовным. Первое, что я хочу сказать, что есть четыре пути, которые я нашел как пути Божьего обеспечения для вас. Первый способ, которым Он вас обеспечит, номер один, Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бог будет использовать людей. Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бытие 45, стихи 7 и 8. Иосиф говорит со своими братьями, которые ужасно с ним поступили. А теперь они смертельно голодают, у них голод, а Иосиф — премьер-министр Египта, и у него есть хлеб. У других зерно уже закончилось, а у Иосифа его в достатке. В стихе 7 он обращается к тем, кто так жестоко поступил с ним. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Послушайте. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Он говорит, «Бог благословил меня, чтобы я обеспечил вас, мою семью». Первый путь, как Бог обеспечивает, — это рука человека. Не беспокойтесь о том, как Бог это сделает. Не суетитесь, не выбирайте людей, кого Бог будет использовать, чтобы восполнить ваши нужды и открыть возможности для бизнеса. Не указывайте Богу, кого, на ваш взгляд, ему надо использовать, чтобы обеспечить вас, а кого нет. Потому что Бог может использовать очень странных людей для вашего благословения. Бог использовал фараона, чтобы обеспечить свой народ. Фараона, нечестивого идолопоклонника, который поклонялся статуям и разным богам. Однако Бог использовал фараона, чтобы обеспечить еврейский народ. Бога не посадить в коробку. Луки 6:38. Запомните этот стих. Произнесем его вместе, прочтем вслух. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше». Здесь подразумеваются люди, которых Бог будет использовать, чтобы обеспечить вас. Бог использовал даже воронов, чтобы кормить пророка Илию. Вообще-то ворон не предназначен для того, чтобы приносить пищу кому-то. Ворон не разносит еду, он ее ест сам. Но Бог изменил природу птицы так, что ворон стал заботиться о пророке во время голода. Бог знает, как позаботиться о вас, и Он вас обеспечит. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Любая зависимость от конкретного человека искажает Божие благословение, потому что ваш источник не человек. Человек — лишь средство, которым Бог временно благословляет вас. Бог — наш источник, и всегда им будет.
Когда люди исчезают из вашей жизни, когда сделки, на которые вы так рассчитывали, что они обеспечат вас до конца жизни, срываются, не отчаивайтесь. У Бога есть много людей, которые наполнят ваше лоно. Я хочу, чтобы вы востребовали это обетование. Бог обеспечит меня через руку человека. Когда я встану и буду работать, Бог даст мне преуспевание, благословит меня, даст нужные связи и знакомства, чтобы люди наполняли мое лоно. Я верю в это. Бог обеспечит и восполнит ваши нужды не только через руку человека. Второй путь, как Бог обеспечивает, это своей собственной рукой. После того, как фараон кормил израильский народ 70 лет, поднялся другой фараон, который не знал Иосифа. Посмотрите на это. 70 лет старый фараон заботился об Иосифе, заботился о народе Израиля. Но потом пришел другой фараон, потому что старый умер, и этот молодой пришел на его место. Библия говорит, что он не знал Иосифа. Время паниковать. Тебя не знают. Вот тогда ты и понимаешь, что не человек твой источник. Бог — ваш источник. Иногда Бог будет обеспечивать вас рукой человека, но потом наступают времена, когда Бог сам сверхъестественно будет обеспечивать вас. Вдруг связь разорвалась. Иосиф потерял возможность приходить к фараону. Это напоминает о том, что сказал Иисус: «Без меня не можете делать ничего». Это называется насильственная зависимость. Когда вы вынуждены вставать на колени и напоминать себе о том, что человек — это не единственный источник. Бог будет использовать людей, но, Боже, обеспечение приходит из твоей руки, в их руки, а потом в мои. И я возвращаюсь к тебе. Я смотрю на тебя. Я чту тебя своими даяниями. Пусть какое-то время эта система работает. Нам нравится, когда все прекрасно, когда просто щелкаешь пальцами, и все происходит само собой. Даже не надо особенно молиться. Слегка помолились, и деньги текут. Обычно в таких ситуациях мы не молимся так, как должны. Так случилось и у Илии. Птица кормила его два раза в день. И он находился у ручья, где текла вода. Но Библия говорит, что ручей высох. Что делать, когда ручей высыхает? Что делать, когда высыхает ваш финансовый источник? Что делать, когда останавливается бизнес? Это побудило Илию вернуться к его источнику. Ручей не был его источником. Слушайте внимательно. Ручей — это система, но Бог был источником. Ваш бизнес — это система, но Бог — источник. Сам Бог обратился к пророку и сказал: «Иди к вдове, я повелел ей». Она собирается приготовить свой последний обед. У нее не осталось надежды. Но если она почтит тебя своим последним обедом, давайте и дастся вам. Но если она сама съест свой последний обед, то пропустит урожай на следующие 3,5 года, который будет поддерживать ее и ее сына во время голода. Если бы я был дьяволом, то говорил бы людям, что даяние не так уж важно, потому что он знает, что пожертвование той женщины сохранило жизнь ей и ее сына во время голода.
Я хочу, чтобы вы увидели, как Бог обеспечивает своей рукой. Посмотрим вместе Исход. Если у вас есть Библия, то откройте книгу Исход, глава 16, стих 14. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Обратите внимание на пару важных моментов, что касается пищи и обеспечения, которые дает сам Бог. Бог сказал, «Я дам вам это». Бывает трудно распознать Божие благословение, потому что мы не всегда его видим. Иногда Бог переводит нас в другое место, чтобы подготовить нас к новому чуду. «Я собираюсь дать вам хлеб с небес», — говорит Бог. Бог не дает каждому одинаково. Если мы продолжим читать эту историю, то увидим, что семье из двух человек Бог дал манны на одну буханку. А если в доме шесть человек, Он дал им в три раза больше. Так что не все получали одинаково, но в соответствии с тем, сколько у них было людей в семье. Когда Бог дает вам процветание, Он делает это в соответствии с размером того, что вам верено. Посмотрите Филиппийцам, глава 4. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусе». И все кричат «Да! Нет!» Они поступают не так. Они даже не знают, с чем это связано. Наш Бог справедливый. Для того, чтобы это понять, нам нужно прочитать 15 стих. Филиппийцы, вот кому он обращается и дает это обетование. Вы знаете, что в начале благословения, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Теперь я говорю вам на основании Слова Божьего. Раз вы помогаете мне нести Евангелие неспасенным людям по всему миру, когда другие этого не делают, то Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Номер три. Бог восполнит ваши нужды вашими же руками. Книга Иисуса Навина, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской». Мы читаем это и не задумываемся. Но 40 лет Бог кормил их три раза в день манной с небес. 40 лет они и пальцем не пошевелили, чтобы добыть себе пищу. Но теперь Бог говорит, как только вы войдете в обетованную землю, манна прекратится. Паника. Бог переводит их в новое место и говорит, «Иногда я буду делать так, что люди будут восполнять ваши нужды. Иногда я сам сверхъестественно, и даже налоговая служба вам поможет. Кто-то поверит, что это сверхъестественно возможно. Бог сделает так, что налоговая служба вернет вам чек, посланный им 7 лет назад. Возможно, я говорю сейчас кому-то. И когда вы получите этот чек, вам лучше отдать с него десятину. Скольких из вас Бог когда-либо сверхъестественно обеспечивал? Дайте мне увидеть ваши руки. Я имею в виду по-настоящему сверхъестественное обеспечение. Просто в уме не укладывалось, откуда пришли деньги.
А потом Бог говорит, что будут такие времена, когда Он будет использовать вашу руку. Манна прекратится, придет усердный труд. Вам нужно будет идти сеять и пожинать. Вы будете работать, вы будете идти и зарабатывать. Бог будет использовать ваши руки. Вы не можете просто сесть и ждать, что Бог все сделает. Бог говорит, я не сделаю для вас то, что вы можете сделать сами. Идите и трудитесь.

0: Если перед вами закрыты двери, то возвращайтесь в школу. Это ваше время. Просто сидеть и есть чипсы, получая пособие по безработице. В этом нет ничего плохого, если вы проходите период безработицы, но лучше попробовать что-то делать, что вы можете. Почему бы не сделать хоть что-то? Послушайте, я бы собирал бутылки из-под колы, если бы пришлось. Бог благословляет тех, кто чем-то занят. Бог призывает тех, у кого есть дело. Иногда люди приходят ко мне и говорят, я не могу найти работу, и думаю, Господь хочет, чтобы я работал у вас в церкви. У меня это не работает. Давайте вернемся в реальность. Второзаконие 11:9. «И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их». Послушайте это. «На земле, в которой течет молоко и мед». А вот это странно. Прочитаем следующий стих. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». Я не мог понять, о чем здесь говорится. Я поискал, и вот что нашел. В Египте они могли орошать свои поля только с помощью ножных насосов. Ими они качали воду из реки Нил. Они доставляли на поля необходимое количество воды через трубы и ножные насосы. Но Бог говорит, «Я выведу вас из земли, где вам приходилось использовать ножные насосы. Я выведу вас в землю, текущую молоком и медом. Вы уходите от насосов к потоку». Итак, я обеспечу вас рукой человека. Я обеспечу вас рукой Божьей. Я обеспечу вас вашей собственной рукой. И последнее, Бог обеспечит вас рукой вашего врага. 12 человек пошли в обетованную землю. 10 вернулись и говорили, «О, там столько плодов! Там течет молоко и мед!» Но великаны слишком большие. Большинство людей, видя огромные проблемы, говорят, «Да, но...» Числа 14, стих 9. Бог говорит так, «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей». Прочтем следующую часть этого стиха. «Ибо он достанется нам на съедение». Перевод короля Иакова. «Они хлеб наш». Кто они? Кто они? Наши враги. Другими словами, Бог говорит, «Я буду кормить вас рукой вашего врага». Вы дойдете до того момента, когда будете питаться от их атак, будете питаться от ненавидящих вас. Они станут ободрением для вас. На самом деле, дьявольская атака – это знак того, что вы важная мишень. Это означает, что в вас есть что-то стоящее. Уровень атаки подскажет вам две вещи. Он покажет вам номер один, насколько вы ценны для Бога. Уровень благословения, который ожидает вас, когда вы преодолеете эту атаку. Вот что такое атака. Она говорит вам о вашей ценности в Божьем замысле. И она говорит об уровне благословения, который Бог приготовил для вас в конце той атаки. Если вы будете готовы, будете послушны, станете твердо и неподвижно, и не сдадитесь, то Бог благословит
1: и обеспечит вас. Бог может использовать кого угодно, где угодно и когда угодно, чтобы восполнить ваши нужды. Я хочу завершить следующими стихами. 2 Коринфянам, глава 9, стих 10 говорится: «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, он подаст обилие посеянному вами семени, которое вы держите и кладете себе в карман». Он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши. Вы либо верите в это, либо нет. Я верю до глубины души, потому что я пережил это. Хлопайте в ладоши, славьте Господа за истину Его Слова. Скажите это вместе со мной. Он умножит посеянное семя. Он дает семя сеющему. Я сеющий. Даю ли я что-то Богу, чтобы Он это умножил? Потому что 2 Коринфянам 9 говорит, кто сеет скупо, скупо и пожнет. Кто сеет щедро, пожнет щедро. Не знаю, как вы, но я верю, что у Бога есть система, которой восполняются все нужды вашей жизни и Его царства. И сейчас я учу именно ей. И когда вы решите быть послушным и Слову Божьему, то Бог говорит: «Я обеспечу вас рукой человека, рукой Божьей, вашей рукой, и даже сделаю так, что ваши враги станут вашим хлебом. Я приготовлю трапезу перед вами, банкет в присутствии наших врагов». Кто-то из тех, кто не любит вас, придет и скажет: «Вот это тебе». Аллилуйя! Поднимите руки и славьте Господа со мной. Это благая весть. Кто-то из вас в стрессе из-за финансов. Враг бьет вас. Дьявол сказал вам, что Бог вас не любит и не заботится о вас. Он лжец. Бог заботится обо всем, что касается вас. Если Бог знает количество волос на голове, то Он позаботится и о том, на чем вы ездите, где живете, что носите, о ваших нуждах, какие у вас есть и каких нет. Ему не все равно. Я хочу помолиться с телезрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божие. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите, и Он послал проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы сегодня не начать все заново и отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройтесь и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я даю Тебе свою жизнь, я покоряюсь Тебе. Прости меня, очисти меня своей драгоценной кровью. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Во имя Иисуса». Это могущественное имя, имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, проведем урок номер 7. Мне нравится эта фраза. Львицы живут во свете и охотятся в темноте. Об этом мы и будем говорить в сегодняшней передаче. И не только они живут во свете. Я уже упоминала о том, что они дремлют примерно 21 час в сутки. Они живут, растянувшись на открытом пространстве, на солнце, иногда на спине, чувствуя себя совершенно свободно. Им просто все равно. Они живут во свете и чувствуют себя очень легко и расслабленно. Они всегда спокойны. Я имею в виду, если бы вы знали, что вы самая сильная на всей Африканской равнине, разве вам бы пришлось тогда прятаться? Или вы вели бы себя так: «Я устанавливаю здесь правила и определяю обстановку, так что я буду дремать, потому что вы все равно меня боитесь». Итак, они расслабляются и лежат на солнце, словно солнечные батареи, которые накапливают энергию на будущее. Они трутся друг о друга. А вокруг прыгают львята, время от времени они как бы похлопывают их. Ни у кого нет стресса, они просто прохлаждаются на равнине. В притчах 28.1 сказано: «Нечестивые нервничают, чувствуя вину. Они готовы убежать, хотя никто за ними не гонится. А честные люди спокойны и уверены в себе. Они смелы, как львы». Какой интересный образец. Спокойны, уверены в себе и смелы. Мы говорим «раздражительные и смелые» или «напряженные и смелые», «нервные и смелые». Но честные люди спокойные и смелые, они уверены и смелы. Вот они какие. Подобно львицам, мы должны выражать все это. Быть спокойными, уверенными в себе и смелыми. С легкостью и силой. Спокойствием и властью. Когда мы говорим, мы должны говорить смело и со властью. Говорить смело не обязательно значит громко. Это не значит говорить неподобающим образом или перебивая собеседника. Это значит говорить силой, то есть взвешивая то, что вы говорите, чтобы люди замечали, что вы говорите, потому что в ваших словах есть вес. Итак, нам необходимо выражать все это. Львицы как бы говорят: «Я так, то я есть. Я сильная. Я сосредоточенная. Я забочусь о других. У меня огромный опыт. Я игрива, но и смертельно опасна». Она сочетает в себе все это. И это мне очень нравится. Потому что львица, как и любая женщина, это сочетание противоречий. Мужчины не настолько противоречивы, как женщины. А женщины очень противоречивы в выражении жизни, в разные ее периоды. И я думаю, это очень-очень интересно. Нам нужно быть людьми, которые живут в движении, которые возрастают, укрепляются и умножают позитивные отношения с окружающими. Нам недостаточно просто жить открыто. Нам нужно открыть свои жизни и позволить другим людям открыто жить рядом с нами. Так что жизнь во свете будет некоторым вызовом. А вторая часть такая: мы будем охотиться в темноте. В послании к Ефесянам, 5 главе, с 8 по 10 стих в переводе послания говорится: «Теперь вы на открытом пространстве. Яркий свет Христа делает ваш путь прямым, так что не спотыкайтесь больше, давайте же». Добрые, правильные, истинные — вот какие дела подобают для часов дневного света. Выясните, что угодно Христу, и затем делайте это. Ведь это несложно.

Доброе, правильное, истинное, то, что угодно Христу. Вы ведь не боитесь делать эти дела открыто. Вы не боитесь делать их при дневном свете. Но мы прячем неправильное, неистинное, не святое, неблагочестивое и развращенное. Таким вещам необходима тень, их необходимо прятать. И это то, что не угодно Христу. Итак, вы можете совершать дела света, даже если вокруг вас тьма. Особенно в такой ситуации мы сейчас и находимся. В послании к Римлянам 5:2 в одном из переводов Библии говорится, «И это еще не все. Мы открываем свои двери Богу и в тот же самый момент обнаруживаем, что Он уже открыл свою дверь нам. И мы обнаруживаем, что стоим там, где всегда надеялись стоять, на широких, открытых пространствах Божьей благодати и славы. Мы стоим, расправив плечи, и поем хвалу Богу. Знаете, мы много путешествуем вместе с нашими мальчиками, и когда мы едем с ними на отдых, мы останавливаемся в смежных комнатах, и тогда мы очень весело проводим время. У мальчиков свои ключи, у нас свои. Мы открываем свою дверь, и знаете, в смежных комнатах две двери. Недостаточно одному человеку, одной стороне открыть дверь. Двери должны быть открыты с обеих сторон. Мы с вами привратницы дверей наших судеб. В конечном итоге мы решаем, что мы откроем и что закроем. Мы решаем, чему мы позволим войти к нам и куда войдем сами. Мы привратницы дверей нашей жизни, и мы должны указывать на дверь, когда речь идет о всяких нездоровых вещах, но не тогда, когда речь идет о Боге. Когда приходит Бог, мы открываем дверь своей жизни настежь и сами тоже входим во все, что Господь для нас приготовил, говоря, «Давайте сделаем это, ведь это очень и очень интересно». В Евангелии от Марка 4:22 говорится, что мы не должны хранить в секрете то, что мы знаем о Царстве Божьем. Мы должны открывать это людям. Опять-таки, мы не стражники, а проводники. Мы показываем людям, что делает Бог. Мы ничего не прячем, но все выносим на свет. Сейчас настало время выносить все в свет. И это касается не только нашей жизни, но и нашего Бога. Нам нужно всем рассказать о том, какой Он потрясающий. Я знаю, часто бывает так, что когда в жизни людей есть конфликтные области, которые они закрывают от Бога, они также закрывают их от других людей. Как же они могут выйти на широкое пространство, когда ограничивают Бога в своей жизни? Поэтому нам нужно помочь людям раздвинуть границы их жизни и открыть дверь для Бога. Потому что есть много людей, с которыми нужно поделиться откровением Божьим и тем самым открыть им пространство для движения. Итак, мы живем во свете, но охотимся в темноте. Потому что тьма в мире будет становиться все сильнее. И нам необходимо видение, которое не будет подвергаться действию нашего окружения. Нам необходимо видение изнутри. Об этом ясно сказано в книге пророка Исаии, что мрачная тьма покроет народы. Но также там сказано, но в этой среде мрачной тьмы слава Божья и свет Божий воссияет в его народе. Воссияет не снаружи, а внутри. Изнутри. То есть это внутреннее видение. И нам необходимо быть людьми, которые способны видеть, потому что сейчас очень многое скрыто во тьме. Но Бог хочет дать нам духовное зрение, чтобы мы увидели это. Когда я только приняла спасение, Джон поделился со мной этим местом Писания, которое мы впоследствии часто изучали. Это послание к Ефесянам, 1 глава, 17-18 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам, дал всем нам, духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца, понимание вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Не вашего, а Его, Его призвание. Чтобы мы знали, в чем состоит надежда призвания Его, и чтобы глаза нашего понимания были просвещены. Знаете, каждый раз, когда я открываю свою Библию, я молюсь этой молитвой, потому что я не росла в обстановке познания Библии. Так что каждый раз перед тем, как читать Слово Божье, я молюсь о том, чтобы очи моего понимания были просвещены, чтобы мне познать, не просто узнать, а познать. Нам необходимо быть людьми, у которых просвещены очи понимания, чтобы мы на самом деле понимали. У нас есть эти очи, эти глаза, но у нас есть и очи понимания. Об этом и говорил Иисус. «Пусть эти очи видят, чтобы очи моего понимания были просвещены». Мы становимся тем, на что мы смотрим. Мы неизбежно выражаем то, чему отдаем свое внимание. Нам необходимо попросить Бога о том, чтобы Он дал нам глаза видеть то, что Он делает, чтобы мы могли выражать то, что Он делает на земле.
В это время важно не только слышать, но нам нужно стать поколением, которое начнет видеть.

Печально, но именно это я вижу. Но это не то, что я хочу видеть. Я хочу, чтобы у меня были очи понимания, просвещенные очи. Просвещение нужно не для того, чтобы увидеть проблему, а для того, чтобы увидеть ее решение. И вот что произошло. В те времена жила бесплодная женщина, и она стала взывать о том, что не мог дать ей муж. Она начинает взывать о ребенке, так как ее чрево затворено. И не потому, что она сделала что-то плохое, а потому, что Бог затворил ее чрево, чтобы она стала взывать о чем-то большем. И я думаю, что Бог затворил чрево церкви для того, чтобы мы стали взывать о большем, чем то, что могут дать нам люди. И так она стала взывать о чем-то большем, и Бог сделал так, что Ели увидел ее. Она была так глубоко погружена в молитву и так скорбела духом, что двигались только ее уста, а голоса не было слышно. И Илий по ошибке принял ее за пьяную. Он сказал: «Женщина, вытрезвись от вина твоего». А она ответила: «Я не пьяна, я жена, скорбящая духом». Она не сказала: «Знаешь что? Все это из-за тебя и твоих сыновей. Я стала бесплодной из-за тебя, Илий». Нет, она не сделала этого. Она была такой женщиной, какой надо быть каждой из нас. Она не уронила чести и достоинства, а ответила: «Нет, господин мой, я не пьяна. Я женщина, скорбящая духом». И каким-то образом она смогла извлечь это благословение из Илия, потому что он сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». И знаете что? Она пошла домой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. После этого она зачала ребенка, Самуила, и потом, родив его, посвятила и отдала этого ребенка Богу. И я думаю, что Бог говорит нам: «Послушай, что ты сделаешь с тем, о чем ты взываешь, если я дам это тебе? Отдашь ли ты это мне? Отдашь ли мне? Представишь ли ты это передо мной?» Я думаю, что все пророческое должно быть представлено Богу, потому что мы превратили его во что-то странное. Мы слишком прилепились к законничеству, к своей группе, к своему клубу. Так что нам надо вернуть это Богу. Потому что когда что-то, так глубоко касающееся жизни людей, вы оставляете в руках людей, это нечто пугающее. Хорошо, так что нам нужно просить Бога. Самуил рос в доме безнравственного лидера. Он видел нечестивые дела. И вот однажды ночью Бог позвал его. Самуил думал, что его зовет Илий. Он несколько раз приходил к Илию, и тот сказал: «Когда снова услышишь этот голос, скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Услышать это замечательно, но также надо сказать: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И я хочу добавить к этому еще один аспект, потому что мы люди последнего времени. Бог сказал Самуилу: «Слушай внимательно. Вот, я сделаю дело в Израиле, которое потрясет всех и привлечет их внимание». Я думаю, что Бог говорит нам с вами: «Дочери, слушайте внимательно. Вот я сделаю на земле такое, что потрясет всех и привлечет внимание мира». Он был известен среди людей. Так здесь написано. Я разместила это место Писания в Твиттере. Я там много чего размещаю. И люди рассердились. Я написала: «Вы что, не видите ссылку на место Писания? Это не я придумала». Но они рассердились. Самуил был популярен у людей. Мне сказали: «Иисус не был популярен у людей». Иногда у меня возникает вопрос: люди вообще читают Библию? Потому что вот что сказано в новом переводе короля Иакова. Иисус возрастал, укреплялся в мудрости, и Бог, и люди относились к Нему с благосклонностью. Люди, люди. Итак, как выглядим мы в эти последние времена? Мы ворчливы, сердиты или же полны силы и энергии? Бодрые, активные, полны силы и энергии, мы возрастаем. Для церкви настало время вырасти. Знаете что? Сейчас самое время стать зрелыми. Нам надо принимать критику и говорить: «Вы абсолютно правы». Нам необходимо возрастать, быть благословенными Богом. Нам необходимо, чтобы мы были благословлены Богом, а не пытались что-то получить через манипуляцию. Быть благословенными у Бога и популярными у людей. Знаете что? Популярными у людей. Нам надо ориентироваться во тьме так четко, чтобы люди сказали: «Я хочу быть рядом с вами». Несомненно то, что мы входим в пророческий период времени. Я даю всем вам разрешение быть чудесными, но не странными. Иисус приносил чудеса Божьи, куда бы Он ни приходил.
Я не знаю, о чем думали фарисеи.

Сей, но они привязывали коробочки ко лбу и все прочее, и выглядели странными. Так что нам надо перестать выглядеть странными. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 19 и 20 стихе говорится, что делает отец, то делает и сын. Иисус дал о себе подробное объяснение, потому что люди говорили, мы не понимаем. Он сказал, говорю вам прямо, сын не может ничего делать независимо. Он делает только то, что видит делающим отца. Что делает отец, то делает и сын. Если вы не можете видеть, что делает отец, то и не можете делать то, что он делает. Правильно? Отец любит сына и вовлекает его во все, что делает. Но вы еще не видели и половины этого. Но я хочу видеть, так как я его дочь. Мне необходимо видеть то, что делает мой отец. Вы его дитя, и вам необходимо видеть то, что он делает. У нас есть право просить о том, чтобы мы могли это видеть. Когда ученикам Иисуса что-то было нужно, например, они спрашивали Иисуса, «Брата прощать 7 раз? О, Боже, мне нужна вера». Он отвечал им, «Она у вас есть». Нам необходимо быть людьми, которые будут просить о том, что нам нужно. Дальше тут сказано, «Отец воскрешает из мертвых и творит жизнь». То же делает и сын. Сын дает жизнь тем, кого он выбирает. Я люблю это место. Нам нужно видеть то, что делает Бог. Речь идет о последнем времени, а не о первом веке. Бог говорит, «В последние дни». Вы видите, Бог говорит, «В последние дни». Не важно, что говорим мы в последние дни. Важно, что говорит Бог. Не важно, что вы слышали в последние дни. Важно то, что собирается сказать Бог. Не важно, во что верит та или иная религия в последние дни. Важно, что говорит Бог. Бог говорит, «Излию от Духа Моего на всякую плоть, на всяких людей». Что правда на всяких людей? Что правда на всяких? Вы уверены, что не только на харизматов? Вы уверены, что не только на правильных людей? Вы уверены, что не только на мужчин? Вы уверены, что не только на хороших людей, ходящих в церковь, и на людей, которые нам нравятся? Нет, Бог сказал, что изольет от Духа Своего на всякого, кого Он выберет, на всяких людей. И дальше сказано, и будут пророчествовать сыны ваши. И также, чтобы всем было ясно сказано, и дочери ваши. Дочери ваши тоже включены сюда. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Когда придет время, я изолью Духа Моего на тех, кто служит мне, как на мужчин, так и на женщин, и они будут пророчествовать. Находясь на земле, они будут высвобождать слова и видения небес. Вы имеете пророческий дар благодаря тому, что родились в это время. Вы человек последнего времени. Чтобы получить этот дар, вам не нужно проходить какой-то семинар и платить деньги. Вы имеете пророческий дар благодаря периоду времени, который Бог избрал для вашей жизни. И вам нужно верить в то, что Бог желает, чтобы вы видели и слышали, и Он хочет, чтобы вы, находясь на земле, высвобождали небесное. Пророков древности называли прозорливцами. Они видели то, чего не видели другие люди. Потому что пророки имеют видение и смотрят далеко в будущее. В книге Деяний, 2 главе, 20 и 21 стихе сказано, «Прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет, всякий, кто вас зовет о помощи ко мне, Богу спасется». Кто скажет, «Боже, помоги мне», спасется. Всякий, кто воззовет к Богу, спасется. Это будет несколько по-другому, чем у нас, не так ли? Всякий, кто призовет на помощь Бога, спасется. Так что есть люди, которые сидят во тьме и ждут, когда вы увидите их и услышите их зов. На самом деле, некоторым из нас надо научиться во время молитвы закрывать глаза и видеть тех, кто сидит во тьме. И молиться очень-очень сильными молитвами. Я люблю это местописание из книги пророка Исаии 2:3, где говорится, «Он покажет нам, как Он действует, чтобы мы жили так, как были сотворены». Разве это не удивительно? Если вы не видите, как действует Бог, вы не можете жить так, как Он вас сотворил. Мы были сотворены, чтобы действовать вместе с Богом, так что нам необходимо это увидеть. И дальше нам необходима смелость молиться активно и от сердца. Поэтому нам необходим пророческий дар. Я глубоко касаюсь этой темы в рабочей тетради и затрагиваю ее в книге. А сейчас я не хочу никого пугать. Исаия – мой любимый пророк. И изучая его книгу, я нашла 5 путей, как быть чудесными, а не странными. Первое, что нужно делать – смотреть вверх на небеса, иметь небесную перспективу. Исаия посмотрел вверх и сказал, «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм».
То есть Бог намного больше, чем я думал, и вот что происходит на самом деле. И знаете, что он сделал потом? Он посмотрел вокруг, он посмотрел на себя, на людей и сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Вы смотрите вверх, смотрите вокруг, и затем вы смотрите правильно. Что это значит? Вы смотрите, чтобы принести примирение и здоровье. Примирение между тем, что вы видели на небесах, и тем, что увидели среди людей. Затем вы смотрите вперед и говорите истину. Павел сказал, что Исаия поистине смотрел вперед и говорил истину. Он провозглашал истину, когда пророчествовал. Он пророчествовал об Иисусе, но умер, не увидев исполнения пророчеств. Но Исаия, получив откровение от Бога, был потрясен. Бог сказал ему, «Вот что будет, Исаия. Кого мне послать? О, пошли меня, но они не будут тебя слушать. Все равно я хочу пойти». Например, я могла бы сказать, «О, нет, пошли кого-нибудь другого. Пошли Джона. Ему все равно, слушают его люди или нет. А я хочу, чтобы меня все слушали. Пошли Джона». Но Исаия сказал, я пойду», потому что откровение созерцания небес было очевидным в его жизни. Он видел Господа на престоле высоком и превознесенном. И это видение было так могущественно, что оно затмило происходящее на земле. Помните, что я сказала на первом уроке этой серии? Прототип – тень. Прототип – сущность – тень. Мы живем в сфере теней, и сущность нам надо получать с небес. Будет излияние Духа Божьего. Вы слышали, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Но что это такое? Говорение на языках? Это говорение на языках? Нет, это наполнение Духом. Что подразумевает излияние Духа? Первое определение слова «Дух» — это храбрость, могущество, доблесть, сила, крепость, несокрушимость. Нравственная непоколебимость – это мудрость, решимость, смелость. Вот что изольет Бог. Потому что у людей будут разрываться сердца от страха. Но противоположность страху – храбрость, сила, добродетель, мощь. Поэтому нам необходимо быть женщинами, которые будут молиться в силе. Поэтому я закончу моей любимой мафиозной молитвой. Моя любимая мафиозная молитва – это 10-й Псалом, с 14 по 18 стих. Давид говорит Богу, «Ты все знаешь об этом. Я говорю, но ты уже знаешь об этом. О презрении, о насилии, и я смею верить». Это говорит Давид. «Я смею верить, это говорим мы». Мы смеем верить, что наступит день, когда неудачники станут удачливыми в тебе. Ты не подведешь их. Сироты не будут сиротами навсегда. И вот моя любимая часть. Сокруши правые руки всех нечестивых. Сокруши левые руки всех злых. Разыщи и уничтожь всякий признак преступления. Божья благодать и порядок побеждают. Нечестие терпит поражение. Слабый пульс жертвы становится сильным. Сердца отчаявшихся наполняются свежей кровью. Когда ты прилагаешь свой слух к их устам, сироты обретают родителей. Бездомные обретают дома. Царство ужаса прекратилось. Власти бандитов пришел конец. Это и есть охота в темноте, когда мы посылаем молитвы в темные места и просим сокрушить руки нечестивых. Просим Бога разыскать и уничтожить нечестие. Я люблю молитвы, которые потрясают землю. Нам нужно просить Дух Божий сделать то, что мы сами сделать не можем. Однако нам нужна сила, чтобы молиться такими молитвами. Для этого нам необходимо откровение, стратегии и пророческие очи, чтобы видеть. И еще многое. Но на этом наше время подошло к концу.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Возобновление ударов по Ирану после атаки иранскими беспилотниками. Администрация Трампа рассматривает предложение о 60-дневном прекращении огня. Также анализ от Мишель Бахман, бывшей конгрессвумен, о войне с Ираном и переговорной тактике Трампа. А также молитва «За мир для Иерусалима» на 10-м ежегодном молитвенном завтраке. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл.
1: Я Джули Стал.
0: На этой неделе американские войска нанесли удары по военным объектам в Иране, откуда беспилотники атаковали суда в Ормузском проливе.
1: Администрация Трампа рассматривает предложение о продлении перемирия с Ираном. И ключевой вопрос – подпишет ли президент это соглашение?
0: США и Иран обменялись ударами, которые могут сорвать перемирие. В среду американские войска сбили иранские беспилотники, нацеленные на корабли в Ормузском проливе, и нанесли удар по станции управления недалеко от иранского портового города Бандар-Аббас. Иран заявляет, что нанес ответный удар по американской базе, а Кувейт сообщает, что сегодня утром его ПВО отразили ракетные и беспилотные угрозы. Это произошло после того, как президент Трамп заявил в среду, что месяцы давления и военных неудач ослабили позицию Ирана на переговорах. Они ведут переговоры на последнем издыхании. Посмотрим, что будет. Может быть, нам придется довести дело до конца. Ссылаясь на победу кандидата от республиканцев, которого он поддержал во втором туре в Техасе, президент отверг утверждение о том, что политика в преддверии промежуточных выборов определяет его переговорную стратегию. «Меня не волнуют промежуточные выборы. Посмотрите, что произошло вчера вечером». Президент также усилил давление на страны Персидского залива, призывая их присоединиться к Авраамовым соглашениям. «Я не уверен, что нам стоит заключать сделку, если они не согласятся». Выступая на молитвенном завтраке, депутат Кнессета Ахад Таль предупредил, с нынешним режимом Ирана заключить сделку невозможно. «Любое мирное соглашение с Ираном, которое позволит иранскому режиму остаться у власти, означает лишь отсрочку войны. Смысл существования этого режима заключается в уничтожении Израиля». Таль также предупредил, что игнорирование угроз в регионе чревато опасными последствиями. «Друзья, Библия учит нас, что зло не исчезает, если его игнорировать. Мы обязаны бороться с ним». На том же мероприятии министр Амихай Шикли поблагодарил евангельских христиан за поддержку Израиля. «Это движение так тесно связано с Израилем, с Библией, с Иерусалимом. Это наша большая семья, семья еврейского народа». Будущее хрупкого перемирия между США и Ираном остается неопределенным. Президент Дональд Трамп решает, одобрять ли продление на 60 дней. Переговорщики достигли предварительного меморандума о взаимопонимании, но ни одна из сторон официально не подписала бумаги. Согласно озвученному плану, Иран должен будет убрать мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Это может привести к снижению цен на нефть и газ. Со своей стороны, США постепенно снимут военно-морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции. Ключевым вопросом, который предстоит обсудить в течение этих 60 дней, станет судьба высоко обогащенного урана. Вице-президент Джей Ди Венс предупредил, что соглашение еще не достигнуто. Вопрос в том, когда именно президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли. Венс также подчеркнул важность проверки. «Никому нельзя верить на слово, даже гарантиям того, что они не будут строить или продвигать ядерную энергетику. Нам придется проверять это». Тем временем американские военные остаются в состоянии повышенной готовности в Персидском заливе, поскольку иранские государственные СМИ сообщили, КСИР произвел предупредительные выстрелы по четырем судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, вынудив корабли повернуть назад. Во время учений с военнослужащими ВМС США в Сингапуре министр войны Пит Хегсет передал твердое послание. «У Ирана есть выбор, и, как сказал президент, они могут либо поступить правильно, заключив сделку за столом переговоров, либо иметь дело с человеком слева от меня». это был я, но на самом деле речь шла о вас, военные. Президент Трамп разослал проект соглашения ключевым союзникам, включая Израиль. Однако Цахал предупреждает, что нынешнее соглашение оставляет иранский баллистический арсенал без контроля, что может оказаться фатальным для граждан Израиля в любом будущем конфликте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Цахал расширяет зону своего контроля над Газой и усиливает давление на Хамас. 60% территории сектора Газы уже под контролем. Моя задача – действовать шаг за шагом. И сначала это будут 70%. В Ливане израильские военные чины сообщают, с октября 2023 года была уничтожена треть довоенных боевых сил Хизбаллы, что сильно ударило по региональной сети проиранских марионеток. На данный момент регион ожидает, удастся ли достичь соглашения с Ираном. Американские войска остаются в состоянии повышенной боевой готовности на Ближнем Востоке. Пит Хегсет обратился к американским военным. «Да благословит вас всех Бог! Удачи вам! От имени американского народа мы с вами до конца!» Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «На острие» – оценка иранского кризиса от бывшей конгрессвумен Мишель Бахман.
1: Вы смотрите «Место встречи. Иерусалим». Со мной Мишель Бахман. Спасибо, Джули. Скажите, как вы относитесь к соглашению между Ираном и США? Это реально? Что будет дальше? Это было главным вопросом последние несколько недель. Это приоритетный вопрос внешней политики США последних 47-48 лет. Потому что Иран считает США своим главным врагом. Они очень четко заявляли об этом каждый день почти 48 лет. Это не просто пропагандистские лозунги. Это фактически их программа, их стратегия и политика. Мне импонирует в Трампе то, что он воспринимает эту угрозу всерьез. Мы видели, как он отнесся к этому год назад, когда нанес удары по незадекларированным ядерным объектам. В начале этого года Трамп с Нетаньяху провели одну из самых невероятных операций, которые я когда-либо видела. США и Израиль объединили свои усилия, чтобы уничтожить режим, раз и навсегда покончить с Ираном и положить конец его ядерным амбициям, направленным на уничтожение Израиля и Соединенных Штатов. Такова была их цель. И очень странно для меня то, как в последние несколько недель администрация ведет себя по отношению к Ирану. Уже 6 недель мы видим то продвижение, то паузу. Слушая Трампа, могу сказать, что он интересный человек. Его стратегия ведения переговоров — сегодня говорить одно, а завтра другое. Это сбивает всех с толку. Но в одном президент Трамп великолепен. Все его действия в отношении США и Израиля были правильными. Я считаю, мы можем испытывать к нему глубокое доверие. Что меня беспокоит больше всего, так это то, что и Израиль, и США сейчас находятся на острие ножа. Я видела многое. Я была еще девушкой на ВДНИ, когда аятолла пришел к власти в Иране. Наблюдение за этими событиями было частью моей жизни и как члена Конгресса, и как ученого. Я думаю, что весь мир хочет, чтобы это закончилось, потому что нынешний режим в Иране злой и разрушительный. Это очевидно. Он должен пасть. Я молюсь об этом. Моя цель — избавление мира от терроризма, откровенным представителем которого является данный режим. И я считаю это вполне возможным. Как вы думаете, что нужно для этого? Это вопрос на миллион долларов. Думаете, сделка поможет или отказ от соглашения не решит проблему? Нельзя доверять их режиму. Сам народ замечательный. Я люблю иранский народ, но режим — это совсем другое. Этот режим должен пасть. И я верю, что он может рухнуть. Полагаю, что мы ближе к этому, чем когда-либо. Я не хочу, чтобы президент сдерживал свои удары. Он готов нанести удар, но он очень хитрый человек. Дональд Трамп и премьер-министр Нетаньяху очень хитрые. И они отлично сработались. Я верю, что ради блага всего мира, США и Израиля, они доведут дело до конца. Единственное, что меня беспокоит, это советники и у премьер-министра, и у президента Трампа. Надеюсь, что у советников нет других интересов, что они не заботятся об интересах Саудовской Аравии или Катара. Не забывайте, что Катар также один из главных спонсоров терроризма в мире. Поэтому нам не стоит беспокоиться о том, останутся ли они на плаву. Речь идет о том, чтобы обеспечить выживание США и Израиля. Да, это и является нашей главной целью. Большое спасибо за ваш анализ. Мы обсудим с Мишель и некоторые другие темы. Так что, если вы смотрите нас, не пропустите продолжение интервью.
0: Далее в программе анализ последних событий вокруг Ирана и многое другое.
1: Итак, Крис, что вы можете сказать? Как вы думаете, большинство людей в Штатах придерживаются того же мнения?
0: Главное, что беспокоит людей в Штатах, это цена на бензин. Они ездят туда-сюда и сравнивают цены. Думаю, это и есть главная проблема. Не думаю, что они связывают это с тем, что главной задачей внешней политики Соединенных Штатов на данный момент является сдерживание ядерного Ирана. Здесь, в Израиле, все совсем по-другому, более актуально. Для Израиля это угроза его существованию. Мы не хотим, чтобы Иран стал ядерной державой. Вчера мы разговаривали с иранским экспертом. Он сказал, что режим слабее, чем когда-либо за последние 47 лет. Это историческая возможность переломить ситуацию. Как сказала Мишель Бахман, мы находимся в идеальной точке для того, чтобы обрушить этот режим. Об этом и говорят в Израиле.
1: Израильтяне всегда умеют сохранять спокойствие. Понимаете, это просто не укладывается в голове. Мы зашли так далеко, а теперь не собираемся доводить дело до конца. А люди в Штатах, я думаю, часто не понимают, что на Ближнем Востоке мыслят совсем иначе. Я люблю говорить, что иврит и арабский читаются справа налево, а английский слева направо. И это как раз отражает разницу в способах мышления людей. И мне кажется, люди не понимают этого. Мне кажется, что люди здесь очень обеспокоены. Да, Трамп просто остановится и заключит сделку с Ираном, а мы знаем, что они всегда лгут.
0: Люди говорят, вот в чем иранская стратегия, метод действий, тактика, тянуть время, запутывать. Мы провели почти 40-дневную войну. Это была историческая военная операция. А теперь прошло уже почти 40 дней, и, возможно, к этому добавится 60. И многие говорят, что это именно то, чего хочет Иран. Им нужно время для того, чтобы выжить.
1: Хотя мы постоянно говорим о ядерной проблеме, люди закрывают глаза на то, что они являются основными спонсорами терроризма по всему миру, в том числе и в США. Они будут делать все, что в их силах. Будут финансировать терроризм, проникать в университеты, будут делать все, что могут, чтобы изменить ситуацию. Их цель — захватить весь мир.
0: И уничтожить великого сатану США, а также малого сатану Израиль. И, как сказала Мишель, в 1979 году, когда она была еще невестой, к власти пришел аятоллах Хомейни. Они хотели экспортировать эту революцию в регион, а затем и по всему миру. Их идеология заключается в том, что они хотят привести Махди, 12-го имама, и вернуть золотой век для шиитов.
1: Да, дело ведь в политизации ислама и стремлении к мировому господству. Люди могут думать, это нас не коснется, но это не так. Это уже затрагивает их.
0: Мишель сказала, знаете, кто стоит за этим, кто шепчет президенту на ухо? Почему он считается мастером искусства заключения сделок? Возникает вопрос, не упускает ли он историческую возможность?
1: Да, люди именно так и думают. Мне кажется, есть надежда на то, что у него есть козырь в рукаве. Но если он не доведет до конца то, что нужно, это не пойдет на пользу ни Израилю, ни региону, ни иранскому народу, ни США.
0: И поэтому сейчас так важно молиться.
1: Именно.
0: Далее в программе. Верующие из 40 разных стран молятся о мире для Иерусалима. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Многие верующие молятся о ситуации с Ираном и о мире на Ближнем Востоке.
0: На этой неделе христианские лидеры из почти 40 стран прибыли в Иерусалим, чтобы принять участие в 10-м ежегодном Иерусалимском молитвенном завтраке. С самой первой встречи я освещаю это событие. Я встретился с Альбертом Векслером, основателем Иерусалимского молитвенного завтрака. Я здесь на Иерусалимском молитвенном завтраке в Кнессете, и со мной основатель мероприятия Альберт Векслер. Расскажите, что произошло за 10 лет с момента основания Иерусалимского молитвенного завтрака. Ну что ж, Крис, вы следите за нами, поэтому видели немало чудес за эти 10 лет. Первое чудо, что Реувену Ривлину понравилась эта идея, и президент ее поддержал. Но в этом году, когда мы подошли к 10-му по счету завтраку, было совершенно невозможно даже что-либо спланировать. Как мы помним, президент Трамп как раз в прошлый вторник сказал, что он готов был начать в течение часа. Так что все, что происходит, это чудеса. Итак, здесь люди из 39 стран со всего мира, и они продолжают приезжать. Да, с какой целью они едут? Я полагаю, они все любят еврейский народ. Они любят Бога Израиля. Они любят Израиль. И они понимают, что их любовь к Богу Израиля также отразится в Божьих благословениях, ниспосланных на их народы. Они это чувствуют. Это можно было видеть в Кнессете. Они просили меня выйти на сцену и помолиться за их народ. Это глубоко в сердцах наших друзей. Как мы видим, здесь присутствуют члены Кнессета как от оппозиции, так и от коалиции. Невероятно, правда? Иерусалимский завтрак – это, пожалуй, единственное место, которое их объединяет. Они могут молиться и петь вместе. Вы знаете, насколько напряженной может быть ситуация в израильской политике. Но каким-то образом видно, что за эти 10 лет произошло нечто чудесное и внутри стен Кнессета. А какие ответы на молитвы вы

0: наблюдали за последние 10 лет. Мы молились о 10-м по счету завтраке. Президент Трамп медлил. Почему? Ну, я не знал, что в это время проходил хадж. Бог устроил так, что главы государств Персидского залива умоляли президента Трампа не нападать. Разве это не чудо? Правительство Нидерландов выделило десятки миллионов евро на компенсации жертвам Холокоста. В тот же день, когда мы находились в Риддерзаале, в парламенте Нидерландов. Вспомните бразильское чудо, когда мы добрались до дома президента после того, как помолились здесь о выборах. Что произошло в Италии? Мы видим закономерность. Всякий раз, когда политик встает и говорит: «Я хочу признать Иерусалим и перенести посольство», Бог поднимает его в списке. Верно. С 7 октября наблюдается всплеск антисемитизма. Сюда приехал Амихай Шикли. Он министр по борьбе с антисемитизмом. Почему сейчас так важно, чтобы верующие во всем мире поддержали Израиль и молились за мир для Иерусалима? Крис, я полагаю, христианам пора начать мыслить как Рауль Валенберг, Шиндлер и Кори Тен Бум. Мне неприятно это говорить, но я думаю, что по всему миру происходит нечто, что приведет к чему-то вроде Холокоста. Жизни евреев окажутся в опасности, и нашим друзьям, христианам, необходимо организоваться, мобилизоваться и подумать, как помочь евреям. Вы только что сказали, что это налаживание связей для того, чтобы помочь спасти еврейский народ. Я считаю, что это одна из причин, почему Бог собрал нас и продолжает объединять, чтобы создавать безопасные пути возвращения еврейского народа в Израиль. Мне очень грустно это признавать, но теперь мы снова говорим «никогда больше». Расскажите, как люди могут узнать больше о Иерусалимском молитвенном завтраке и принять в нем участие. Иерусалимский молитвенный завтрак приезжает в город, который нас пригласил. Призыв исходит от израильского Кнессета, парламента. Политик говорит: «Мы хотим помолиться за мир для Иерусалима». И мы приезжаем. Следующий наш завтрак состоится в Латвии, в Риге, где депутат парламента Янис Грасберг открыл свое сердце и двери парламента. Мы будем там 28-29 июня. Гавайи. Как насчет этого? Остров Гавайи. Вы бы хотели туда поехать, верно? Я уверен, что многие наши друзья присоединятся к нам там. И Италия осенью. Альберт, отличная работа и большое спасибо. Спасибо вам, Крис. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о лучшем будущем для всех народов, которых затронул конфликт на Ближнем Востоке.
0: Молитесь за защиту для Израиля и мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCam.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «слава Богу» как «но» и «аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты – и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эстфирь была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть — тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи. Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас.

ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться, только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить, только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип: «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину».
Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели.

Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу в виду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния. Бог говорит: конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину. Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, несправедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему.
В трудное время

Когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, почему это случилось со мной, скажите лучше: «Боже, я знаю, что ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак, и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал: «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость – ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим тысячи. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами: «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец.
а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид: «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность — это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина — это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал: «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы: «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим.
Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я подобрал название этой передачи с определенной целью, ведь это век мышления. Наше поколение хочет знать, есть ли что-нибудь, что подтверждает научно то, о чем ты говоришь. Да, подтверждает. Существует целая пирамида доказательств, указывающая на то, что все системы сотворения и дизайна тесно взаимосвязаны и гармонично работают вместе. Мы видели довольно много гниения в нашем обществе и в наших системах, но тем не менее мы способны заметить невероятное количество творения. Я рад, что вы смотрите нас. Я ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея доказательств творения в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодня мы познакомим вас с очень особенной информацией. В прошлом я сам не всегда верил, что каждое слово в Библии правда. Но я убедился в том, что я был неправ. Как оказалось, чем больше мы смотрим на библейские записи, тем более научными они становятся для нас. Особенно много проблем мне доставил отрывок из Иова, глава 41. Фактически, он под прицелом как раз для тех, которые сомневаются в достоверности слова Бога, которые не верят в тот факт, что библейские записи вдохновлены свыше. В Иове, глава 40, мы читаем о бегемоте, о животном, который описан как похож на быка, хвост его крепок, словно кедр, и большой, как кедровое дерево. Он также самое необыкновенное животное, сотворенное Богом, самое главное животное. Это описание очень похоже на динозавра. Не на такого, но вообще на динозавра. Скорее всего, здесь подразумевается сейсмозавр. Тираннозавр Рекс, скелет которого вы видите здесь, не был самым большим динозавром, когда-либо найденным, но зато это очень интригующий динозавр. Но сейсмозавр мог поднять голову от 20 до 30 метров в высоту, когда принять во внимание все его тело. От морды до хвоста длина его тела была 40 метров, и весил он почти 90 тонн. Это огромное животное. А ведь раньше мы думали, что самое большое создание на Земле — это голубой кит, который весит 48 тонн и длиной примерно 30 метров. Но теперь мы знаем, что сейсмозавр был больше этого кита. Таким образом, в 40 главе Иова нам представлен этот бегемот, животное, похожее на быка. И здесь же Бог говорит Иову: «Я сотворил и его, как и тебя, человека». И эта библейская запись открывает нам очень многое, что чрезвычайно важно для академических исследований. А теперь перейдем к главе 41. Это творение называется «Левиафан». Очень многие критики Библии считали его просто мифологическим животным. Это животное необыкновенно похоже на огромного китайского дракона. Вот здесь у нас есть модель этого дракона. И считалось, что древние китайцы верили, что он дышал огнем. Было ли подобное творение? Левиафан упомянут не только в книге Иова, но и в Псалтере, и в Исаии, и в Откровении. Как сказано в книге Откровения, во время страшного суда наш Творец, наш Спаситель, сам Иисус Христос, сам позаботится о Левиафане. Таким образом, мы даже сталкиваемся со сравнением.
Так мифологическое ли это творение? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как оказалось, о таких же драконах, как Левиафан, говорится не только в Библии. Например, в дни Средневековья, например, в 16 столетии, был обнаружен рисунок подобного дракона, хотя к тому времени, согласно записям, они уже вымерли. По этому рисунку из Скандинавии этот дракон очень похож на китайского дракона. Также есть записи с 15 века, говорящие о том, как святой Георгий убивает дракона. Правдивы ли все эти записи? Недавно я посетил Швейцарию. В этой чудесной стране есть озеро Тун, по которому мы катались после конференции, наслаждаясь прекрасным днем отдыха, обновляя свою жизненную энергию. Записи из первого века существуют об этом озере, озере Тун, которое вы видите на этой фотографии. Это профиль одного из пейзажей прекрасной швейцарской местности. Здесь находится и замок, который я с удовольствием посетил. Мне бы не захотелось платить за электричество, которое он использует. Итак, об этом озере записано еще в первом веке, об озере Тун. Фактически об этой же местности, с тем же утесом и всем тем, что там находится сейчас. Построенное здесь уже в современное время, все посвящено памяти определенного животного, который похож на змею, на дракона, о котором написано, что он выдыхал огонь, и он убивал тех, которые пытались войти в его пещеру. Затем, как говорится в записях, один христианин отправился к нему со своим другом, и от их молитв это творение убежало прямо в море, яростно извиваясь, и оно уплыло прочь, и с тех пор его больше никто не видел. Насколько же достоверна такая запись, я не знаю. Я только знаю о том, что написано в 41 главе книги Иова, когда Бог спрашивает Иова: «Можешь ли ты, Иов, поймать на крючок Левиафана? И можешь ли ты связать его язык?» И затем Бог добавил: «Даже не пытайся, потому что я сам его сотворил, и он принадлежит мне. Все под небом принадлежит мне, и ты не можешь этим управлять». И дальше идет описание: кожа на его брюхе словно осколки, и он оставляет следы на земле словно плуг. Таким же описан и китайский дракон. Его лапы также оставляли за собой следы. И Левиафана Бог сам описывает Иову. С его слов становится ясно специфическое творение Божье. И Бог сказал: «Я сотворил его, и все под этим небом принадлежит мне». То есть потребовался бы также специфический дизайн для того, чтобы это творение существовало и в настоящее время. На руке у меня часы, подаренные мне в Швейцарии Алексом после проведенной мной там конференции. Это часы-скелет, потому что можно увидеть скелет механизма, можно увидеть механизм через прозрачные компоненты этих часов. И это прекрасный дизайн. Если Левиафан действительно существовал, необходимо было его продумать до мельчайших деталей. Давайте опять вернемся к записям. И не только к библейским, но и к записям научного анализа о творениях, которые выдыхали огонь или извергали огонь, если это возможно. Согласитесь, это звучит совершенно абсурдно. И опять-таки критики Библии и циники очень любят указывать на 41 главу книги Иова, подвергая различным атакам достоверность всего Писания.
Но если бы подобное создание, подобное творение существовало, если бы какое-то животное существо могло извергать из себя огонь, это могло бы произойти только в шести научных условиях. Прежде всего, нам бы понадобилась форма, контролируемая влажности. По всей вероятности, для воспламенения понадобился бы также и какой-то механизм трения, ведь оно необходимо также для электрического зажигания. Какое-то химическое электричество тоже было бы необходимо. Нам нужен был довольно обширный запас кислорода в атмосфере, чтобы горение происходило очень быстро. Нам также необходимы были бы и определенные химические элементы для химической реакции. Таким образом, я перечислил 5 или 6 условий. В 41 главе книги Иова мы сталкиваемся с поразительным обращением Бога к Иову, когда он говорит: «Посмотри на это творение Левиафана, ты не можешь им управлять, его не можешь контролировать, ты не можешь поймать его». Но само описание указывает на то, что Левиафан жил в океане и был в море. И видно, что его контролировала влажность в атмосфере и кислород. И дальше мы читаем то, что кажется полным абсурдом. Особенно это подчеркивают циники и критики. И было время, когда я думал, что это просто символическое, но это не так. Итак, в 41 главе книги Иова говорится: «Когда Левиафан поднимает свою голову из воды, когда встает и бьет хвостом, от его гортанного хрипа зажигается свет, и его глаза сияют, как утренняя заря». То есть глаза сияют, они светятся. А как глаза могут светиться? Только при определенной влажности. Под хрипом подразумевается тоже трение, о котором мы только что упоминали. И тогда действительно могли сиять его глаза. Между прочим, согласно записям, в возбужденном состоянии и у дракона на озере Тун глаза загорались биолюминесценным светом. Затем также необходим большой запас кислорода. И это подчеркнуто в самом тексте, где говорится, когда он плывет, он оставляет за собой седую пену. И Бог говорит его: во-первых, обрати внимание. Обрати внимание на запах, исходящий от Левиафана. Например, если ты увидишь рыбу где-то глубоко в море, вода вокруг тебя начинает вздыматься, и ты улавливаешь запах, тебе нужно быстрее убираться оттуда, потому что Левиафан там. Другими словами, он выделял химические элементы, у которых был запах. И дальше, в той же 41 главе, Бог говорит: когда ты находишь это творение в его окружении, ты подумаешь, что это древний призрак. Давайте посмотрим, относятся ли эти указания к нашему расследованию. Существовало ли на самом деле подобное творение, подобная тварь? После краткой передышки на усвоение этой информации, давайте продолжим разговор о биологических системах. Ведь для того, чтобы они функционировали, чтобы, как говорится, могли извергать из себя огонь определенные животные, необходимо трение и необходим контроль влажности. Влажность должна контролироваться очень тонко. Также необходимо электричество, выделяющееся с химическим процессом в результате химической реакции, запас кислорода и химические элементы. А знаете ли вы, что в древнем мире главным ингредиентом мази была сера? Она использовалась в битвах. В то время многие солдаты носили с собой на плече специальный рожок с серой, чтобы при ожогах посыпать ею раны. Если он просто ранен, сера применялась как лекарство. Например, если их поранили мечом, они также применяли серу как антисептик. И главным ингредиентом мази всех древних аптек и лабораторий была сера, и у нее, естественно, был очень сильный запах.
Просто невозможно было не знать, что кто-то за стеной приготавливал мазь. К тому же у серы такой же запах, как и у тухлых яиц. Помните, в 41 главе Бог сказал Иову, «Когда на море появляется седая пена, когда волны гуляют вокруг себя». Это значило, что это творение начинало кипеть от раздражения, и оно пахло, как мазь, как сера. И уходи, потому что Левиафан близко. То есть мы знаем, что у этого творения был химический элемент. Знаете, что в головке спички, которую мы сегодня используем, содержатся два химических элемента. Там два химических элемента. Сера используется для того, чтобы поддержать огонь, и фосфор для мгновенного зажигания спички. Ведь только после этого сера может поддержать процесс горения. Конечно же, серу всегда можно определить по запаху, и фосфора достаточно только для того, чтобы зажечь эту спичку. Между прочим, фосфор также светится в темноте. Поэтому многие призраки древнего мира, о которых говорили свидетели, они были столбами или еще чем-то, что светилось в темноте, и это содержало фосфор. При полной концентрации фосфор может загореться даже при комнатной температуре, поэтому его необходимо разбавлять. И помните, Бог сказал Иову, когда будешь ловить рыбу глубоко в море, и ты заметишь сверкающую полосу, как можно быстрее уходи из этого места, потому что Левиафан там близко. Это значит, что он выделял достаточно фосфора для сияния. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с двумя химическими элементами, серый фосфор в одном животном, и они необходимы для огня. Некоторое время назад в штате моих сотрудников был один очень хороший человек. Во время Второй мировой войны он несколько лет прослужил в военно-морском флоте в качестве человека-лягушки. Конечно, он ничего общего не имел с лягушкой, он просто был водолазом, которые очищали морское дно от мин. В этом плане они довольно долго кооперировали с китайцами, китайские моряки, или лягушки, как их называли, или плавающие атлеты, они были необыкновенно подвижными. Но в определенных водах эти храбрые китайские моряки просто не плавали. И наши мужчины, наши солдаты их спрашивали, почему нет. А те отвечали, потому что в тех водах плавают драконы, которые извергают огонь. И смеясь, мы спрашивали у них, американцы спрашивали у них, откуда вам это известно? И они говорят, потому что периодически мы видим светящуюся полосу. Поэтому мы и знаем, что это дракон. И Бог сказал Иову, если увидишь светящуюся полосу, уходи оттуда, потому что это Левиафан. И у нас есть описание его черт. Когда он производил звук трением, глаза его начинали светиться в результате химической реакции. Также было электричество в результате химической реакции и был запас кислорода. Вы можете сказать, может ли светиться биологическое существо? Я хочу предоставить вам небольшого жука-бомбардировщика. Его также называют Brachyonis coleoptera. Этим небольшим жукам была посвящена целая статья, и тут нарисовано, как лягушка решила, как говорится, пригласить его на обед. Но этот маленький Brachyonis coleoptera обжег ее так, что это было достаточно, чтобы обратить ее в бегство. На этой фотографии как раз запечатлен этот момент. И у нас есть техническое описание происходящего эффекта. Brachyonis coleoptera, также и Phorosophus, еще один вид жука той же породы, заключает в себе особую специальную камеру. Они обладают органами, которые снабжают эту камеру перекисью водорода и гидрохиноном.
Теперь обратите внимание вот на это. Я надеюсь, вы не спите. В этом маленьком жучке есть специальная камера сгорания. Гидрохинон и водородная перекись попадают туда из двух разных желез. Эти ферменты очень быстро испаряются. Они попадают в эту камеру сгорания. И когда мы поднимаем этого жучка или когда к нему приближается лягушка, именно в это время туда добавляется также то, что дестабилизирует эти ферменты. И эти ферменты этого и ожидают. В лаборатории было установлено, что выбрасывание этих ферментов происходит при 2000 пульсаций в секунду. Таким образом, в этом маленьком жучке при 2000 выбросов в секунду во время выбрасывания гидрохинон и перекись водорода смешиваются с ферментами, и при каждом из этих выбрасывающих пульсов он добавляет катализатор. Таким образом, на протяжении всех этих 2000 пульсаций в секунду происходит не что иное, как выбрасываемый взрыв. А постоянная температура в этой камере примерно 100 градусов по Цельсию. Фактически необходимо было бы специально создать камеру как инструмент, который мог бы посчитать все эти пульсации. Оказалось, этих пульсаций 2000 в секунду. 2000 герц в секунду. Это совершенно невероятно. Таким образом, этот маленький жучок действительно выбрасывает огонь. А между прочим, он даже может извергать огонь прямо со своей спины. Знаете, в любом направлении. Он просто невероятный. Фактически, я бы сказал, что для сотворения этого маленького жучка понадобилось не меньше дизайна, чем вот для этих швейцарских часов. Я очень надеюсь, что вы хорошо это усваиваете. Этим примером я просто подчеркиваю необыкновенную сложность строения и того, и другого. Ведь подумать только, маленький жучок дышит огнем. А возможно ли, что в 41 главе говорится об электричестве в этом творении? Конечно же, тогда не использовалось слово «электричество». Здесь просто сказано, когда он вскидывал свою шею, когда он издавал звук. Его глаза начинали светиться, как утренняя заря. Могло ли бы это быть электричество? Мы знаем, что существует электрический угорь. Его техническое название — Electrophorus electricus. В его теле достаточно электрической энергии для того, чтобы на всю жизнь искалечить человеческую руку. Возможно ли, чтобы и то творение светилось? Я имею в виду, могло ли оно включать и выключать свой свет, как говорится? Конечно же, возможно. Например, посмотрим на североамериканских огненных мух. Probotenus patenus. Эта муха с очень сложным механизмом и может делать следующее. В один миг она может как включить, так и выключить свой свет. При желании она может светиться или нет. Я вырос в Южном Техасе, я помню, как мы в детстве летними вечерами охотились за этими мухами, чтобы натереть свои тела ими. Нам хотелось, чтобы они светились, но огненные мухи не всегда позволяли тебя поймать. Послушайте внимательно. Строение, о котором я говорю, на примере своих часов, но в большей мере это строение, этот дизайн выражен в огненной мухе. Ученые обнаружили, что Protenus, североамериканская огненная муха, содержит в себе два очень дорогих химических элемента. Но чтобы получить их довольно много, для продажи необходимо собрать огромное количество мух. Эти элементы — люциферез и люциферин. И они позволяют этой мухе увеличивать энергию в своем теле до квантовой энергии. И потом он может возвратиться в первоначальное состояние. И при этом фотон вылетает из атома. Если проделать это несколько миллионов раз, внутри этой мухи загорается прекрасный свет. По сравнению с этим созданием, мои часы очень примитивные, ведь в своей сущности
Эта муха — ядерный реактор. И благодаря Люцифересу и Люциферину выделяется еще и фотон. Надеюсь, что вы усваиваете эту информацию. В заключение мне бы хотелось рассказать вам еще о одном жучке. Мы его назвали Тиника Самарикус. Его так назвала семья Саммерсов, которая обнаружила его во время Второй мировой войны на острове Галвестона. Мои друзья привезли его и ко мне, и мы даже размножали этих жучков. Этот жучок в летнее время взбирается на стебли и ползает по траве, и он выглядит как крошечный автомобиль. И они ползают целыми караванами. Они ползают вместе. И поскольку нам не было известно техническое название этого крохотного жучка, мы назвали его Тиникар Самарикус. У этого маленького жучка светятся глаза, как фары машины. И он может включать их и выключать. Это просто поразительно осознавать, что подобные условия существуют и в настоящее время. И сегодня в студию я принес особенную тварь. Это один из огнедышащих жучков. Это Брахинис калиоптера, а другой — Феррософус. И в записи ископаемых занесены творения с такими же общими характеристиками, но очень миниатюрные по размерам. Вот это мезозавр бразиленсис. У них также общие характеристики, как и у огромного левиафана. Я верю, что вы осознаете, что Бог держит в своих руках как нашу землю, так и все на ней. Я верю, что вы узнали о том, что если Бог описывает нам какое-то творение, каким странным оно ни казалось бы, это совершенная истина и правда.

0: Почти пришли. Тебе понравится.
1: Ты запомнил, что нужно сказать священнику?
0: Ты слышишь? Пытаюсь проникнуться милостью, чем ближе мы приближаемся к храму.
1: Думаю, Иисус увидит много нового.

0: Покупаем дрова.
1: Сколько тебе? Две связки, будь добр. Один шекель, пожалуйста.
2: Папа, мама просила купить также хлеба и соли.
1: Порядочно взяли, правда?
2: Вот этот – идеальный вариант для пасхального ягненка. И недорого. Сколько? Всего три шекеля. А если два? Продано.

0: Are you tired?
1: Вы устали?
0: It shouldn't be.
1: Еще недолго осталось.
2: Мир вам, господин. Я Иисус из Назарета. От имени моей семьи я жертвую этого ягненка во имя Господа.
3: Хорошо. Принимаю.
1: Ему исполнилось только 12.
3: Неужели? Ты готов стать последователем закона? Испытать тебя? Что такого особенного в ягненке, которого ты принес сегодня?
2: Он самый лучший, ни одного пятнышка.
3: Зачем ты наилучшего отдаешь?
2: Чтобы показать Господу любовь нашу.
3: Хорошо сказано, юноша. Очень хорошо.

0: This way.
1: Сюда.
2: Ребе, как мне быть? Человек, который воровал моих овец, был пойман недавно. Закон говорит, что он должен отдать тебе по 4 овцы за каждую украденную. В этом-то и проблема. Он не может. Он нищий. В таком случае закон говорит, что его следует продать в рабство.
3: Возможно, есть и другой способ. Почему мы празднуем Пасху?
2: Ты не знаешь? Пасха — время благодарения Господа за избавление нас от рабства.
3: Как можно в таком случае продать человека, одновременно славя Господа за избавление от рабства?
2: Простите нас, господа. Он очень любознательный.

Повелитель армии сражений, Господь на небесах, прими сего чистого святого Агнца в жертву за грехи наши.

0: One more bag.
1: Bring that mule over here.
2: Где же Иисус?
3: Он знает, что мы уходим. Пойдет с друзьями.
2: Иосиф, я не вижу Иисуса.
3: С ним ничего не случится. С Иисусом все будет хорошо.
2: Матери всегда волнуются, ты же знаешь.
3: Иисус! Иисус!
2: Иисус! Вы не видели Иисуса?
3: Быть может, он со своими двоюродными братьями играет там, дальше.
2: Я там смотрела.
3: Вы его видели сегодня? Он был с тобой?
2: Мы думали, он с вами. Иисус! Иисус!
3: Никто из детей не видел его сегодня.
2: Мне страшно, Иосиф.
3: Возможно, он отстал по дороге. Мы вернемся и разыщем его. Не волнуйся.

0: Иисус?
1: Иисус! Успокойся.
0: Мне не докладывали о найденных детях.
1: Вы нам поможете найти его? Город такой огромный.
0: Возможно, утром получится выделить пару человек. Утром? А как же ночь? Нам не платят за розыск сбежавших мальчишек.
1: Иисус не сбежал, он потерялся. Я думала, вы сможете нам помочь.
0: Все будет хорошо, Мария. Он найдется. Спасибо. Мы придем утром. Он примерно такого роста. Зовут его Иисус. Нет, нет.
1: Последний раз мы видели его у северных ворот, но это было 3 дня тому назад. Мы его не видели.

0: Иисус!
1: Для чего был дан закон?
2: Чтобы учить нас отличать неправедное в глазах Божьих.
1: Да, но еще важнее – исполнять дела праведные.
0: Иисус!
2: Мария! Надеюсь, ты не собираешься говорить, что закон бесполезен?
1: Нет, не собираюсь. А что, если закон исполнять, но...
2: Но...
1: Исполнять, но с любовью. Представьте, что будет, если мы будем любить ближних, как самих себя. А если больше, чем самих себя, мы наполнимся милосердием и состраданием. Следовать закону хорошо, но он не изменит наши сердца, ибо человек может любить закон и в то же время ненавидеть ближнего. Только когда любовь заполняет наши сердца, мы по-настоящему исполняем закон. Мама! Иисус! Где же ты пропадал? Мы с отцом повсюду тебя искали.
2: Мы обошли все дома и все рынки в Иерусалиме.
1: Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в Доме Божьем, что принадлежит Отцу моему?
2: Ты идешь домой, Иисус?

Иисус рос сильным духом и исполненным мудростью, и пребывала с ним милость Божья.

Месяцы звезды отзовутся эхом в долгой ночи. Он озарит дорогу каждому, кто примет его божественный свет. Утренняя зорька, холодный горизонт, растворяя, превращается.

Солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг ярким и прекрасным светом, наполняя меня миром, что будет царствовать вечно в святом озарении.

Вот сын мой, которого я люблю. Затем Святой Дух привел Иисуса в пустыню, где Он постился и набирался мудрости.

40 дней прошло, а он все еще жив. В нем великая сила, и в самом деле. Нужна помощь? Нет. Ты ведь скоро совсем умрешь. Я не умру, пока не исполню волю отца моего. Твой отец, Господь Бог,

Если ты сын Божий, зачем тогда он обрекает тебя на такие страдания? Я буду страдать еще больше ради любви Божьей. Докажи это здесь и сейчас. Возьми эти камни и преврати их в хлеб. Давай, удовлетвори голод свой. Тогда я упаду и буду поклоняться тебе. Написано же: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я знаю, кто ты такой, и ты знаешь меня.

0: Jerusalem.
1: Jerusalem.
0: Oh,
1: Иерусалим.
0: Вот
1: они, люди, которых ты пришел спасти. Для начала они должны поверить. Написано, что Бог завещал ангелам своим беречь тебя, даже если будешь на камне лететь. Есть идея. Прыгай. Когда они увидят, что тебя подхватили ангелы, тут же поверят. Только так они узнают, что ты Сын Божий. Ты говоришь, что написано о спасении моем. Да. Также написано: «Не искушай Господа Бога твоего».

Я дам тебе все это. Это все не тебе принадлежит. Это все мое. Мое. Люди в этом мире подчиняются только моему голосу, ибо я обладаю невиданной силой.

серебро и золото. Дворцы, троны, короны. Земли без края, стада и стаи. Цари и армии, мечи и копья. Вот сила. Все станет твоим, если выполнишь всего одно условие. Поди и поклоняйся мне. Делай, как я говорю. Поди и поклоняйся мне, Бог этого мира. Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи.

Тогда Иисус вернулся в Галилею, исполненный Святым Духом, и разнеслась слава о делах Его по всем краям.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Катерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И, можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонения начиналась где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрения в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, И это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
0: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было. И все это было гонение.
1: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось столько лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начало 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет. Они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались. Они требовали ставить своих людей. Они запрещали заниматься с молодежью. А с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего Спасителя. То есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 51-м году посадили в тюрьму многих людей, и тогда, вот именно в 51-м году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Белоруссии, в деревне Борьба. У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 51-му году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в купле «Сербия-10.1», приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 51 году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: «Ближе, Господь, к тебе!» И говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме с

0: свобода, а без Господа на свободе тюрьма. Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина. Евреи, образованные люди, красиво одетые, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов. Такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции. Но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал. Да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали. Соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили, пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори. И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводил их к покаянию. И люди приходили и говорили, о, этот копельский поп, давайте позовем его. И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили «подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил «я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили «подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах, в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там «встань, ляг», там «ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали, говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру и говорили, ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там, понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин. Она говорила, а я за живое свидетельство Иисуса Христа. Они говорят, расскажи нам. И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда. Дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор? Нет. Я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам. И вот так она прям приходили утром и говорили, слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали? И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила, я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду.
1: Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников, и не было того, что Иисус говорил, я отпускаю вас по двое. А она была одна, и она свидетельствовала.
0: Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы, таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да. Она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже, и чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят, «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 90.

0: 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить ему свою жизнь и просто служить тебе и замуж не выходить, только тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила, я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит, дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей. На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. И так мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол. Вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии. И после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину. И поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет. Потому что там интересная тоже своя история. Каким образом они вот нашли друг друга. Или Бог их соединил. И я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету, и времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл, понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении. Семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви, имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я бы, вот я пойду, я готов на все за Христа!» Мы вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал. Он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «да, я христианин», когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный, он стал слабый, и он испугался и, скажем так, отстранился. Хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру, мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый в фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. А вот, но
1: молитва христианина была...
0: Да. Быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что будь готов пострадать за Христа. И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие вот именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонения, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор Методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы. Да? Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Но и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати, но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Ну, я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник.

0: как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
0: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
1: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
0: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
1: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас и всего вам доброго. Любим вас.
0: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

Что ж, не будем терять времени и начнем. Откройте свои пособия. Давайте быстро повторим пройденное. На первом занятии мы говорили о законе целеустремленности. Помните? Суть не в том, чтобы проводить мероприятия, а в том, чтобы воспитывать учеников Христа. Второй закон – закон ожиданий. Как правило, мы получаем именно то, что ожидаем, если верим, что Бог это совершит, и если строим соответствующие планы. Третий закон – закон устройства. Мы говорили о том, что Бог задумал церковь определенным образом и ожидает, что мы, как пасторы, будем вести машину передним ходом, а не задним, а именно оснащать святых на дело служения. Далее – закон реализации способностей. Каждый верующий – священнослужитель, и Бог заложил в каждого духовный дар. Наша задача – научить наших людей, как высвободить эти дары и применить их в деле Христовом. И, наконец, о законе зависимости. Мы говорили о нашей собственной молитвенной жизни, о том, как важно иметь правильное представление о Боге, помнить, что Он благ, что мы можем называть Его Папой и обращаться к Нему в любое время дня и ночи, и что Он тем более всегда придет на помощь. А теперь давайте перейдем к закону структуры. Хочу сразу вас предупредить, этот закон будет, так сказать, менее духовным, то есть он тоже основан на Библии, но многие наблюдения, которыми я буду делиться о том, как взрастить здоровую и влиятельную церковь, не записаны непосредственно в Библии. Например, я буду говорить о количественных барьерах, через которые церкви трудно перешагнуть, и это социологические данные, почерпнутые из 25-летнего изучения церквей. Я много ездил по церквам и прочитал массу книг на эту тему. Итак, закон структуры гласит, в растущих церквах осознается роль групп различной численности, больших, средних, малых. И вот что самое главное, имеется представление о динамике развития этих групп и о том, как преодолеть социологические факторы, препятствующие их росту. Я думал, как можно проиллюстрировать слово «структура» и вспомнил о человеческом теле. Что определяет его структуру? Скелет, не правда ли? У меня есть скелет. Если бы на меня сейчас направили рентгеновские лучи, они бы просветили сквозь кожу и мясо, и вы бы увидели все мои кости, ребра, тазобедренные кости, коленные чашечки, скелет, одним словом. Скелеты сами по себе не очень симпатичны. В колледже я изучал кинестетику и биомеханику. У нас в классе был большой скелет, и нам нужно было знать названия всех костей, мышц и разбираться, как работают суставы. Скелеты выглядят некрасиво, но тем не менее размер тела всегда определяется размером и мощью скелета. Вы никак не сможете быть 2-метровым, 100-килограммовым баскетболистом, если у вас скелет 2-летнего ребенка. То же самое относится и к церкви. Структура – это не то, что выглядит мило или зрелищно, или очень духовно. Но часто Бог и хотел бы дать вашей церкви рост, жизнь и милую наружность, а этого не позволяет хилый скелет. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Для этого заглянем в книгу Деяний. Вторая глава, стихи с 42 по 48, очень знакомый отрывок о жизни ранней церкви. Как кто-то справедливо заметил, за первые пару месяцев или за первый год ранняя церковь выросла как минимум до 100 тысяч членов. Только подумайте, церковь росла и умножалась. Через год в ней уже было 100 тысяч человек. Это означает, что у нее была некая структура, которая могла выдержать такое огромное количество людей. Из второй главы книги Деяний мы получаем картину жизни ранней церкви. Это было после дня Пятидесятницы, начиная с 41 стиха.
Лука как бы подводит итоги, дает краткую картину всего того, что описывалось раньше и что входило в практику ранней церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть они были посвящены Слову Божьему, отношениям друг с другом, глубокой молитве. Они стремились, чтобы Христос был в центре всего, что они делают. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов. Дух Святой подтверждал их усилия, это было что-то новое. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякое.

всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Между верующими были жертвенные отношения, где благо других людей ценилось выше собственного. И дальше сказано, и каждый день единодушно пребывали в храме, подчеркните слова, в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. А теперь подчеркните слова «по домам». Они преломляли хлеб по домам и ели вместе в веселье и простоте сердца, и при этом хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И дальше Лука добавляет еще одну фразу. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Представляете? Не еженедельно, а ежедневно. А вы заметили, что в ранней церкви было два вида собраний, разные по количеству людей, то есть уже в Библии упоминаются различные структурные элементы. Но вот что я думаю, если бы Бог хотел предписать всем церквам определенную структуру, Он бы сказал, что должны быть большие группы такой-то численности, средние группы такой-то и так далее. Но Библия точно об этом не говорит, предоставляя нам свободу. Методология, то есть конкретно как это делать, часто оставляется на усмотрение Духа Святого, который действует по-разному в разных культурах. Тем не менее, я верю, что есть два структурных элемента, предписанных Богом. Во-первых, это большая группа, где преподается Слово Божие, где мы находим вдохновение, учение и поклонение. Во-вторых, это малая группа, где происходит подотчетность, общение, глубокие отношения и жизненные перемены. Мы постоянно видим, что должно быть и то, и другое. Должно быть ощущение массовости, движения, где люди, особо одаренные для этого Богом, делятся Его Словом, ведут нас в прославлении, где неверующие могут воочию увидеть Божье присутствие и Его дела. Но, кроме того, нужно собираться по домам. Кстати, вы заметили, где первые христиане принимали причастие? Не только в большой группе. У них было ощущение близости и участия в жизни друг друга. Все это было для них внове, но то, о чем проповедовал Петр в их малых домашних группах, перестало быть для них теорией, а становилось практикой. Как вы думаете, что происходило, когда они сидели за столом? Они ели. А что значит вместе вкушать пищу? Это возможность разделить свою жизнь с другими, проявить гостеприимство, построить искренние взаимоотношения. Это не какая-то программа, это образ жизни. Если Бог действует в вашей жизни и изменяет вас, что получается? Представьте, что к вам в гости приходят 8, 10, 12 или 15 человек. О чем спросят ваши соседи? Что это за собрание у вас дома? Вы рассказываете им, что дальше? А можно мы придем, спрашивают они? Ну, конечно. Итак, благовестие в ранней церкви было не только централизованным, но и локализованным. Говоря о структуре, я думаю, церковь смогла так сильно вырасти, потому что, во-первых, там были мощные проповеди, сопровождаемые делами Духа, а во-вторых, они применяли истину на практике и видели, как она действует в их жизни. Большая группа собиралась в храме, а малые по домам. Христос четко сказал, что для нового вина требуются новые мехи. Что это означает? Истина остается неизменной. Кто такой Христос? В чем состоит Евангелие? Какова наша цель? Но наши методы должны меняться. Наши методы должны быть гибкими. Что мы делаем, не меняется, но как мы делаем, постоянно меняется. Как вы думаете, почему Христос так не нравился религиозным людям? Потому что Он нарушал традиции. Например, суббота. Соблюдать субботу – это самая нерушимая еврейская традиция всех времен, даже до сегодняшнего дня. А сколько раз Христос делал что-то в субботу, исцелял, ел, шел через поле? Он как будто умышленно нарушал традиции, чтобы позлить людей. На самом деле, Он хотел научить их, что соблюдение субботы – это не какое-то иго. Суббота для человека, а не человек для субботы. Фарисеи, говорил он, отношение с Богом не в том, чтобы соблюдать жесткие правила и впечатлять своей правильностью. Это живые, чистосердечные отношения с любящим Отцом. Христос нарушал множество правил. Он пренебрегал ритуальным омовением. Почему? Потому что новому вину нужны

и новые мехи. Традиции, не основанные на Библии, ограничивают наши структурные возможности и формируют у нас неправильные установки. Я называю их полироидными снимками. Вот такой должна быть церковь и никакой другой. Мы ограничиваем церковь определенными рамками, но эти рамки не тождественны истине. И стоит хоть чуть-чуть изменить рамки, люди начинают нервничать. Но помните, что двухметровый 100-килограммовый человек не может существовать со скелетом ребенка. Очень часто бывает, что Бог благословляет церковь и старается ее взрастить от ребенка к подростку, от подростка к молодому человеку, от молодого человека к зрелому. Но у церкви скелет ребенка, и пока она не изменит свою структуру, она ни за что не сможет вырасти ни вширь, ни вглубь, как это угодно Богу. Итак, сегодня я хочу обсудить с вами очень практические моменты структуры. Я изучал церкви по всему миру и узнал, что существуют предсказуемые модели роста церквей, описанные исследователями и действующие в разных церквах с разными богословскими взглядами и разной историей. Но дело осложняется вот чем. Если спросить растущие церкви, почему они растут, вам могут ответить: мы выросли, потому что стали проводить молитвенные собрания вечером по вторникам. Мы выросли, потому что стали использовать такие-то материалы. И окажется, что есть множество разных моделей. Мой вывод: конечно, есть библейские принципы, которые Бог рекомендует всем нам. Однако часто происходит так, что церковь инстинктивно меняет свою структуру по побуждению Духа Святого, и церковь растет, сама не зная почему. Представьте, что вы выращиваете в горшке небольшое растение. Там хороший грунт, достаточно солнечного света, и оно растет. Когда оно перестает расти, это не значит, что оно выросло до предела возможностей. Просто горшок слишком маленький. Вам нужно пересадить растение. Также нужно пересадить и церковь, обеспечить ей подходящую структуру. Говоря практическим языком, пастор и руководство церкви должно определить цель для каждой из групп разной численности. Мы часто думаем, что жизненные перемены происходят в большой группе. Я был в одной семинарии, которую я всем сердцем люблю. В ней делается акцент на изучении языков и на проповеди Слова Божьего, и это замечательно. У них на вывеске большими буквами написано «Проповедуйте слово», а внизу о том, как изменится жизнь людей. То есть они подразумевают, что нужно просто проповедовать слово, и все автоматически изменится. Что ж, должен вас разочаровать, жизнь не меняется в больших группах. Можно подтолкнуть к переменам, зажечь искру, вдохновить людей, затронуть их сердца. Но, предположим, я услышал, что мне нужно покаяться, что я неправильно веду себя с женой. Я говорю: спасибо, Господи. Эта проповедь и это прославление помогли мне понять, что мне нужно покаяться и исправиться как мужу. Ну а что дальше? Дальше мне понадобится помощь. Мне нужно поговорить с кем-то, кто умеет быть хорошим мужем. Мне нужна малая группа, которая спросит у меня отчет. Мне нужны люди, которые дадут мне совет и покажут пример, как быть хорошим мужем. В больших группах люди получают знания и вдохновение, но перемена жизни происходит в малых группах. Это необходимо понимать. Я знаю пасторов, всем сердцем любящих Бога, которые считают так: «Мое дело проповедовать, а Бог позаботится обо всем остальном». А остальное, если происходит, то исключительно по милости Духа Святого, вопреки недостаткам пастора и церкви. Группы среднего размера существуют для того, чтобы люди находили себя, становились лидерами или учителями. В такие группы входят от 20 до 80 человек. В вашей церкви непременно должны быть группы среднего размера. Я называю их группами принадлежности. Людям нужно находиться в большой группе, 150 человек и больше, чтобы ощущать движение Бога. Но им также нужно находиться в группе из 20 или 50 или 80 человек. Возможно, это хор или евангелизационное служение, или все люди, которые работают с детьми, или все люди, которые участвуют в служении бизнесменам. А может, это 40 человек из группы порядка, которые вместе молятся перед каждым служением, или молитвенная команда, или все лидеры малых групп, которые собираются раз в месяц для общения
и молитвы. Если вы не придете на встречу в группе из 30 или 40 человек, это заметят. Здесь люди испытывают привязанность друг к другу. Вы ощущаете себя частью этой группы, вы неплохо знаете других людей. В рамках Большой Церкви эта группа, к которой вы принадлежите, выходя из толпы и обретая ощущение своей личности. Нам нужно принадлежать. Нам также нужно взращивать людей, нужно обучать их тому, как обучать других, нужно тренировать их. По мере того, как церковь увеличивается, требования к преподаванию возрастают, не правда ли? То есть, если в вашей церкви 1000 человек, нужно быть действительно хорошим проповедником, чтобы учить в ней. И поэтому в больших церквах мы часто не уделяем внимания тому, чтобы развивать дар преподавания. Скажите, на ком может тренироваться человек с таким даром? Новичка вряд ли выпустят перед 1000 или 2000 человек, чтобы он потренировался, поэтому и нужны группы по 40, 60, 80 человек, до 100, где люди с даром преподавания могут учиться преподавать, получать отклики, поддержку и возрастать как проповедники и как лидеры. И последний вид – это малые группы. Здесь мы видим жизненные перемены, глубокие отношения, применение истины на практике, подотчетность, заботу друг о друге. Большая часть пасторского попечения, чуть ли не 90%, может осуществляться самими прихожанами. Просто нужно научить людей быть пастухами, и тогда пастор и пасторская команда смогут быть фермерами. Разница в том, что пастухи заботятся об овцах, а фермеры заботятся о пастухах. Понимаете, о чем я? Всякий раз, когда меняется структура церкви, можете это записать, всякий раз, когда меняется структура церкви, меняется и роль пастора. Очень часто церковь не растет потому, что пастор не осознает, что его роль должна измениться или просто не способен измениться. И, кстати, это не всегда плохо. Видите ли, нам всем внушили подсознательное убеждение, что больше значит лучше. Но я не думаю, что Бога впечатляют большие церкви с толпами народа. Думаю, Его впечатляют те церкви, где неверующие узнают Христа. Новообращенные возрастают в зрелости, зрелые люди влияют на свое окружение и взращивают себе подобных. Кроме того, Бог дает каждому из нас определенный набор даров и способностей. Некоторые люди взращивают церковь до определенного уровня, а потом передают ее в следующие руки. Многим из тех, кто сейчас занимает пост старшего пастора, стоило бы получше разобраться в своих дарах. Возможно, тогда бы они перешли в большую церковь на пост младшего пастора или еще какого-нибудь сотрудника. Они бы взращивали группы людей и передавали их дальше. Но почему-то мы убеждены, что если ты хороший пастор, то рано или поздно у тебя будет огромная церковь, и что пасторы маленьких церквей – неудачники, а вот пасторы больших церквей – великие люди. Мне кажется, Бог так не думает. Он дает нам достаточно даров, способностей и желаний, чтобы руководить церковью определенного размера. Но мы сами себя ограничиваем, считая, что все мы должны быть старшими пасторами и уметь делать то-то и то-то. Многие люди могут быть замечательными пастырями, замечательными душепопечителями, но им не дано быть хорошими проповедниками, а в наших церквах принято считать, что нужно уметь все. И когда человек, который преподает нормально, но не слишком хорошо, учит большую группу людей, эти люди не получают ни назидания, ни вдохновения. А вполне возможно, что этот человек был бы прекрасным инструктором для малых групп или лидером семейного служения. Возможно, в другой роли он бы полностью расцвел. Теперь я хочу поговорить с вами о распространенных барьерах, которые церковь должна перешагнуть в процессе роста. Во-первых, эти барьеры предсказуемы. Это не какая-то метафизика. Здесь все исследовано, задокументировано. Я буду говорить медленно, и на вашем месте я бы тщательно конспектировал, стараясь сразу понять, что из этого относится к вашей церкви. Самая маленькая церковь – это домашняя церковь, от 10 до 25 человек. Такая церковь обычно собирается дома и растет медленно. Как правило, ее влияние в плане благовестия не очень значительно.
важнейший фактор, который поможет вам преодолеть барьер и выйти на новый уровень, это видение и стратегия благовестия неверующим. Домашняя церковь из 10-15 человек невольно превращается в семью. Поэтому роль пастора в том, чтобы постоянно подталкивать своих людей и спрашивать, кто еще должен быть среди нас? Почему они до сих пор не здесь? Нам нужно проявлять заботу о наших неверующих соседях. Такая церковь часто обращена на саму себя. Это наш дом, наш клуб и не более. Там тесные взаимоотношения, людям очень удобно, и им это нравится. Пастор должен обратить внимание людей на то, что происходит за пределами церкви. Как это сделать? Во-первых, нужно уделять значительное время молитве за заблудших людей. Всякий раз, когда ваши 10-15 человек собираются вместе, молитесь о заблудших людях. Пусть каждый напишет имена 2, 3 или 4 человек из своего окружения, которые еще не знают Бога, и вместе молитесь о них. Ведь одно из преимуществ домашней церкви в том, что у всех есть возможность участвовать в общении. Еще одна идея, которую мы использовали в подобных церквах. Пожалуйста, передайте мне один из вон тех стульев. Это незапланированный пример. Большое спасибо. Итак, допустим, в вашей домашней церкви 8-10 человек. Обычно они сидят в кругу. Добавьте в этот круг один пустой стул. Пусть он стоит там на каждом собрании. Ведь Бог хочет, чтобы кто-то занял этот стул. Это будет наглядным напоминанием для вашей церкви, что вы существуете не ради себя самих, а ради тех людей, которых Бог хочет к вам привести. Если вы преодолеете этот количественный барьер, у вас будет так называемая одноячеечная церковь. Это церковь, где от 20 до 80 человек. Как правило, пастор такой церкви совмещает пасторство с обычной работой. По будням он работает слесарем или строителем или программистом, а по воскресеньям проповедует. Такая церковь может стремительно расти до тех пор, пока в ней не окажется человек 50-60. После этого начинают страдать отношения между людьми. Еще недавно у нас была домашняя церковь, где все было мило, прекрасно, а тут нас уже 50 или 60, и нельзя даже слова вставить, и к пастору не подступиться, ощущение близости и сплоченности постепенно пропадает. Когда церковь подходит к этому барьеру, выход в том, чтобы разбиваться на группы. Если вы будете собираться только все вместе, большой группой из 50-60 человек, где вы как пастор будете учить, а все остальные слушать, вы еще долго не сдвинетесь с мертвой точки. Это можно сказать с полной определенностью. Если же вы хотите и дальше расти, вам нужно найти 3-4 лидеров, людей с даром учителя. Вам нужно встретиться с ними, рассказать, о чем вы собираетесь проповедовать, дать им список вопросов, которые вы затронете, и таким образом вы сохраните преимущество маленькой церкви. Все думают, что чем больше, тем лучше. А как по мне, я бы предпочел, чтобы у меня было 50-60 человек, которых я знаю, но ведь церковь существует не ради меня. Если у вас будет 4 лидера, тогда вы сможете сделать следующее. Вы читаете проповедь на 30-40 минут, как сочтете нужным, все вместе прославляете Бога, а потом вы делитесь на группы. Каждый лидер берет с собой 10-15 человек. Теперь хоть всего у вас в церкви 60 человек, но сразу же во время служения каждый попадает в малую группу из 10 или 12. И угадайте, что происходит? Возвращается ощущение близости. Теперь я могу высказаться, могу поделиться своим мнением. Потом я обязательно беседую со своими 4 лидерами и выслушиваю их отклик. Церковь растет, а вы просто добавляете новых и новых обученных лидеров. Понимаете, в чем ключ? Нужно просто изменять структуру, чтобы она соответствовала потребностям людей. Итак, вы лично обучаете лидеров, помогаете им вести их группы, а также, послушайте внимательно, выделяете наиболее многообещающих из них. Вот что я делал в своей церкви в Калифорнии. А это была очень большая церковь. Я присматривался, у кого есть дар обучения. Предположим, я читал большую часть проповеди, а на последние 10 минут приглашал на сцену выбранного человека, чтобы тот поделился историей или примером из своей жизни. Может быть, я даже не уходил поначалу, а стоял рядом с ним и в конце благодарил его.
Увидев, что этот человек обладает способностями, я определял, какие темы его по-настоящему волнуют. Раз они его волнуют, он сможет хорошо

хорошо рассказать о них. Помню один конкретный пример. У нас в церкви был бизнесмен, которому была близка тема денег. Он хорошо разбирался в финансовых вопросах и мудро распоряжался средствами. Тогда я решил провести цикл проповеди о распоряжении ресурсами. На одной из проповедей я дал ему время, чтобы он поделился своим свидетельством, а следующую проповедь он прочитал сам. Получилось замечательно, а последнюю проповедь снова читал я, подводя итоги. И знаете, что было дальше? Со временем он присоединился к нашей пасторской команде, а сейчас стал старшим пастором. Поэтому ваша главная задача – это вкладывать в развитие людей и развитие структуры. Третий тип церкви называется «маленькая церковь». В ней от 85 до 100 человек. Она обычно возглавляется единственным штатным пастором, и это не уменьшенная версия большой церкви. Это важно понимать. Маленькая церковь из 100 человек или около того – это не уменьшенная версия большой церкви. Разница такая же, как между машиной и самолетом. Как к машине нельзя приделать крылья, так и к маленькой церкви неприменимы многие принципы большой церкви. Это две совершенно разные вещи, и важно это осознавать. Вы помните, что ранняя церковь очень быстро росла? В маленькой церкви из 100 человек главная ценность – это ощущение семьи. Семьи, где царят близкие отношения. И что нужно, чтобы преодолеть численный барьер 100 человек? Заметьте здесь интересную особенность. Теперь у вас есть штатный пастор. А когда есть штатный пастор, люди начинают мыслить так. Вот и прекрасно. Мы ему платим, так пусть он занимается служением. Пусть он посещает больных и консультирует, и проповедует. Четвертая глава послания к Ефесянам с точностью да наоборот. На этом этапе роста люди обычно говорят о том, как они хотят благовествовать своему окружению и нести спасение неспасенным. Но тем не менее в церкви из 100 человек многие связаны родственными связями. Здесь у нас родители со своими взрослыми детьми, невестками, двоюродными братьями и так далее. И хотя они говорят, что хотят привлекать новых людей, ключевая ценность – это семья. Поэтому, как только в церкви начинаются перемены, такие как второе служение или внедрение новых людей в жизнь церкви, или изменения в структуре, ощущение семьи утрачивается, и члены церкви начинают проявлять недовольство. В таком случае первоочередная задача пастора – это сломить эгоцентризм церкви и заразить людей заботой о тех, кто еще к ней не принадлежит. В этот период вам нужно быть особенно внимательным к происходящему, ведь многие люди будут очень расстроены, если отнять у них ощущение семьи. Помню, как это было в первой церкви, где я был пастором. Мы выросли от 30 человек до 100 или 110. Бог начал действовать, и было очень радостно за этим наблюдать. Ведь долгие годы там было только 30 человек, а тут вдруг стало 60, а потом 100, и даже стало хватать мне на зарплату. Это ли не замечательно? Теперь люди говорили, вот чего мы хотим. Так что вы, пастор, занимаетесь служением? И так мы стали расти, и я начал просить их делать некоторые дела, которые нарушали привычную семейную атмосферу. И вот один из членов совета побеседовал со своим тестем, а потом со своим зятем, который тоже был в нашей церкви, а потом они пришли ко мне и стали жаловаться. Эти новые люди, они пачкают пол на кухне. Эти новые люди, мы купили микроавтобус для нашей молодежи, а они расходуют слишком много бензина. Всякий раз виновными были новые люди. Церковь делится на старую гвардию и новую. Поэтому главное, что вам нужно сделать, чтобы преодолеть количественный барьер, это передать людям свое видение относительно благовестия и тех, кто еще не принадлежит к церкви. Предупреждаю, если вы хотите расти, вам придется потерять некоторых ключевых членов семьи. Вам нужно будет пройти тесты на честность и на мужество. Вот что произошло у нас в служении на этом этапе. Мы росли, и женщины из нашей церкви регулярно собирались в доме одного из лидеров. Его жена была не особенно верующей, но у нее был дар гостеприимства, и ей нравилось готовить изысканные обеды для наших женщин. Эта женская группа не

не росла. Там не преподавалось ничего, что помогало бы женщинам расти. И тогда я либо совершил ошибку, либо собрался с мужеством. Это как посмотреть и сказал, зачем нам это собрание? Его ведет женщина, которая не является посвященной христианкой. Туда приходят все свои женщины, 18-20 человек, и это число не меняется уже 4 года. Цели не достигаются, и люди, которые там учат, не призваны к этому служению. Зачем это надо? И я изменил формат этого служения. С тех пор эта женщина решила больше не появляться в церкви. А ее муж был главой братского совета. Он вызвал меня на разговор, в результате которого я чуть не лишился своей работы. Я сказал ему, понимаю, что это ваша жена, но позвольте задать вам несколько вопросов. Это был очень хороший, благочестивый человек. Но даже хорошие люди бывают слепы, когда речь идет об их семье. Скажите, эта группа растет? Нет. А ваша жена лично, находится ли она в общении с Богом? Нет, но мы молимся об этом. На каждом лидерском собрании, ясно. А то, что они там изучают, влияет на жизнь женщин? По правде говоря, нет. То есть эти встречи проходят для того, чтобы ваша жена могла продемонстрировать свои кулинарные способности? Ну да. А это соответствует целям нашей церкви? Нет. Это был благочестивый человек, и он остался в церкви. А 2 года спустя, когда церковь выросла и стала еще здоровее, эта женщина почувствовала, что может вернуться и вернулась. Но я вам скажу, многие церкви об этом притыкаются. Если сформулировать кратко, получится вот что. Задача пастора – сделать так, чтобы любовь к окружающим стала приоритетнее, чем ощущение семьи. Понимаете, о чем я? Вы умные люди, а значит, вы будете молиться об этом, учить этому, показывать пример, знакомить с вашим видением новых людей. Возьмите кого-то из старой гвардии и кого-то из новой и поручите им совместное служение. А когда у них появятся успехи, пригласите на сцену и попросите рассказать об этом. Вы должны всегда вознаграждать то, что соответствует видению церкви. Церковь среднего размера – это церковь, в которой от 100 до 250 человек. Здесь самым главным барьером для роста является нехватка сотрудников. Во всех классических материалах о церковном служении упоминается о так называемом двухсотенном барьере. Утверждается, что если в церкви только один пастор, ему никогда не преодолеть этот барьер, если только у него нет совершенно потрясающей команды добровольцев или если не произойдет что-то из ряда вон выходящее. Но самое страшное дело для церкви – это взять на работу еще одного сотрудника в дополнение к пастору. У нас же нет на это бюджета, нет денег. Послушайте внимательно. Набирая персонал, нужно руководствоваться не тем, сколько у вас прихожан сейчас, а тем, сколько прихожан вы хотите видеть. Это очень важно, так что я повторю. Набирая персонал, нужно руководствоваться не тем, сколько у вас прихожан сейчас, а тем, сколько прихожан вы хотите видеть. Проведем параллель с человеческим организмом. На нем не станет больше мышц, если вначале не вырастет скелет. Сначала необходима структура, а персонал – это часть структуры. Причем интересно, что взять первого сотрудника – это всегда тяжело. Второго? О, зато дальше гораздо проще. У вас уже 400-500 человек, нужен еще один сотрудник, денег нет, ничего. Бог всегда обеспечивает необходимым. Но это стратегическое решение. Ваше дело нанять сотрудника, а хороший сотрудник в течение года заработает себе на зарплату. Тем, как он повлияет на церковь. Это ключ к тому, как преодолеть количественный барьер из 200 или 250 человек. Вам и вашим лидерам необходимо проявить инициативу и набрать сотрудников, и к тому же хороших сотрудников. Не стоит брать на работу своего лучшего друга, похожего на вас, как две капли воды. И, кстати, это может показаться ересью, но вспомните библейские примеры. Сотрудникам церкви не всегда обязательно иметь богословское образование. Иногда сотрудником может стать человек, который проявил себя как доброволец, служил 15-20 часов в неделю, руководил лидерами малых групп, обладает даром преподавания, пользуется уважением. Просто он станет работать полный день, а богословское образование сможет получить из личного общения с вами. В нашей церкви в Санта-Крус
У нас было около 25 штатных пасторов и, кроме того, 40 других сотрудников. Из этих 25 пасторов 20 или больше оказались среди нас, потому что проявили себя в жизни церкви. Я закончил хорошую семинарию, и все они тоже получили хорошую богословскую подготовку, кто заочно, кто на летних курсах или еще как-нибудь. Но главное, что я видел, это их характер и их дары. Я видел, что они уже готовы к этой работе. И я сам старался дать им недостающую богословскую подготовку. Это было частью обучения лидеров в нашей церкви. Они постоянно читали хорошие книги, слушали кассеты. Вот представьте, как это было в ранней церкви. По самым скромным подсчетам, через год после ее основания в ней было 100 тысяч членов, а семинарию прошли только 12 апостолов. Но они ведь 3 года были с Иисусом, так что это зачтется как семинария. И больше никто семинарии не оканчивал. А кто возглавлял малые группы? Кто заботился обо всех этих людях? Простые верующие, из которых 85% или более были рабами. Ну, разве что пару человек было из дома Ирода. Неужели Бог доверил 100 тысяч душ лидерам, из которых только 12 имели богословскую подготовку? Да, и эти 12 учили остальных своим примером, своей жизнью, в максимальном темпе. Так что через год они пеклись и заботились уже о 100 тысячах. Но это же невозможно сделать без богословского образования, скажете вы. А вы посмотрите на сегодняшнюю церковь, на ее плоды, где часто говорят одно, а делают другое. И посмотрите на раннюю церковь и на то, как она перевернула мир. Так может, богословское образование не так важно, как это раздули? Если у меня богословское образование, да, есть, и я этому очень рад. Считаю ли я, что оно вообще нужно? Конечно, но, предположим, в вашей церкви 150-250 человек, и вам необходим сотрудник, который поможет преодолеть барьер и выйти на новый уровень. Если вы возьмете себе сотрудника из местной семинарии, незнакомого с вашей церковью, может оказаться, что у него нет нужных даров, он не понимает своей роли, у него нет опыта при всем его богословском образовании. Поэтому, когда я нанимаю человека на работу, я смотрю, насколько он компетентен. Конечно, я смотрю еще и на его характер, и на то, насколько он вписывается в нашу команду, но меня интересует его компетентность. А как об этом узнать? Здесь недостаточно информации из резюме, состоял в такой-то церкви, учился в такой-то семинарии. Все это хорошо, но я всегда смотрю в зеркало заднего вида. Я всегда спрашиваю, а что уже сделал этот человек? Какие плоды он принес? Мне важно не то, учился ли он в семинарии, а то, насколько очевидна Божья рука в его жизни. Если он начал работать с 8 людьми, потом их стало 20, потом 50, потом 150. Если он был сотрудником в церкви, где сначала было 3 малых группы, потом их стало 100, и я вижу материалы, которые он использовал. О чем это мне говорит? О том, что он умеет взращивать малые группы. И если я ищу пастора для малых групп, то лучше я возьму на работу его, чем того, кто 8 лет изучал ведение малых групп. А когда я его спрашиваю, и сколько малых групп вы взрастили, он отвечает, ну, я преподаю курсы о малых группах. «Меня не интересуют ваши курсы. Сколько групп вы взрастили?» «Ни одной. Ну, тогда продолжайте свои курсы, я не возьму вас на работу». Конечно, это не означает, что человек не может быть и теоретиком, и практиком. Просто я хочу подчеркнуть, что важнее. Но ваша задача – нанять персонал и убедиться, что роли четко распределены. Здесь легко запутаться и постоянно переводить стрелки. Но я верю в командное служение и думаю, что Библия ясно об этом говорит. У вас должна быть команда. Всякий раз, когда в Новом Завете используется слово «старейшина» или «дьякон», оно используется во множественном числе. Вместе с тем, всегда есть главный, ключевой лидер. Мы знаем, что в Иерусалимской церкви это был Иаков, среди евреев в рассеянии Петр, среди язычников Павел. Мы также знаем, что Павел учил Тимофея назначать лидеров, а не проводить всеобщие выборы.
Он не говорил собрать всю церковь и узнать, кто чей родственник, кто кому нравится, кто дольше всех в церкви или у кого больше денег, а потом провести голосование. Нет, он говорил ставить, то есть назначать лидеров, и кого назначать, тех, у кого достойный характер.

церкви уже много сотрудников и, как правило, 3-5 пасторов. В таких церквах хорошие проповеди, хорошее прославление, а иногда и неплохое служение малых групп. Здесь барьером к следующему уровню является недостаточная осведомленность о духовных дарах и о том, что каждый член церкви должен быть служителем. Смотрите, что происходит. Вы набираете новых сотрудников и обнаруживаете, что они могут решить множество проблем. Вы в восторге от этого. Нас было 150 человек. Мы наняли нового сотрудника, и нас стало 250. Мы наняли еще одного сотрудника, и нас уже стало 400 или 500. Наняли пятого сотрудника, нас стало 800. Значит, нужно добавлять сотрудников, и все. Это неправильно. В таком случае сотрудники постепенно становятся героями, а рядовые члены церкви выходят из игры. Они не служат, зато вместо этого каждый из сотрудников развивает свое собственное служение. Например, один из них строит замечательное молодежное служение, другой – служение для взрослых, третий – евангелизационное служение. И в результате у вас получается 4 или 5 отдельных церквей внутри церкви, где каждый сотрудник занимается своим делом, причем все служение лежит на сотрудниках. Помните, мы говорили о пределах возможностей пастора, что сам он может служить 100 членам церкви, а тут получается у нас 4 или 5 пасторов, умножаем эту цифру и получаем церковь из 500 человек. Чтобы ситуация изменилась, пасторы должны пересмотреть свою роль и сказать: «Наша задача – научить людей благовестию. Наша задача – подготовить лидеров молодежного служения или служения для взрослых, чтобы они могли раскрыть свой потенциал». Видите разницу? Только так можно преодолеть этот барьер. Ключ в законе реализации способностей. Если этого не сделать, люди превратятся в сторонних наблюдателей. Ведь у вас уже сейчас большая церковь с хорошими проповедями и хорошей музыкой. Вот они и думают, какая замечательная церковь, интересные выступления пастора, а какие прекрасные песни. И они позволят вам и дальше проводить это увлекательное шоу, а сами будут сидеть на трибунах и кричать: «Давай, давай, ну забей же гол». Нужно деликатно объяснить людям, что каждый должен быть служителем. Нужно дать людям мотивацию и помочь им понять, что служение церкви в их руках. Когда я стал служить в церкви в Калифорнии, она выросла от 75 человек до 1000 примерно за 5,5 лет. Но потом численность упала до 750 и оставалась на этом уровне года 3. Там было 5 сотрудников, просто классический пример, и никто не мог понять, почему не удается сдвинуться с отметки 800. К несчастью, двое из пасторов в течение одной недели впали в блуд. А ведь это было прямо связано с недостатками структуры. У нас было 5 пасторов, которые служили на полную катушку и поддерживали в общей сложности 750 прихожан, но при этом ужасно уставали. Они постоянно жили в состоянии стресса, работая по 14 часов в день. А в таком состоянии самые лучшие люди могут совершать ужасные ошибки. Как описано в 11 главе 2 книги Царств, «И цари подвержены минутным слабостям». Ни один пастор не просыпается утром со словами: «Значит так, сегодня воскресенье, думаю, что во вторник я изменю жене. Я разрушу свой брак и свою репутацию и опозорю имя Божье. Да, во вторник в 3 часа». Так не бывает. Просто нагрузка становится невыносимой, ведь в церкви уже 750 человек, а значит, нужно новое здание. Нужно организовать огромную кампанию по сбору денег, а никто из пасторов в жизни таким не занимался. Кроме того, нужно наблюдать за всеми сотрудниками. Казалось бы, это приятная задача, но она отнимает массу времени, и, к сожалению, наши сотрудники не ангелы. Так же, как и у нас, у них бывают проблемы в семье, так что нужно их консультировать, а церковь выросла, и теперь ожидается, что ваши проповеди будут не просто хорошими, а замечательными. И пастор хватается за голову и в момент слабости просто сдается из-за всей этой боли, которую он переживает.
Вот почему нужно обучать и оснащать людей, и на этом этапе нужно передать служение в руки прихожан. В нашей церкви были служения, в которых было задействовано 100, 200 и даже больше человек, и они возглавлялись рядовыми прихожанами, а не сотрудниками. И все они были людьми одаренными, ведь не каждый сможет организовать 200 человек, подготовить 5 лидеров, регулярно с ними встречаться,

разработать систему подотчетности и так далее. Им это было легко, ведь на работе у них в подчинении было по 5000 человек, а нам это было сложно. Поэтому нужно рассказывать людям о духовных дарах. Когда новые люди приходят в церковь, нужно позаботиться об их росте, организовать для них классы, провести их через изучение определенных материалов в малых группах, помочь им открыть свои дары. А после этого устройте собрание, куда сотрудники придут с четким описанием задач для служителей, необходимых в разных сферах церковного служения. Пусть люди выберут себе служение по душе в соответствии со своими дарами, и пусть они попробуют себя в нем поначалу, несколько месяцев. Скажите, если вам не понравится, ничего, у нас есть еще около 50 служений, в которых вы сможете участвовать. Необходимо привить понимание, что каждый член церкви – служитель. Переходим к очень большой церкви от 750 до 2000 человек. В такой церкви много пасторов, хорошо развита сеть служений, и она будет расти примерно до 2000. Здесь проблема обычно заключается в старшем пасторе. Как правило, не всегда. Я знаю несколько исключений, но, как правило, получается так, что пастор вырастил церковь, которая вышла за рамки его лидерских способностей. Вы, как апостол Петр, проповедовали, учили, оснащали, люди приходили и приходили. Вы сумели развить из младенческого скелета детский, потом подростковый, потом взрослый. Вы научились руководить и создавать структуры. Но когда вы доходите до 2000, вам нужны дары уже не только духовного лидера, но и президента огромной корпорации. Вот тут-то у вас и начинаются проблемы. Так было со мной. Я вырастил огромную церковь и не знал, как ею управлять. А проявляется это обычно так, как описано в 6 главе Деяний. Люди начинают жаловаться на то, что их нужды не удовлетворяются. Вроде бы у вас хорошие лидеры, хорошее служение, а жалобы идут. Церковь дает трещины в разных местах, а это говорит о том, что ваша организационная структура, ваш скелет не выдерживают массы тела. И вот решение этой проблемы. Нужно обратиться за помощью к специалистам. Либо вам придется освоить навыки руководителей высшего звена, которым в семинарии не учат, либо еще что-то, например, как в моем случае. Я всегда учился как только мог. Первые 15 лет пасторского служения я посещал всевозможные конференции. Я продолжал их посещать, но теперь осознал, что пора учиться не столько богословию, сколько лидерству и менеджменту. Я знал богословие, знал, как составить хорошую проповедь, но не знал, как управлять персоналом. Поэтому я начал общаться с людьми, которые руководили разными компаниями, и задавать им вопросы. Они сообщали мне: «У нас в компании будет такой-то семинар на такую-то тему». Я спрашивал: «А можно я приду и посижу в уголочке?» «Конечно, приходите». Я приходил, садился в последнем ряду, старательно конспектировал и думал про себя: «О, а это, оказывается, не так уж и сложно». Но, разумеется, это не так уж и сложно, если есть кому вас научить. А если вы понятия не имеете, что делать, тогда это очень сложно. Если вам приходится управлять такой огромной церковью, вам нужно развивать свои лидерские способности. Но вот еще один, возможно, лучший вариант. Вполне вероятно, Бог хочет, чтобы вы взяли на работу кого-нибудь из членов вашей церкви. Это должен быть человек с опытом управления бизнесом, благочестивый, проявивший себя с духовной стороны, честный, постоянно развивающий свои лидерские качества. Его опыт на светской работе – это как раз то, что вам нужно. Помните, я говорил, что первый признак растущих церквей – это готовность обращаться за помощью. Мы нашли одного человека. Кто из вас знаком с церковью Уиллоу Крик? Вместе с Биллом Хайблсом там в свое время потрудился человек по имени Дон Казинс. Всего он поставил на ноги 68 служений. Он их запускал, растил и передавал в надежные руки. А потом он основал свою организацию, помогающую церквам. Так вот, мы пригласили Дона в нашу церковь, и 3 дня он за всем наблюдал. Мы застряли на числе 2000 и не могли объяснить, почему, и не знали, что нам делать. А потом Дон и я сели в Макдональдсе. Он нарисовал пару схем и сказал: «Вот это у вас хорошо получилось. Вам нужно это продолжать, если хотите, чтобы церковь росла. Но кроме того, думаю, у вас в церкви найдется такой человек». И дальше он описал, кто нам нужен. Наверное, это вице-президент какой-нибудь компании. Он ощущает Божий призыв и ждет задачи. И тут я понял, точно, это Фред. Кто? Фред Хеннонс, он вице-президент какой-то международной компании. Помню, он говорил, что когда он пришел ко Христу, Бог показал ему, что когда

Когда-нибудь он станет пастором. Что ж, сказал Дон, тогда поговорите с Фредом. Через 2 дня я встретился с Фредом в другой аналогичной закусочной, поскольку встреча в Макдональдсе прошла очень удачно. Позже Фред вспоминал, что я завербовал его практически без каких-либо затрат. Я рассказал ему о наших финансах, о нашей структуре, наших ресурсах и объяснил, что нам нужен человек, который сможет всем этим управлять. Он попросил время, чтобы помолиться об этом. И вот как я узнал, что Фред именно тот, кто нам нужен. У него были деловые интересы, но он отказался от возможности заработать чуть ли не $1 миллион и преждевременно ушел из бизнеса, чтобы стать пастором. Так что я знал, что мотивация у него правильная. Фред поставил только одно условие. Со временем я хочу стать старшим пастором. Так что я соглашусь, если вы мне поможете, обучите меня, как проводить бракосочетание, похороны, как делиться своей верой. Я хочу узнать все о церковном руководстве, потому что хочу стать старшим пастором. Я протянул ему руку и сказал: «Фред, если вы наладите все операции в нашей церкви, чтобы она работала, как хорошо смазанный механизм, а я мог спокойно проповедовать и думать о видении на будущее, я научу вас всему, что только знаю о работе старшего пастора». Фред пришел к нам на работу и проработал 3 года. Всякий раз, когда были похороны или какая-нибудь другая возможность, я брал его с собой. А потом, когда меня приглашали провести свадьбу или похороны, я стал иногда говорить: «Извините, я не смогу прийти». Но Фред прекрасно с этим справится. И он научился всем обязанностям пастора. Надо сказать, у него было прекрасное видение служить бизнесменам в местности, известной как Силиконовая долина. Он хотел быть пастором там. Он нашел там совершенно бесперспективную церквушку из 40 человек и примерно 3,5 года назад ушел из нашей церкви, отказавшись от своей хорошей зарплаты, чтобы служить там. Сейчас в этой церкви 3 воскресных служения и около 500 человек, а Фред – старший пастор. Вот так вот. Но часто мы застреваем на 2000. Следующий вид церкви – мега-церковь, от 2 до 10 тысяч человек. Такие церкви встречаются нечасто. По сути, на нее распространяются те же принципы, что и на меньшей церкви, только не на всю церковь, а на ее отделение. То есть, вам нужно просто осознать, что вы находитесь на этом этапе, и спросить себя: что бы я делал в церкви из 1000 человек? Здесь, к каждой части церкви, каждому отделению, применимы все принципы, о которых мы говорили. Вот и нужно внедрять эти принципы, как если бы у вас было 100 церквей по 100 человек, делить на группы, готовить лидеров и всякое такое прочее. Мега-церковь – это церковь, которая теоретически может расти бесконечно. Это понятие придумал и развил Карл Джордж. Это не церковь с малыми группами, а церковь из малых групп. Вопросы членства решаются через малые группы. Пасторская работа осуществляется через малые группы. Консультирование тоже через малые группы. Малые группы становятся проводниками учения о духовных дарах и богословских доктрин. Малые группы становятся очагами благовестия. Карл Джордж обращается к опыту ранней церкви и отмечает, что наряду с большими собраниями там были и малые группы. Поэтому, говорит он, давайте устроим церковь так, чтобы пасторская забота и другие функции реализовывались через жизнь в малых группах. Теперь о духовных барьерах. Мы уже говорили о том, как личность пастора может быть препятствием для роста. Посмотрите, чего не хватает. Возможно, нет должной структуры или должного расположения сердца, тогда будут и духовные барьеры. На эту тему я очень рекомендую прочитать книгу Кристиана Шварца «Естественный рост церкви». Немного о пространстве. Когда ваш зал заполняется на 80%, вам нужно открывать второе богослужение. Если снова представить, что мы церковь и я ваш пастор, то я бы сделал вот что. Я провел бы цикл проповедей на такие темы. Любите ли вы ваших тетушек и дядюшек? Любите ли вы своих соседей? Заботитесь ли вы о неверующих? Вы бы все сказали: «Да, да, конечно», а в конце этого цикла я бы сказал: «Очень жаль, но они не смогут сюда прийти, нам негде их посадить». И тогда я внес бы предложение не потому, что мне так захотелось, и не потому, что я приехал с конференции, где учили, что в церкви должно быть 2 служения. Я бы сказал: мы с вами говорим, что любим всех этих людей, но смотрите, что получается. Так давайте перейдем на 2 служения. Ради неверующих, ради ваших друзей. Давайте вместе подумаем, как это лучше сделать.
Ведь если бы в вашей церкви был такой зал и столько людей, как у нас сейчас, все, расти дальше некуда. И, наконец, социологические барьеры. Здесь просто перечислены критические.

и отметки 100 человек, 200, 800, 1500, 3000. Но вот главное, что вам необходимо услышать. Из всевозможных структур в церкви обязательно должно быть общее большое собрание для вдохновения, назидания и встречи с Богом посреди Его народа. И кроме того, должны быть малые группы, где люди учатся тому, что действительно изменяет их жизнь. Это очень важно. Раньше я этого не знал и не раз заходил в тупик. Некоторые из этих принципов могут казаться недуховными, вернее, они одновременно и духовные, и недуховные. Тем не менее, они очень полезны нам, пасторам. Господи, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, покажи каждому пастору, с какими структурными барьерами сталкивается его церковь, и дай ему благодать и мудрость, чтобы он видел, какие шаги нужно предпринять. Аминь.

воздадим ему хвалу и славу, честь, честь. Как говорит нам Писание в 2 Псалме, почтите Сына. И мы здесь, чтобы почтить Его. Он совершил великое для нас, величайшее для каждого из нас, для каждого из нас. Потому что Он сказал, что Бог так сильно возлюбил, что отдал Своего Сына. И мы сегодня услышим о цене и услышим о значении воскресения. Да благословит нас всех Господь, друзья. В Божьем присутствии, пожалуйста, садитесь. Хотя здесь не хочется, честно говоря, садиться не хочется. Не хочется прекращать поклонение, потому что Господь заслужит великой хвалы. Но пусть в нашем сердце это будет сейчас и больше, и больше. Спасибо большое прославляющим. Мы благодарим Бога за этот день, за этот чудесный день. Христос воскрес. Аллилуйя. Вместе с миллионами людьми на земле, с сотнями миллионов,

мусульманов и христиан мы празднуем. Вы знаете, протестантов, именно верующих евангельских, вот где-то 860 миллионов, они празднуют именно вот в эти даты. Также католики празднуют, больше миллиарда их, 1 300 000 000, они празднуют тоже в эти дни. И немножко чуть позже будут праздновать православные тоже, 250 миллионов православных тоже будут отмечать. Мир празднует, кто как умеет, кто как научен. Но люди отмечают это событие, оно ярко, оно сильно, оно имеет значение для каждого человека. Иисус Христос купил для нас, то есть приобрел для нас все, в том числе воскресение мертвых. За всем есть цена. В нашей жизни все стоит какую-то цену. Не все измеряется деньгами, но стоит порой большой цены. Я думал вчера, что же стоит в жизни? Что, насколько сильно это стоит? Жизнь человека. Ведь это не просто любовь двух людей. Это цена того, что ребенок вынашивается в чреве 9 месяцев, в переживаниях и скорбях, рождается в великой боли, воспитывается в трепете, оберегая от болезней, простуд, заболеваний, выкармливая самым лучшим. Это цена рожденной жизни человека в начале. Вот цена. Цена рождения жизни – это бессонные ночи родителей, это забота и лечение, это переживания и слезы и боль за ребенка. Это стоит. Это не деньги, но это в том числе и деньги, потому что они покупают еду, самую лучшую, витамины, заботятся. Но это цена. Хлеб стоит денег или труда. Люди могут получить продукты за труд или за предоставленные деньги. Вещи, одежда стоят, потому что в основе их лежит труд, создание тканей, работа на полях, хлопок, труд, техника, руки, работа, пот. И в конце концов происходят нити, ткани, из которых шьется одежда, и все это стоит, имеет цену. Но какая цена у вечной жизни? Господь сейчас исцеляет суставы вот на руке, слава Господу. Иисус здесь. Какая цена вечной жизни? Какая может быть цена у того, чтобы мы получили вечное существование миллионы, миллионы, миллионы лет рядом с Богом, будучи полностью оправданы, возлюблены, ходить в сиянии славы по золотым улицам, питаться плодами, которые постоянно плодоносят весь год. Кто из нас заслужил это? Никто, кроме Сына Божьего. Никто, кроме Бога и обитающих там ангелов, которые исполняют волю Господа. Сколько стоит вечность? Сколько стоит вечность для одного человека? Сколько стоит вот такая прекрасная вечность? А сколько стоит вечность для миллиардов людей? Вечность, подаренная Богом. Здесь могла быть только одна цена. Это цена самого Бога, потому что Он сам есть жизнь вечная. Так написано, 1 Иоанна, 5 глава. Он есть Бог и жизнь вечная. Иоанна, 5 глава, 20 стих. Он истинный Бог и жизнь вечная. Чем оценивается вечность с Богом? Пребывание в Нем, пребывание с Ним, никогда не болеть, никогда не плакать больше, быть в вечном свете, видеть лицо Бога. Чем это можно купить? Библия говорит нам в Исаии, я слышал этот стих очень ясно вчера, дорога искупление цена. Это сказано в Исаии, это сказано в Псалом 48. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы то, что делает человек, платит, он мог бы жить вовек и не умереть, потому что дорога, не увидел могилы. А выше стихом 9 написано, человек не может, в 8 стихе сказано, не может богатством

искупить свою жизнь. Не может искупить своего брата. Вы можете предложить богатство мира, все вместе собранные миллиарды всех миллиардеров. И вы не сможете, никто из нас не сможет выкупить одного человека у смерти. Но есть один ответ. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней». Это стих 16. «Но Бог избавит душу мою». Итак, никто не может купить никакими автомобилями, ни самолетами, ни драгоценными камнями. Только Бог, смотрите, Бог избавит душу мою от власти преисподней. Он заплатил цену, когда примет меня. Он избавит, когда Он примет нас в небеса, когда мы воскреснем с Ним в Нем. Он избавит нас от смерти, которая в преисподней. Кто хочет воздать за это? Богу славу! Бог! Бог Он сам. Итак, Библия говорит, вы не золотом и не серебром куплены от суетной жизни. Никто не может выкупить. Дорога цена искупления. Так какая же это цена? Это цена крови Сына Божьего. Это цена смерти Иисуса Христа. И написано, кровью своей Он приобрел вечное искупление. Давайте скажем доступным нам словом, вечный выкуп. Выкуп, то есть вечное приобретение. Есть вечное право, насколько оно действует на земле, насколько это возможно, насколько стабильны законы, общество. Тогда есть вечное право, человек приобретает имущество, жилплощадь. И у него есть вечное право, оно передается по наследству. Либо человек дарит его, кому он хочет. И другой, кто получает, он получает вечное право. Ну, вечное, насколько он живет относительно, то есть сколько человек жив. Но имеется в виду он, его потомки, если будут живы, и потомки его потомков, они получат это. Но это звучит грустно. Это так мало. Получить недвижимость, наследство, получить какие-то финансы, они не решают главной проблемы, где мы будем проводить вечность. Будем ли мы с Богом, или мы не будем с Ним, а будем в другом месте. И вот эту проблему пришел Иисус Христос решить. Это цена. Цена, заплаченная за вечность, не только для меня, не только для тебя, для множества миллионов людей. Так к чему же равняется цена? Если Христос есть жизнь вечная, и если Он говорил много раз, «Я путь, истина и жизнь», и Он говорит, «Я воскресение и жизнь», Иоанна 11, Иоанна 14, 6, то значит, жизнь вечная, она тождественно равна, то есть она связана со Христом лично. Чтобы приобрести эту вечную жизнь, нужно приобрести Христа. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Прими Иисуса, и ты будешь иметь Его жизнь. Он сказал, я живу, и вы будете жить. Иоанна 14, 19. Аллилуйя. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Итак, жизнь – это часть Его. Это Он Сам. Написано не то, чтобы у Господа есть жизнь, а написано, в Нем была жизнь. Он Сам есть жизнь. Аминь. У нас есть жизнь. Но мы не являемся сами, что я есть жизнь. Нет, мы получили жизнь от Господа, мы получили жизнь. Аминь. Но Иисус есть жизнь. Он солнце правды. Мы получаем лучи от этого солнца, но мы не являемся солнцем. Мы будем сиять, как солнце навеки навсегда. Так написано, те праведные люди. Но это солнце Христос. Для благоговеющих взойдет солнце правды. Для вас, то есть оно будет сиять прямо на вас. Иисус. Какая же это цена большая? Чтобы нам купить вечную жизнь, нужно, чтобы вечная жизнь, Христос, стал человеком и заплатил цену, которую должен был заплатить каждый человек. То есть за грех заплатить смерти. Хвала и благодарение Богу за такую жертву. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. Вот Он заплатил цену, чтобы всякий, кто поверит, не просто автоматически каждый, кто родится на земле, но кто поверит. Здесь вера имеет ключевое значение. Не погиб же, но имел жизнь вечную. Итак, Бог отдал вот эту плату. Цена Сына Божьего. Цена Его крови. И написано в Евреям, Он приобрел вечное
искупление. Вечное искупление – это вечный выкуп, вечная цена. Послание евреям говорится, по-моему, 9 глава. Да, 12 стих. Он не с кровью животных вошел во святое святых. Он однажды вошел во святилище лично со своей кровью. Вот это такая цена у крови великая. Об этом написано, кто не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет, не остается жертва за грех. Мы почитаем кровь, это цена. Пасха – это великое почтение жертве Господа. Это великое почтение. И мы говорили об этом немножко в предыдущих собраниях. Бог учит нас почитать родителей. Он поместил это в 10 заповедей. Почитать отца и мать. И будет тебе благословение, и будешь долго жить на земле. Он учит нас почитать друг друга больше себя. Филиппийцам 2 глава. Он учит почитать служителей преимущественно за дело их. Почитайте трудящихся у вас. Он учит почитать Господа имением своим, начатком всех прибытков, то есть десятиной приношениями. Он учит чтить Господа поклонением, прославлением и так далее. Бог учит нас почитать Его. И мы чтим кровь. Мы на самом деле с почтением стараемся принимать это причастие, эту заповедь Господа, потому что эта кровь – это та цена. Какова цена? А почему нас нужно было выкупить? Почему нам нужно было купить? Потому что Библия говорит очень ясно, вы ни за что были проданы. Оказывается, мы все были проданы, да, а мы этого не знали. Да, первый Адам согрешил, и грех перешел во всех человеков. И мы оказались принадлежать лукавому, жили по воле Духа, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. Представьте, Бог говорит, вы ни за что, то есть не за деньги были проданы. Проданы были за непослушание Адама. Мы все оказались, потому что грех вошел через одного. Это как вирус. Он перешел во всех людей. Но Бог говорит нам ободрение, вы без серебра будете выкуплены. Без серебра. То есть не деньги будут заплачены за вас, за Анатолия, за Максима, за Володю. Вы будете куплены без серебра. Чем? Мы с вами уже догадались. Кровью Христа будем выкуплены. Это не серебро и золото, но драгоценная кровь Агнца, говорит Петр, первое послание, первая глава. Вы куплены драгоценной кровью. Воздадим же Богу благодарность за Его кровь и Его страдания. Аллилуйя! Поэтому кровь должна была быть пролита. А как она проливается? Она проливалась от побоев страшных. Она проливалась потому, чтобы пролиться крови, нужно было... И причем не то, что Бог в одночасье, знаете, как овечку там, заклали, а Господь позволил, чтобы его ноги были наказаны за наши ноги, за наши пути, что его руки были наказаны за наши руки, за наши деяния, неугодные Богу, что его голова была наказана за наши мысли, эти множество шипов. Это не просто символический веночек, это была шапка, из корона сделана из... этих игл, которыми не просто поставили, а по которым били по голове палкой, тростью. Они вонзались с огромной силой, эти 5-сантиметровые иголки. Это была кровь, которая проливалась вот таким образом. Из его головы вместо нас. Вот. Из его всей плоти, потому что его били плетками с наконечниками, как это было принято у римлян. Косточки вплетались в концы и вплетались свинцовые наконечники. Они не были гуманны, римляне не были гуманны. Это была армия поработителей, они были очень жестоки. Они распинали на крестах. И этого было так много там у них и в Риме тоже. Но Иисуса распили не просто так, его распили с побоями. Поэтому разбойники еще живы были, их не били. Но Иисуса жестоко истязали, и тогда текла его кровь. И вот когда кровь вытекала, она вытекала как бы на жертвенник, как раньше животных на жертвенник клали, и кровь стекала сюда, на края жертвенника и на края рис, то есть одежды священников, они бы быть окроплены кровью, это была очищающая кровь, это была священная кровь. Если мы сегодня... кровь, как бы гнушаемся, то есть мы осторожны с кровью, да, я имею в виду
в быту, да, то Иисуса кровь – это была кровь кропления, освящения, и кровь животных – это была кровь, которая также была умилостивлением на какое-то время. Но мы видим, что это цена, которая купила нас у смерти, купила нас у ада. Это цена, благодаря которой Иисус Христос мог ожить, потому что Он не сделал греха, смерть не могла удержать, и нас оживить. И поэтому вот эта цена, она стоит в основе. Поэтому какой бы человек ни был, как он ни был бы грешен, то в церквях звучат слова, что приди к Господу, Он тебя любит, Он тебя хочет простить. Покайся, прими, как Петр говорил, покайтесь, креститесь и получите Святого Духа. Святой Дух – это вообще знак свыше. Это знак с неба, когда Божье благоволение сходит на человека. Написано, когда Иисус был исполнен Духом Святым, то Бог сказал, это Сын Мой, в Котором Мое благоволение, то есть Мое расположение. И поэтому Он приобрел вечное искупление, Евреям 9:12, приобрел вечный выкуп. Мы куплены с вами навсегда. И как говорил здесь проповедник в четверг, не на какое-то время, но навсегда. Есть временное, то, что мы можем приобрести, есть временные вещи, есть временное право. Но бывает такое, что на какое-то время. Вот кубок победителей там где-то переходит на какое-то время, пока следующий появится победитель. Но Иисус победил навсегда. Он дал нам победу навсегда. Он дал нам вечную жизнь. И это величайшее достояние христиан. Это вечная, навеки пребывающая жизнь со Христом. Слава Господу! Итак, Псалом 48 говорит, не будет того, чтобы человек мог выкупить свою жизнь своей силой или своими возможностями финансовыми, потому что дорога цена искупления. И поэтому Бог усмотрел, мы теперь понимаем с вами, почему нужен был именно Иисус на земле, страдающий. И потому что должна была пролиться кровь, кровь из физического тела, со всеми болями, со всеми рецепторами, которые чувствовали нервное окончание, чувствовали всю боль, и не только физически, но и духовно. Поэтому нужен был именно такой, кто бы взял, пострадал именно как должен был бы пострадать каждый человек, и он сошел в преисподние места земли, где он был там на третий день, он воскрес. Он был там как бы умерший, хотя он там использовал время для проповеди. Он даже там нашел время, чтобы спасти тех, кто до потопа были непослушны Богу, непокорны. Господь не думал там, ну вот я потерплю здесь какое-то время, неприятно здесь находиться, не хочу быть здесь. Нет. Иисус хотел быть там. Он хотел рассказать еще какому-то количеству людей, их было, наверное, сотни тысяч. Сколько жило во время Ноя, мы не знаем. Ну, наверное, богословы могут высчитать. Но он пошел туда, используя эту возможность, чтобы им рассказать о Боге. Это же делают миссионеры. Они едут в такие страны, где очень трудно. Едут там, где опасность, где терроризм, где Аль-Каида. Генри Мадава проповедовал в Пакистане много раз. Там орудовала Аль-Каида. Аль-Каида, он говорил так. Но, говорит, мне было легче, потому что я африканского происхождения. И он там проповедовал, его принимали как за своего, потому что он был темнокожим. Но, тем не менее, он тоже, ему тоже угрожала опасность. Он же христианин. Он же христианин, он приехал обращать людей в веру. Так вот, многие миссионеры, они идут туда. Это чем-то похоже на то, как Иисус пошел в преисподние места земли, чтобы спасти находящихся там. Он им принес благую весть. Он ходил среди них не как побежденный, а как победитель. Он пролил свою кровь, чтобы они, когда-то подвергшись суду по плоти, жили по Богу духом. Поэтому, представляете, мы в Царстве Божьем, когда придем туда, мы увидим, сколько, не знаю, людей, сотни, тысячи, которые были во время Ноя. Они расскажут нам, как строился ковчег, как все было. Они скажут, какие мы были неправы, какие мы были неразумные. Мы погибли, наши семьи погибли, потому что, я думаю, мы можем так фантазировать, потому что это будет примерно так. Мы встретим этих людей. Они скажут, как мы благодарны Христу, что Он пришел к нам в преисподнюю и рассказал нам благую весть. Дадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я встречал братьев, которые разрывали Евангелие и с них делали папиросы.

А они потом стали христианами, даже их Бог простил. Я встречал христианина, который брал Евангелие и швырял его. Христианин, который, будучи заключенным и неверующим, ему дали в камере Евангелие, он лежал на кровати, и он с ненавистью бросал это Евангелие в угол. А потом, через какое-то время, он взял его и читал. И Господь спас его. Какая великая милость! Какая великая любовь! Почему? Потому что была заплачена великая цена, величайшая цена. Она дороже, чем брошенное Евангелие в угол. Одна молодая женщина в журнале «Вера и жизнь» описывала ее свидетельство с Латинской Америки. Она была террористкой. Она была последователь Фиделя Кастро. Уго Чавес был ее личным другом. Просто ее другом, скажем так. Это было как бы пара. Это было время, когда она была революционером. Она владела всеми боевыми самбо и карате. Она призналась, что она 11 человек лично убила как революционерка. Это женщина, которая презирала Чавеса за то, что он размяк, за то, что он стал каким-то мягким и не таким уже резким. Эта женщина, представьте, какой дух был в ней. Она ненавидела людей, она ненавидела западный мир. Она готова была бить, убивать, стрелять. Эта женщина, там ее имя указывается. Она попала на собрание евангелиста Луиса Палао. В Латинской Америке стадионное собрание. И она не знает, почему. Но ее потянуло тоже выйти туда вперед. Это была борьба внутри нее. Она вышла туда вперед. Вот эта женщина. Мастер боевых искусств. Убийца. Она вышла туда. И там была толпа. И к ней подошла одна женщина, помощница, которая хотела обнять и поговорить. И вдруг эта женщина как бы пришла в себя. Она вдруг поняла, где я нахожусь. Это не для меня. И она грубо толкнула эту женщину. И она убежала с собрания. Она прибежала к себе домой. Она пала на кровать и плакала. И она вспомнила, что однажды почтальон принес ей подарок. Кто-то прислал ей Библию бандероль. И когда-то она швырнула эту Библию в угол, в нижний ящик тумбочки. И это было долгое время прошло. Но теперь она плакала и уснула. Когда она уснула вот так, тогда вдруг она увидела во сне Иисуса, который висел на кресте и который говорил ей, по-моему, Ронни ее имя, или Ранни, «Я люблю тебя, я сделал это за тебя». Это кровь текла. Она проснулась ночью в ужасе, у нее была борьба. Она достала эту Библию, она открыла и там прочитала какой-то стих. Я сейчас не могу вспомнить, извините. Не хочу сказать, придумать. Там был какой-то явный стих, прямо говорящий к ней. И она приняла Иисуса. Она покаялась во всех грехах. Она стала служителем Господа. Она стала молодежным работником. Она стала работать с погибающими людьми, которые были именно развратны. Она стала служителем и проповедницей в Латинской Америке. Велик Господь. Это цена страдания Иисуса Христа. Слава и благодарение Богу. Эта история меня очень сильно поразила. Это было уже, может быть, пару десятков лет назад, как я читал это в журнале «Вера и жизнь». И это одна из историй, как Бог любит людей, как Господь хочет сильно нас спасать. Поэтому сегодня Евангелие звучит самым отъявленным грешникам, преступникам, бандитам, развратным людям, проституткам. Звучит Евангелие, потому что цена заплачена и за них тоже. И Господь яркий пример показал на кресте разбойника. Он яркий пример Его любви и милости. Это цена. Друзья мои, вот мы должны все сопоставлять с ценой. Есть ли столько, входит ли в это в цену Господа? И тогда, соответственно, относиться к человеку. Когда мы идем с вами в магазин, и мы набираем товар, иногда мы хотим убедиться, достаточно ли у меня денег. И, наверное, были такие моменты, когда вы начинаете считать. Я взяла вот это в корзину, вот это. А хватит ли мне? Правда же? Были у кого-нибудь такие случаи? Скажите честно, были, да? Были. И вы смотрите, есть ли у меня вот это, то есть достаточно денег.
И тогда вы принимаете решение. Иногда вы выставляете что-то с корзины. Иногда что-то на кассе вы сказали, мне не хватило, извините. И товар как будто вы не можете взять. Но когда мы говорим о Христе, мы должны помнить, что Его крови достаточно. И как Мария нам говорила пару дней назад, одной капли крови вот вообще достаточно, чтобы человека полностью очистить, омыть. Достаточно, потому что кропление – это капли. Это капли, это не нужно целый поток. Написано, вы призваны к краплению. То есть вот капелька упала крови, она очищает от всякого греха. Это мощный концентрат. Это как стиральный порошок, который концентрированный есть. Но и все равно у него есть лимит. А кровь Христа, она очищает от всякого греха. Бог хочет, чтобы мы почитали Его кровь, Его страдания, потому что там куплено наше воскресение из мертвых. Там, это такая, кто из вас верит, что цена Сына Божия, она превышает жизнь и смерть, и вечную жизнь, которую мы получим с вами. Кто верит, что на самом деле Христос, Он сильнее? Это самая высокая цена. Поэтому, когда Он воскрес, то мы воскресли в Нем, то мы получили это право, то в Господа, в Его сокровищнице, я не хочу назвать кошельке, это будет слишком мало, в Его сокровищнице достаточная цена – это кровь Христа. Это любовь Бога. Аллилуйя. Это удивительная милость, которой достаточно. Поэтому, зная людей, недостатки людей, постарайтесь на них смотреть глазами Иисуса. Посмотрите, смотреть через ту цену, которую заплатил Христос. Нам это порой невозможно. Мы можем махнуть рукой. Мы можем смириться с тем и сказать, что нет, это невозможно. Только не это. Не этот человек, но нет. Давайте позволим Богу действовать Его ценой, Его кровью. Правда же, друзья? Давайте позволим Ему, потому что Господь силен очистить от всякого греха. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:7 и 1:9. Итак, что дала нам цена? Цена дала нам приобретение не только физического исцеления, которое мы можем по вере просить, да, принимать, не только прощение грехов, что Бог нас простил, но Он, написано, искупил нас, Он выкупил нас, это значит, мы кому-то другому принадлежали, Он выкупил нас, ни за что были проданы, и не за серебро будете выкуплены. И мы приобрели вечный выкуп. Искупление. Итак, мы выкуплены у смерти. Поэтому смерти будет сказано, где твое жало? Когда воскреснут мертвые, когда Бог оживит свою церковь, когда святые вознесутся, то будет сказано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Не будет победы у ада. Не будет у смерти победы. Потому что Христос победил. Христос – первенец из мертвых. Он не просто сам по себе. Это не просто событие отдельной личности. Это событие, которое повлекло нас за собой. Он открыл нам двери в вечную жизнь. Он сказал, никто не придет к Отцу, как только через Меня. Поэтому воскресение – это прорыв. Это отваленный камень не только для Него, для нас всех. Итак, что мы имеем в воскресенье? Написано, воскресением Христа Господь нас возродил, то есть просто дал нам новый взгляд, новое отношение к упованию живому, живому, то есть к живой надежде, к наследству чистому, нетленному, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас. Для вас хранится наследство на небесах. Оно бережется. Христос уже умер, а это значит, завещание вступило в силу. Так написано, да? Смерть действует после завещания. Смерти завещания. Извините, завещание действует после смерти завещателя. Павел об этом пишет в послании евреям. И поэтому, когда Иисус умер, то тут же вступило завещание. Завещание значит все благословения во Христе Иисусе, да и аминь. Все благословения, написано в Коринфянам, в Нем да и в Нем аминь. Дайте, слава Богу, пожалуйста, в Нем все благословения. Здесь вопрос нашей веры, здесь вопрос нашего терпения нужно, здесь вопрос ожидания, надежды. Но это вопрос решен. Все благословения во Христе есть для нас, потому что Он заплатил всю цену. Поэтому, когда Христос воскрес из мертвых, то мы возродились к упованию. О, если Христос воскрес, первенец Христос, потом Христовые в пришествии Его.
Слава Господу. Что дало нам воскресение? Римлянам 4:25.

Это 1 Петра 1.3 к упованию живому мы. Римлянам 4.25 к оправданию нашему. Мы были оправданы, ведь Господь взял наши грехи. А если Он победил наши грехи в преисподней, значит, мы свободны и мы оправданы. Аминь. Мы оправданы. Мы помилованы. И от этого слова «праведность», «оправдание». Христос, оправдание наше написано. Он сделался нашей праведностью, искуплением и примирением. И поэтому воскресение Христа оправдало нас. Ну, мы, может быть, не до конца это сейчас понимаем, и я в том числе. Но давайте представим это. Полностью оправдан человек на суде. Почему? Потому что Христос победил. Он победил наши грехи. Он имел с ними дело. Он заплатил за нас цену. И если бы человек стоял на суде, и у него был бы огромный долг перед государством там, или перед другими частными лицами или компаниями, и вот кто-то пришел, заплатил за него полностью, то это что-то похоже на оправдание. Человек был виновен, но кто-то внес полностью плату за него. Все, что требовалось. То это издалека частично напоминает нам о том, что Христос сделал для нас. Слава Господу. Поэтому это великое событие. Итак, мы получили оправдание во Христе благодаря, если бы, повторяю, Он бы не воскрес, мы были бы еще в наших грехах. То есть, получается, наши грехи давлели бы на Иисуса. Иисус там пораженный, поверженный, придавленный камнем, поставлена печать, и Христос там побежден. Но, слава Богу, это не так. Он воскрес. Христос воскрес. Теперь дальше. Что мы получили через воскресение? Мы получили жизнь, обновление. Римлянам 6.4. Это совершенно новая жизнь. Павел говорит, чтобы нам ходить в обновленной жизни. То есть мы раньше были грешны, все мы. Мы не знали Бога, мы были в старой жизни. Все по-старому, все по-прежнему. Все как-то не то, все неправильно. Но теперь Господь, так как Он умер, и мы умерли в Нем, то Он воскрес, и чтобы мы ходили в обновленной жизни. Поэтому это новая жизнь. У нас светлые мысли, чистые желания. У нас такие божественные стремления, мечты. Новая жизнь, новые ожидания, ожидания веры, молитва о ком-то, о чем-то. И это неописуемая жизнь, которую невозможно описать вот в двух словах. Это жизнь, которая называется «Кто во Христе, тот новое творение». Старое прошло, теперь все новое. Кто будет обвинять избранных Божьих? Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Христос умер, но и воскрес. То есть, раз Он воскрес, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Никто не может обвинить, потому что наш Искупитель жив, наш ходатай, Он жив. Он стоит рядом с Отцом. Представляете, Павел, это глубочайший богослов, конечно, Павел. Мы пытаемся понять его откровение, но это действительно откровение. Он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Чем Он нас оправдал? Воскресением Иисуса Христа из мертвых. Если мы покаялись, то наши грехи ушли в смерть Господа, и наш дух ожил для новой жизни. Поэтому верующие – это новые люди. Не отождествляйте себя с миром. Библия говорит, не отождествляйте себя, то есть не сообразуйте себя с веком сим. Мир пытается немножко утянуть нас, отвлечь нас новостями, своими событиями, своей критикой, своей ненавистью и так далее. Не будем на это отвлекаться. Не будем себя с этим отождествлять. Мы принадлежим к другой партии, партии христиан, партии свободных. Мы принадлежим к Иисусу Христу, к телу Господа, потому что мы выкуплены от суетной жизни. Аллилуйя! Слава Богу, дадим Ему большую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Что же мы получили из воскресения? Павел говорит Римлянам 8.11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, Дух Святой, живет в вас, то ожививший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Готовьтесь. Будем готовиться, потому что наше тело – это храм Святого Духа. И когда мы будем с вами, если мы будем умирать до прихода Христа, то наш храм, он будет восстановлен в нетленный храм. Аллилуйя! Нетленной красоте. И поэтому Господь написано, что Духом Святым, живущим в нас, Он оживотворит. Поэтому нам важно быть исполненными Духа Святого. Это чудесно. Итак, Римлянам 8.11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых,

живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Поэтому умирающие говорят: «Аллилуйя, я скоро увижу моего Господа! Аллилуйя!» Некоторые женщины пожилые говорят: «Спасибо, Иисус!» Американцы, некоторые, американка вошла: «Jesus, I will see you soon!» «Иисус, я увижу тебя скоро!» Но некоторые даже такие дерзновенные: «Аллилуйя!» Потому что мы живем верой, мы ходим верой. Что мы приобрели в воскресении? Мы приобрели жизнь силы и могущества. Ефесянам 1:19. Чтобы мы познали, какое величие могущества Его в нас, верующих, в действие державной силы, которой Он воскресил Христа из мертвых. Итак, Бог воскресил Христа такой силой, которая написана, чтобы мы познали, что это могущество в нас. Поэтому чудеса и знамения. Чудеса и знамения, прорыв, победа. Дух Святой будет действовать через вас, потому что в Дух Святой в вас Дух воскресения – это Дух силы. Это дух могущества. Об этом часто говорили проповедники в 90-е годы. По-гречески «динамис». «Динамис» – это энергия, мощь, это сила. Поэтому на велосипедах в Советском Союзе стояли такие динамики. Да, такое вот вращалось колесико об колесо. И оно создавало электрическое поле. И светил фонарик. Назывался «динамик». Но это греческое слово. Слово «динамис» – сила, динамит, мощно. Так вот, это сила. Это сила воскресения. И благодаря тому, что Христос воскрес, каждый верующий может находиться в силе Духа Святого, которая взята от силы воскресения Христа, то есть от силы Духа Святого. Ефесянам 1:19. Слава Господу Иисусу Христу. Отец, мы благодарим Тебя. Я хочу пригласить нас помочь.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть четвертая. Греция. Размер Греции сопоставим с Англией или штатом Нью-Йорк. Она состоит из более чем 2000 островов, разбросанных по восточной части Средиземного моря, из которых населены только 200, а общая численность населения составляет почти 11 миллионов человек. Древние греки были политиками, философами, атлетами, поэтами и воинами. Греческий язык и культура распространилась благодаря завоеваниям Александра Македонского, начав век, который назывался эллинизм. Греческий язык и культура были общепринятыми во время Христа и после, а все книги Нового Завета написаны на древнегреческом. Древние греки создали почву для современной литературы, но сами они не проводили время за книгами. Их взоры часто были направлены в другую сторону, к богам. Греки были очень религиозными людьми. Я слышал о загадочном древнем городе Дельфы, который полон развалин, показывающих, насколько серьезно греки относились к религии. Из Афин я решил отправиться туда и посмотреть, смогу ли я их найти.

Как только позади остались перегруженные афинские дороги, навигатор показал мне, как я делаю дугу вдоль побережья Эгейского моря. Проехав Коринфский перешеек, а к Коринфу мы еще вернемся, я продолжил путь вдоль побережья залива Адриатического моря, на север, к маленькому портовому городу под названием Патры. Я сел на паром, который перевез меня через Коринфский залив к горному хребту на севере, где и находится древний город Дельфы. Я хочу увидеть Дельфийский оракул. Надеюсь, на горной дороге не слишком крутые повороты. Утверждение, что греки были политеистами, то есть поклонялись многим богам, не передаст того, как это было в действительности. У них были сотни богов и богинь. Кто-то говорит, что тысячи, если собрать всех малоизвестных богов и богинь отдельных деревень и поселений. Древние греки были поглощены духовной сферой и постоянно желали умиротворить богов. Ведь если боги довольны, то и жизнь проще. Самым главным был Зевс, бог грома и молнии, у которого с его женой Герой был сын по имени Аполлон. Почему мы говорим об Аполлоне? Потому что именно его больше всего связывают с Дельфийским оракулом. Мы находимся примерно в 150 километрах к северо-западу от Афин у горы Парнас. Это весьма загадочное место. Отсюда потрясающий вид на древние развалины, что вполне соответствует этому месту. Ведь именно здесь находился один из самых интригующих и загадочных оккультных центров древнего мира — Дельфийский оракул. Миф о нем рассказывает, что испуганным морякам корабля, носимого в Средиземном море, явился Аполлон в образе дельфина, который безопасно сопроводил их до берега. Там Аполлон превратился в прекрасного юношу и назначил моряков жрецами в своем храме. На греческом «дельфин» — это «дельфос». Такое название и вошло в историю города Дельфы. Также упоминается, что Аполлон убил гигантскую змееподобную богиню по имени Пифон, у которой была собственная жрица, известная как Пифия. И на протяжении сотен веков, от 1400 года до нашей эры и 381 после Рождества Христова, сотни женщин занимали позицию этой жрицы. Благодаря этим предсказательницам, или пифиям, Дельфийский оракул стал духовным магнитом древнего мира. Разные люди стекались на это место, чтобы узнать свое будущее. От ответов пифии зависело, когда фермеру засевать свое поле и пойдет ли царь на войну. Дельфийский оракул в то время считался центром Земли. Для того, чтобы отметить это место, был построен каменный конус, который назвали «пуп Земли». Это еще один повод, чтобы совершить паломничество и принести приношение оракулу. Судя по этому каменному знаку, он собрал бы на Ауди. Оракул был известен во всем мире. Он не просто привлекал правителей, князей и генералов, ищущих мистического откровения, но эти искатели внутреннего пути к богам приносили туда множество золота, серебра и других сокровищ. А правдива ли легенда о Дельфийском оракуле? Мог ли он взглянуть в неизвестность? Тот факт, что пифии существовали и пытались предсказать будущее, сомнений не вызывает. И то, что люди верили в предсказания оракула, так же реально, как и реально остатки храма Аполлона. А как насчет самой пифии? В чем была ее особенность, что люди приходили к ней из поколения в поколение? Согласно легенде, в Дельфах была расщелина, уходящая вглубь земли, из которой поднимались странные, дурманящие пары. Позже выяснилось, что Пифия очищала себя и помещала свое лицо над парами. И когда она впадала в транс, то возвещала невероятные пророчества. На самом деле, в этом угаре она произносила невразумительные бормотания.
которые жрец Аполлона перекладывал на поэзию или прозу. И хотя эти слова были двусмысленными и неясными, они считались магически пророческими. Особенно, если будущие события могли каким-то образом трактоваться, как исполнение бормотаний Пифии. Внутри этого храма есть глубокая расщелина, в которой испускалась Пифия, где вдыхала дурманящие пары, а потом бормотала, впадая в транс. Я типа жрец Аполлона. Слышь? Аполлона. Мы с Пифией связаны. Пары сегодня действуют очень круто, брат. Я это делаю не ради здоровья. Брат, я просто перевожу то, что говорит Пифия. Что она сказала? А ты не забыл дать денег тому парню у ворот? Отдал все? Значит, вот что будет с тобой. Может прозвучать странно, но в этой истории с дурманящими парами есть доля правды. Чувствуете запах? Греция находится на пересечении трех тектонических плит, в результате чего большая территория находится на стыке пластов. Недавно под храмом Оракула геологи обнаружили два разлома. Один проходит с севера на юг, другой с востока на запад. Взаимодействие основных линий разломов, находящихся под храмом, создают проходы, по которым может проходить и подниматься газ. Недавно геологи протестировали скальную породу рядом с храмом. Выяснилось, что она богата углеводородными залежами, содержащими этилен. Сладко пахнущий газ, который и создает наркотический эффект, который описывают как эйфорию. Вы ведь тоже видите, как эти зеленые обезьяны летают вокруг вас? Соедините пары, которые вдыхали в этих прилегающих к храму камерах, ожидания людей, и что это самая великая в мире предсказательница, и вуаля! Перед вами Пифия в состоянии транса, изрекающая пророчество. Скорее всего, она не предсказывала будущего, но вы можете представить, какой убедительной или смешной она могла быть. Как же определялось правильное время для пророчества? Как бы странно это ни звучало, путем промывания кишок свежеразделанного козла. Тут творилось такое, к чему трудно подготовиться. Дельфийский оракул никогда напрямую не упоминается в Библии, кроме небольшого намека в книге Деяний 16, когда Павел и Сила были недалеко от Филипп, на северной окраине Эгейского моря. В Деяниях описана служанка с духом прорицания, или, как сказано в оригинале на греческом, духом питона. Скорее всего, она и была одной из пророчиц Дельфийского оракула. В Деяниях 16 сказано: «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И хотя эти слова были правдивыми, но ее Всевышний Бог означал Зевса, а этот путь спасения в корне отличался от истинного пути спасения в понимании Павла через Иисуса, Мессию. В конце концов, Павлу надоели ее попытки связывать истинное Евангелие с языческими божествами, и в Деяниях 16:18 сказано, что Павел изгнал из нее злого духа во имя Иисуса. Практически мгновенно дух питона оставил ее, как и ее способность предсказывать будущее. Похоже, что сила оракула содержалась совсем не в парах. Дело в том, что Дельфийский оракул все же изрек исполнившееся пророчество. Для некоторых он стал именно тем, на что и претендовал, центром Вселенной. Ведь он привлекал множество людей и, как считалось, был источником истины. Можно себе только представить, какие деньги и драгоценности наполняли это место. Несмотря на то, что один раз оракул был полностью уничтожен огнем, один раз землетрясением, а также, по крайней мере, четыре раза полностью разграблен, он всегда восставал,
Началом конца всего этого стала евангелизация Римской империи при императоре Константине. Затем, в 394 году нашей эры, был издан декрет, запрещающий культ Аполлона. И тут возникает резонный вопрос. Разве оракул не смог этого предсказать? Я увидел и понюхал все, ради чего я сюда приехал. Поэтому я возвращаюсь назад с чувством удовлетворения и с ощущением, что мною исследован еще один древний памятник. Этого не должно было случиться. Удивительно, что место, которое когда-то считалось центром Вселенной, теперь полностью заброшено. Красивые развалины, но не более того. Многое может измениться благодаря распространению христианства. И дело не только в том, что исчез оккультизм в Дельфах, но что изменилась вера и мировоззрение целых культур. В первом веке христианство преобразовало сердца людей этой части мира. Это еще одно напоминание о том, что идеи и послания могут изменить течение истории.

0: Но не только религия и духовность интересовала древних греков. Большое внимание они уделяли состоянию здоровья и внешнему виду человеческого тела. Так что я вполне подхожу сюда. Древние Олимпийские игры начинались именно здесь, в Древней Греции. Я стою перед Олимпийским стадионом, который был построен в конце 19 века, сразу после того, как были возобновлены Олимпиады. Самые популярные Олимпийские игры проводились в Олимпии, Дельфах и Коринфе. Как и сейчас, их проводили каждые 4 года, кроме Коринфа, где их устраивали раз в 2 года. Изначально игры продолжались только один день, и была только одна дисциплина. Бег. Можно представить, что зрителям хотелось увидеть что-то более увлекательное, но постепенно дисциплины добавлялись. И к концу 5 века игры проводились 5 дней в 10 дисциплинах. Это бег, пятиборье, прыжки, метание диска, метание копья, борьба, бокс, гонки на колесницах, скачки и то, что называли панкратион. Это была комбинация бокса и борьбы, где запрещалось кусаться и давить на глаза. Лишь один раз возникло подозрение, что результаты игр подтасованы. После того, как Греция была завоевана Римом, император Нерон победил в обеих дисциплинах, в которых принимал участие. В гонках на колесницах, где он дважды упал, и в конкурсе певцов, который был добавлен именно ради него. В 324 году нашей эры Олимпийские игры были отменены византийским императором Феодосием I, потому что они стали слишком неуправляемыми. Современные Олимпийские игры впервые были проведены в 1896 году. Тогда 13 стран соревновались друг с другом в 42 различных дисциплинах. А откуда взялась эмблема из 5 колес? Предположительно, эта эмблема была выбрана в конце 19 века, когда и были возобновлены игры, и символизирует 5 частей света. Африку, Америку, Азию, Океанию и Европу.
1: Похоже, что-то горит.
0: Длинная история Олимпийских игр показывает, насколько всегда был популярен спорт. Спорт использовали также для аналогий. Апостол Павел использовал это в своих посланиях. В Коринфе, находящемся к востоку от Афин, считается, что апостол Павел был хорошо знаком с истмийскими играми, которые там проводились. Он старался, чтобы его послания не были оторваны от культуры, и потому ободрял тех христиан такими словами: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Последние слова, произнесенные в жизни человеком, отражают то, что больше всего занимает его ум и сердце. Апостол Павел, заключенный в римской тюрьме и ожидающий смерти, излил свое сердце человеку, которого считал своим сыном, Тимофею. Апостол Павел, на которого повлияло время, проведенное в Древней Греции, обратился к спортивной теме, когда сравнивал свое хождение с Богом с забегом на длинную дистанцию, требующим выносливости. Мы можем только догадываться, думал ли Павел о великих играх того времени, когда перед лицом смерти он увещевал своего друга Тимофея, говоря: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Когда я передвигался по Афинам, то задумался, что подумал бы Павел о сегодняшних Афинах, суетливых, заполненных людьми и очень современных. Даже в дни Павла Афины во многом опережали свое время. У греков было развитое мышление. Ранние философы, чьи идеи повлияли и на наше мышление, имели греческое происхождение. Образование для простых людей также было идеей, развившейся здесь. Даже современные формы правления и построения общества получили свое начало было в Древней Греции. Но этот пик греческой истории продлился недолго. Вскоре ее ждал закат. Греция пережила вторжение. В 338 году до нашей эры в битве при Херонии сын завоевателя в стремительной однодневной кавалерийской атаке полностью разбил афинян и их союзников. Имя завоевателя Греции — Филипп Македонский, который, очевидно, был из Македонии. Он завоевал Грецию и вскоре был убит. Его 20-летний сын неожиданно стал правителем Греции в 334 году до нашей эры. Имя молодого правителя было Александр. Сегодня он наиболее известен в мире, хотя и увенчанный недоброй славой, амбициозный завоеватель. Он получил образование у греческого философа Аристотеля. Александр был красив, смел и умен. Македонские воины уважали его за его смелость, с которой он бросался в самую гущу сражений. Он много раз был ранен, но ни разу не проиграл сражений. Год за годом в своем амбициозном порыве Александр завоевывал все больше территории, пока не вознамерился покорить весь мир. Александр всю жизнь мечтал нанести смертельный удар Персидской империи на востоке. Но вскоре это переросло в желание покорить и всех остальных. Вначале мишенью Александра стал персидский царь Дарий, самопровозглашенный царь царей и правитель стремительно уменьшающейся мировой империи. Александр верил, что поможет ей уменьшиться еще быстрее, поэтому в 334 году до нашей эры он начал восточный поход на Малую Азию и обрел историческое бессмертие. Многие люди носят титул «Великий» у своего имени. Военная тактика Александра и стремительные, стратегически продуманные атаки переписали военную историю тех времен. Он совершил внезапное нападение на Малую Азию и окружил персидский лагерь, завоевав все прибрежные города, откуда Персия могла бы вызвать подкрепление. В то же время он нанес царю Дарию сокрушительный удар возле города под названием Иссус. Покорив Малую Азию, Александр резко повернул направо и направился на юг, в Сирию, завоевав важный портовый город Тир на Финикийском побережье. Затем он продолжил поход на юг, к Иерусалиму, где его приветствовали как освободителя, а потом он практически без сопротивления покорил Египет. В 331 году до нашей эры Александр перешел реку Евфрат и вторгся в Месопотамию. Он встретился с Дарием в решающем сражении у древней Ниневии на реке Тигр. Дарий и его армия вновь потерпели унизительное поражение от войска Александра Македонского. Спасая свою жизнь, Дарий попал в ловушку, сделанную его же людьми. Дарий был убит. Его тело было брошено, чтобы Александр его увидел, в надежде, что это остановит его. Но Александр пошел дальше, переступив через Дария и убивал столько, сколько только мог. Затем он продолжал двигаться на восток, завоевывая трофеи. Александр и его армия прошли через Иран и Афганистан, пока не достигли границ Индии. Вторгшись в Индию, Александр столкнулся с наибольшим сопротивлением за все время. Его греко-македонская армия оказалась не готова к той местности, муссонам и свирепым племенам, а также к тому, что наводило на них ужас, боевым слонам. Несмотря на все победы, воины Александра были физически утомлены. Они просто устали быть завоевателями всего известного мира. Поэтому в 327 году до нашей эры Александр остановился в том месте, где сегодня находится Пакистан, и вернулся в Вавилон, чтобы править как царь мира. В 323 году до нашей эры между набегами на Персию Александр отправился в морское путешествие, где заразился смертельной лихорадкой. Александр выжил в самых жестоких сражениях, которые только знал мир, но в конце концов его убила болезнь, которой он заразился в морском путешествии. Вскоре империя Александра была разделена между четырьмя его близкими генералами. И таким образом стала легкой добычей для Рима. Но его завоевания не прошли даром. Греческая или эллинистическая культура не просто распространились, но глубоко укоренились в культурах известного мира. Греческий стал общим языком или лингва франка почти всего мира. Математика, архитектура, ранняя наука, управление, искусство, греческая философия начали заполнять и объединять существовавшие миры. Настоящее наследие Александра заключалось в широком распространении греческой культуры. Древняя Греция была чрезвычайно влиятельной в мировой истории и стала краеугольным камнем западной цивилизации. Для нас важно знать, что христианство стало распространяться после того, как все культуры мира объединились, чтобы получить один общий письменный язык и общий образ мышления. Павел пишет в послании Галатам, что когда пришла полнота времени, то Бог послал своего Сына. Часть этой полноты времени включает в себя обстановку, которая была создана Александром и его кровавой доблестью. Например, именно Персидская империя вернула евреев из Вавилона обратно в свою землю, чтобы они восстановили Иерусалим и храм. Александр Македонский, проходя через Иерусалим, оставил его непокоренным и нетронутым. Все осталось на своем месте. И это для того, чтобы исполнились десятки пророчеств о пришествии Мессии Иисуса Христа. Более того, в результате единообразия военного мира, принесенного Александром, римляне, которые пришли следом, установили правление, которое не только оставило иудеев в Иудее ожидать обещанного Богом Спасителя, но и привлекло весь мир к Израилю, чтобы все смогли увидеть, что Иисус из Назарета воистину и есть этот Спаситель. И благодаря тому, что Александр оставил наследие общего языка всему цивилизованному миру, то где бы Павел и другие апостолы не проповедовали Евангелие, его могли понимать и обычные люди. Хотя, понимая Евангелие и его посланника, их принимали не все и не всегда. Павел и множество других верующих сталкивались с огромным преследованием со стороны укорененных культур, которые были безнадежно погружены в языческую философию греков и идолопоклонство римлян. Тем не менее, если бы не греки, не Александр и следующий за ними Рим, то немногие имели бы возможность возродиться. Самое влиятельное послание в мире появилось тогда, когда оно смогло с легкостью распространиться и быть переданным и сохраненным для будущих поколений. На это можно посмотреть с двух сторон. Одни воспримут это как историческую случайность, а другие, как и я, признают, что события мировой истории осуществлены с замыслом и с наивысшей целью. Зная это, мы будем смотреть на историю по-новому. Это будет свежо и увлекательно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

Сегодня утром на Кипарисе напряженная атмосфера. Йосода, Джейкоб и Джек улетели на встречу с нашим другом Мэттом, который готовится к большому празднику на той стороне озера.

0: И с тех пор на дереве царит суматоха. Барри потерял очки, и все пытаются помочь ему их найти.
1: Где мои очки? Они были вот здесь.
0: Осторожно! О, нет! Не туда! О!
2: Барри, берегись!
1: Они должны быть где-то здесь! Где-то здесь. Они были на мне, прежде чем я пошел спать.
3: Доброе утро.
1: Вряд ли. Я ничего не вижу.
3: Это моя вина.
1: А почему твоя вина? Ведь именно тебя я и не вижу.
3: Вчера вечером ты позволил мне взять твои очки.
1: Правда? С чего бы это я?
3: Думаю, ты тогда уже дремал, но твоя голова качалась вверх-вниз. Вот я и подумал, что ты киваешь в знак согласия.
1: О, нет.
0: Том, а сейчас где его очки?
3: Я не знаю. Я надел их, потом уснул, а теперь не могу их найти.
1: Ну вот, раз я ничего не вижу, то не смогу быть на празднике Мэтта.
3: Мне очень жаль.
1: Мне тоже. Просто не понимаю, как ты мог поступить так, так безответственно. Я буду в своем гнезде искать и страдать.
3: Тебе помочь?
1: Нет, я не нуждаюсь больше в твоей помощи. Обойдусь без таких помощничков.
2: Я тебя проведу, Барри.
0: Тем временем Джейкоб и Джек летели с Иесада.
4: Мы уже на месте?
5: Почти.
4: Это озеро шире, чем гусыня, высиживающая птенцов. Оно больше, чем луна в безоблачном небе. Оно такое огромное, как...
6: Думаю, мы уже получили представление о его размере, братишка. Озеро огромное.
5: Сейчас мы будем пролетать над каньоном Удодов.
6: Это должно быть интересно.

0: Чарли.
1: Крейг желает поговорить с тобой. Следуй за мной.
2: О, вряд ли я смогу следовать за ним. О, ой, ой, я не смогу так перекувыркнуться.
3: А я вообще не думаю, что нам надо следовать за этой птицей.
0: Не волнуйтесь, все хорошо.
4: О злости я хочу кричать. Я зол едва могу молчать. Не вижу леса.

взять, гнев свой не могу сдержать. Размыто все, и мир стал чужим. Я чувствую, что нужно прощать, но не знаю, как все забыть. Помоги мне птицей доброй быть, только б скорей.

0: Его королевское превосходительство, пернатор Крейг Удод!
1: Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап!
2: Иеседа, та птица, которую я искал.
3: Хотел бы и я так сказать.
4: Я тоже. А какую птицу ищем мы?
5: Чем я могу тебе помочь, Крейг?
2: Правда ли, что ты пригласил всяких мерзких птиц на праздник?
5: У нас будет праздник с разными интересными птицами, но приглашал их не я.
2: Сборщики налогов, воры и разные бродячие птицы вторгаются на наше озеро.
5: Ты забыл упомянуть больных, несчастных и отверженных.
2: О да, конечно, это еще лучше.
5: И ты хочешь прийти?
2: Нет.
5: Тогда мы должны лететь.
2: Я предупреждаю. Мерзким и отвратительным птицам здесь места нет. Будут ужасные последствия, если ты продолжишь разрушать нашу птичью общину.
5: Если передумаешь, тебе всегда будут рады.
6: Как у тебя дела?
7: Плохо. Я не могу видеть, я не могу читать, я не могу собраться с мыслями и никуда не могу полететь.
6: Думаю, ты уверен, что это моя вина?
7: Конечно, твоя. Ты очень сумасбродная птичка.
6: Не знаю, что это значит, но похоже на оскорбление. А ты надутый хвостун.
7: Ах, уйди с глаз долой.
6: Так и сделаю.
8: Добро пожаловать, Иеседа, Джейкоб и Джек.
5: Спасибо, Мэтт.
3: Ух ты! Да тут намечается пир на весь мир!
8: Моллюски, рыба, орехи, семена, червяки, ягоды – все лучшее для наших друзей.
4: Таких огромных гранатов я еще никогда в жизни не видел.
8: Самые отборные. А где же все остальные?
5: Они в пути.
9: Так нужно решать проблемы.
10: Все время от времени ошибаются.
9: Что ты говорил мне на днях, Барри? Не судите, да не судимы будете.
7: Это было раньше.
10: Ну, ребята, вы же друзья.
9: И? Взгляните, что я нашла.
7: О, мои очки!
10: Они были в твоем гнезде.
7: Том? Я позволил гневу завладеть мной. Очевидно, ты вернул мне очки, но я так крепко спал, что не заметил. Простишь меня?
6: Простить тебя? После того, как ты простишь меня, я с самого начала не должен был брать твои очки. Пусть я и положил их потом на место, но не вовремя.
7: Прости меня, друг.
6: И ты меня.
9: Отлично, полетели.
10: Мы быстро долетели до праздничной поляны Мэтта. Пир был невероятных масштабов.
8: Добро пожаловать, друзья.
3: Эй, привет, ребята. Этот пир настоящий рай для птиц.
10: А вон там желуди размером с апельсин.
8: Вы знакомы с Заком? Он тоже сборщик налогов.
11: Привет, привет! Я так рад тебя видеть!
6: Твоя песня залипла у меня в голове, прямо как смола на дереве.
11: Я воспринимаю это как комплимент.
8: А ты помнишь грифа демона?
12: Привет, Мэгги.
9: Девон, ты замечательно выглядишь.
12: Благодаря Иеседе. А это мой приятель Морти.
10: Привет, мисс.
11: Гарольд, старина Удон, как поживаешь?
0: Крылья линяют, когти ломит. И я уже не могу есть столько червей, как раньше. Но поживаю прекрасно.
2: Не могу поверить, там и Гарольд.
0: Да у них там действительно пир.
2: Составь список. Всех этих птиц надо сторониться.
0: В самом деле? Разве мы и так уже не избегаем большинства из них?
2: За
1: Запомни каждую птицу, которая там есть. Мы сделаем так, что они поймут, как ошибались.
13: А птиц-то очень много.
5: Мэтт,

0: опять.
1: Нужно быть осторожными в своем желании судить и критиковать. Намного лучше всегда прощать. Никогда не судите птиц по их оперению, но всегда обращайте внимание на то, какие они внутри и как поступают. А сейчас, извините, меня ждет гранат с моим именем на нем.
2: Фильм дублирован в студии «Эммануи». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Арсентий Примак, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Тяжелая ноша. Это история о щенке Тоби. Тоби уже ходил в первый класс. Ему очень нравилось учиться в школе. Но сегодня он пришел домой очень грустный и, я даже сказала бы, рассерженный. Тоби был зол и обижен на своего лучшего друга Бобби, который по какой-то причине не дождался его и ушел домой сам.
1: Тоже мне друг еще. Все. Я на него обиделся. И не дружу с ним. И вообще, что это за привычка?

0: все меня обижать.
1: И тут вдруг в памяти у Тоби всплыли все неприятные моменты, которые с ним происходили за последнее время.
0: Больше так не будет,
1: сказал грозно Тоби.
0: Все, я с ними дружить больше не буду. Я на них обиделся.
1: Вдруг размышление щенка прервал телефонный звонок.
0: Алло,
1: сказал Тоби, подняв трубку. Это звонил Бобби, его лучший друг.
2: Привет, зайдешь ко мне в гости поиграть? Приходи.
0: Еще чего, я на тебя обиделся и к тебе не приду больше, вот.
2: Как? Нет?
0: Ты меня не подождал, все.
1: Ответил Тоби и повесил трубку. Тоби решил, что теперь будет играть сам. Во дворе веселилась детвора.
0: Бля, игра. Не буду с вами играть. Не буду.
3: Тоби, Тоби, привет. Пойдем играть в догонялки.
1: Пригласила щенка в игру баллонка Стефа.
0: Не пойду,
1: ответил грозно щенок.
3: А почему? Спросила удивленно Стефа.
0: Потому что ты...
1: Тоби быстро стал вспоминать, за что можно обидеться на Стефу.
0: Ты год назад мне на лапку наступила. Думала, я забыл, а я все помню. Вот.
1: Сказал злобно Тоби и грозно помахал лапкой, а потом развернулся и ушел. Стефа растерянно смотрела вслед своему другу и не могла понять, что с ним произошло. Это совсем не было похоже на него. Сердитый щенок с нахмуренными бровями шел дворовыми улочками, злобно и обиженно рассматривая прохожих.
0: А, вот ты где! А я к тебе домой уже заходил. Поехали на велике покатаемся!
1: Радостно крикнул соседский щенок Гарри, подъезжая на велосипеде к Тоби.
0: На велосипеде? С тобой?
1: Медленно ответил Тоби, вспоминая, не обижал ли его Гарри.
0: Нет, ни за что.
1: Твердо ответил Тоби.
0: Ты со мной под дождем не захотел кататься. Какой ты мне теперь друг? Я на тебя обиделся.
1: Сказал щенок и пошел дальше. Гарри застыл от удивления и даже ничего не сказал в ответ. Тоби, довольный собой, шел дальше. Он твердо решил не давать себя в обиду. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его с детской площадки.
4: Тоби, Тоби, иди к нам, поможешь башню из песка построить.
1: Это были два брата-пудели, одноклассники нашего песика. Тоби было бросился к ним, но вдруг остановился.
0: Не буду я вам помогать. Вы мне лопатку не дали. Я обиделся на вас и не дружу с вами.
1: Крикнул щенок в ответ.
0: Покоя от них нет. Пойду домой.
1: Пробормотал Тоби и побежал к себе домой. Тоби сидел в комнате, угрюмый, сердитый и обиженный.
5: Привет, сынок. А почему ты дома и не играешь с другими щенками?
1: Спросила мама, зайдя в комнату.
0: Потому что я на них обиделся,
1: ответил песик.
5: На всех сразу?
1: Удивилась мама.
0: Да, на всех сразу. Нужно было еще тогда обидеться, а я все терпел и сегодня обиделся на всех за все время нашей дружбы.
1: Мама обняла сына и сказала:
5: Тоби, в нашей жизни бывают неприятные моменты, и каждый может сделать кому-то больно. Но обязательно нужно сказать об этом и объяснить. А вот обижаться не стоит. От этого хуже только тебе.
0: Что?
1: Рассердился Тоби.
0: Даже ты меня не поддерживаешь. Я и на тебя обиделся.
1: Грустная мама вышла из комнаты, а песик остался один. Прошло полчаса, и Тоби стало скучно одному в комнате. Он выглянул в окно и увидел,

0: как его друзья бегают в догонялки, катаются на велосипедах, строят башни из песка, гоняют мяч, а он сидит один. Из соседней комнаты доносился смех мамы и братика, которые вместе общались и играли.
1: Иди сюда, а теперь я ищу. Давай. 1, 2, 3, я иду искать.
0: Только Тоби сидел один в своей комнате со своей обидой на всех.
2: Так скучно.
0: Он недоумевал, как это все играют и веселятся, если он на них обиделся. Вдруг он понял слова мамы, что от обиды хуже только ему.
2: «Ведь мама была абсолютно права»,
0: — вздохнул щенок.
2: «Только я грущу и на всех обижаюсь, а все радуются». «Мама»,
0: — сказал тихонько Тоби, выйдя из своей комнаты.
2: «Мама, мама, прости меня, я был неправ».
3: «Я не обижаюсь, хотя мне было неприятно от тебя слышать такие слова. Больше так не делай, пожалуйста»,
0: — сказала мама и обняла песика.
3: «Забудь про свои обиды и иди играть на улицу. Там тебя уже все заждались».
0: Тоби выскочил на улицу и весело играл с друзьями.
4: «Эй, ребята, давайте играть вместе! Эй, догоняй меня!»
0: Ему было так радостно и хорошо.
4: «Ух, какая это тяжелая ноша носить себе обиду!» —
0: сделал вывод щенок. «Действительно, ведь на самом деле тяжело тому, кто носит обиду в своем сердце. Лучше не обижаться, а уметь прощать». Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Йога вошла в нашу жизнь и распространилась даже в христианских сообществах. Часто слышу от знакомых людей, что если йога и религия, то я занимаюсь только физическими упражнениями, поэтому для меня это фитнес. Когда-то мне предложили в Индии друзья пойти на фитнес с утра. Я согласилась, и оказалось, что это ашрам, храм с идолами индуистских богов, и там занимаются йогой. Спустя время я стала интересоваться, почему индусы занимаются фитнесом в храмах. Индусы – это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древние писания индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа – это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие». И можно даже следить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знание человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только третья ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей. Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом,
Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством, брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней. Поза в йоге – это только 3-я ступень достижения слияния с божеством Брахманом. Другими словами, ваше «я» уже не существует, вы одно целое со вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы – это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная заключена в божество Шива. Шива – это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму. Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо, но три бога. Шива может быть в различных формах, также в форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже и йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах, медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству. И каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар. То есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают». Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змея». В йоге эзотерики название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным 7 чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает
коронной чакры, то есть сознание. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает бесконечность, жизнь, смерть, перерождение. И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя. Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях. Он говорил: «Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди». Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью. «Так что я метался, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания». На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее: пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете позы, каждая поза означает поклонение божеству. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами», написано в послании к Коринфянам, 10 главе. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». Откровение, 9 глава. Каждое движение и поза и их последовательность означают поклонение определенному божеству в йоге и приглашают этих божеств или демонов в жизнь человека, который занимается йогой. Иными словами, осознанно или нет, человек принимает участие в религиозном ритуале объединения с языческими божествами.

Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Иначе поговорим о человеке. Человеку уже мало быть человеком. На помощь приходят мифы, художественные сочинения, индустрии развлечений, которые дают простор фантазии человека, восприятии самого себя. А что, если мечтания людей исполнятся? В век цифровых технологий, информатики есть риск видеть всех и вся через призму исчисления. Проблема ли это? А как нас исчисляет Бог? Нужны ли Богу хорошие статистические данные? Сколько будет спасенных? Возможно, ответим на эти вопросы. Возможно, мы зададимся еще более важными, серьезными вопросами. Для начала смущает само название темы, друзья. Что есть человек? Может быть, правильно по философу Эриху Фрому говорить, кто есть человек? Но для начала вспомним, откуда появилось это слово, это высказывание. Однажды так сказал псалмопевец Давид. Посмотрите на его восклицание. «Благословен Господь, твердыня моя, научавший мои руки битве и персты мои брани. На Него я уповаю, Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание?» Человек подобен

0: тени или дуновению. Почему мы задаем вопрос, что есть человек? Или это может быть просто архаизм, пережиток? Неужели к человеку можно обращаться с вопросом «что», а не «кто»? Бывает такое? К сожалению, в нашей среде, в нашем современном обществе, человека часто воспринимают уже не как человека. Есть даже стремление людям рисовать человека или совершенного человеческое существо с некоторой другой перспективы. Нас вдохновляют образы кентавров. Это уже более серьезное мифологическое существо. Молодежь растет на образах, причем даже не только современная молодежь, но и наши предки, на образе русалки. Верх человеческий, низ рыбий. И это сверхсущество. Нынешнее поколение малышей, оно совсем даже есть не может, если рядом с ними не сидит Спайдермен и не вдохновляет их на прием каши. Потому что Спайдермен – это действительно тот, кого можно слушать, с кем можно грамотно проводить дни рождения и праздники. И чтобы быть нормальным, веселым товарищем для маленького ребенка, тебя нужно, чтобы укусил маленький паучок. И тогда ты становишься по-настоящему человеком. А до этого так себе, не удался. Есть целый набор героев, которые включают в себе свойства из живого или неживого мира. Человек – пила, человек – молот, все что угодно. Человек – росомаха, небритый неряха, человек, у которого металл, у которого волосы, у которого шерсть, камни и так далее. Из современных картин, на которые смотрит мир, которыми вдохновляется, человеческого становится все меньше. Не является ли это проблемой? Что есть человек? Зачем же Давид, а с ним ему вторит апостол Павел, спрашивает, что есть человек?
1: Ну, разве это проблема только сегодняшних дней? Сочетали человеческие качества, человеческие образы с животными люди на протяжении тысячи лет. И богов себе придумывали, каких-то смежных между человеком и животным, или какой-то микс из различных животных. Это не черта современного общества. Как-то у человека всегда было стремление добавить себе силы или ловкости посредством того, что взял эту силу и ловкость у каких-то зверей. То, что нас, ну, окружает.
0: Да, то есть добавляешь дополнительные качества, потому что человеческих качеств на эту жизнь уже не хватает.
2: Честно говоря, ну, не то, что печально, но как-то смотрится не очень перспективно вот этот вот сверхчеловек. Человеку уже сейчас не хватает уникальности своей, уже вот то, что он и так достаточно совершенный. Как сказать, Господь, ну, умаляют Божие творение. И так человек настолько продуман и до сих пор до конца не изучен, а уже человек хочет придумать сверхчеловека, следующую ступень человека. Но вот даже дети, когда только-только они познают себя самого, как-то один опыт психолог ставил, как маленький человек, только-только родившись, когда он начинает себя познавать как именно существо, вот, он сначала себя не осязает. Руки, ну, это откуда-то руки, вот, что-то, вот, это не мое, это не я где-то. Он не понимает, что это я. Ему даже нельзя сказать, кто это человек, что это человек. Кто-то, вот, люди, а я не знаю, что это. И психолог этот стал такой опыт. Подводил к зеркалу, если подвести в достаточно раннем возрасте, просто сейчас не могу уточнить, малыша, он совершенно не понимает, что это такое перед ним в зеркале. И для того, чтобы он идентифицировал себя, взрослый человек ставил ему на носу точку краской. И тогда он ему сначала ставил, ну, то есть показывал, что он ему поставил, а потом предоставлял ему возможность увидеть себя. Вот после этого только уже этот маленький человек мог понять, что он такое и кто он такой.
0: То есть поначалу ребенок, вот эти первые несколько месяцев жизни, демонстрирует животные инстинкты, потому что животные тоже почти все не осознают отражение. Они воспринимают как абсолютно другой объект. Да, действительно, самопознание – очень важный процесс, необходимый, об этом твердят любые философы, и социологи, психологи. И вот, знаете, вот это стремление к обретению нечеловеческих качеств может вылиться такой злой шуткой от природы. К сожалению, в истории Земли было раньше и сейчас есть получение человеком тех качеств, которые ему не присущи. И это выглядит страшно. Есть человек-слон с деформацией черепа и всего тела. Есть человек-дерево, получивший какое-то заражение от полипов в море и много лет страдавший от этого. Есть человек-волк, страдающий от густой растительности на лице. Мы это еще в учебниках по биологии видели, да, рудименты атавизма. И так далее, и так далее. То есть мне кажется, что жизнь должна немного нас научить простому... Простой урок вот через такие примеры. Когда ты хочешь приобрести то, что не твое, это может исполниться, и тебе это не понравится. Это может быть проблемой. И как иллюстрация, вот, к сожалению, происходят и такие моменты жизни.
1: Но, в принципе, и христианство стоит на том, что первые люди, они были совершенны. И современный человек, кто говорит, на 5% использует свой мозг, сейчас, мне кажется, я слышу, что уже на 3% мы используем возможности своего мозга. И то, что человек себя хочет видеть более совершенным, не является ли это нормальным стремлением? Он и черпает это, ну, допустим, из животного мира, да? Человек хочет лучшего, а получается, что из природы по вообще непонятным причинам, да, мы берем какие-то страшные болезни. И очень много вопросов возникает. А откуда вот это, не знаю, что это проклятие? Почему Бог, вот что он хочет этим сказать, когда мы видим такие просто страшные картины, как люди страдают?
0: К сожалению, на этот вопрос, который задавался еще во времена Христа, у нас нет однозначного четкого ответа. Христос давал странные объяснения и не совсем понятные. Ну, допустим, когда спросили у Христа, вот слепорожденный, кто согрешил, он и его родители, а Христос говорит, никто не согрешил. Но чтобы явилась слава Божия. И вот как хотите, так и понимаете. И я не думаю, что Господь сказал такую вещь, которую когда-нибудь мы могли бы полностью понять и объяснить. Жизнь не так уж проста, чтобы у нас было какое-то религиозное для этого объяснение. Но давайте сегодня затронем вопрос, как наделение человека другими качествами, не присущими человеку, касается нас. Люди – цифры. Не оцифровываем ли мы сегодня людей? И не можем ли мы относиться к людям как к порядковым номерам? Знаете, были страшные периоды в истории Земли, когда люди представляли собой всего лишь набор цифр. Это порядковые номера людей, уничтоженных, потому что в них самих не видели человека. Как легко распоряжаться цифрами? Намного легче, чем живыми людьми. Потому что если человек, то это психология, это родство, это эмоции, мысли, чувства, желания. Если цифра, то это всего лишь арифметический подсчет. И представьте себе, в цивилизованном обществе, вот в нашем мире, в 20 веке, не будем брать даже Вторую мировую, допустим, 90-й год, 94-й, геноцид в Руанде. Почему-то в один момент люди начинают относиться к другим как к цифрам. И за несколько месяцев убивается почти миллион граждан одной только страны. Вы могли бы сказать, это дикая Африка, там такие нравы. Нет. Мировое сообщество имело возможность вмешаться в конфликт, но посчитало ненужным. И потом признались, что вся идея миротворчества в мире нуждается в пересмотрении. Потому что к 90-му году весь цивилизованный мир не смог выработать концепцию, как относиться к человеческой жизни достойно. Люди – цифры. Они относятся к определенному бренду. Есть бренды, только они не рекламные, они национальный или этнический, или расовый. Ты под каким брендом? Чернокожий, ну, значит, второй сорт. Ты узкоглазый, значит, ты такой второй сорт. Ты с Кавказа, значит,

0: Какая это сфера? Как вы думаете? Интернет, интернет-сообщество, виртуальный мир. Каждый из нас в том мире, где мы создали островок себя, мы представляем цифры. Ну что такое информатика, что такое технологии? Сочетание всего лишь двух великих цифр. 0 и 1. Да, нет. Вот вся эта компьютерная технология всего лишь базируется на принципе «да, нет», «включено, отключено». И ее развитие всего лишь связано с тем, что намного больше делается операций. Да, нет. Правда же?
1: Я тут вспомнил, как раз-таки недавно ролик смотрел о том, что один из ученых решил сам себя совершенствовать. И он себе вживил в руку ухо дополнительное, третье. Для чего? Для того, чтобы оно распознавало специфические звуки, которые, возможно, обычно человеческое ухо не слышит. Потом один человек тоже разработал специальную камеру, которая прямо в мозг вживляется и как бы она работает сверху. И ее задача, он дальтоник был, как я понял, и она передает звуком цвета. То есть он распознает цвет именно по звучанию. То есть как резонирует у него в голове, так он понимает этот цвет. И он говорит, я настолько уже привык, то, что даже я слышу, когда он заходит в банки, все их камеры, датчики и так далее, тоже они же издают определенное цветовое излучение. Он говорит, я реагирую. То есть люди сейчас хотят немножко становиться киборгами. То есть уже настолько это разрабатывается тоже технология.
0: Интересно, хорошо ли это? Или все объясняется, какова цель?
1: Цель, я так думаю, придерживается, чтобы стать сверхсовершенным человеком, но еще просто обрести, как не хотят. Все боятся смерти.
0: То есть продолжительность жизни. Или качество жизни. Смотрите, друзья, что было бы, если бы вот эту технологию стали применять для того, чтобы наделить возможностью слышать, видеть или как-то там реагировать на мир тех, кто лишен этой естественной человеческой возможности. Как бы мир наш изменился, если бы человек оставил стремление к сверхчеловечности для одних и пытался сделать хотя бы простой элемент, чтобы все люди на Земле имели возможность быть человеками. Чтобы тысячи детей не умирали в течение одного дня от голода. Только потому, что элементарную потребность в одноразовом питании в день они не могут удовлетворить. Как много коллег, лишенных возможности жить в обществе, потому что общество от них отгородилось, и ничего в обществе не сделано, чтобы человек, лишенный своих человеческих законных возможностей, чуть-чуть почувствовал себя лучше. Но в этот момент мы совершенствуем нанотехнологии, мы уже готовы на Марс лететь, мы побеждаем во всех сферах, особенно в виртуальных, но у нас самая простая человеческая сфера еще не решена.
2: Знаете, мне кажется, так звучит это все красиво, но в то же время мне это немножко напоминает какие-то коммунистические лозунги, что всех можно уравнять. Были бедные, были богатые, давай теперь будут все одного уровня. Так получается, что у людей разные потребности, и почему-то получается вследствие греха или вследствие чего-то у людей разные возможности. И кто-то хочет сверхвозможности себе приобрести, а кто-то говорит, что... И моя физическая немощь, которая, может быть, настигла меня не с рождения, но там, в процессе жизни, да, она была действительно зачем-то нужна, и человек меняется внутренне. Почему, например, говорят, что сталкивалась с тем, что человек больной онкологией, говорит, что начал жить только вот после того, как узнал о том, что у него вот смертельная болезнь.
0: Действительно, нормальность человека иногда мешает увидеть... Нормальность в образе физическом, в области физического здоровья, мешают увидеть духовные потребности. И когда человек чего-то лишается в материальном мире, он начинает думать о ценности духовного мира. Действительно. Но вы знаете, Господь, который всеведущ, который знает каждую мысль, каждое желание сердца и каждую боль прочувствовал лично, он не очень-то хотел, чтобы вся его великая небесная теория прошла через нашу кровь, слезы и мучения. Потому что он это пережил, он это знает, и это нелегко. Бог хотел бы, чтобы сценарий нашей жизни земной был лучше. Он сколько раз кричит: «Я призываю, избери жизнь». Но так как ты не избираешь жизнь, придется пройти горнило испытаний. Если ты засорил

0: согласия, придется пройти путь очищения. Бог не какой-то садист, который создает мир мазохистов, который любит, давайте пострадаем, чтобы узреем какую-то небесную святую сущность. Нет. Бог хочет хорошего, лучшего сценария, потому что Он не ждет финальной развязки там, в будущем, а Он сегодня проживает каждый момент жизни с нами. И когда нам тяжело, Он это чувствует, и Ему тяжелее всех, потому что Он любит. Мы зачастую ненавидим себя. Мы говорим, какая я скотина, а Бог говорит, нет, ты мой сын, ты моя дочь. И я с тобой чувствую, я тебя ценю. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть на себя и на других, как на людей. Это самый необходимый пункт или самое необходимое озарение, понимание для нас. Как это выливается в повседневной жизни? Посмотрите, в мире брендов, в мире цифровых технологий, где сегодня новая религия, ай-религия называется, выражается она по-всякому. Совсем недавно вы могли наблюдать о забастовках на заводах Foxconn, который обслуживает корпорацию Apple, а также Canon и Sony, производство PlayStation. Так вот, в СМИ сообщали об эпидемии самоубийств, охвативших производство. Проведенные проверки показали, что условия работы на Foxconn крайне тяжелые. Рабочие вынуждены перерабатывать до 60 часов в неделю, а за сверхурочные им часто не платят. Кроме того, существует риск их здоровью и жизни. И чтобы эти люди от того, что им не нравится ни зарплата, ни условия работы, ни риск, связанный со здоровьем, чтобы они не заканчивали жизнь самоубийством, в заводах пошли на великие меры. Поставили сетки, чтобы они не прыгали с этих этажей. Гигантских этих корпусов, где по 200 тысяч рабочих совершают труд. Вот вторая сторона такого мышления, такого подхода к людям. Люди – цифры. Людей можно измерить. Сегодня огромное количество производителей выносят свое производство куда? Туда, где можно меньше платить. Ну, правильно, они же не такие люди. У них потребности меньше. Чего им чашку риса? И нормально. В связи с этим мы имеем огромные проблемы в отстающих странах мира, в странах третьего мира, как принято называть, когда огромные регионы становятся подчиненными этим корпорациям продуктовым, продовольственным. Люди вынуждены работать только в одной жестко регламентированной сфере, покупать за копеечные, значит, суммы продукты. Земля приходит в истощение, убивается все сельское хозяйство этой страны, а потом эти корпорации говорят о том, что они проводят благотворительные акции для поддержки нуждающимся и голодающим в третьих странах мира. Некий замкнутый круг, чрезмерно порочный, который бесполезно, может быть, не бесполезно, но тяжело бороться. Почему? Потому что кто-то всего лишь цифры. А я буду обретать большее богатство, потому что я цифра с большими нулями. И сегодня каждый из нас недалек от подобных действий и от подобного процесса. Каждый из нас голосует за подобную идеологию рублем. Когда мы гонимся за брендами, когда мы гонимся за модой. Я наблюдал это в среде людей, которые сотовым могут пользоваться только для того, чтобы позвонить и отправить смс. Но для того, чтобы он был и чтобы соответствовать духу времени, это должен быть крутой смартфон. И нужно отдать месячную зарплату на него. И не важно, что он стоит копейки в той третьей стране. И не важно, что он сделан и на основании унижения других людей, подавления их человечности. Не важно. Важно мой бренд. Важно мой статус. Вот в этом может обвинить нас Господь, когда мы выражаем свое поведение цифрами. Как это может быть? Вы можете сами знать в сферах своей жизни по-разному. Кошелек, интернет и прочее.
1: Я сейчас вспомнил историю Генри Форда. Когда он пришел в один из низких, ну там, по-моему, две или три звезды был отель, и он туда пришел, он был в старом плаще, и человек, который принимал его на ресепшене, он, посмотрев на фотографию, он узнал в нем Генри Форда, и он сказал ему, почему вы идете в этот отель, а не в шикарный, дорогостоящий, и почему вы так одеты? Он говорит, неважно, во что я одет и куда я иду, я есть тот, кто я есть. То есть от того, что я оденусь в новый плащ, я не стану другим Генри Фордом. И от того, что я буду здесь жить, а не в дорогостоящем отеле, я не изменюсь. Я буду тем же самым Генри Фордом. Он как раз-таки хочет показать то, что не окружение нас красит, а то, что... Что бы нас ни окружало, что бы мы ни одевали, что бы мы ни носили, мы от этого не меняемся.
0: Действительно, друзья, мы имеем ценность внутри себя. Не от того, что мы приобретаем из окружающего материального мира какие-то характеристики или зарабатываем себе авторитет. Мы есть ценные, потому что мы люди, и этим все сказано. Пусть это уже банальная фраза, она звучит долгие годы. Человек — это звучит гордо. Библия — это самая человеческая книга. И в ней есть также исчисление. И вот хотелось бы посмотреть, а Бог к нам как относится? Есть ли у него исчисление? И знаете, он многократно звучит в Библии разного рода цифры о народе Божьем. Вот, допустим, одно из выражений – Иисус Навин пишет: «Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам». Пример того, что цифры или соотношение 1:1000 не важны для Бога, если ты Божий человек. Есть другие моменты, когда Иисус исцелил прокаженных. Вот здесь очень... явно фигурируют цифры. Посмотрите, Луки 17:17, когда Иисус исцелил, и один только вернулся из 10. И он говорит: не 10 ли очистились, где же 9? И здесь первая мысль, которая возникнет: о, Господу надо, чтобы все 10 пришли, спасибо сказали. Это только первая мысль. Надо подумать дальше и почитать. Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменник? А тот иноплеменник благодарный оказался самарянином по происхождению. В чем идея? Господу ценен каждый человек, и почему он здесь считает? Потому что каждого он хочет спасти. Он не хочет, чтобы приходили и все благодарили: «Иисус, такой ты замечательный! Ты так мне сильно помог!» Богу не благодарность нужна земная. Он хочет, чтобы воздали славу Богу. Он стремится к спасению человека. И самое важное, что Господь Иисус Христос спас каждого человека. Сказываю, что на небесах будет радости больше о ком? Об одном грешнике кающемся, нежели чем о 99 праведниках. Это говорит о ценности каждого. И если я человек, этим все сказано, я уже ценен. Бог меня уже ставит превыше всего.
2: Как тогда почувствовать, что ты ценен для Бога? Как я это могу осознать вот в своей ежедневной жизни? Мне очень приятно создавать себя, конечно, уникальной, цельной личностью, но как вот это проявляется?
0: Посмотрите, что говорит в послании к Тимофею апостол Павел. «Уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, наипаче верных». Самый ключевой, самый знаковый стих Нового Завета. «Ибо Господь Бог так возлюбил мир, что... отдал Сына Своего Единородного, дабы...» Сколько людей? 144 тысячи еврейского происхождения, светлолицых. «Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если сегодня я оцениваю людей как людей, значит, каждый из них искуплен Богом. Каждый из них спасен Богом. Смотрите еще. «Явилась благодать спасительная для всех человеков». Сегодня Божье спасение, оно распространяется на всех людей. И моя задача – иметь такое же отношение к людям, как Бог к ним относится. Если ты человек, то ты уже спасен. Если ты человек, твое жительство на небесах. Если ты человек, твоя судьба, твое бессмертие, твоя вечная жизнь будет с Сыном Человеческим, с Господом Иисусом Христом. Это спасение дано через крест Христов. Там умер человек, чтобы мы там не оказались. Человек пошел в могилу, пережил вторую смерть, чтобы мы этого не пережили. Как важно ценить человека. Итак, друзья, для сегодняшнего нашего пребывания на земле нам нужно правильно ценить себя, окружающих нас. Мы имеем дело с людьми. Не нужны никакие другие характеристики, кроме человеческих. И лучший пример для этого – человек Иисус Христос.

0: Здравствуйте. Эшли получила видение от Бога. У нее должна была родиться дочь Мила. На 18-й неделе беременности это обетование прошло проверку. Врачи сказали, что у Эшли уходит амниотическая жидкость, и нужно делать аборт. Врач сказала: «Видишь, как плотно скручена Мила, а вокруг нее нет ничего черного».
1: Эшли думала, что все идет хорошо. Но на 18-й неделе беременности во время УЗИ она услышала неожиданное.
0: Врач сказала: «Здесь должно быть больше черного. Это жидкость. Возможно, будут проблемы».
1: Это были непростые 2 года для Эшли и ее мужа Трэвиса. После рождения первенца в 2017 году Эшли хотела снова забеременеть, но не могла. Однако получила видение от Бога.
0: Я молилась конкретно о девочке по имени Мила. Я приходила к Богу с чистым сердцем, доверяя Ему в том, что Он сам вложил это желание в мое сердце.
1: И в январе 2020-го она забеременела благодаря искусственному оплодотворению.
0: Я была так рада, что едва сдерживалась.
1: Это был эмоциональный день. Я был очень рад. Но на 8-й неделе у Эшли открылось кровотечение. У нее диагностировали субхориальную гематому и отправили на лечение. Врачи ожидали, что проблема уйдет сама, а Эшли позвонила всем, кого знала, и попросила молиться за нее.
0: У меня в голове крутилось слово «выкидыш». Но я старалась оставаться сильной и просила Бога дать мне сил пройти через это. Я верила в лучшее.
1: Мы не думали, а что если? Я просто говорил с Богом, молил Его о помощи, вмешательстве и водительстве. Мы ждали, что Он проявится. Через несколько недель гематома ушла, и все пришло в норму. Но вскоре возникло новое осложнение. Во время УЗИ на 18-й неделе беременности врач Эшли увидела, что ее околоплодная оболочка порвалась, и жидкости стало критически мало.
0: Она сказала Эшли: «Это опасная беременность. У Милы не хватит жидкости, чтобы дышать. Ее легкие нормально не развиваются, она задохнется. Теперь это небезопасно и для тебя, и для Милы».
1: Врач рекомендовала сделать аборт. Эшли произнесла молитву и ответила словами, которые, как она сама говорит, были не ее.
0: Бог сошел на меня, проговорил ко мне и дал мне благодать. Я сказала доктору: «Послушайте, я молила Бога об этом ребенке, и я видела ее».
1: С твердой верой Эшли отказалась от прерывания беременности.
0: Я тогда гневалась. Слушать подобные вещи о твоей дочери и твоем ребенке, видя, как ее сердце бьется на экране, даже не знаю, как можно предлагать убить ребенка, который очень ценен для тебя.
1: Доктор сказала, что следующие 5 недель будут критически важны. Эшли перешла на постельный режим, и ее друзья и родные продолжили ходатайствовать за жизнь Милы. Мы каждый день следили за прогрессом Милы. Это был невероятный молитвенный опыт. Эшли тоже молилась и держалась за Божье обетование, что Он с ней.
0: Я наткнулась на стих Луки 1:45. «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Я говорила ему: «Ты не оставил меня». Я заставляла себя повторять это. Это придавало мне сил.
1: На 23-й неделе уровень амниотической жидкости все еще был низким, и Эшли отправили в больницу. Ей назначили антибиотики и стероиды, чтобы помочь малышке Миле в развитии. Врачи сомневались, что она сможет нормально развиваться, даже если родится.
0: Я не переживала о том, что у Милы будут какие-то аномалии. Я знала, что Бог обещал мне абсолютно здорового ребенка.
1: Врачи ожидали, что оставшиеся 10-12 недель беременности Эшли проведет в больнице. Но через 1,5 недели, на свой 33-й день рождения, Эшли получила удивительный дар.
0: Мне сделали УЗИ, и оно показало, что у меня нормальный уровень жидкости. Не было причин держать меня в больнице. На день рождения я была дома. Это событие не только мою веру укрепило, но и других людей. Это был лучший подарок от Бога. Я продолжала говорить внутри: «Эшли, Бог с тобой. Он за тебя».
1: Я славил Бога, я плакал. Это было невероятно. Это было чудесно. Находясь дома, Эшли все равно придерживалась постельного режима, пока не подошел срок родов. И 30 августа 2020 Мила родилась.
0: Они положили ее ко мне, и я закричала: «Спасибо, Боже! Спасибо!»
1: Это был один из лучших моментов в моей жизни. У Милы было несколько небольших проблем, но их легко исправили в первые месяцы жизни. Сегодня она здорова и радостна. Трэвис и Эшли говорят, что она живое свидетельство Божьей верности и любви. Я понял, что то, что кажется невозможным людям, возможно с Господом.
0: Я доверяю своим врачам, но я служу Богу, который сверхъестественный. Я пришла к Богу с отчаянной верой, и я знаю, что эта вера была угодна Ему. Бог продолжает творить чудеса. Он не прекратил и не прекратит, потому что Он такой. Он ваш целитель. Он целитель Эшли. Вера размером с горчичное зерно может двигать горы. Вы только что видели это на примере Эшли. Мы с Гордоном будем молиться сегодня за вас, веря в то, что Бог сдвинет всякую гору в вашей жизни. Вера во Христа размером с горчичное зерно. Не вера в молитвы, а вера в то, что Бог слышит их и заботится о вас. Он хочет исцелить вас, и Он сделает это в свое время. А перед тем, как помолиться за вас, мы хотим укрепить вас в вере. У нас есть еще несколько удивительных ответов на молитвы. Луа прислал нам имейл. Во время молитвы Гордон получил слово знания о человеке со спутанным сознанием, который не мог фокусироваться. Он подробно описал это, чтобы тот человек понял, что это про него. В последние 4 месяца я переживала все симптомы, о которых сказал Гордон. Они лишь ухудшались. Я не рассказывала об этом никому из родных, только Иисус знал. Когда Гордон молился, я поняла, что это обо мне. Я приняла исцеление и почувствовала изменения. Теперь я мыслю ясно и вернулась к делам, которые откладывала раньше из-за проблем с концентрацией. Я подтверждаю, что Иисус полностью исцелил меня. Слава Богу.
1: Вот что пишет Патриция. Несколько недель назад я услышала во время молитвы: «У вас проблема между шеей и лопаткой». Я подняла руки и сказала: «Прошу, Боже». Почти 6 месяцев у меня был зажим в этом месте. Иногда там сильно болело. Я делала упражнения и говорила: «Если станет хуже, я пойду к доктору». Через неделю я заметила, что боли больше нет. Спасибо вам за все. Будем благодарить Бога за все. Он не оставляет и не бросает нас. Это Его обетование. Он не ушел, Он рядом с вами. Вы слышали, что сказала чудесная мама Эшли в предыдущем сюжете? У меня была отчаянная вера. Отчаянная. Это вера, которая не сдается. Она говорит: «Я буду стучать, буду просить, буду верить, потому что знаю, что ответ рядом. Мне нужно лишь открыть двери, и тогда я получу то, о чем прошу». Это удивительная история о чуде. Вы можете представить, какая смелость нужна, чтобы сделать подобное. Когда врач говорит: «Это плохо для вашего ребенка, он не сможет дышать, он задохнется, и это плохо для вас, вы можете умереть». Это действительно тяжелые слова, но среди всего этого проговорил Бог. Разве это не удивительно? Вместо того, чтобы послушаться доктора, она сказала: «Нет, у Бога другой план». У меня есть очень хорошие новости для вас. У Бога есть другой план для вас. Его план — не навредить вам, а дать надежду и будущее. Он хочет благословить вас. Это Его воля. И мы ясно видим ее на небе. Если у вас есть вопросы о воле Божьей, посмотрите на небо. Болен ли кто на небе? Ответ – нет. Это там запрещено. Мы видим это, видим волю Божью. У нас также есть чудесная молитва Иисуса. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Давайте принесем небо к вам. Если у вас трудная беременность, положите руки на живот. Если вы хотите детей, но у вас ничего не выходит, пусть сегодня станет вашим днем отчаянной молитвы. Если у вас болит что-то в теле, положите руку на то место, которое болит. Пусть у вас будет та отчаянная вера, которая знает, что ответ на другой стороне. Небеса среди нас. Нам лишь нужно пробиться в Его Царство, в Его волю, и тогда все будет хорошо, потому что такова воля Божья для нас. Мы имеем право на это, как Его дети. Это хлеб детей. Все эти стихи призваны ободрить нас, чтобы мы не принимали слово «нет». У Бога есть другой план, другой путь для меня. Я приму его. У меня будет отчаянная вера. Давайте молиться и верить Богу, что Его обетование придет к вам сейчас. Молитесь вместе со мной. Склоните свои головы. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе. Твое имя свято, мы просим, чтобы Твоя воля исполнилась, чтобы Твое Царство пришло к нам, а воля исполнилась в наших телах. Пусть не будет больше боли и немощи. Пусть все станет на свои места. А если кто-то молится о силе для жизни, то мы в согласии с ними говорим над трудными беременностями. Исцелитесь. Пусть все придет в норму. Пусть все проблемы исчезнут во имя Иисуса. Пусть всякие аномалии уйдут. Пусть все, что касается этого сокровища, будет исцелено и восстановлено. Да будет жизнь, будущее и надежда. Господь, исцели и восстанови тех, у кого бесплодие. Пусть они получат силу, силу нести жизнь. Пусть к ним придет великая радость. Если у вас болят суставы, если вы страдаете от артрита, нервов, рака, от заболеваний сердца, дыхания, то пусть Господь исцелит и восстановит вас от макушки головы до пяток ног во имя Иисуса. Царство Божье приблизилось к вам сейчас. Протяните руку и примите его, потому что Божья воля для вас состоит в том, чтобы вы исцелились и были здоровы. Мы провозглашаем это над вами, верим в это во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да. Бог говорит о людях с тромбозами. Мне кажется, это разные случаи. Одна из них — женщина, у которой проблемы с циклами. Возможно, проблема связана с фибромой. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Он исцеляет вас от макушки до пяток. У вас больше не будет тромбоза во время циклов. Фиброма уходит во имя Иисуса. Сила Духа Святого сходит на вас. Примите ее. Бог исцеляет вас просто сейчас. У второго человека тромбоз во всем теле. Вы принимаете препараты для разжижения крови. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Исцеляет вашу кровь от тромбов. У вас больше не будет проблем. Просто примите это в имя Иисуса.
1: Кто-то страдает от язвы и воспаления толстой кишки. Бог исцеляет все, что касается вашей системы пищеварения. Больше никакого кровотечения и боли. Все придет в норму во имя Иисуса. Есть несколько людей, которые услышали свидетельство о спутанном сознании. Вы ощущаете тревогу. Вы думаете, что это могут быть первые признаки деменции. У Бога есть нечто для вас. Мир. Мир даю вам. Пусть в ваших мыслях будет мир. Мир и порядок в памяти. Мир и порядок в восприятии. Пусть все, что касается вас, будет в мире и будет функционировать нормально. Включите свою веру. Примите это сейчас. Будьте исцелены во имя Иисуса.
0: Нас смотрит кто-то, у кого проблемы с зубами и дёснами. Это касается передних зубов. Они очень чувствительны и болят. Вы просите Бога исцелить, потому что лечение очень дорогое. Я верю, что Бог исцеляет вас. Его волнует и ваша проблема. Вы думали, что это мелочь, что у Бога есть дела поважнее? Но нет, Он видит вас и заботится о вас. Он исцеляет вас просто сейчас во имя Иисуса. Аминь.
1: Есть кто-то, кто молится и говорит «приступ». У вас была целая череда мини-приступов. Вы очень переживаете. Во имя Иисуса исцелитесь. Пусть ваш организм будет восстановлен, и ваша радость. Пусть все у вас обновится сейчас. Бог исцеляет сосуды в вашем мозгу. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны от всякого страха и тревоги. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш целитель, восстановитель, избавитель. Будь с нами, Господь. Помоги войти в Твое присутствие. Пусть Твое Царство управляет нашим разумом, чтобы в нас был ум Христов. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь.
0: Мать Тэмми понимала, что с ее дочерью что-то не так. Она видела это по ее глазам и была уверена, что проблема

0: Проблема не в тревожности, депрессии или в том, что ее дочь начала выпивать. Проблема была намного серьезней. Мама знала, что на ее дочь напал сам дьявол. Я должна была принять таблетки или напиться до смерти, завязать веревку на шее. Я должна была попытаться хоть что-то с собой сделать. Это был самый темный момент в моей жизни, после которого я не хотела жить. Жизнь Тэмми Грэндерсон стала невыносимой. Она думала, что единственный путь к покою – самоубийство. Тэмми и сейчас помнит те переживания из детства. Я думала, что недостаточно хороша, недостаточно красивая, не такая, как другие девочки. И у меня стала появляться депрессия. Это было ужасно. Мать Терри, Лоретта, христианка, заметила перемены в своей дочери и сделала то, что умела. Я начала молиться за нее, обращаться к Богу, потому что с моим ребенком было что-то не то. Несмотря на молитвы матери, Тэмми начала резать себя. Я решила, возможно, это поможет мне. Я резала себя вновь и вновь. Когда я смотрела на свою руку, я понимала, что нельзя продолжать так делать. Тэмми взрослела, но тревога и депрессия ее не отпускали. Тэмми думала, что вне зависимости она наконец найдет счастье. И я сказала, если у меня появится своя квартира, свой дом, возможно, мне станет лучше. И я сняла квартиру и съехала от родителей. Но ее независимость лишь усугубила ситуацию. Тэмми начала пить, и это усилило и тревогу, и депрессию. Я хотела почувствовать что-то, и поэтому пила, пила и пила. Я очень похудела, потому что перестала есть и спать. Я не заботилась о себе. Абсолютно. Однажды Лоретта увидела нечто тревожное на лице своей дочери. Я поняла, что это дьявол пытался украсть моего ребенка. Я видела это в ее глазах. Я сказала, «О нет, сатана, я связываю тебя. Убери руки от моей дочери. Она исцелена». Я начала молиться Господу. Это был самый темный момент в моей жизни. Я выпила целый пузырек таблеток, но они ничего не изменили. Я подумала, почему они не помогают? Я сидела на полу и плакала. Я устала, я была истощена. А потом я услышала голос. Он сказал мне подняться. Я знала, что это был Бог. Он так сильно коснулся меня, что я поднялась и открыла шторы. Я знала, что Бог может исцелить меня, но застряла в своей тьме. Я была готова пойти вперед. Я была готова оставить свой путь. Внезапно во мне возникло что-то, от чего мне захотелось жить. Я захотела жить для Бога, помогать людям, рассказывать им о том, что может сделать Бог, если ты просто отдашь ему свою жизнь. Это все, что надо сделать. Я хотела, чтобы люди поверили мне, увидели, как изменилась моя жизнь. Молитвы матери были услышаны, и Тэмми знала это. Она всегда молилась за меня, и Бог услышал ее. Мамины молитвы поднимались в небо к Богу. Он услышал и пришел, чтобы спасти ее дочь. Перемены Лоретта заметила сразу же. Тэмми говорила, я хочу заниматься этим, хочу изучать людей. А я слушала ее и думала, Боже, ты ответил на мою молитву. Ты спас моего ребенка и вернул ее мне. Я сказала, мама, я буду читать Библию. Я изучала ее каждый день. И я хочу помогать людям. Я была эгоисткой, хотела все для себя. А теперь я хочу служить. Хочу проявлять Божью любовь и Его Слово. Сегодня Тэмми любит рассказывать о своей вере. У нее есть послание для тех, кто страдает от депрессии. Не переставайте обращаться к Богу, потому что Бог не перестает обращаться к вам. Он любит вас. Он отдал своего сына, чтобы тот умер на кресте. Он заботится о вас. Продолжайте бороться. Не сдавайтесь. Пусть Бог будет на первом месте в вашей жизни. Откройте Ему свое сердце, потому что Он хочет помочь вам. Прислушайтесь к Тэмми. Она пережила тьму. Откройте Богу свое сердце. Он ждет вас. Он любит вас и заботится о вас. Когда я смотрела свидетельство Тэмми, то поняла, что даже если ваша мама не молится за вас, как мама Тэмми, у вас есть Отец Небесный, который борется за вас. Вам нужно лишь успокоиться и довериться Ему. Битва против противника наших душ, сатаны, уже выиграна. Смерть и гроб уже не властвуют над вами. Если у вас тревожность и депрессия, и вам кажется, что вы во тьме, и это выше ваших сил, просто впустите свет Иисуса Христа. Пригласите Его войти в ваше сердце. Просто скажите: «Иисус, я больше не хочу жить по-своему. Я хочу, чтобы Ты пришел в мою жизнь. Я хочу, чтобы Твой свет был в моем сердце, осветил мой разум и сердце. Иисус, я выбираю Тебя». Если вы повторите эту молитву, свет Иисуса Христа придет, и цепи тревожности и депрессии, шизофрении и всего остального спадут благодаря силе Божьей и любви Иисуса Христа. Он для этого и пришел на землю, умер на кресте и воскрес. Слава Богу! Примите Иисуса в свою жизнь. Если вам нужна помощь в этом, если вы хотите, чтобы кто-то помолился с вами, напишите нам на сайте, который указан на экране. Лучшее еще впереди. Поверьте мне. Гордон?
1: А закончим мы чудесным обетованием из 2 Фессалоникийцам 3. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Поймите, что битва принадлежит Господу. Будьте благословенны. Увидимся в Клубе 700.

0: Буэнос ночес, эрманос, смотрим и слушаем, слушаем и смотрим. Программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, делимся своими историями и вдохновляющими балладами. Меня зовут Борис, я ее ведущий, моя подруга Оля. В гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
1: Добрый вечер.
2: Боря, у тебя сейчас когда-нибудь такое, чтобы ты прям оставался один, совсем один?
0: Один? Сейчас что-нибудь вспомню. Да, я вспоминаю, как однажды в торговом центре, когда я был маленький, мама оставила меня одного возле кассы, а сама пошла выбирать огурцы с помидорами. Я настолько растерялся, когда очередь стала приближаться. Я очень сильно заплакал, и ну, дальше я уже не хочу рассказывать. Но в гостях у нас Виллис, и мы слышали, что ты однажды остался один в далекой стране, без связи, без близких, без еды. Расскажи нам.
1: Да, не знали, такая же трогательная история, как твоя.
0: Но сейчас мы сравним. Хотя я считаю, шансов у тебя немного, но всегда есть надежда.
1: Да, это было 1.5 года назад, я тогда был в Бразилии, есть такое понятие литературный англизм, это когда молодые ребята не только имеют возможность распространять литературу, это как и духовная, так и литература медицинская, и ты ходишь из дома в дом, предлагаешь людям приобрести как бы эти материалы.
0: Смотри, какой момент, а ты в Бразилии, ты как-то туда, это у тебя была командировка, или может быть ты жил там, учился, как ты вообще там оказался?
1: У меня было...
0: Просто ты не похож на бразильца. Вот
1: почему не похож. На самом деле я просто учусь в Аргентине в одном университете, и у меня было желание как и выучить португальский язык, потому что было много друзей из Бразилии, и также было желание нас встретиться с Богом. Объясню сейчас, почему именно этим путем я решил это сделать. Потому что много раз слышал, что молодые ребята, которые ездят на такой вид служения, у них действительно есть реальные опыты, и они встречаются с Богом, можно сказать, лицом к лицу. Да, это не происходит физическим контактом, ну, конечно, но Бог так там отвечает на молитвы. Вот. И я до этого никогда как бы реально его не испытывал в жизни и хотел прочувствовать действительно, как это отдаться полностью служению.
0: Так, и как же ты решил это все прочувствовать?
1: Собрал чемодан, оставил телефоны, компьютеры, все, что было из техники дома. И отправился туда, знал адрес, знал, где есть вот эта компания, которая занимается распространением книг. Приехал туда, на пальцем им объяснил, что как бы это я тот парень, которому писал, хочу вот у вас поработать. Работа заключается в том, что они тебе дают книги, и ты как бы их распространяешь, продаешь, как бы за счет этого ты как же так же и проживаешь, питаешься, как бы полностью себя обеспечиваешь.
0: Виллис, вот такой момент, может быть, не всем нашим зрителям понятно, вот я тоже не понял, ты собрался, поехал в Бразилию, ты выехал откуда?
1: Я выехал с Аргентины.
0: А, выехал с Аргентины.
1: Это у нас начались каникулы, и я решил их провести нестандартным способом.
2: И это все по собственному желанию?
1: Да.
2: То есть это даже не от учебного заведения?
1: Нет.
2: А.
0: Ну, ты у кого-то интересовался, или ты прямо вот сидишь и думаешь... Так, чем бы заняться летом, да, каникулы?
1: Нет, ну я знал, что это было и в Аргентине, но просто меня больше привлекал как бы новый язык, как бы, и хотелось посетить новую страну, да, это Бразилия, мне она очень нравилась по фотографиям, хотелось ее видеть вживую. И у меня был один знакомый товарищ, который ранее работал там, и он мне как бы дал все контакты необходимые, чтобы с ними связаться.
0: То есть ты сперва связался, а потом уже поехал?
1: Да-да-да, то есть у меня уже был адрес, я уже с ними ранее поговорил.
0: А без еды как же? Был ли такой момент у тебя, что ты действительно оказался без еды?
1: Да, был такой момент. Это когда прошло приблизительно 1.5 недели. Я не мог ничего продать. Все мои финансовые запасы закончились. Потому что сказали, много денег не бери, ты обязательно там будешь продавать книги, поэтому можешь не переживать. Ну, я послушал как бы совета друзей. И через 1.5 недели деньги полностью закончились. Было время обеда.
0: Так, мы приближаемся к кульминации.
1: Да. Как бы уже дурные мысли посещали голову, потому что на самом деле, ты понимаешь, ты в другой стране, а знакомых здесь нет, на языке толком не говоришь.
0: А какие мысли? Да ну это все, зачем я вообще, да?
1: Тогда... Да, я хотел как бы, ну, уже думал позвонить семье, как бы найти каким-то образом связь и сказать, покупайте билет, я лечу домой, служение это хорошо, но дома лучше. Вот, ну и как бы я понимал, что как бы сразу это не вариант, что надо как бы помолиться, сесть, пообщаться с Богом и попросить действительно у него помощи. Потому что меня еще поддерживал очень сильно один библейский текст, который я вам сейчас хочу прочитать. Вот, записан он в Евангелии от Марка, 10 глава, 29-30 стих. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений в 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечной».
0: То есть, получается, этот текст вдохновил тебя на то, чтобы, так скажем, не сложить руки, не передумать, не взять билет, ну, как вот ты нам уже ранее
1: говорил. Мне давал уверенность в том, что, как бы, в конце концов я получу благословение, и это, как бы, испытание, да, которое мне нужно пройти. Я сел, помолился, как бы, и около часа читал Библию, чтобы немножко успокоиться, потому что, на самом деле, морально это было тяжело. Вот, проходит уже час, как бы я понимаю, что еда на голову мне не упадет, надо идти продолжать работу, продавать книги. И у меня появилось такое резкое побуждение прочитать еще одну главу. Я читал Псалом, как бы, да, для успокоения. Начинаю читать еще одну главу, и ко мне подходит одна женщина и говорит: «У вас есть таком Фоме?» Я на нее такими же глазами.
0: А что это значит?
1: Это значит, ты голодный.
0: А ты что, создавал впечатление голодающего человека?
1: Ну, я, в принципе, в обычный день сижу на лавочке, читаю Библию, ну, вроде бы прилично одет, нерванная одежда, как бы...
0: То есть чистый...
1: Старался руки, выглядеть, чистый, наоборот, презентабельно, страшного, да, чтобы, как бы, пытаться что-то продать.
0: А тут подходит какая-то женщина и...
1: И спрашивает, или ты голодный.
2: Да. А на каком языке она спрашивала?
1: На португальском.
2: А,
1: то есть... Она спросила быстро, я сразу не понял, что она спросила, я у нее переспросил, она говорит: «Или ты голоден?» Я на нее так странно смотрю, говорю: «А почему вы меня спрашиваете?»
0: Подумал, что у человека еще со слухом проблемы, он еще голодный, как же не накормить его?
1: Да, вот. И она говорит: «Не знаю, у меня было такое желание спросить у тебя». Я толком даже не успел ответить, как бы, что да, я действительно голодный, у меня сложная ситуация. Она сказала: «Подожди». Я сидел напротив ее дома, и она заходит к себе домой. Говорю: «Ну, подожду, хорошо». Но я, в принципе, уже понимал, что это ответ от Бога на молитву, но до конца еще не осознавал все равно, как бы, полностью картину, что сейчас происходит, потому что было такое недоумение. И через минут 20 она выходит, зовет меня к себе домой. Вот. Я захожу, там был пир на столе, она действительно очень вкусно приготовила. И дальше история еще интересным способом продолжается. Мы с ней говорили на духовные темы. Эта женщина находилась как раз сейчас в поиске Бога. Она очень хорошо знает Писание. Она соблюдала 10 заповедей, соблюдала, в принципе, все, что написано в Писании. Да? Жила очень порядочной жизнью. И мы с ней около 3 часов, наверное, проговорили на духовные темы. Как это было, это сложно передать.
0: Смотри, Виллис, вот какой у меня вопрос тебе появился. Ты сказал, что, если я не ошибаюсь, после 2 или 3 недель пребывания в Бразилии у тебя уже появились сомнения, может быть, все это оставить.
1: 1,5 недели, вот этот момент был переломный.
0: То есть 1,5 недели, вот ты, так скажем, находился в маленьком таком вот эмоциональном скитании, когда у тебя вот не получалось, не задавалось. И вот эту женщину ты встретил спустя какое время?
1: Ну, через 1,5 недели. То есть до этого, в принципе, я понимал, что это служение, это нелегко, я это знал. Но когда уже пришел пиковый момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет еды, нет денег, никто тебя не понимает, и ты голоден, то это уже, как бы, такое все скопилось, и было желание уехать, да.
0: Так, и вот после встречи с этой женщиной что, какой-то переломный момент, получается, произошел?
1: Ну, в принципе, в тот момент, как бы, она меня уже накормила, и моя главная нужда на сегодняшний день уже, как бы, ну, просьба у меня была, как бы, да, у Бога, это вот сейчас мне нужно благословение, чтобы, как бы, накорми меня. И в дальнейшем желательно, чтобы я мог, конечно, и продавать литературу, чтобы уже, как бы, себя обеспечивать. Вот.
2: Она у тебя купила что-нибудь?
1: Нет.
2: Нет?
0: То есть мастерство...
2: Вы разговаривали, но не купила.
1: Потому что это была женщина, как бы, не из богатой семьи, как бы, они были достаточно бедные.
0: Техника продаж применяться здесь не имела смысла, да?
1: Да, вы знаете, как-то, честно говоря, и не хотелось уже и ничего продавать, просто хотелось поговорить с человеком, потому что это был очень приятный разговор, очень познавательный, потому что она хорошо знает Писание. Как мы говорили с ней 3 часа на интересные духовные темы, тоже это сложно передать, потому что... На португальском я толком не говорил, но, слава Богу, как-то он помог нам друг друга понимать, вот. И мы смогли продолжить диалог. И, в конце, вместе помолились, как бы, и продолжили общение.
0: Угу. Вилли, смотри, а вообще в течение какого времени ты находился, так скажем, ну, как вообще назвать вот эту твою деятельность? Какое-то служение миссионерское или, может быть, командировка? Вот.
1: Это называется литературный евангелизм.
0: А, точно, надо, да, совсем я забыл. И вот сколько времени оно вообще продолжалось?
1: Это литературный визм был такие специальные программы для студентов, и она продолжается в зимние каникулы 1,5 месяца. От месяца до полтора.
0: Угу, от месяца до полтора. Так, и вот после вот этих вот 1,5 недель, когда вот это, получается, какой-то переломный момент с тобой произошел?
1: Да, это был первый момент в плане продаж, потому что после этого дня у меня пошли продажи вверх, я был шокирован. То есть действительно получалось и распространять литературу, как бы и оставлять вот людям и как и духовные материалы, так и материалы о здоровье.
2: А еще были какие трудности, помимо вот данной
0: ситуации? Помимо голода.
2: Да, вот, ну после вот, вот этого момента, еще потом, были трудности?
1: Ну, естественно, трудности были некоторые, как и на самой работе, потому что когда ты много раз стучишь в дверь, предлагаешь людям действительно добро, очень хорошие материалы о здоровье, как его улучшить, духовную также литературу, и когда ты один, второй, третий, пятый, десятый раз слышишь «нет, нет, нет, спасибо», или наоборот, иногда не всегда приветливо тебя встречают, это иногда нелегко, но зная главную цель, как бы ты понимаешь, что за этим стоит выше, как бы что у меня цель.
2: А там вот, допустим, в Бразилии, как смотрят, допустим, государство? Нету проблем с распространением?
1: Нет, проблем с этим нет.
2: Ну, надеюсь, хоть повезло.
0: Смотри, ты ездил на литературный евангелизм всего один раз. Вот еще у тебя есть желание снова этим заняться?
1: Конечно.
0: Именно в Бразилии или вообще снова куда-нибудь?

0: Наверное, я бы все-таки поехал в другую еще страну куда-то.
1: Снова так же?
0: Да.
2: Столкнуться с новыми сложностями, да? Да. Вообще имеет значение куда? Все-таки...
0: Ну, есть на самом деле страны, где легче это делать.

0: много ведь среди верующих миссионеров. И, может быть, не каждый знает вот свое предназначение. Потому что вот твоя история, вот на самом деле, я вот сейчас ее послушал, и, ну, ты знаешь, мне кажется, это действительно вот такое некое чудо, наверное, что человек чуть ли не скитается, а потом происходит какая-то знаковая встреча, ну, даже не знаковая, а такая кульминационная, и после этого просто вот, как знаешь, вот дела идут вниз, а потом резко идут вверх.
1: Да, я могу, в принципе, посоветовать всей молодежи, не только молодежи, если у вас есть внутри побуждение, желание служить, если вы не знаете, как это сделать, я думаю, если будете искренне молиться, Бог всегда даст ответ на молитву и подскажет, как это сделать, где это сделать, где это лучше сделать. И действительно, если человек это делает от чистого сердца, Бог всегда покажет путь, как можно ему служить.
2: Найди, найди свой путь.
3: Виллис, а скажи, после вот этого вот всего переломного момента, когда тебя женщина накормила и все тебе дала, у тебя взаимоотношения с Богом еще крепче стали вообще? Или
1: да.
3: Я просто не знаю то, насколько они были крепкими, но, судя по всему, были.
1: Была уверена, как бы, вера в Библию, да, уверенность в том, что это книга, которую написал, как бы, Бог посредством, как бы, да, своих апостолов, но не было личной встречи, и после такого яркого ответа, когда я действительно понимал, что это чудо мог совершить для меня Бог, потому что там еще был небольшой контекст, да, то, как эта женщина там оказалась, почему она именно время там была, это полная история, ты начинаешь осознавать то, что, как бы, столько всего в один момент мог сделать только Бог, потому что все назвать совпадением, мне кажется, это глупо, потому что Бог, он действительно существует, он отвечает на молитвы, и после этой с ним, как бы, встречи, после такой конкретной ответы на молитву, действительно, отношения с ним, они укрепились, Библия стала как-то более живая для меня, да. Хотя, конечно, после этого тоже есть и переломные моменты, и сложности, и трудности, и переживания. Иногда кажется, что все же Бог иногда не слышит, но мы должны доверять Ему и не сомневаться в том, что Он всегда заботится о нас. И если мы иногда думаем, что Он не отвечает на наши молитвы, значит, может быть, мы просто не видим его ответа.
0: Угу. Вилли, смотри, я сейчас... Вот у нас была очень большая, длинная и трогательная история. Времени у нас осталось совсем много, и вот хочется еще вот такой вопросик задать. Ты вообще вот учишься в Аргентине, а приехал ты туда из какой-то другой страны, или ты там родился, может быть?
1: Нет, я сам с Украины. Вот. У меня было с детства, не как с детства, 16 лет у меня было такое большое желание уехать учиться за границу и как бы выучить либо испанский, либо немецкий.
0: Да, это я вот к чему. Просто я как раз понял, смотрю на тебя, думаю, вроде не бразилец, да не аргентинец, наверное, украинец. И вот хотел спросить, все-таки ты был в Бразилии, в далекой стране, в которой у тебя были сложности, как и акклиматизации, и общение с людьми, даже с языком, в конце концов, это всегда очень сложно. Но ты все-таки и из Украины переехал в Аргентину, извини меня, это, считай, тоже другой уголок света.
1: Там тоже был языковой барьер, и сначала тоже было нелегко.
0: Да. А вот там вот какие-то вот были такие вот преграды? Ну, голод, ладно, нам голод уже не интересен. Мы поняли, что...
1: Ну, наверное, первая такая сложность, которая была, это с языком. То есть, потому что действительно приехал я без знания испанского языка, не было тогда, как бы, тоже больших знаний английского языка, это так было очень поверхностно, вот, и несколько месяцев было трудно, потому что, как бы, сначала там все посмеялись, да, там вы на пальцах объяснились, что, как, чему, как бы, где туалет, где поесть. А потом, когда уже проходит там месяц, второй, ты хочешь действительно пообщаться с человеком, но у тебя это не получается. И когда это раз, два, происходит три, то есть так оно немножко уже начинает надоедать. Ну и зато это тоже в это же время у тебя появляется такое же серьезное желание учить язык, чтобы быстрее на нем заговорить.
0: Виллис, ну тогда я тебе скажу «muchas gracias», что с испанского означает «большое спасибо».
1: Большое спасибо, да.
0: Друзья, у многих из нас в жизни возникают такие ситуации, когда мы оказываемся вдали от близких людей, вдали от всяческой поддержки, и нас порой в таких случаях преследуют большие неудачи. Но не стоит унывать и не стоит опускать руки, а наоборот, уповать на Бога, и в таком случае нас обязательно с вами будет ждать успех. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас был Виллис. Виллис, спасибо тебе. Моя подруга Оля и я, Борис. Пока. Адиос, амигос.

Страх – это базовая эмоция, которую когда-либо испытывает каждый человек. Однако Библия говорит, что страх не от Бога. А психологи утверждают, что страх – это эмоция, которая сильно угнетает психику, влияет на здоровье и мешает качеству жизни. Так что же может помочь нам жить без страха?

0: Об этом мы сегодня поговорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Вика, Таня, Оля, Маша. Приветствую вас. Прямо сразу же начну с вопроса в лоб. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни такие моменты, когда вы испытывали сильное чувство страха? И как вы себя при этом ощущали? Что вы делали?
1: Да. У меня до сих пор с детства, я не знаю, с какого возраста, лет, наверное, с 7, дичайший страх глубины, ну, в воде. Открытые водоемы, море, озера, реки, пруды особенно. Mm-hmm. Очень страшно в них плавать мне, не знаю почему. Очень страшно до чего-то дотронуться на дне.
2: Я тоже боюсь очень, не то чтобы глубины, а то, что меня кто-то цапнет, это очень тоже, видимо, детский страх. Поэтому даже если... Я стараюсь плавать, в общем, в бассейне с хлоркой, мне там спокойнее, потому что там нет никаких животных, никаких пираний и так далее. Видимо, меня страшными фильмами напугали. А так вообще были разные ситуации, когда я боялась. И в такие моменты у меня просто зашкаливал пульс, слезы, ну, истерика, в общем. Угу. Вот.
0: Поняла, спасибо.
3: Ну, я сейчас уже меньше боюсь, мало боюсь, может быть, даже в молодости больше боялась. А в детстве мне вообще кошмары мучили часто. И темноты я долго боялась. Остаться одной в квартире вечером, угу. Это вообще это был ужас для меня. Вот. Не говоря уж о том, чтобы одной ночевать, к счастью, такого не случалось. Мои родители и бабушка всегда были рядом. Вот. А потом это прошло потихонечку. Один раз было очень страшно, когда меня окружила стая собак. Они рычали, они не лаяли, они просто подходили со всех сторон и рычали. Угу. А потом они ушли.
0: Сами?
3: Я молилась. Ага. Очень.
0: Слава Богу.
3: Вот. Ну вот это вот была страшная ситуация просто реально. Ну, какой-то вот, вот прямо угрозы жизни у меня не было такой, вот, кроме этих собак, наверное.
0: Угу. Спасибо.
4: У меня в жизни был такой момент, девочки сказали про страх глубины. А у меня он возник после того, как я тонула на свой день рождения. А, то есть я пошла купаться, причем пошла купаться со своими знакомыми, и в какой-то момент я решила проверить дно. Я решила посмотреть, что там такое. Я когда стала дотрагиваться, как помню, вот этой вот ногой, и я чувствую, что я дна, ну, не ощущаю. И вот, знаете, вот это вот ощущение, что ты все, ты сейчас вот пойдешь просто ко дну. Я видела, как некоторые стояли в оцепенении страха. И вот, представляете, мне страшно, и им страшно. То есть они, я открываю глаза вот так вот, а они там стоят такие... И то есть стоят взрослые люди, все, и я понимаю такая, ну все, мой день рождения, я сейчас умру. Вот, ого. И в этот момент я прям, ну, знаю, и потом сказала спасибо тебе большое, Миша, он меня вот так вот взял и просто подтолкнул вот так вот сзади, вот, и я выплыла на уже ту часть, как бы, вот, там меня подхватили уже другие, как бы, люди, вот, и тогда вот я получила колоссальный страх, страх смерти. Угу. И на этом фоне панические атаки.
0: Спасибо, что поделилась. То есть у нас, получается, у каждой есть опыт, да, проживания страха. Но я вот заметила, что реакция у каждого человека все равно какая-то своя. У вас есть какие-то лайфхаки, есть какие-то способы справляться со страхом? Особенно это касается такого, знаете, страха, с которым вы регулярно встречаетесь. Не то, что вот там один раз, да, собаки окружили, а вот страх темноты, страх глубины. Вот расскажи, как ты справляешься с тем, что...
2: Я скажу очень по-христиански. Ну вот темноты у меня тоже есть моментик такой, что боюсь. Угу. Я знаю, что вот злые силы, да, они боятся даже имени Бога. И я всегда вслух начинаю молиться: «Господи, спаси, сохрани, успокой душу мою». Ну, что-то в таком уже просто припадке каком-то истерическом. Смешно мне просто, потому что это комично выглядит со стороны, наверное. Но да, я обычно всегда обращаюсь к Богу, если не страшно.
0: Спасибо.
2: То же самое. Я когда собак боюсь, я очень боюсь собак, кстати, вот, да. И я их чаще встречаю, чем глубину, потому что я не купаюсь. И вот я когда вижу собак, все, я такая: «Боже, помоги мне успокоиться, пожалуйста, пусть они меня не укусят, пусть все будет хорошо». Так далее и тому подобное. Вот, ну, молитва.
0: Ну, здорово, спасибо.
4: Здесь, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы начинаем обращаться к нашему Христу, да, когда мы обращаемся за помощью, говорим о том, что нас волнует. В первую очередь нужно осознать, что мы боимся. Осознание происходит тогда, когда мы просим о помощи, да, в первую очередь нашего Небесного Отца. Угу. Вот это первый наш, наверное, какой-то такой шаг.
0: Да, спасибо. Я как раз тоже хотела обратить внимание, что вообще, если мы говорим, что страх – это базовая эмоция, то, следовательно, она изначально Богом в нас заложена, потому что у нее есть определенная функция. Вот как вы считаете, какие есть положительные функции страха?
1: Инстинкт самосохранения, может быть. Угу. Спасать свою жизнь любой ценой.
0: Да.
1: Но это не всегда, конечно, положительный момент. Угу. Я не знаю, почему. У меня рефлексы прямо сами, кулак тянется, не знаю, я сразу бью, если что. Угу. Но иногда с друзьями не прокатывает. Но зато больше никто не пристает, когда на опыте научится не пугать.
2: Есть же такое, что страх вообще появился же после грехопадения, вот, и Бог нас его заложил, чтобы вот мы, как Вика сказала, инстинкт самосохранения и так далее и тому подобное, вот. А еще же есть такое, что говорят, нужно идти в свой страх, чтобы побороть его. Это вообще, ну, это, да?
0: Хорошая тема, да, которая сейчас звучит очень часто. Вот, Маш, ты как специалист, что ты думаешь, а вот насчет этой идеи, идите в свой страх?
4: Эта идея хорошая, если страх адекватный. Вот, ну, в том плане, что да, если мы понимаем, что если у нас просто есть люди, да, которые, ну, как бы они, так сейчас скажу, конечно, сумбурно, да, в роли жертвы, и они такие, ну, нам бы хотелось совершить жизнь, закончили самоубийством, да, но мы вот боимся переступить порог, ты такой говоришь, иди, посмотри своему страху в глаза.
0: Хороший пример.
4: Вот, ну, то есть, как бы, нужно соотносить, да, какой именно этот страх. Вот, как ты сказала, он должен иметь какую-то, ну, как бы, положительную установку, то есть в каждом страхе скрыт наш какой-то ресурс, скрыт какой-то

0: потенциал. И сейчас я отвечу на твой вопрос немножко с физиологической точки зрения. Вообще, для каждого возраста есть определенные страхи. Да? То есть, вот, к примеру, страх темноты. Он вообще лучше, когда он побарывается в самом детстве. Почему так происходит, что страх темноты остается с нами во взрослом возрасте? Потому что вот в период до 6 лет, да, когда у ребенка много еще физиологических процессов, и психика не до конца сформирована, нам важно обращать внимание на то, как работает наша префронтальная кора, как работают наши полушария, да, и при развитии вот как раз-таки префронтальной коры, да, когда родители обеспечивают защищенность, безопасность, когда он не только топит за то, чтобы развивать какие-то интеллектуальные способности, да, обращает внимание на психику, на эмоциональную сторону человека, то тогда у ребенка эти страхи, они проходят, да, то есть, соответственно, он опирается на значимого взрослого, и страх, соответственно, потихонечку уходит. Ну, какой-то, да, к примеру, необоснованный страх темноты. Я боюсь, что меня бабайка вот там вот заберет снизу. Кстати, очень многие взрослые об этом говорят. Угу. Да, потому что я знаю некоторых, к примеру, пугали этими бабайками в детстве, развивая тем самым этот страх. Также, ну, к примеру, здесь, да, ты можешь посмотреть страху в глаза, конечно же, не бабайки, да, ты понимаешь о том, что ты смотришь, что такого страшного со мной произойдет в темноте. Здесь хочется сказать про христианскую точку зрения. Я знаю, что очень часто раньше говорили о том, что темнота — это плохо, там начинают работать злые силы. Поэтому ночью мы не ходим, не встаем, ничего не делаем, да, потому что вот
1: ну и в фильмах тоже же всегда ночью все обычно происходит какое-то.
0: Все самое такое, ну то есть здесь мы понимаем, посмотри страху в глаза, а что ты тогда не идешь 12 часов ночи, там, я не знаю,
1: гулять.
2: В парк где-нибудь,
1: за город.
0: Да, посмотри своему страху в глаза, то есть здесь мы понимаем, ну, если мы смотрим на адекватный страх, что, ну, как бы, немножко нелогичное решение посмотреть страху в глаза, прийти в парк, да, то есть мы должны посмотреть страху в глаза в каком еще плане? Мы смотрим, а что за этим страхом вообще скрывается? Какая твоя потребность или какой твой ресурс там есть? А может быть, это действительно просто страх, как травма какого-то, ну, как травма или еще что-то.
3: Спасибо большое. Мне обратила внимание, Таня, на то, что ты сказала, вот этот вот обозначила момент, что страх, он появился после грехопадения. Да. По сути, получается, что Адам и Ева, когда жили в Эдемском саду и наслаждались отношениями со своим небесным отцом, у них была гармония и страха не было. Как в Библии есть фраза, да, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но в момент, когда произошло разделение, тогда у них появился страх и стыд появиться перед отцом. И вот этот вот момент далее ты, Маша, обозначила, что страх решается тогда, когда есть доверие к тому, кто может о тебе позаботиться. И вот в связи с этим я хочу перевести, знаете, на такую тему, как мы знаем, что в Библии часто встречается такое выражение, как страх Божий. Вот как вы эту мысль понимаете? О чем она для вас? Есть вообще какие-то размышления по этому поводу? Может быть, Оль, ты скажешь, что ты думаешь? Ну, вот, говорят, что нужно иметь страх Божий. Означает ли это, что нужно бояться Бога, там, бояться перед Ним появиться? Или о чем это?
4: Ты знаешь, в том числе и это тоже. Угу. Потому что если мы считаем, что Бог — это самая влиятельная личность во Вселенной, угу, что все в Его руках, и если сознавать, кто ты по сравнению с Ним, а не надо как бы на себя смотреть сквозь розовые очки. Мы не просто непослушные детишки, мы мятежники, мы бунтовщики, мы враги Божьи, мы враги, которые должны сложить оружие. И вот если с этой точки зрения смотреть, то да, пред Богом предстать должно быть страшно. Угу. Вот. Но это, конечно, не тот страх, когда ты предстаешь перед каким-то тираном и диктатором, просто перед кем-то очень могущественным.
1: Как уважение.
4: Да, это почтение должно быть. Там, не знаю, чего больше, страха, почтения, любви. Это такая, мне кажется, даже нам до сих пор непонятная смесь чувств, может быть. Потому что, ну как, мы не представали перед Богом никто. Как мы можем заранее сказать, что это должно быть?
0: Здесь такая интересная тема, да, которую Оля затронула, которую хотелось бы сказать, то, что страх страху рознь. Угу. Страх бывает разный. К примеру, мы же боимся иногда потерять близких людей. Мы вообще боимся, в принципе, того, что мы что-то потеряем в своей жизни, что-то важное, нужное и ценное. И если у нас есть ценность Бог, да, есть вот эти отношения с Богом, и вот

0: ну, как бы, как Оль сказал, да, перестаем не как перед тираном, и Вика подчеркнула этот момент, что здесь, наверное, больше про трепет, про уважение, угу. Да, про даже большего, знаете как, наверное, про ценность, то, что нам ценно это, да, нам ценен Бог как личность, нам ценно то, что Он наш Создатель и Творец. И если мы понимаем, что это наша ценность, нам не хочется ее упустить. Мы боимся ее потерять, и это не такая, вот, как я говорила, да, что мы в оцепенении, да, или вот так вот мы бьемся, да, то есть у нас нет какой-то такой зависимости. Это как раз-таки, наверное, такая любовь, про которую ты сказала, да, которая именно изгоняет страх. То есть мы любим, мы уважаем, мы ценим, мы относимся к этому с трепетом. Вот, поэтому это, наверное, больше про ценность Бога.
1: А для меня вообще вот страх Божий, вы мне сказали, возможно, я неправильно понимаю, но для меня кажется, что это я должна бояться грешить, типа, чтобы не опечалить Бога. Вот я вот это так понимаю. Не знаю, правильно, неправильно.
2: Любви, может. Да. Да, очень интересная такая позиция, потому что, смотрите, если мы говорим о страхе как о панике, да, перед кем-то, то о каком доверии может идти речь? А если нет доверия тому, кто держит свою, твою жизнь в своих руках, то вся жизнь, она получается полна опасности.
3: И... Доверие-то доверием. Просто я вспоминаю библейские истории. То есть мы же не можем сказать, что пророки не доверяли Богу. Но если мы читаем Ветхий Завет или Откровение, любой пророк падал к ногам какого-то существа, как мертвый, когда видел кого-то превосходящего себя. Даже если это был просто ангел. Поэтому, мне кажется, мы не больше их.
2: Да, я согласна. Но тут вы видите интересный момент, что когда мы читаем в Ветхом Завете историю о пророках, встречающихся с посланниками от Бога, и то, как ученики общались с Иисусом, и мы видим большую разницу, да, между эффектами. Мне кажется, тут еще вопрос готовности нам подчиняться влиянию Духа Святого, потому что, как мы понимаем, что смерть и воскрешение Иисуса Христа дало возможность нам находиться в присутствии Духа Святого. Знаете, мне кажется, это, знаете, какого-то рода детский сад, в котором мы учимся понимать правила общения с Богом. И общение Иисуса с учениками, оно как бы не предполагало такой вот прям острой, панической реакции, но в то же время там тоже было много близости, много доверия. Мне кажется, можно найти какую-то золотую середину между этим, вы как считаете? И, если, и видите ли вы ее вот между этим страхом, который побуждает человека падать ниц, и любовью, которая побуждает, наоборот, бросаться в объятия к небесному Отцу?
3: Мне кажется, не надо искать золотую середину, надо просто понимать, что есть, может быть, наступить время для этого, а может наступить время для этого. В разное время разная встреча.
2: Интересная позиция, да, спасибо.
0: Мне кажется, да. Хорошо, когда мы налаживаем вот эту взаимосвязь, зная, да, о том, что, к примеру, расписание, да, когда Христос, да, зашел, да, и оставил нам Дух Святого, мы можем налаживать как бы вот эту вот ценную связь, да, понимание, какие-то знания, да, черпая из Библии, личные какие-то отношения, взаимоотношения наполняют нас, тем самым взращивая эту любовь. И мне кажется, когда даже придет вот этот момент, да, даже не то, что момент доверия, у нас, может быть, и будет вот этот вот цепенеющий страх, но он будет не таким, как скажем, убийственным, что ли, для нас. Потому что, да, разрушительным. Потому что мы знаем, что страх, он имеет разрушительную силу. Вот. И если говорить об этой разрушительной силе, мы понимаем, что она оказывает воздействие на целый, ну, наш, в принципе, организм, да, давая огромные-огромные сбои.
2: Тут вот интересный момент, про который Маша сказала, что получается, что страх на самом деле, его функция не в том, чтобы просто испытать этот страх, а в том, что ты выбираешь, как на него реагировать. Потому что мы не выбираем, что нас может испугать. Но мы можем выбрать то, как дальше мы с помощью своих привычек, с помощью своего какого-то осознанного решения дальше будем с этим страхом действовать. Например, страх высоты. Он, с одной стороны, может уберечь вас от того, чтобы погибнуть, да, если ты там сорвешься, заставляет как бы беречь как вот эти вот границы, к ним близко не подходить. А с другой стороны, страх высоты может стать препятствием, когда, например, вот кто-то тонет, да, и тебе нужно прыгнуть и его спасти. И вопрос только в том, что ты выбираешь, как реагировать на этот страх. И вот в этом смысле мне хочется задать вам вопрос. А ваш духовный опыт, Как он вам помогает вот в этом решении? Ты говорила, что ты молиться начинаешь, да? Угу. И что тебе дает молитва вот в моменты, когда ты испытываешь страх?
4: Покой. Я всегда прошу умиротворения и покой, потому что все, что происходит в моей голове, точнее, все, чего я боюсь, происходит в моей голове, как правило. Нет физического страха, разве что только людей некоторых я боюсь, и все. А так, как бы, все страхи мои из головы, и поэтому я всегда прошу покоя, чтобы Бог вот эту вот всю лишнюю ерунду, чепуху убрал из моей головы и немножко меня подуспокоил. И это всегда срабатывает, кстати говоря. Не знаю, может быть, это самовнушение или... Не знаю, но это как-то работает, да.
2: Ну, кстати, психологи об этом и говорят, да, Маш, что когда у нас есть доверие высшей силе, то это гораздо быстрее помогает справиться. А как ты думаешь, с чем это связано? Ну, вот.
5: Вообще, хочется сказать о том, что действительно, когда мы... Есть две крайности. Когда люди полностью все отдают, да, все в руках Божьих, да, и, соответственно, несут ответственность за свою жизнь. А бывают такие моменты, когда особенно люди, к примеру, я не частный случай, да, касаюсь, а в общем, да, к примеру, более тревожные, отдают какую-то часть своей тревоги, возлагая на значимого, да, на Бога, к примеру, да, прося при этом успокоения, да, тем самым у них закладывается вот этот вот доверительный момент, момент безопасности, который, возможно, не хватил ему в детстве, да, то есть мы на одной из программ говорили о том, что может ли нам Бог заменить родителей, да? Он может нам не заменить, а восполнить вот эту вот нашу потребность. Потому что, еще раз повторюсь, ни один человек, и даже мы порой не можем эту потребность восполнить. В этом нам может помочь только Бог. И когда мы возлагаем, просим его, так скажем, об этой помощи, то, соответственно, наш вот этот вот момент со страхом, ну, вот это исцеление, оно происходит быстрее. И здесь хочется сказать про то, что страх мы всегда воспринимаем как какого-то, да, там, врага. На самом деле это наш великий союзник, как я и сказала, о том, что в страхе скрывается наш, возможно, там, потенциал, ресурс, да, или что-то, что мы никак не можем увидеть, какая-то теневая, другая сторона. И очень важно посмотреть, а что скрыто в этом страхе. То есть о чем говорит этот страх, почему он как бы возникает. То есть здесь этот момент тоже мы можем решить только с Богом, потому что когда мы просто, ну, начинаем, простите за выражение, тупо бояться, оцепенеть, да, вот от этого страха, у нас не происходит вот этот момент анализа и осмысления. Анализ и осмысление происходит в состоянии какого-то уже, ну, более осознанной, более понимания, ну, как бы, когда ты немножечко начинаешь понимать какие-то моменты, какие-то аспекты. Угу. И я думаю, что Бог здесь великий союзник в понимании того, где страх нам может помочь, в чем он может помочь, а в чем мы можем реализоваться.
2: Угу. И тут, кстати, вот момент о том, как мы рассказывали, что первородный грех разлучил Адама и Бога и привел к тому, что Адам стал бояться. Но ведь это и в нашей практической жизни тоже такое происходит. Мы осознаем, что мы в чем-то оступились перед Богом, и опять-таки у нас появляется страх. И этот страх тоже может привести к разным результатам. Он может заставить нас оставить этот грех и вернуться в объятия Отца, а может нас дальше увести. И смешиваясь там с чувством вины и с чувством стыда, этот разрыв между мной и Богом, он будет все увеличиваться. И опять-таки вопрос выбора. То есть получается, что если что-то в моей жизни произошло, у меня всегда есть выбор, как на это реагировать. Спасибо вам большое за эту беседу. Дорогие друзья, на самом деле даже страх может стать вашим союзником, если вы будете подходить к нему разумно и в диалоге с Богом рассматривать, что является корнем вашего страха и что может позволить вам стать ближе и иметь более доверительное отношение с тем, кто держит вашу жизнь в своих руках. Божьих вам благословений. Спасибо, девочки, за эту беседу.

Слава Господу, благодарю Тебя, Отец. Я сидел здесь и думал о почтении, потому что мне сегодня звучало слово «почтите сына». Напоминаю, спец, «почтите сына». И я думал о почтении к родителям. Почему это вызывает нас уважение? Когда мы становимся взрослыми, мы почитаем их, мы понимаем, что как много они делали для нас. И я думал о своем отце, конечно, о матери. Я сидел и думал, думаю, вот почитание. Мы позже, когда выросли, узнали, что он просыпался рано утром в 4 утра, чтобы топить дом печкой. Дом был обыкновенный, советский, такой холодный просто, в одно бревно. Тогда не было утеплителей. И он топил дом в 4 утра, чтобы мы утром проснулись, и я этого не знал многие годы. Я узнал только потом. Он никогда не разбудил меня и не сказал: «Сынок, пожалуйста, подежурь, помоги мне». То есть он это делал молча, и это вызывает огромное почтение. Матери ночью вы вставали, чтобы к деткам. А мы потом узнаем, что мама, значит, нас кормила, она говорила, что каждые 2 часа просыпался ребенок. Вот так детки по-разному. И вы кормили. И когда мы узнаем, что нас так кормили мамы, заботились, и, знаете, не думали о себе и так далее, то это вызывает почтение. И мы почитаем даже их тогда.

Да, даже когда их уже нет, и вы ездите на место погребения и почитаете, кладете цветы, может быть, говорите иногда что-то несказанное при жизни, может быть, благодарите или благодарите Бога. И это тоже форма почтения. Есть почитание, когда кто-то почитает, как сказал, педагогов, то есть вы потом, может быть, хотите прийти, подарить цветы, выразить уважение. Но как много больше достоин наш Иисус, правда же, друзья? Самых лучших песен, аминь, самой прекрасной музыки, самых великих слов, которые сказаны будут и воскликнуты. И поэтому люди шли в Иерусалим и восклицали «Осанна сыну Давидову! Осанна!» Они еще не знали, что он умрет за них. Они еще не понимали эту цену, которую он заплатит. Но они четко знали, что Лазарь воскрес из мертвых, что это пророк из Назарета, что это чудесный человек. И они говорили, они знали, что он сын Давидов. Они говорили «Осанна сыну Давидову!» Они даже не понимали, что они исполняли пророчество Захарии, который говорил: «Дочь Иерусалима, торжествуй, ликуй», то есть танцуй. Ликуй – это значит танцевать. А потому что царь твой идет к тебе кроткий, сидя на осле. Аллилуйя. Я сегодня видел где-то какой-то церкви, наверное, в американской. Там было шествие, прямо внутри церкви шел народ, и на ослике Иисус ехал прямо по церкви. Вот так они смогли это показать. Но там это все, конечно, в Иерусалиме было вживую, так вживую, вот, как люди на самом деле кричали, дети восклицали: «Осанна! Спасение!» Дух Святой, наверное, наполнил их, что они начали кричать, восклицать, может быть, то, что им не сказали это делать взрослые. Что-то произошло, вся атмосфера была, это была честь. Итак, прославление, это очень ценно. Люди, которые ведут прославление, наши сестры, да, вот иногда братья, Они вводят нас в почтение к Богу. Они иногда склоняют колени, иногда поднимают руки, иногда плачут. То есть они почитают. Вообще поклонники и лидеры прославления – это люди, чтущие Бога. И Бог обещал, что чтущие Бога в последние дни, они усилятся, и они будут действовать. Чтущие Бога. Давид чтил Бога, он славил его на инструментах. Он пел ему там, когда пас овец, когда был в пещере, когда прятался от Саула. Он чтил Бога, он продолжал чти. И Библия говорит, чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков, чти его. То есть, и поэтому Авраам чтил Бога, это была его вера. Он отдал 10% всего. Это были сотни-сотни голов скота, сотни, может быть, тысячи, потому что у него были тысячи. И он отдал, увидев Божьего человека, не зная его до конца, не зная всю его характеристику до конца. Он понимал, что это Божий посланник Мелхиседек. И он отдает ему сразу. Это была честь. Давайте прославим Бога за Авраама, за эту веру. Итак, вот о почтении мне звучало слово сегодня. И еще мне звучало слово из Луки, 22 глава, 15 стих. Луки 22, 15. Это слова Иисуса. Он сказал, очень хотел, я желал есть с вами эту Пасху. Я повторю, Иисус говорит, очень желал. И я подумал сегодня, если Иисус это очень желал, значит, это было важно. Он не просто хотел есть. Jesus just didn't want just to eat. He really wanted to have a communion with the disciples. He said, I really want to have it with you. He said, I want it very much, says in Luke. Он говорит, я очень это хотел. Смотрите, если Иисус хотел очень, значит, это не было традиционное, это было что-то важное. И он сказал им, прежде моего страдания. И я думал о том, и вы понимаете, что ученики не понимали, что будут страдания уже в эту ночь. Они не понимали. И я подумал, как хорошо, что у нас есть пример учеников, что мы, имея недостатки, можем смотреть на учеников и утешать себя тем, что Бог тоже нас меняет, правда? И Он будет менять людей в церкви, и будет менять новообращенных. И как прекрасно! Вот, может быть, это нежелательно, то, что ученики такие были, но так, это для нас ободрение, Господи! Ученики имели недостатки. И они вот не понимали, что Он имел в виду. И вот, знаете, Он говорил им, скоро меня плюют, мы придем в Иерусалим, меня будут бить, плевать и убьют. И на третий день воскресну. Но они не понимали. Они были увлечены, они думали, наверное, о том, что сейчас придем в Иерусалим, там будет Пасха, будет праздник. А может быть, думали о том, что а что же нас ждет там? Там же опасности, Иисуса ненавидят. Но они никак это не могли понять.

Это тоже для меня несколько так необычно звучит, не то что ободрением, а надеждой, что если ученики не понимали до конца, а Иисус их любил, то Он любит и нас, когда мы не понимаем до конца, когда мы еще не имеем полного откровения о Христе. Он любит нас, Он сильно любит нас, Он здесь. Господь сейчас исцеляет вот эти суставы на руке, слава Господу, пусть ваши суставы, примите это лично, рука или, может быть, обе руки, ну, это я держу, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты исцеляешь вот эти вот основания, Господь, слава Тебе, пусть воспаление уйдет во имя Иисуса, и ваши руки реагировали на холодную воду очень сильно, Господь исцеляет вас сейчас, потому что ранами Его мы исцелились благодаря Его ранам. Не благодаря человеку, не благодаря Володе или кому-нибудь, благодаря Иисусу Христу, скажите, слава Богу, правда, дадим Ему славу, дадим Ему славу, дадим Ему славу. Как чудно Господь усмотрел для Себя наказание вместо нас. Он удивительным образом присмотрел, что Его руки были наказаны вместо наших рук. Его голова, это ужасно. Это было наказано вместо наших мыслей, вместо наших человеческих планов, обиды, огорчений, бунта. Все, что творилось и могло твориться в нашей голове, Иисус взял на Себя. И эти шипы вонзились. Это не было вот такой маленький веночек. Это был, вот где-то в интернете кто-то показывал, это вот как шапка одевалась, вся состоящая из этих 5-сантиметровых иголок. Представляете, Его голова была наказана за наши мысли. Библия говорит, мысли в сердце человека – глубокие воды. The thoughts of man, Bible says, is deep waters. Deep waters, the thoughts of man. But the wise man is taking out. Our thoughts were so terrible, but Jesus was attacked in His mind because of us. Иисус был атакован. За наши мысли, за наши работу неправильно мозга. И теперь Иисуса ноги были атакованы за наши ноги. Мы ходили неправильными путями. Может быть, не всю свою жизнь, но мы ошибались. Я ехал сегодня и думал, вот каждый из нас делал ошибки. Может быть, я больше, вы меньше, но мы делали все. Мы все согрешили, лишены были Божьей славы. Мы были лишены вот этого Святого Духа, который сегодня нас наполняет. Мы были лишены откровения, мы не чувствовали слова знания. Мы не слышали, что Бог говорит. Мы были лишены Божьего присутствия. Мы не чувствовали атмосферы. Это результат грехопадения. Но по благодати Божией, то есть по милости, мы были оправданы через веру Иисусом Христом, который умер за нас. Слава Господу, слава Ему, аллилуйя. И все, кто смотрит нас в эту программу, пожалуйста, почтите Господа, где вы есть. Поднимите там к Нему свои руки, сидя или стоя, и скажи, Господь, я люблю Тебя, я почитаю Тебя. Ты мой Спаситель, Ты мой Господин. Что такое почитать Господа? Это называть Его Господом, то есть Мастер. Он надо мной, это почтение. Не в смысле Он мой слуга, а я Его слуга. Правда же, это почтение, это ставить выше, а это считать Его своим царем. Сейчас царей мало в мире, это мало используется, но есть много господ, то есть много руководителей. И Бог хочет быть нашим руководителем, поэтому мы почитаем Его. И поэтому Иисус говорит, я очень хотел. И я подумал, почему Он это хотел? Это было, во-первых, Пасха последняя. Он сказал, следующее будет только в Царстве Божьем. И когда Он им это говорил, они не понимали, что последний раз Пасху. Они должны были догадаться, что через год уже Пасху Он не будет праздновать, значит, следующую Пасху Его не будет. Но они об этом как-то не думали. Ну, об этом, по крайней мере, не сказано в Библии. Правда же, друзья? И опять же, это для нас некое ободрение, такое ироническое ободрение. Господи, когда я не думаю, вот, не думал о том, как... что должен думать, это меня ободряет, что Ты все равно меня любишь, что Ты, Господь, все равно простил учеников, вот так упрекнул их легко, что как бы, ну, вы все спите, вот почиваете. Он не отругал их, Он не гневался на них, Он вообще не пришел в состояние гнева, Он просто говорит, вот спите, вот встаньте, потому что приблизился предающий. Он их разбудил, чтобы они были готовы, как-то готовы встретить то, что сейчас они не ожидали, что вот-вот толпа с мечами, кольями, и с факелами придут. И такой наш чудесный Иисус. И вот когда Он сказал, я очень хотел с вами есть. И Он говорит,
я уже не буду пить от этого плода виноградного, пока не пойду в Царство Божие. И дальше написано,

и взял хлеб, благословил, преломил и сказал: «Это тело мое». Почему он хотел с ним есть эту Пасху? Он хотел им обозначить, он хотел им сказать, что теперь хлеб – это новая Пасха. А что такое Пасха? Это избавление. Они собрались, как весь Израиль, сейчас Израиль празднует Песах, будет праздновать. Это избавление, это начало государственности, это свобода. Пасха – это избавление. The Easter is deliverance. Yeah, это свобода. Это свобода. Представляете, когда свобода в Америке была для африканских людей? Я удивляюсь, вроде бы были цивилизованные люди, но столько лет держали в рабстве африканскую нацию. Столько лет держали в рабстве. И многие из них верили в Бога, но порабощали других. Ужасно. Правда же? Да? Это стыдно должно быть. Но какая свобода? Вот это избавление, значит, людям африканского происхождения, освобождение от рабства. И они получили права. Потом для них свобода от рабства. Потом все равно были разделены. Для них отдельные туалеты, отдельные телефонные будки, отдельный транспорт. Представляете, какое унижение? Но потом, слава Богу, люди поняли, что так нельзя. И вот для народа африканского произошло избавление. То есть, слава Господу. Но Иисус, Он теперь, они праздновали избавление из Египта, избавились от рабства. И теперь наша Пасха – это празднование избавления от грехов, избавление от смерти, избавление свободы от проклятия, от болезни через смерть Господа Иисуса Христа. Аминь. Пасха – это значит «увижу и пройду мимо». Увижу кровь и пройду мимо. Увижу, что кровь омыла тебя, то есть, ну, в Ветхом Завете окропила дом. Пройду мимо, губитель пройдет мимо. В Новом Завете Иисус видит, что кровь омыла грех. Омыло нас, мы же покаялись, мы омыты крови. И Господь говорит: увижу кровь и пройду мимо, то есть не погублю. Слава Богу, друзья, я чувствую, Он здесь среди нас, аллилуйя, Он здесь, аллилуйя. И мы здесь пришли, чтобы почтить Его. Итак, они собрались, чтобы, очень хотел, потому что заключить с ними завет. То есть это был Старый Завет, а теперь наступает Новый Завет. Старый Завет на чем был заключен? Завет – это договор с людьми, что вы в соглашении с Богом. Вы с Ним как бы не то чтобы на «ты», но вы с Ним как бы вот близкие. Вы друзья. На чем? Завет был заключен на основании заповедей, 10 заповедей, и что если вы будете исполнять заповеди, если они выполнят завет обрезания, то есть это символ отделения от греховности, и на основании крапления крови. И они были в завете, в договоре. То есть это народ до сих пор в завете Авраама, скажем так. Но теперь Иисус говорит: это новый завет в моей крови. Это творите в мое воспоминание. Это настолько было важно, что апостолу Павлу, который не был там среди учеников, сам Господь лично дал это откровение. Paul says, I received from the Lord himself. Я принял от самого Господа, что в ту ночь, которую он был принят, от самого Господа, значит, возможно, когда он был возвещен до третьего неба, а может быть, он был еще на земле, но Бог ему ночью говорил, но Бог показал ему эту картину, как это все было. И Павел говорит: приду к откровениям и видениям Божьим. Помните, к видениям и откровениям. Знаю человека, который был восхищен до третьего неба. Приду, говорит, прибегу к откровениям и видениям. И поэтому Павел, он получил лично те же самые, слово в слово, что пишет Лука, Матфей, там, Марк, Иоанн. То Павел говорит: он взял хлеб, он благословил, примите, это мое тело. Мы сегодня почитаем тело Господа. В этом хлебе мы почитаем тело Господа. Мы почитаем. Вот почему крещение преподается в взрослом возрасте, чтобы человек мог почитать, потому что ребенок еще, он не может так почтить, он не может оценить кровь Христа. Детки, конечно, некоторые рождаются свыше, там и рано, и в 8 лет, и, как Кэтрин Кульман говорил, и другие, бывает. Но все-таки завет с Богом человек должен как совершеннолетие, ну, близко, или, по крайней мере, духовно должен быть зрелым, чтобы вступить в завет, потому что здесь речь идет о почтении. Человек выбирает Господа Иисуса своим Господом. Он хочет быть с Ним в завете. Он хочет слушаться Господа, следовать за Ним, делать то, что делал Иисус на земле, проповедовать, исцелять больных, аминь, делать добро, любить.

людей. И вот Иисус принес завет. Сегодня мы обновим свой завет. И поэтому Христос очень хотел, Он хотел им сказать что-то. Вы знаете, когда люди

основании чего-то. Человек говорит, я буду сохранять вещи в аккуратности, чистоте, следить за имуществом, я буду выплачивать счета, я буду, значит, своевременно, я буду следить, ну, там, за аварией, ну, и так далее. А они говорят, на основании договора я буду платить. То есть будет платить за это. И вот люди заключают договор. У них нет договора сердца. Это чисто вот, как в бизнес-мире говорят, такое вот чисто коммерческое. Но Иисус заключил договор сердца, когда Он фактически напротив тебя садится или стоит напротив тебя, как вот с учениками, и Он говорит, я хочу заключить с тобой завет. То есть договор в моей крови. И в Ветхом Завете сказано, я заключу, и вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. И теперь для языческого народа, для всех национальностей Иисус готов заключить вот этот договор. Мы в это не до конца верим. Ну, иногда. Мы, наверное, не полностью еще поняли, насколько это ценно, что мы дети Бога, что мы избраны, что мы с Ним в договоре. Но когда мы это понимаем, то наше сердце наполняется почестью. Господи, Ты меня избрал, Ты меня спас, Ты меня записал в книгу жизни, Ты меня простил все грехи. Мы ехали в дороге, Байо говорил мне, что Иисус не записал ни одну в книгу жизни, ни один из нас грех, потому что написано «грехов и беззаконий не воспомяну больше». Он говорит, мы прощаем людей, но мы иногда все еще что-то помним. Но, говорит, Иисус, Он простил нас, и Он говорит, не буду вспоминать даже. То есть потому, что Он любит нас. Поэтому мы о себе думаем порой, себя отождествляя с нашими недостатками, с нашим характером, с нашим, ну, семья, фамилия, скажем, родители. Но Бог нас отождествляет себя, нас с собой, что мы Его дети, что мы искуплены, мы выкуплены от суетной жизни, мы выкуплены от проклятия, мы выкуплены от клятвы закона, мы выкуплены от нашей плотской природы Адама. Он заплатил цену, и поэтому Он предлагает нам небесный договор, который идет во веки веков, что я буду Его собственность, и Он будет принадлежать мне, и мы пойдем к Нему однажды на небеса, и вместе со святыми будем вечно, вечно, вечно, вечно, во веки веков. Аллилуйя! Слава Господу!

Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон и друзья». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из Freedom Records The Cry. Записывающие артисты — все божьи дети. А теперь оторвемся с Леоном Патилов. Слава Богу, добро пожаловать на передачу, которая прославляет Господа Иисуса Христа. Мы здесь не для того, чтобы прославлять самих себя, или группу, или TBN. Мы здесь для того, чтобы прославлять Господа Иисуса Христа. Это музыкальная программа «Наше орудие». С ее помощью мы прикасаемся к вашему сердцу и вашей жизни. И благодаря тому, что Он жив, мы смело встречаем завтрашний день.

0: is worth the living just because he lives.
1: Жить стоит только потому, что он жив. Я так благодарен, что вы все это знаете. И что многие из вас посвятили своей жизни Господу Иисусу Христу, потому что Он в действительности единственный путь. Когда Он сказал своим ученикам: «Я хлеб жизни, и вы должны есть от Меня и пить Мою кровь», большинство учеников подумали: «Ну, это действительно безумие». И Он, увидев, что некоторые уходят, Он спросил у оставшихся: «Вы также покинете Меня?» Ученики ответили: «Кто, кроме Тебя, обладает словами жизни?» Я очень рад, что многие из вас решили всем сердцем следовать за Господом Иисусом Христом. Фактически, я получил письмо от женщины из города Уоллер, штат Техас. Она пишет: «Дорогие Леон и друзья, я каждую неделю смотрю вашу программу. Она мое благословение. Я потеряла моего младшего ребенка из-за суда, и я и переживаю глубокую депрессию». Она пишет, что она желает смерти. Она желала смерти тому, кто причинил ей боль. Она говорит: «Я потерял работу, я стала безработной, но Бог провел меня через все эти испытания, и Он изменил мой взгляд на некоторые вещи. До этого я обо всем думал только плохо». И она также пишет, что она верит в организации, такие как детские приемные дома, Кайнания и так далее. И она желает помочь этой организации. И мы сообщим вам наш адрес и наш номер. И мы будем молиться за вас. Перед окончанием программы мы будем молиться за вас. Потому что мы понимаем, что вы переживаете сейчас. Многие люди переживают то же самое, но благодаря тому, что он жив, мы смело сможем смотреть в завтрашний день. Сегодня у нас в гостях удивительная группа. Это день выбора, день альтернативы, но мы выбрали путь, по которому следуем за Господом Иисусом Христом. Мы должны следовать. Это группа альтернативная, это группа «Плач».

0: The Cry.
1: Группа The Cry, Плач. Это просто фантастика. Как ты поживаешь, старина?
2: Хорошо.
1: Я рад тебя видеть. Этот микрофон отключен, наверное. Его включают только, когда ты поешь, потом отключают. Понимаешь? Как тебя зовут?
2: Меня зовут Джон Лук.
1: Хорошо, а тебя? Ив? А тебя? Пит? Вы ребята из Канады?
2: Верно.
1: Мой брат Ив и я, мы из Канады, из Квебек-Сити. Так что мы говорим по-французски, это наш первый язык. Скажи что-нибудь по-французски. Иисус — это единственный путь к спасению. Это правда. Ну что, знаете, я купил этот костюм во Франции, да? И вы говорите по-французски. Да, он мне сказал, что для комплекта я должен купить и велосипед. Да, но я молюсь об одежде, которую ношу, понятно? И я, понимаете, ношу что-то французское. Расскажи мне что-нибудь о группе и о своем последнем альбоме. Он уже вышел или как? Это второй альбом, вышел в июне, в прошлом месяце. Он выпущен в июне месяце, и мы с волнением наблюдали за тем, что Бог с этим делает. Он называется «Ты». Это наш второй альбом. Свой первый альбом мы называли «Я тебя там найду». И он в продаже уже довольно-таки длительное время, и мы с волнением воспринимали, что Господь делает через нас, и мы очень рады. Слава Богу. Ну что ж, спойте еще одну песню для нас, ребята. Хорошо. Итак, группа «Плач».

Группа «Плащ», спасибо большое. У нас есть ребята, которые просто потрясающие. И родители, если вы будете воспитывать своих детей такими же, как и вы, христианцы, они будут как вы, и будут провозглашать имя Господа. Итак, группа «Все Божьи дети».

0: Все божьи дети. Группа «Все божьи дети». Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Как вы собрались вместе? Да, в основном. Год назад Терри Мэкси Эндерсон начал подбирать состав группы по всему Лос-Анджелесу. И сотен ребят выбрали нас. Действительно. Я слышал, что ты снимался в фильме «Отец-призрак» с Биллом Косби. Да, я исполнял в этом фильме роль сына Билла Косби. Да, у нас здесь много звезд, да, просто невероятно. Я не знал, что вы, ребята, настолько серьезно вошли в индустрию музыки. Я думал, что вы просто воспитанники Господа, решили сделать что-то вместе, но вы настоящие профессионалы. И мне очень радостно от того, что Бог делает сегодня в нашем веке. Он создает отличных профессионалов, и это то, в чем мы действительно нуждаемся, в превосходстве во Христе. Таким образом, вы, ребята, уже выпустили новый альбом, да? И все такое. Да, вышел новый альбом, он вышел уже сейчас, он называется «Как наша группа, все Божьи дети», и надеемся, что он будет хорошо принят, и мы воспеваем славу Бога. А с какой компанией вы записали? Old Records? Old Records. Таким образом мы познакомимся в ближайшем будущем. Да, конечно, все будет в продаже. А эти песни будут там? Да, есть два варианта этой песни, и они оба будут на этой пластинке. Да, здорово. У нас нет много времени, а мне хотелось бы пригласить сюда еще несколько человек. Блейк, выйди сюда. Поприветствуйте, Блейк. Знаете, Блейк снимался в одном из кинофильмов «То». Было весело сниматься? Да, было просто потрясающе. Я считаю, что было хорошо, потому что и другие ребята в группе были христианами. И был просто потрясающий опыт работы с детьми. Здорово. А что у тебя будет в будущем, в ближайшем будущем? Ну что ж, все Божьи дети выполняют спасательную миссию, и это выходит скоро. Здорово. Таким образом, ты любишь петь, как и играть. О, да, я люблю петь и делать и то, и другое. Я считаю, что эта группа сильно влияет на людей и на детей, которые не христиане. И я думаю, просто здорово, когда эта группа выступает. Слава Богу, я согласен с тобой, старина. А где еще один? Мне еще один нужен. А, иди сюда. Я слышал, что ты пела в кинофильме, в мультфильме «Царь Лев». Да, я пела «Просто не могу дождаться, когда стану царем» песни с Джейсоном, Ревом и Аткинсом. Я пела в роли молодого Ноя. Я слышал, что ты духовный лидер. А, этот титул — большая честь. Да, я слышал это, что ты проводишь работы для Господа. Как тебя зовут? Меня зовут Моник Донли. Вы молитесь перед репетициями и всем остальным? У вас есть занятия по Библии? Да, мы делимся Писанием, и, возможно, нам надо это делать. Молитва определенно играет живую роль в целом процессе. Нельзя работать без Божьего помазания и Его благословения. Слава Богу, это здорово. Я хочу, чтобы, по крайней мере, все назвали себя. Энджела Фишер, Кимберли Джонсон. А, ребята, идите сюда, скажите всем привет. Я хочу, чтобы вы все видели.
1: Джастин Джексон.
2: Канди Джонсон.
3: Никиша Гриер.
4: Данелл Пиплс.
5: Кристин Шеллингер.
6: Рено Молли.
7: Марк Шеллингер.
8: All right.
9: Бриттани Маккомбс.
10: Шана Брайант.
11: Дэвид Питерсон.
12: Кристал Джонсон.
13: Чарити Янг.
14: Чарльз Маккуэри.
0: Хорошо, давайте поаплодируем, все Божьи дети. Я хочу прочесть вам из Писания. От Матфея 6:25. Я вам говорю, не заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания вашей жизни, не об одежде для тела вашего. Кто из вас может заботой продлить свою жизнь хоть на час? Не беспокойтесь, маловеры. Не беспокойтесь. И видите, перед нами эти дети. Помните, как вы сами были детьми? Помните, как вы зависели от мамы и папы, чтобы они кормили вас, заботились о вас? И нам нужно обладать такой же верой. Не беспокойтесь. Поднимите голову к небу. и не отводите глаз от Иисуса, потому что Он – начальник и завершитель нашей веры. Те из вас, которые не приняли Господа Иисуса Христа, вы упускаете это. Вы упускаете это самый большой дар из всех, которыми мы обладаем на этой планете. У нас есть возможность получить прощение за свои грехи и приобрести жизнь вечную. И если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня. Мы любим вас. Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

Несколько месяцев назад я сидел в самолете и ждал взлета. Ко мне подошел стюард и сказал, что у меня слишком большая сумка. Она не поместится под сиденьем, и ее лучше положить на багажную полку. Я много лет путешествую с этой сумкой, и она всегда там помещалась. Я взял и подтолкнул ее под сиденье ногой. А стюард мне говорит, как маленькому: «Не поместится». Когда он это сказал, у меня вскипела кровь. Я посмотрел на него, улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо, дяденька». Понять, что я сейчас взорвусь, можно было по двум признакам. По моей натянутой улыбке и по слову «дяденька». На что он мне радостно отвечает: «Пока ваша сумка не будет лежать на верхней полке, мы не взлетим». Я воображаю себя Рокки и думаю: «Игра не закончена, еще один раунд». Я нажимаю кнопку вызова стюарда. Он заходит и смотрит на меня, будто в первый раз видит. Я отдаю ему свою сумку и говорю: «Ее нужно положить на верхнюю полку». Он запихивает туда сумку и выходит. Когда самолет взлетает, я встаю, беру сумку и кладу ее на место, снова себе под ноги. Я не горжусь этим поступком. Просто не люблю, когда мне указывают. У вас так бывает? Ограничитель скорости 70, вы едете 75. Сказано быть на работе в 8:30, вы приходите в 8:40. Есть комендантский час, нужно хоть на несколько минут опоздать. Сопротивление властям естественно. Одна девушка сказала: «Властям я подчиняюсь, когда они не указывают». Мы пытаемся обойти правила и законы, не желаем им подчиняться.

Я думаю, по этой причине многие люди избегают всего религиозного. Зачем сознательно ограничивать себя правилами, которые лишат вас всех радостей жизни? Иисус предлагает нам посмотреть на это с другой стороны. Он рассказывает притчу о сыне, который не желал исполнять отцовских указаний и ушел из дома. Эта притча написана в Луки 15 главе. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Блудный сын из этой притчи олицетворяет нас, а любящий и милостивый отец — Бога. Парню надоело жить под руководством отца, и он решает уйти из дому и жить так, как ему хочется. Но от разгульной жизни у него в душе появляется пустота. В Библии сказано, что парень пришел в себя и решил вернуться домой. Он боялся, что отец отречется от него. Но написано, что когда сын был еще далеко, увидел его отец и пал ему на шею. Он устроил праздник в честь сына. Он дал сыну второй шанс и новую жизнь. После чего парень стал по-новому смотреть на вещи. Он понял, что для отца главное не его поступки, а то, что у него есть сын. Мы, христиане, должны в первую очередь помнить, что мы Божьи дети, а не слепо исполнять какие-то правила. Мы должны возрастать в Боге и поступать соответственно. Вера — это не исполнение правил. Вера — это духовное становление во Христе. Когда мы понимаем, кто мы во Христе, жить по Божьим правилам становится естественно. В нашей беседе о христианстве мы не будем говорить о правилах. Я зачитаю три места из Писания, в которых сказано, кто мы в Иисусе.

Во-первых, мы Божьи дети. Пусть образ ребенка крепко засядет у вас в голове. Когда человек приходит ко Христу, он рождается свыше, то есть заново. Это значит, что у нас начинается новая жизнь. Во втором послании к Коринфянам сказано: «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Очень важно, в какой семье мы рождаемся. Если

0: Наши заслуги в том, что мы дети царя, нет. Барри Свитцер сказал, третий ребенок в семье часто думает, что он заменяет троих. Меня всегда раздражали христиане, которые свысока смотрят на других и считают себя лучше других, будто они каким-то образом заслужили быть Божьими детьми. Важно не то, что сделали мы, а то, что сделал ради нас наш Отец. Мы не имеем права гордиться, потому что мы этого не заслужили. Мы такими родились. Более того, дети Божьи не должны жить в бедности. Парень, о котором мы читали в Евангелии от Луки, знал, зачем голодать, если он может пойти к отцу, кротко признается в своей нужде, и отец ее восполнит. Нам тоже незачем жить в духовной и эмоциональной бедности. Мы дети царя, у нас такое удивительное наследие. В Ефесянам 3:8 говорится о богатстве, которое мы получаем, приходя ко Христу. Давайте представим, что вы еле сводите концы с концами. Вечером вы купили лотерейный билет и выиграли 72 миллиона долларов. Как вы думаете, ваша жизнь изменится? Завтрашний день будет не похож на сегодняшний. Вы станете ходить по ресторанам, одеваться по-другому, купите себе новую машину и дом. Будет смешно, если вам по-прежнему нечего будет кушать или одеть. У нас есть богатство Христа, и оно должно менять нашу жизнь и наше отношение к жизни. Бог дал нам благодать. Сколько стоит прощение грехов? Сколько стоит Божья милость? Какой ценник можно повесить на силу и мир, которые дает нам Бог в самые трудные минуты отчаяния? Сколько стоит надежда? Надежда на то, что вечность мы проведем на небесах. Во-вторых, христиане — это странники. В Библии используется слово «пришелец». Этот мир не наш дом, а остановка на пути к конечной цели. Петр был одним из ближайших учеников Иисуса. Он написал несколько библейских книг. В первой книге Петра он обращается к тем, кто пострадал за веру, и называет их пришельцами. Иными словами, путниками из других стран. Он хочет, чтобы они поняли, что этот мир не их дом, не конечная цель их путешествия, а только станция на пути следования. Если мы странники, то и вести себя мы должны соответственно.
1: Заполните бланк и распишитесь.
0: Спасибо. Странники отличаются от обычных людей. В Библии сказано, что мы должны жить в этом мире, но быть не от мира. Если бы в универмаге вы услышали незнакомую речь и увидели мужчину в юбке шотландки, то наверняка подумали бы, что он не здешний. Национальные особенности выделяли бы его из толпы. У учеников Иисуса тоже должны быть особенности, которые отличают их от других людей.
1: Вы не подскажете, где находится Йорк? Йорк. Йорк.
2: Йорк. Значит, там главная улица и рынок. Вам нужно пройти большое здание, это два квартала.
1: Два квартала.
2: И выйдите на улицу Йорк.

0: Огромное здание, два квартала.
1: Два квартала?
0: Да, и улица Йорк. До свидания.
2: Современным христианам есть чем выделиться из толпы. Можно, например, склонить голову и помолиться в ресторане.

0: Мы, странники, должны быть легки на подъем. В переводе с греческого слово «странник» значит «путешественник». Мы не должны считать этот мир своим домом. Мы на пути домой. Это значит, что устраиваться поудобнее не стоит. И не нужно надеяться на ценности этого мира. Недавно я читал рассказ Макса Лукада, в котором отражены мысли многих христиан. Он начинается так. «Однажды я летел в самолете, и рядом со мной сидел мужчина, одетый, на мой взгляд, в домашнюю одежду, халат и тапочки. Это была не единственная его особенность. Мое сиденье было обито тканью, а его — кожей. Когда он заметил, с каким восторгом я его рассматриваю, он объяснил, что это кресло куплено в Аргентине, и он сам его установил. Не успел я сказать и слова, как он показал драгоценные камни в подлокотниках и сказал, «Они из Африки и стоят целое состояние». Это еще не все. Его выдвижной столик был из красного дерева. Рядом с окном был встроенный телевизор, а в потолке — личный вентилятор. Можете представить мое удивление? Я спросил, «Зачем было тратить столько времени и денег на место в самолете?» Он ответил, «Я здесь живу. Это мой дом». Я спросил, «Вы никогда не выходите из самолета?» Он сказал, «А зачем лишать себе такого комфорта?» Невероятно. Жизнь этого мужчины — путешествие. Его дом в самолете. Эта история — выдумка, но таких людей, как этот мужчина, предостаточно. Многие относятся к жизни так, будто это их дом навечно. Они забывают, что придет день, когда им придется высадиться на землю. Но путешествовать не так уж и сложно. Собрались, встретились с друзьями, сели на самолет, вздремнули, и вы на месте. Жизнь — это не пункт назначения. Это путешествие.
1: Предъявите водительские права. Сфотографироваться можно и здесь.
0: Спасибо. И последний образ, с которым ассоциируется христианин и который чаще всего встречается в Новом Завете. Это образ спортсмена и бегуна. Самое главное для спортсмена — это тренировки. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, сказано, «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Олимпиец знает, что тренировки важнее всего. Нельзя просто так, на ровном месте, стать олимпийцем. Для этого нужно долго тренироваться и соблюдать дисциплину.

Представьте, что я разложил перед вами на столе кучу запчастей и попросил вас собрать реактивный двигатель. Вы бы сказали, что не умеете, что не учились этому. Я бы ответил, а вы попробуйте. Вы бы повертели в руках несколько запчастей, и потом безнадежно посмотрели бы на меня, и я бы сказал, что с вами происходит? Вы не стараетесь, постарайтесь. Это смешно.

Чтобы собрать реактивный двигатель, одних стараний мало. Нужны умения и навыки. Если бы вы тренировались, то у вас, наверное, получилось бы. В церкви мы тоже иногда думаем, чтобы стать христианином, нужно сильно стараться. На самом же деле главная тренировка. Что значит тренировка? Это размышление над Словом Божьим, молитва, общение с другими христианами. Если мы все это делаем, наши отношения с Христом развиваются, а вера становится крепче. Спортсмен знает цену тренировкам, а также обладает упорством. В Евреям 12:1-3 сказано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.

0: Angelica Cherovino?
1: Автор послания к евреям сравнивает жизнь христианина с дистанцией. Чтобы ее пробежать, нужно быть упорным. Это даже не спринтерская дистанция, а марафон. А у всех марафонцев есть искушение сдаться. Колет в боку, болят мышцы, одышка, в горле пересохло. Некоторые падают и сходят с дистанции. Многие принимаются за дело с рвением, но потом постепенно угасают. Например, у меня в подвале есть беговая дорожка. Сейчас ею никто не пользуется. Может, и у вас есть какой-нибудь тренажер. Степпер, гири, силовые тренажеры. Вы покупаете их с самыми лучшими намерениями. Но сейчас они лежат и только занимают место. Может, несколько раз в год к вам приходит вдохновение, и вы решаете заняться собой. Но это ненадолго. Апостол Павел ободряет нас никогда не сдаваться и быть упорными.

0: Мы часто сомневаемся в своих силах, не чувствуем Бога и разочаровываемся в других христианах. Мы пересматриваем свою жизнь, думаем, что недостойны Бога. Нам кажется, что Бог молчит. Нас мучает угрызение совести. Нашу веру высмеивают. Несмотря на все это, мы призваны бороться, бежать дальше, не терять веру, проявить упорство и не сдаваться. В послании к евреям сказано, чтобы мы думали об Иисусе. Он мог сдаться, ведь если бы он не хотел пожертвовать собой, никто не лишал бы его жизни. Он мог бы сказать: «Это слишком больно». Но он дошел до конца и был распят. Его последним словом было: «Свершилось». Это был не вопль поражения, а клич победы. Он исполнил свое предназначение. Поэтому, когда мы сомневаемся в своих силах, нам нужно вспоминать Его и то, что Он для нас сделал. Только так мы не упадем духом и проявим упорство. Только в Боге мы найдем силы дойти до финиша.
1: Пожалуйста, всего доброго.

улетит в космическое пространство. Чуть уменьшит содержание кислорода, и жизнь прекратится. Американский ученый Фрэнсис Коллинз говорит, что во Вселенной есть 15 констант, таких как сила гравитации, скорость света и температура кипения воды. У каждой из них строго заданное значение. И если хотя бы одну из них изменить даже на 0,0,0,0,0,1%, во Вселенной уже не будет не только человеческой жизни, но и, скорее всего, не будет ни звезд, ни планет. Красота нашего мира держится на очень тонко выстроенном равновесии. Малейшая перемена приведет к колоссальной катастрофе и гибели всего человечества. Стивен Хокинг, известный физик-теоретик и атеист, однажды сказал, что вероятность возникновения такой вселенной, как наша, в результате Большого Взрыва ничтожна, исключительно мала. Он сказал, что объяснить, почему вселенная зародилась именно так, чрезвычайно трудно. Если только это не был акт творения Бога, намеренно создавшего таких существ, как мы. Это серьезное заявление со стороны гениального ученого такого калибра. Но хотя Хокинг и признавал Бога в качестве возможного ответа на загадку сложности и тонкости настройки Вселенной, одновременно с ним в науке работали и другие выдающиеся ученые, выдвигавшие альтернативные объяснения. Я же лично просто поражаюсь, сколько всего нужно уже для одного существования нашей Вселенной. Когда я смотрю на окружающую меня красоту, то вспоминаю одно место в Библии, где апостол Павел говорит: «Все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно, незримая в нем вечная сила Его и божественность от сотворения мира были явно видны разуму во всем созданном им». Конечно, может быть, мы появились в результате случайности или совпадения, но это так же маловероятно, как то, что обезьяна, усаженная за компьютер, в конечном итоге напечатает нам один из сонетов Шекспира. Итак, перед нами две альтернативы. Мы существуем либо благодаря практически невероятной случайности, либо благодаря невероятно сложному дизайну. Чтобы найти доводы в пользу существования Бога, мы смотрели и в микроскопы, и в телескопы. Но какими бы интересными и убедительными не были все эти доводы, пока что они остаются чисто внешними. Чтобы поговорить на эту тему всерьез, нам надо заглянуть и внутрь. Например, у всех нас есть чувство, что у жизни есть смысл. Мы часто слышим «не трать зря свою жизнь». Но ведь потратить зря можно только что-то дорогое, что-то имеющее ценность. В моменты большой радости или удовлетворения мы говорим: «У меня такое чувство, что я только ради этого и живу». Или «такое чувство, что я создан именно для этого». Что это? Коллективный самообман или просто попытки придать смысл бессмысленному миру? По всей видимости, никто, кроме нас, на Земле не задается вопросом, в чем состоит смысл жизни. Если Бога нет, то, несмотря на всю красоту Земли и всю красоту людей, мы с вами всего лишь случайная совокупность атомов, как бы жестко и холодно это ни звучало. Но уберите Бога, и у нас не останется никакого четкого предназначения, ради которого мы сотворены. Это не значит, что мы не способны придумать себе достойную цель на сегодняшний день или даже на всю жизнь, но откуда у нас это стремление искать в жизни смысл или придавать ей смысл? Вспомните книги, которыми вы зачитывались в детстве. Неужели это просто слова и мысли, записанные так, чтобы вызвать реакцию в мозге читателя, заставляя его поверить, что он может сотворить новый, лучший мир? А как быть с любовью? В мире случайностей, бессмысла и цели, любовь — это лишь биохимическая реакция. Но если жизнь — это всего лишь химия и биология, то почему мы сидим в больнице возле дорогого нам человека, и для нас нет ничего важнее ритмичного писка кардиомонитора? Почему нам так важно каждое биение сердца? Когда на нас обрушивается горе, будь то смерть кого-то близкого или даже болезненный разрыв отношений, мы говорим, что наше сердце разбито. Но что это значит? Ведь сердце продолжает биться. Дело в том, что мы называем сердцем что-то другое. Центр нашей личности, глубинную сущность нашего «я». Именно там мы чувствуем самую глубокую скорбь о тех, кого потеряли, и переживаем разлуку с теми, по кому тоскуем. Но откуда у нас эта тоска, это желание? Как их объяснить?
С одной стороны, у нас есть физиологические потребности, например, в пище. Вот сейчас, например, мне ужасно хочется ванильного мороженого в шоколаде.

Да ладно, мрашки. Правда, одно то, что мне его хочется, еще не значит, что я непременно его получу. Но разве мой аппетит и чувство голода не означают, что где-то в мире существует еда? С другой стороны, у нас есть куда более глубокие потребности и желания, эмоциональные и духовные. Например, мы представляем себе, каким может быть наше будущее. Или хотим быть частью чего-то большего, чем мы сами, или нам хочется сделать со своей жизнью что-то существенное, оставить после себя что-то прочное и значимое. Так может быть, эта надежда на что-то более глубокое, истинное и радостное тоже указывает на существование чего-то другого? Или кого-то другого? Клайв Стейплс Льюис, автор «Хроник Нарнии», однажды сказал так: «Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, вероятнее всего это можно объяснить тем, что я был создан для другого мира». В Библии сказано, что этот другой мир — небеса, а этот кто-то другой — Бог, и мы созданы по Его образу и подобию. Я вовсе не имею в виду свои руки и ноги или странную родинку на спине. Нет, я говорю про наш разум, про нашу природу, про нашу способность не просто выживать, но созидать, любить, пользоваться воображением. Все это отражает природу Бога, создавшего меня. Или, может быть, вы скажете, что все, что делает нас людьми, например, любовь, радость, романтика, творчество, воображение, это всего лишь химические реакции. Но как же все-таки удивительно, что Вселенная образовалась из ничего. Породила невозможные, но идеальные условия для человеческой жизни и произвела на свет людей, которые, посмотрев на себя и друг на друга, заявляют, что вся эта невероятность ровным счетом ничего не значит, потому что живем-то мы так, будто это и имеет для нас самый важный смысл. Всем доброе утро! Меня зовут мистер Сомервиль, и сегодня урок буду вести я. Есть истории, которым можно доверять, но есть и такие истории, которым доверять не следует. Помню, в детстве в соседней школе ходили слухи, что кто-то из ребят стащил натрий у химички и спустил его в унитаз. И якобы был гигантский взрыв. Помню, еще тогда я подумал, я в это поверю только тогда, когда мне об этом расскажет кто-то из ребят, кто сам все это видел. Ну или хотя бы пусть это подтвердят хотя бы 5 человек из той школы. Если их рассказы сойдутся, тогда я, может, и поверю. Короче, обычно, когда до нас через вторые или третьи руки доходит какой-то реально странный или подозрительный слух, вряд ли мы сразу ему поверим. Но если вы случайно подслушали, как про вас разговаривают ваши же друзья, вам придется поверить тому, что они говорят. Во-первых, источник надежный, а во-вторых, они не знали, что вы их слышите, и поэтому, скорее всего, говорили правду. То же самое можно сказать и о людях, написавших повествование о жизни Иисуса. Нет, реально, эти авторы даже и подумать не могли, что их рассказы подслушают миллионы читателей, и что все еще будут читать через 2000 лет, и что они войдут в главный бестселлер всех времен и народов. Эти авторы просто описывали жизнь Иисуса для своих друзей и поместных общин, которым хотелось узнать о нем поподробнее. Эти короткие повести, которые мы называем Евангелиями, что означает «благая весть», написали 4 автора – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Про эти 4 книги, да и вообще про всю Библию в целом, постоянно задают один и тот же вопрос. Совпадает ли современный текст Библии с тем, каким он был 2000 лет назад, и можно ли ему доверять? Потому что критики христианства иногда утверждают, что первые христиане по тем или иным причинам изменили изначально записанные рассказы о жизни Иисуса. Так можно ли им доверять? Когда историки пытаются определить достоверность древнего текста, они смотрят на целый ряд факторов и задают такие вопросы, как спустя какое время после самих событий они были записаны, сколько версий этих событий у нас есть и насколько они точны, есть ли свидетельства очевидцев. Возьмем, к примеру, Александра Македонского, великого полководца древнего мира. Он родился за 300 лет до Иисуса, но самые ранние имеющиеся у нас сведения о его жизни принадлежат историкам Арианну и Плутарху и появились лишь через 300 лет после его смерти. Понятно, что эти историки не знали ни Александра, ни его современников.
Но несмотря на это, обычно мы принимаем их сведения как исторические и самые достоверные, потому что ничего из написанного об Александре при его жизни до нас не дошло. Все слышали про римского императора Юлия Цезаря, родившегося в июле 100 года до рождения Христа. Но знаете, что интересно? За 1000 лет после его смерти до нас дошло всего 20 экземпляров рассказа о его жизни. Несмотря на скудность имеющейся у нас информации, мы принимаем ее как историческую. Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что эти сведения нельзя принимать всерьез. И вот что еще интересно. В плане исторической достоверности у нас куда больше оснований верить сведениям о жизни Иисуса, чем сведениям о жизни Александра Македонского или Юлия Цезаря. Первые свидетельства были записаны сразу после земной жизни Иисуса, а другие в течение следующих 30 лет, когда еще были непосредственные свидетели этих событий, которые могли их подтвердить. Что касается сохранения точности текста при переписывании, у нас есть более 5000 древних рукописей Нового Завета. Полных или частичных, и это только по-гречески. Есть еще более 8000 документов на латинском и еще 9000 на многих других языках. И все они были написаны в течение 300 лет после смерти Иисуса. Сравните это с 20 рукописями о Юлии Цезаре через 1000 лет после его смерти. Так что, по-моему, в плане исторической достоверности, Иисус просто не имеет себе равных. Рассказ о его жизни разлетелся по древнему миру еще при жизни его современников, что, в общем, неплохо для сына незамужней беженки из провинциальной деревни на окраине Великой Империи. Так что, если мы принимаем рассказы о жизни Александра Македонского или Юлия Цезаря как достоверные исторические свидетельства, то, по идее, разве нам не следует таким же образом принять сведения о жизни Иисуса? Из нас хоть раз не доводилось преувеличивать. Возможно, я слегка преувеличил, когда описывал знакомым прошлые выходные. На самом деле мы с детьми плескались в надувном бассейне. Но друзьям я сказал, что катался по озеру. На этой моторке! Люди нередко считают, что те, кто рассказывал об Иисусе и вспоминал о нем, скорее всего, тоже слегка приукрасили реальность. Что ученики Иисуса местами преувеличивали, описывая тогдашние события. Однако, когда мы преувеличиваем, рассказывая о себе, обычно мы делаем это для того, чтобы показаться лучше. Итак, могли ли ученики Иисуса выдумать подробности его жизни или преувеличить те или иные события? Может быть, но я лично в этом сомневаюсь, и вот почему. Во-первых, в Евангелиях постоянно всплывают мелкие и вроде бы неважные подробности, которые указывают, что перед нами рассказ очевидца, потому что в художественной литературе того времени так не писали. В этих деталях нет ничего фантастического или сенсационного. Например, во время бури Иисус спит на корме, подложив под голову подушку. Или неожиданная деталь о юноше с льняным покрывалом. Когда воины, пришедшие за Иисусом, схватили и его тоже, он вырвался и, оставив им покрывало, убежал совершенно голым. Иисус кричит Петру, чтобы тот забросил сети с другой стороны, когда лодка находится в 100 метрах от берега, и в неводе оказывается 153 рыбины. Все удивительно конкретно. Такие мелкие детали характерны для рассказов очевидцев, вспоминающих реальные события, а не для художественного вымысла. Сейчас авторы художественных книг сознательно вставляют такие детали, чтобы повествование было правдоподобным. Но этот стиль в художественной литературе появился только в 18 веке. Кроме того, если ученики действительно придумали эти подробности, значит, они намеренно лгали. Но вот только зачем им было это делать? Если они действительно все это придумали, зачем им было упоминать людей, которые были еще живы и которых легко было спросить? Было ли все то на самом деле или нет? Мы читаем истории об Иисусе в различных местах Библии. Вот, например, Иисус свидетельствует перед Иродом и Понтием Пилатом, втайне встречается с Никодимом, исцеляет дочь человека по имени Иаир. Вот отец Александра и Руфа помогает Иисусу нести крест. Если авторы пытались приукрасить или выдумать историю о сверхъестественном Иисусе,
Зачем они включили в нее имена реальных людей и названия реальных мест, которые любой слушатель мог легко проверить? Если бы вы вписывали себя в эту историю, хвастаясь тем, что вы лично следовали за Иисусом, за Божьим Сыном, то вряд ли бы стали нарочно выставлять себя и своих товарищей такими тугодумами и маловерами. Если бы Евангелия были выдумкой, то ученики Иисуса, ставшие лидерами первой церкви, скорее всего, выставили бы себя, если не суперменами, то хотя бы более достойными людьми. Но в Евангелиях мы постоянно сталкиваемся с их незрелостью и даже глупостью. Иаков и Иоанн просят разрешения поразить неверующих громом и молнией. Петр трижды отрекается от Иисуса в день его смерти. Иисусу не раз приходится останавливать споры учеников о том, кто из них будет самым главным. Так что, если уж выдумывать историю, которая придаст вам авторитет или поставит как Петра во главе целого движения, то зачем рассказывать такие вещи, из-за которых может сложиться впечатление, что вам даже пару ножниц нельзя доверить спокойно? Кстати говоря о лидерах первой церкви, в Евангелии есть один момент, когда Иисус даже называет Петра сатаной, то есть врагом Бога, дьяволом. Если бы Иисус в лицо назвал меня сатаной, я бы точно не стал писать об этом в Твиттере, но этот эпизод включен в Евангелие, по всей видимости, потому что он реально произошел. Наконец, если бы вы придумали, что Иисус был ходившим среди нас Божьим Сыном, то зачем так упорно подчеркивать его человеческую природу? Зачем говорить, что он уставал и хотел есть? Зачем писать о том, как он плакал или как у него на лбу выступил кровавый пот, когда он молился о том, чтобы избежать распятия? Зачем выдумывать историю о том, что Иисуса казнили самым кровавым, жестоким и унизительным способом? И если ученики действительно все это выдумали, то почему, как мы знаем из истории, они умирали, отстаивая правду своего рассказа?

В мире есть огромные города, как, например, Нью-Йорк с его гигантскими небоскребами и монументами. Есть города и поменьше, как, например, мой родной Дублин. Но в любом городе вы увидите множество образов и символов. Они могут быть сложными, вроде дорожных знаков, которые не поймешь, как ни старайся, или совсем простыми, как рекламный постер или всемирно известный логотип. Каждый из них несет в себе информацию. Есть символы, которые мы терпеть не можем. Например, когда смотришь на телефон и видишь, что заряда остался всего 1%. Ужас! Однако другие символы нас очень даже радуют. Например, когда идешь себе вдруг и понимаешь, что тебе срочно нужно в туалет. Оглядываешься вокруг в поисках заветного символа. И увидев его, как можно быстрее семенишь навстречу свободе. И практически в любом городе, большом или маленьком, помимо всего прочего, вы обязательно увидите символ креста. На шпиле церкви, на здании или на шее у людей. В этом христианском символе много смысла. Он говорит о событиях, которые мы пересказываем до сих пор. Иисус умер. И для миллионов людей это очень важно, хотя кому-то это кажется странным. И хотя крест говорит о смерти Иисуса, смертью все не заканчивается. Через 3 дня после его смерти по городу поползли слухи, что гробница, куда его положили, пуста. Что же произошло? Куда делось его тело? Есть несколько версий того, что произошло во время распятия Иисуса. Давайте посмотрим на 4 версии событий. Первая. Иисус выжил после распятия и обманом заставил людей поверить, что он воскрес. Вторая. Тело унесли или римляне, или фарисеи. Третья. Тело унесли и спрятали ученики Христа. И 4. Иисус реально воскрес из мертвых.

давайте начнем с распятия. Мог ли Иисус остаться после него живым? Хотя сейчас мы понимаем всю значимость Иисуса, в глазах Римской империи в нем не было ничего особенного. Они стремились завоевать мир, а он был очередным бунтовщиком, очередным повстанцем, с которым надо было покончить. Он был не первым и не последним. Для бунтовщиков и преступников римляне придумали самую жестокую,

и мучительную форму казни. После ареста преступника раздевали, унижали, били и хлестали плеткой так зверски, что многие арестованные умирали уже под хлыстом. Видите ли, им было мало просто убить виновного. Римляне хотели внушить страх всем тем, кто поддерживал его и следовал за ним. Враги римлян должны были умирать медленно и мучительно. Многовековая практика сделала свое дело, и когда им в руки попал Иисус, у них в ходу уже была идеальная, самая позорная и мучительная казнь – распятие. Тех, кому удалось пережить римскую плетку, заставляли нести на себе крест, которому их потом прибивали за руки и за ноги. Обычно это делалось в публичном месте, например, на перекрестках, где кресты стояли в качестве символа. Символа победы Рима над распятыми и напоминания, что Рим всегда побеждает своих врагов. Однако жертвы погибали не столько от кровавых ран, сколько от остановки сердца, которое не могло качать кровь, от неестественного положения тела, когда человек был прибит к кресту, но не мог выпрямиться. В Евангелии Иоанн описывает последние минуты жизни Иисуса и пишет, что Иисус испустил дух. Чтобы убедиться, что он мертв, римский сотник проткнул ему бок, в результате чего оттуда вылилась кровь и вода. Деталь вроде бы незначительная, но на самом деле очень важная. И он не знал того, что мы знаем сейчас, благодаря таким людям, как ирландский ученый Сэмюэл Хоттон. В 19 веке он доказал, что если после смерти человека проткнуть чем-то острым его левый бок, то вытекающие оттуда вода и кровь доказывают, что вокруг сердца скопилась жидкость, и это означает, что сердце остановилось. Иоанн ничего этого не знал, он описал то, что видел сам, а видел он, что Иисус был мертв. Чтобы предположить, что Иисус не умер на кресте, надо поверить, что он смог пережить избиение римской плеткой. Распятие, выполненное настоящими профессионалами своего дела, да еще и удар копья в сердце. Затем он изнутри сдвинул громадный камень, прорвался сквозь вооруженную охрану и явился своим ученикам здоровым и невредимым. Кроме того, по этой версии событий, Иисус оказывается величайшим аферистом мира, придумавшим величайший в мире лохотрон – христианство. Глядя на все эти исторические свидетельства, мы, как мне кажется, можем сделать три вывода. Первое. Иисус явно умер во время распятия. Второе. Он был похоронен в гробнице богатого человека в Иерусалиме. Третье. И эта гробница, которую охраняли римские воины, оказалась пустой. Так что же там произошло? Я лично считаю, что мы явно можем исключить иудейских начальников и римские власти из числа подозреваемых. Остается только одна возможная версия – ученики. По-моему, в плане учеников нам нужно посмотреть на два момента. Во-первых, возможность, и во-вторых, мотив. Итак, возможность. Если судить об учениках по Евангелиям, то вряд ли сложится впечатление, что за один день они могли резко превратиться в гениев преступного мира. Кража тела Иисуса – дело не шуточное. А эти ребята – простые рыбаки, крестьяне, налоговики, плюс их учитель все время призывал их сохранять мир, исполнять заповеди типа «не укради». Даже если бы им хватило умения это сделать, судя по всему, особой смелостью они не отличались. После смерти Иисуса они были напуганы и растеряны, прятались за закрытыми дверями. Иисуса арестовали, потому что среди них нашелся предатель, и во время ареста ученики разбежались. Бросили Иисуса одного, хотя до этого клятвенно заверяли, что умрут, но не оставят его. Когда читаешь все это, просто невозможно представить, что те же самые люди, которые побоялись спасти Иисуса, пока он был жив, стали бы рисковать своей жизнью, чтобы выкрасть его тело. Что касается мотива, на первый взгляд ученики действительно могли украсть тело, а потом объявить всем, что Иисус воскрес из мертвых. Давайте признаем, что никому не нравится проигрывать, и в истории полно примеров того, как люди обманом пытались сделать себе имя. Но если посмотреть на дальнейшее событие,

0: эта теория становится маловероятной. Если бы после воскресения Иисуса ученики приобрели славу и власть, мы всегда сомневались бы в их правдивости. Но они ничего не выигрывали от появления нового религиозного движения, основанного на лжи, потому что знали, что их, скорее всего, ждут насмешки, пытки и в конечном итоге мучительная смерть. И ради чего? После смерти апостолов христиан еще долго сажали в тюрьмы и убивали, вплоть до правления императора Константина, почти 2 столетия спустя. Согласно христианскому преданию, некоторые апостолы были убиты за веру и погибли страшной смертью, но встретили эту смерть с необычайной смелостью. Отдать за что-то или за кого-то жизнь – это подвиг. Может быть, кто-то из нас готов умереть за родных или друзей, или за какое-то дело, в которое по-настоящему верит. Но разве кто-нибудь стал бы умирать за ложь? Когда в Иерусалиме началось христианское движение, иудейские начальники всячески пытались его остановить, но чем упорнее были их попытки, тем больше росла церковь. Один пожилой мудрый раввин тогда напомнил своим коллегам обо всех движениях, которые появлялись и исчезали за их жизнь, и добавил: «Если это движение от человеков, не надо ему противиться. Оно пойдет само по себе, но если оно от Бога, как бы мы ему ни сопротивлялись, его ничто не остановит». Люди пытались его остановить. И древние, и нынешние правители не раз пытались стереть христианство с лица земли. Но вот, прошло 2000 лет, а оно никуда не делось. Может быть, это и есть главное доказательство воскресения Иисуса. Воскресение Иисуса меняет все. Лучше всего об этом сказал апостол Павел. Если Христос не воскрес из мертвых, христианство не имеет смысла, и мы, христиане, самые несчастные люди на земле. Но если Иисус и правда воскрес из мертвых, тогда я согласен. Это меняет все. Нет ни одного народа, армии или человека, которые изменили бы человеческую историю так, как ее изменил Иисус. Его популярность не угасает и сегодня. Нравится вам это или нет? Иисуса можно увидеть чуть ли не на каждом углу. Он есть в кино, потому что про него снято более 100 фильмов. Он есть в музыке, потому что про него спели все, кому не лень, от Битлз до Джастина Бибера. Его упоминают в известных мультсериалах типа Южного парка, Гриффинов и Симпсонов. Конечно, будь ваше представление об Иисусе основано только на том, каким его рисует современная культура, я бы забеспокоился, так как считаю, что характер и личность Иисуса чрезвычайно важны по 2 причинам. Первое. В Писании сказано, что он называл себя Божьим Сыном, так что если Иисус и впрямь был тем, кем себя называл, то узнавая его, мы одновременно узнаем самого Бога. И второе. Вопрос не только в том, стоит ли в него верить. Куда важнее знать, стоит ли ему доверять. Я лично решил последовать за Иисусом, последовать его учению и примеру не только потому, что обнаружил убедительные причины в него верить, но и потому, что сам он показался мне убедительным. Позвольте мне рассказать вам о 3 весьма интересных встречах Иисуса с разными людьми, потому что о человеке можно многое узнать, глядя на то, как он обращается с людьми. В Библии евангелист Иоанн рассказывает непростую, очень эмоциональную историю о женщине, которую застали за прелюбодеянием. В то время за такое людей полагалось побивать камнями до смерти. Однажды к Иисусу явилась агрессивная толпа, таща за собой полуодетую женщину. Ее взяли на месте преступления, только ее одну. Без мужчины притащили к Иисусу и бросили к его ногам. Хотя разговор идет о ней, главной мишенью иудейских начальников является не она. Они надеются, что нашли способ поймать Иисуса на нарушении закона и дискредитировать его. Эта женщина всего лишь пешка в их игре. Иудейский закон предписывал побить ее камнями, но иудеями тогда управляли римляне, и их закон не позволял иудеям предавать кого-либо смертной казни. Иудеи надеются на один из 2 вариантов развития событий. Вариант первый. Иисус скажет: «Побейте ее камнями». Тогда они донесут на него прокуратору, чтобы римляне наказали или, может быть, даже убили его. Вариант второй. Иисус скажет: «Отпустите ее». И тогда они смогут сказать, что он не следует закону, и значит, ему нельзя доверять как учителю. Им кажется, что они загнали Иисуса в угол. Либо казнь от руки римлян, либо наказание от иудеев. Иисус в ответ не паникует, не волнуется. Он наклоняется вперед, что-то пишет на песке пальцем, а потом, выпрямившись, говорит пришедшим: «Кто сам без греха, пусть первым бросит в нее камень». Внезапно все умолкают. Иисус молча продолжает что-то чертить. Ученики потрясенно следят за происходящим. Женщина пытается прикрыться, закрывает глаза в ожидании первых камней. Но люди, яростно сжимающие в кулаках камни, уже не смотрят на несчастную грешницу. Их внутренний взор устремлен на их собственные грехи. Один за другим они разжимают побелевшие пальцы, роняют камни и молча уходят прочь. В конце концов остается только полураздетая женщина, которую заставили посмотреть в лицо своему греху. Она сидит посреди брошенных камней перед Иисусом, который, по всей видимости, единственный имел право судить ее. Он поднимает глаза и говорит: «Никто не осудил тебя?» «Никто, господин», — отвечает она. «И я не осуждаю, но теперь иди и больше не греши». Этот эпизод очень много говорит мне об Иисусе, потому что он действует совсем не так, как можно было бы ожидать. С одной стороны, женщина и ее обвинители повинны в грехе. Иудеи согрешают, демонстрируя свое осуждение, ярость и высокомерие. Женщина согрешила в прелюбодеянии. Но Иисус не судит ее подобно остальным. Он не достает черный список людских провинностей и сам не тянется за камнем, чтобы швырнуть в нее. Вместо этого он освобождает ее от людского осуждения. Он обезоруживает разъяренную толпу, а ее призывает начать жизнь заново и больше не грешить, как прежде. Иисус показывает, что нет таких проступков, которые он не мог бы простить, и такой ситуации, которую он не мог бы исправить. Оказавшись рядом со знаменитостями, многие просто теряют голову. Однако мы, ирландцы, совсем не такие. Чаще всего мы ведем себя так, будто ничего не происходит. Как-то раз мы с другом были в ресторане, и он увидел там известного человека, которого просто обожал. Как я его не уговаривал, он наотрез отказался даже подойти к своему кумиру, потому что не хотел его доставать. В первом веке Иисус тоже стал своего рода знаменитостью. Когда он входил в города и деревни, местные жители, в отличие от моего друга, не теряли времени даром. Слух о прибытии Иисуса разносился моментально, и к нему тут же стекались люди, неся и ведя своих больных в надежде, что Иисус исцелит их. В Евангелии от Марка есть рассказ о женщине, которая повела себя не так, как все остальные. Она не суетилась и не кричала, но молча, стараясь по возможности избегать контакта с людьми, одновременно пыталась приблизиться к Иисусу. Чтобы ее понять, нам нужно кое-что о ней знать. Уже 12 лет она страдала от хронического кровотечения. С такой болезнью жить вообще нелегко, но ей было еще труднее из-за тогдашних религиозных предписаний. Согласно храмовым законам, любой человек с кровотечением считался ритуально нечистым, и остальные в буквальном смысле его избегали. В результате она не только оказалась отрезанной от общества, но и все, чего она касалась, на чем сидела и так далее, автоматически становилось нечистым. Представьте, каково это — быть источником нечистоты, словно окружающие могут от вас запачкаться. Простые знаки тепла и доброты, прикосновения к руке, объятия, поцелуи вдруг оказываются для вас под запретом, и вы оказываетесь в полной изоляции. Все это очень несправедливо, но в поисках исцеления эта женщина готова рискнуть. Она наверняка услышала о прибытии Иисуса, потому что о нем говорил весь город. Говорят, он дает слепым зрение, открывает глухим уши, а хромые начинают ходить. Она наверняка знала, что все это очень походило на описание Мессии. Уже сотни лет в еврейских ветхозаветных писаниях были пророчества о человеке, которого Бог пошлет, чтобы принести спасение, исцеление и новую жизнь. И вот, пока все вокруг пытаются завладеть вниманием Иисуса, эта женщина незаметно подбирается к нему все ближе и ближе, и, наконец, хватается за край его одежды. В тот же момент она чувствует, что внутри ее что-то изменилось, и, не помня себя от радости, начинает выбираться из толпы. Вдруг она слышит громкий голос: «Кто прикоснулся ко мне?» Народ вокруг ничего не понимает, потому что все они толпятся и толкают его, и ученики прямо говорят об этом Иисусу. «Иисус, да тут все к тебе прикасаются, ты же в толпе!»
1: «Нет», — отвечает он, — «кто-то ко мне прикоснулся. Я почувствовал, как из меня изошла сила».
0: Иисус почувствовал отчаяние женщины, как ученики никогда не смогли бы его почувствовать. По словам евангелиста Марка, поняв, что незамеченной уйти не удастся, женщина пала к ногам Иисуса и все ему рассказала. Могу себе представить, как долго она оставалась незамеченной, как долго никто из окружающих по-настоящему ее не видел. Из-за болезни она не только считалась нечистой, ее еще и игнорировали. Вы видите, что делает Иисус? Он не только исцеляет ее от кровотечения, но и заставляет людей снова увидеть и признать ее. Он не становится нечистым от ее прикосновения и не сердится, потому что она подошла к нему. Он спрашивает, кто прикоснулся ко мне, потому что хочет освободить ее от стигмы нечистой болезни и дает ей шанс рассказать свою историю перед всей толпой, потому что это дает ей возможность снова стать частью общества. Он не только остановил кровотечение, но снял с нее отчуждение и вывел ее из изоляции. Благодаря этой встрече я знаю, что для Иисуса я не просто статистическая единица, строка в списке дел или очередное безымянное лицо в толпе. Нет, я уникальная личность, человек, желающий узнать Иисуса, чтобы в результате встречи с Ним преобразилась и вся моя жизнь. Помню, когда я только получил права, мама то и дело просила меня куда-нибудь ее отвезти, и пока мы ехали, все время задавала мне уйму вопросов о вере. Тогда я еще не вполне разобрался со своими убеждениями. Я много чего знал об Иисусе и о Библии, но у меня было много вопросов и сомнений. Со временем моя вера окрепла. Но, признаюсь, мне пришлось разбираться с довольно серьезными сомнениями, и процесс еще продолжается. И это действительно может быть важным для наших близких, так что когда мы никак не можем поверить, у нас может возникнуть чувство, что мы огорчаем своих родных или друзей. Но сомнения всегда были и всегда будут частью веры. И это естественно. Такова реальность. И христианство этого не боится. Давайте, толкайте.

Когда Иисус воскрес из мертвых, вышел из гробницы и явился своим ученикам, ну, не всем, но большинству. Увидев его, они были просто потрясены. Их слезы горя превратились в слезы радости. Они увидели раны на его руках и в боку, они услышали его голос, и их вера снова ожила. Одного из учеников там не оказалось, его звали Фома. Остальные ученики рассказали Фоме о явлении Иисуса, рассказали, что они видели, что слышали, к чему прикасались, но Фома неизменно отвечал: «Пока не увижу следов от гвоздей на его руках, пока сам не прикоснусь к этим ранам, пока не прикоснусь к ране в его боку, я не поверю». Когда люди вспоминают эту историю, они часто судят о Фоме слишком жестко и несправедливо, называя его Фомой неверующим и говоря, что ему следовало просто послушаться и поверить. Но представьте себя на месте Фомы, так сказать, в его шкуре. Представьте, что у вас умер кто-то из близких, а через пару дней к вам приходят и говорят: «Ты не поверишь, он воскрес! Он умер, но теперь он снова ожил!» Разве вы сами сказали бы в ответ просто: «Ну отлично, супер!» Тогда все ваши родные сразу подумали бы, что вам все равно. Если вы сами не видели ожившего человека, поверить в такое трудно, не потому, что вам не хватает веры, а потому, что вы слишком любили умершего и не хотите снова переживать боль потери, позволив себе поверить в чудо, а потом разочароваться. Мне кажется, у Фомы все было именно так. Все дело было в его чувствах, он не был против воскресения Иисуса, он хотел снова его увидеть, снова ему поверить. Он просто не хотел еще раз его терять. И смотрите, как по-доброму Иисус повел себя с Фомой. Он явился ему лично и не стал упрекать его за то, что тот не поверил. Не стал перечислять причины, почему Фоме следовало бы поверить сразу. Он сказал: «Вот мои раны, прикоснись к ним, коснись тех мест, где были гвозди». Он дал Фоме возможность снова уверовать, снова ощутить надежду. Мне очень нравится, что Иисус относится к людям со страданием, а не с осуждением. Бог, ставший человеком и умерший за нас, открыл свои раны Фоме, чтобы помочь ему поверить, видя, в каком тот состоянии. А еще он сказал: «Ты веришь, потому что увидел. Блаженны те, кто не увидел, но уверовал». Произнося эти слова, Иисус имел в виду нас с вами. Он давал нам понять, что понимает, как трудно бывает поверить, как трудно бывает надеяться. Мне нравится его встреча с Фомой, она очень мне близка и понятна, и, наверное, не только мне. Иисус освободил Фому от необходимости делать вид, что у него нет сомнений. Он разрешил Фоме быть честным, признаться в своих сомнениях, задать вопросы и искать на них ответы. В каком-то смысле, нам никогда по-настоящему не узнать, каким был Иисус, потому что нас не было с ним рядом 2000 лет назад. Но у нас есть 4 исторических свидетельства о его жизни, в которых явно видны его любовь и доброта. Это подтверждают даже древние историки того времени. Историки Плиний и Лукиан пишут, что Иисус был мудрым и уважаемым учителем, а Иосиф Флавий даже упоминает его чудеса. Кто-то говорит, что Иисус был просто мудрым человеком и великим учителем веры, но ни один мудрец не утверждал, что имеет власть прощать грехи, как Иисус, простивший женщину, застигнутую в прелюбодеянии. И ни один мудрец не знал заранее бесчисленных подробностей внутренней жизни людей, как Иисус, явивший милость страдающей от кровотечения женщине. И ни один мудрец не воскресал из мертвых, чтобы потом отыскать сокрушенного, истерзанного сомнениями ученика, показать ему свои израненные руки и ноги и прошептать ему: «Поверь, все это правда». Не ругайся, не рассказывай анекдоты, не слушай такую-то музыку, не ходи в бары и ночные клубы, не гуляй по ночам. Одевайся прилично, не ходи в воскресенье по магазинам. И вообще поменьше веселись, понятно? С таким списком запретов можно подумать, что христианство — это просто соблюдение правил, никак не связанное с внутренней жизнью. И мне понятно, почему многие считают, что христиане ужасно скучны и занимаются только тем, что следят за тем, все ли соблюдают положенные правила. Но если вы прочтете хотя бы одно Евангелие от начала до конца, то вряд ли скажете, что Иисус был скучным и только и делал, что следил, как все соблюдают положенные правила. Его куда больше волновало, понимают ли люди, что такое полнота жизни, и все христиане, которые это понимают, должны отражать это в своей жизни.
Хотя, если честно, в нашем обществе правила тоже играют важную роль. Например, уберите правила дорожного движения, и дороги превратятся в сущий кошмар. Уберите правила посещения зоопарка, и вам будет страшно выйти из дома. Да что там, уберите правила в школе, и там начнется такое. Налетай!

Нет, конечно, бывают совсем тупые правила. Например, во Флориде, в США, нельзя выпускать газы в общественном месте по четвергам после 6 вечера. В Японии есть запрет на лишний вес. В той самой стране, откуда пошла борьба с умо. В австралийской Виктории только лицензированный электрик имеет право менять лампочки. А в Ирландии любой житель Дублина имеет право пасти скот в общественных местах зелеными насаждениями. И в 2000 году всем известный Боно из группы U2 воспользовался этим правом, выгуляв в парке ягненка. Однако в вопросах веры правила и принципы существуют для того, чтобы принести благо и ценность в нашу жизнь. Мы уже говорили про субботу, единственный день в неделю, когда нас просят не работать. Мне этот принцип нравится, потому что он задает моей жизни ритм, позволяя уравновешивать работу и отдых. А на эмоциональном уровне он напоминает мне, что меня как личность определяют не мои достижения. Кстати, именно поэтому теперь у нас есть выходные. Так что давайте будем благодарны религии хотя бы за это. Но когда правила превращаются в основную цель христианства, в результате неизменно возникает лицемерие и лицемеры, которые осуждают всех вокруг и страдают от комплекса суперполноценности. Они тщательно выполняют правила и считают себя лучше остальных. Они возвышают себя и унижают других. Интересно отметить, что именно против этого Иисус выступал особенно ревностно. И как он часто делал, он рассказал об этом притчу, чтобы наглядно проиллюстрировать свою мысль. Герои этой притчи, мытарь, сборщик налогов и фарисей, вместе пришли помолиться в храм, похожий на этот. Фарисей молится так: «О Боже, спасибо тебе, что я не такой, как все остальные. Воры, мошенники, блудники или, не дай бог, этот мытарь. Я пощусь дважды в неделю, отдаю десятину со всех доходов». Мытарь же молится так: «Боже, помилуй, прости меня грешного». Дальнейшие слова Иисуса ставят все на свои места. Он одобряет искреннюю молитву мытаря, который признал свой грех и искал у Бога прощения. Но строго предупреждает фарисея, говоря: «Если так и будешь ходить, задрав нос, то однажды упадешь лицом в грязь». Фарисей виноват не в том, что строго соблюдал правила, а в том, что больше ничего не делал, но при этом гордился собой. Он возгордился и начал презирать других, как будто Бог просто обязан его благословлять, так как он этого заслуживает. Но он забыл, что самая важная заповедь состоит в том, чтобы всем своим сердцем любить Господа Бога и любить ближнего, как самого себя. Во главу угла христианство всегда ставило отношения между Богом и тем, кого он сотворил. Интересно отметить, что несмотря на те усилия, которые фарисей прилагает к соблюдению установленных правил, одновременно он разрушает то, что должно быть для него самым важным – свои взаимоотношения с Богом. Если подумать, мы, христиане, должны быть примером смирения. Все мы – недотепы, лузеры и грешники, которые признают свои недостатки, но знают, какую свободу дает Божье прощение. Так что я лично исполняю принципы и правила только в контексте своего стремления жить так, как жил Иисус. Как мы тратим время и деньги, как мы общаемся с друзьями, родными, с девушками, с парнем. На все это влияет жизнь Иисуса. Он отдал за меня свою жизнь, и поэтому я изо всех сил стараюсь жить так, как жил Он.

Всем нам часто мешает страх. Он может помешать нам воплощать свои мечты или убедить нас, что у нас ничего не выйдет. Он также может помешать нам поступить правильно. Вот почему страху не должно быть места в жизни веры. Клайв Стейплс Льюис однажды тонко подметил, что когда христиане слишком много думают о жизни после смерти, на земле от них становится мало толку. Такое чувство, что люди неверно истолковывают заповедь Иисуса жить в мире, но быть не от мира сего. Они считают, что христиане должны оградить себя от всего дурного и жить как за каменной стеной отдельно от мира. Как будто мира надо бояться, как будто от него надо защищаться. Проблема тут в том, что тогда за каменной стеной остается вся жизнь, все остальные люди, и мы уже не можем сделать для них ничего доброго. Отсюда возникает стереотип, что христиане всего боятся. Если бы Иисус в какой-то момент жизни поддался страху, он никогда не встретился бы с людьми, которые больше всего в нем нуждались. Он никогда не вступился бы за беззащитных людей против религиозных начальников и никогда не пошел бы в Иерусалим, зная, что там его ждет смерть. Один из учеников Иисуса, Иоанн, в послании к первым христианам написал одну очень мощную истину. «В любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет страх». Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что у христиан развивается иммунитет к страху. Но чем лучше мы осознаем Божью любовь к нам, чем больше ей доверяем, тем меньше влияния оказывает на нас страх. Чем тверже мы знаем, что нас любят, тем меньше мы боимся поступить правильно или сделать ошибку, тем меньше мы боимся, что нас отвергнут. Я на личном опыте знаю, что когда мне трудно было поверить, что меня любят, я чувствовал себя очень неуверенно и изо всех сил старался всем угодить, заслужить любовь и одобрение. Но чем больше я убеждался в том, что Бог любит меня, тем увереннее я становился, тем меньше я боялся быть самим собой. Если подумать, есть два способа жить ради Бога. Можно надеть чистую белую рубашку и жить максимально осторожно, думая, что в конце меня будут судить на основании того, удалось ли мне сохранить ее чистой. Но так я никогда не смогу помочь парню, которому надо срочно поменять шину, или подвести до дома юную даму, которая явно перебрала. Потому что все это может запачкать мою чистую белую рубашку и костюм. Альтернативно,

можно считать свою жизнь светом. Светом, который особенно нужен в темных местах. Это значит нести любовь туда, где ее нет. Это значит нести надежду тем, кто утратил всякую надежду. Заботиться о тех, кого обычно не замечают. Иисус, как всегда, рассказал притчу, где подчеркнул самое главное. Ее часто называют притчей о добром самарянине. Один человек шел по вот такой же дороге из Иерусалима в Иерихон. По пути на него напали бандиты, отобрали все, что было, избили до полусмерти и бросили умирать прямо на обочине. Первые два человека, которые его увидели, были священник и левит, люди с важными должностями в еврейском храме. Вместо того, чтобы помочь, они перешли на другую сторону дороги. Тут Иисус, кстати, пошутил, потому что эта дорога была такая узкая и извилистая, что никакой другой стороны у нее просто не было. Получается, что этим религиозным начальникам пришлось либо перешагнуть через лежащего, либо как-то бочком его обойти. Они оставили его лежать, потому что, как мы уже говорили, прикасаясь к определенным людям, к больным, мертвым или умирающим, они становились ритуально нечистыми и не могли войти в храм. В этой притче жить в соответствии с верой для них означало пройти мимо умирающего человека, чтобы сохранить ритуальную чистоту и исполнить свои религиозные обязанности. Главным героем притчи стал следующий прохожий. Он был самарянином. Многие евреи презирали самарян, потому что те жили по своим религиозным законам. Но вместо того, чтобы пройти мимо, самарянин помогает лежащему, перевязывает его раны, везет в гостиницу и даже оплачивает ему медицинскую помощь. Священник и левит так боялись нарушить свои религиозные установления, что не смогли проявить элементарную любовь к человеку. Точно так же, когда христиане неверно истолковывают Библию или учение Иисуса, все становится с ног на голову, и люди думают только о себе. Для самарянина любовь была обычной частью жизни. Такие притчи развенчивают ложные христианские стереотипы и напоминают мне подлинную сущность того, что значит следовать за Иисусом. Это значит жить по-настоящему, на полную катушку не из страха, а из подлинной любви к людям. С кем бы я ни разговаривал, с ребятами в школе, со старыми друзьями или просто с людьми, которых встречаю в течение дня, рано или поздно почти все задают один и тот же вопрос, который мешает им поверить в христианство, и по ряду причин отвечать на него всегда нелегко. Вопрос такой: если Бог действительно всеблагой и всемогущий, то почему в мире так много страданий и зла? Легких ответов на этот вопрос просто нет. Другие вопросы и возражения против христианства можно обсуждать открыто и спокойно. Но страдания задевают наши глубочайшие чувства, и у этого разговора всегда есть важное эмоциональное измерение. Наверное, говоря о страдании, можно вообще отставить Бога в сторону и заявить, что большая часть человеческих страданий — это просто часть эволюции. Выживание сильнейших требует безжалостно избавляться от слабых. Но в 21 веке так говорить о страдании не принято. Ну, представьте себе, что на похоронах вдруг кто-то встает и в прощальной речи говорит: «Что ж, слабые умирают, сильные выживают. Такова жизнь». Все начнут переглядываться и перешептываться: «Он что, с ума сошел?» А еще иногда мы ведем себя уж совсем странно. Сердимся на Бога, в которого не верим, потому что нам кажется, что мир должен быть другим, не таким, как сейчас. Страдания и зло не дают нам покоя, потому что все мы упорно считаем, что жизнь — ценная штука, и что живем мы не напрасно. Поэтому вопросы о страдании обретают куда больше смысла, если Бог все-таки присутствует в картине мира. И вопрос «Есть ли Бог?» превращается в «Где ты, Бог?» Или еще лучше: «Где ты был, Бог, и куда ты смотрел, когда?» Страдание пронзает нас до самой глубины души и поднимает вопросы, о которых мы даже не подозревали. Эти важные вопросы обязательно нужно задавать и честно искать на них ответы. Кто-то задает их прямо и по существу. «Почему все так, Боже? За что?» Другие спрашивают о людях: «Боже, как ты мог позволить им так поступить?» Когда страдают близкие нам люди, нам тоже больно, и, как ни странно, именно потому, что мы их любим. Не будь этой любви, будь нам все равно, нам не было бы так тяжело. Такова цена жизни в мире, где нам дана возможность испытывать и выражать реальную любовь.

Потому что любовь – это решение, выбор. Если человек говорит, что любит вас, его слова имеют смысл лишь тогда, когда они сказаны без принуждения. Но если выясняется, что человек вынужден вас любить или запрограммирован на любовь к вам, его слова становятся пустыми. Кроме того, в мире у нас есть возможность выбрать такую линию поведения, которая не несет в себе любви или даже сознательно несет разрушение. Поэтому, с одной стороны, я благодарю Бога за дарованную нам свободу воли, а с другой, мне трудно принять эту реальность, реальные последствия свободных человеческих решений, например, вождение в пьяном виде, убийство, проявление экстремизма. Отвечать на эти вопросы всегда нелегко, особенно когда страдание не является результатом человеческих поступков, например, природные катаклизмы или такие болезни, как рак. Однако христианство позволяет мне взглянуть на эту проблему уникальным образом. Это дает мне надежду. Оно говорит, что сам Бог вошел в человеческую историю и пострадал за нас. В Иисусе мы видим, как Бог вошел в мир и разделил с нами его боль. Иисус знает, как это, когда тебя не понимают, когда тебя предают, избивают. А на кресте он пережил самое жуткое одиночество. Вот так об этом пишет один из библейских авторов. Иисус состраждет нашим слабостям, потому что знает, каково это – пройти через то, через что проходим мы. Страдания и веру трудно примирить, если видеть в Боге небесного социопата, который, видя, как нам плохо, только покрикивает: «Эй там, не ныть! Соберитесь, тряпки!» Но в Иисусе и в Библии Бог предстает передо мной совсем другим. Клайв Стейплс Льюис писал, что дружба зарождается в тот момент, когда один человек говорит другому: «Что, и ты тоже?» А я думал, что я такой только один. В Иисусе мы видим Бога, который откликается на наши страдания, говоря: «Да, я знаю, я тоже такой». Я родился в Северной Ирландии и работал полицейским в самый разгар политической и религиозной смуты 1990-х. Это было очень тяжелое время для всех жителей Северной Ирландии, полное терактов и насилия. Я лично пережил 3 серьезных взрыва и в результате последнего чуть не потерял руку. Потом врачи сказали мне, что я выжил только чудом. У меня был полностью раздроблен локоть, и нижняя часть руки висела только на мышцах. Все хирурги рекомендовали ампутацию, но я верил, что Бог может меня исцелить. Я побывал в 3 больницах, пока не нашел хирурга, который согласился попробовать спасти руку, но сразу сказал, что она не будет действовать. Однако, несмотря на все это, сейчас моя рука полностью здорова. Я уволился из полиции по состоянию здоровья и думал, что худшее уже позади. Но 5 лет спустя мы с женой и детьми возвращались с дня рождения и попали в страшную автокатастрофу. В нас врезалась другая машина. Жена и младшая дочь погибли на месте. А у старшей дочери была парализована правая половина тела. Когда я очнулся после 10-дневной комы, мне сказали, что по дороге в больницу у меня 5 раз останавливалось сердце. У меня был сломан череп, глазница, нос, плечо и 4 ребер. Было повреждено легкое. Хирург сказал моим родным, что я вряд ли выживу. Но пока я был в коме, со мной кое-что произошло. Я знаю, многим это покажется странным, но тогда в коме я встретился с Иисусом. Это было очень реально. Меня переполняло ощущение его любви и покоя. Когда я очнулся, и мама рассказала мне о жене и младшей дочке, признаться, мне захотелось снова забыться, уйти в кому. Но, услышав о том, что произошло со старшей дочерью, я решил, что буду бороться, чтобы выжить и встать на ноги. Мне никогда не описать всю глубину горя и печали, которые еще оставались со мной. Встреча с Иисусом не дала мне моментального облегчения и ответов на все вопросы, но она помогла мне в 2 очень важных отношениях. Я понял, что Иисус остается со мной в горе и в страданиях, и благодаря моему полному выздоровлению и выздоровлению дочки, я понял, что Бог больше моего страдания. Ровно через 5 недель после катастрофы мы с 4-летней дочкой уже могли вместе гулять и начали непростой путь к восстановлению и надежде. Я не знаю, что пришлось пережить вам, какое горе и какие страдания. Может быть, вы испытали нечто подобное тому, о чем сейчас рассказал мой друг Дэвид. Но по опыту я знаю, что даже люди с самыми благими намерениями порой говорят очень бестактные вещи. Например, вы только что расстались с девушкой или парнем, а кто-то говорит: «Да ладно, не переживай, забей, найдешь себе получше». Сначала хочется заорать: «Лучше не бывает!»

потом добавить «я не хочу на это забивать». Или вам говорят что-то вроде «не переживай, все будет хорошо». Серьезно? Обещаете? Наверное, это грубо, но мне лично всегда хочется послать

оставаясь с ним рядом. В Евангелии от Иоанна Марфа и Мария сообщают Иисусу, что его друг и их брат Лазарь сильно заболел, и его жизнь висит на волоске. Они дружат с Иисусом и знают его достаточно хорошо, чтобы в самую трудную минуту поскорее послать за ним. Но когда Иисус все-таки пришел, Лазарь уже умер. Родные приготовили его тело к погребению, они уже оплакали и похоронили его. Они уже положили мертвое тело в гробницу. Встретившись с пришедшим Иисусом, Мария и Марфа обе говорят одно и то же, хоть и по отдельности и в разное время. «Если бы ты был здесь, Лазарь был бы жив». Наверное, мы с вами тоже говорили нечто подобное, пусть и другими словами, но мы тоже обвиняли Бога, что его не было рядом, что он ничего не сделал. Иисус не пытается оправдываться. Он не сердится, он не говорит «Я Бог, и я знаю, как лучше». Вместо этого мы видим, как он плачет. Если вы слышали о Лазаре и знаете, чем все закончилось, вы знаете, что через несколько минут Иисус воскресил его из мертвых. Иисус знает, что сейчас совершится чудо, что все вот-вот изменится. Но посреди горя и страдания сестер, видя их гнев и их слезы, он плачет вместе с ними, разделяя их боль и печаль. И для меня это пример того, как Бог откликается на наши страдания. Именно это на себе испытал мой друг Дэвид. Иисус — это Бог, который не только пострадал за нас однажды, но и сейчас страдает вместе с нами.

Будучи молодежным служителем, я беседую о вере с тысячами молодых людей. Мне нравится общение, веселые интересные споры и особенно вопросы. Пожалуй, я слышал уже все вопросы на свете, в буквальном смысле слова. Про моду, про личную жизнь, про рай, про ад, про инопланетян и даже про Санта-Клауса. И чаще всего меня спрашивают про историю сотворения мира, про Адама и Еву. И это, в общем, понятно, потому что если вы читали первую книгу Библии, «Бытие», про сотворение мира, кое-какие ее детали могут показаться непонятными. Бог сотворил мир за 6 дней. Всего за 6 дней? Ты что, шутишь? Такой громадный за 6 дней? В конце 6-го дня Бог сотворил Адама и Еву и поместил их в Эдемский сад. Кстати, а у них был пупок? Наверное, нет. Но как они тогда объясняли детям, почему у них есть пупок? В Библии сказано, в Эдеме было дерево познания добра и зла, и людям было запрещено есть его плоды. Это было яблоко? Почему мы решили, что это было яблоко? В Библии ничего об этом нет. Может, это была груша, или манго, или папайя. И вот однажды из лесу появился говорящий змей и уговорил Адама с Евой съесть плод с этого дерева. Тот говорящий змей посеял семена сомнения в мыслях Адама и Евы. Сомнения в Божьей благости. И убедил их, что Бог не дает им самого лучшего. Адам и Ева нарушили слово Бога, съели запретный плод, и их глаза открылись. В этот момент в мир вошло чувство вины. Они вдруг увидели, что ноги, и им стало стыдно, и они спрятались в саду. Разные христиане толкуют эту историю по-разному. Кто-то считает, что все произошло именно так, как написано. Другие говорят, что первые главы книги «Бытие» написаны в поэтическом стиле, и их нельзя толковать буквально. Я читаю книгу «Бытие» по той самой причине, по какой, как мне кажется, она была написана. Это не учебник естествознания. Она написана, чтобы раскрыть нам характер Бога, почему Он сотворил нас и как мы можем Его узнать. Неважно, насколько буквально вы воспринимаете историю сотворения. То, что произошло с Адамом и Евой, происходит и сейчас. Я, например, знаю, как это, когда хочется спрятаться. Мне известно, как бывает стыдно, когда совершишь подлость. Я знаю, как это — притворяться и носить маску, чтобы никто не узнал, какой я на самом деле. Откуда взялись эти чувства? Почему нам так нелегко отпускать свои ошибки, поступать правильно или даже прощать других? Откуда этот внутренний?

надрыв, который мешает нам ладить с собой, с людьми и с Богом. Неужели люди всегда были такими? А какими задумал нас Бог? Какими были Адам и Ева до того, как съели плод дерева и убежали прятаться в кусты? В Библии сказано, что они были созданы по Божьему образу и подобию, не знали стыда и свободно ходили в присутствии самого Бога. Если мы тоже созданы по Божьему образу и подобию, то чтобы понять себя, нам надо понять, какой Бог, какова его сущность и природа. Проблема в том, что Бог — это большая загадка, в хорошем смысле слова. Бог — это три в одном. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Бог — это самодостаточное сообщество, желающее творить и делиться. И, по-моему, в своих лучших проявлениях люди отражают образ Божий. Например, создавая шедевры искусства или новые технологии. Или даже родители, которые хотят, чтобы их любовь превратилась в растущую семью. Вот почему перед тем, как создать Еву, Бог сказал «нехорошо человеку быть одному». Потому что Он создал нас для того, чтобы нас знали, видели и принимали. Чтобы мы любили и чтобы любили нас. Вот при чем тут Иисус. Я не хочу быть суперрелигиозным, но хочу знать, что Бог говорит о том, кто я такой. И мне это необходимо, потому что верить в подобные вещи мне трудно. Мне трудно верить, что меня принимают, что меня знают, любят и прощают. И вот почему-то мне кажется, что я такой не один. Самое интересное в истории начинается, когда в ней появляется Иисус. Это Бог в человеческой шкуре. Вот как описан приход Иисуса в мир в Евангелии от Иоанна. «Бог стал плотью и жил среди нас. Иисус переехал жить в наш район». Бог не прокричал нам свое слово с небес, Он пришел и стал одним из нас. Будь он неуверенным в себе эгоистом, он явился бы с фанфарами и фейерверком, с толпой вопящих поклонников и суперсаундтреком. Но все было как раз наоборот, и его приход задал тон всей его жизни, всем его словам и всем его поступкам. Он родился не во дворце, а в хлеву, вот тут, в Вифлееме. Он родился в неспокойное время. Его родителям пришлось бежать от преследований царя Ирода. Он провел большую часть детства в Египте, будучи бедным беженцем. Мы часто забываем, что Иисусу тоже пришлось искать убежище, и что его семья жила в чужой стране из боязни вернуться на родину. Из Евангелий мы много знаем о его рождении и потом о его служении после 30. Интересно было бы узнать, как он провел промежуточные годы. Ну то есть, каково было Иисусу жить в Назарете, на таких вот улочках? Каким он был в подростковые годы? Дразнили ли его за то, какой он послушный? Боялся ли он темноты? Нравились ли ему девушки? Влюблялся ли в него кто-нибудь? Интересно иногда пофантазировать о том, чего мы не знаем. Но из того, что мы знаем, самое главное для меня вот что. Бог стал человеком, чтобы прожить такую жизнь, на какую мы не способны, и умереть такой смертью, которой нам никогда не придется умирать. И знаете что? Если бы Иисус хотел только спасти нас, Он мог бы просто сойти на землю уже взрослым в любой день и отдать за нас жизнь. Вместо этого Бог жил на земле 33 года. 33 года Бог общался с людьми, принимал их, даже отверженных, любил их, даже врагов, и исцелял, даже тех, кто не позаботился даже сказать Ему спасибо. Иисус показывает нам, какой Бог на самом деле. Я упоминал змея, говорящего змея, смутившего Адама и Еву. Это показывает, как нас обманом подстрекают усомниться в том, что Бог хороший, или усомниться в том, можно ли вообще Ему доверять. Для меня Евангелие — это 33 года, когда Иисус доказывал свою надежность, от скромного рождения до жестокой смерти. Он пережил все, что переживаем мы, нашу боль, наши трудности и испытания. Он преодолел все и при этом не согрешил. Он знает наши искушения и сложности. Он в буквальном смысле слова побывал в нашей шкуре. Но для меня Он больше, чем хороший друг, чем хороший учитель. Он мой спаситель, который спас меня охотно и с радостью. Дни и недели перед самым распятием были такие тяжелые, такие нервные. Он добровольно пошел в Иерусалим, зная, что идет на смерть.
Накануне распятия Иисус отправился в Гефсиманский сад помолиться. Его страшило то, что должно было случиться. Под такими же деревьями, в саду с видом на раскинувшийся город, он упал на колени и воззвал к Небесному Отцу. Он молился Отцу до тех пор, пока на лбу у него не проступил кровавый пот. Так ему было тяжело, так сильно он тосковал. Он молится и просит, может быть, можно как-то иначе простить людям грехи, как-то иначе напомнить им, кто они такие, и исцелить этих несчастных. Может, есть другой способ? Мы никогда не узнаем весь ужас той муки, которую Иисус претерпел за нас. Другие религии озабочены в основном тем, как нам дотянуться до Бога и угодить Ему. Но история Библии, история Иисуса говорит о том, на что пошел Бог, чтобы дотянуться до нас. Вы слышали, что Иисус умер за наши грехи. А что это вообще такое? Грех. Грех — это не просто нарушение установленных Богом правил. Когда Иисус был на земле, Он говорил, как грех влияет на нашу жизнь. Например, как из-за греха мы не можем быть самими собой, даже перед Богом. Или пытаемся как-то определить свое «я» и свою значимость с помощью вещей. Или всю жизнь гонимся за властью, успехом или привилегиями, забывая о других. Победа Иисуса над грехом должна была дать нам свободу от всего этого. Он сказал, что если мы поверим в то, что Бог сделал для нас, то узнаем истину, и истина сделает нас свободными. Интересно смотреть, как устроен мир, как устроено общество. Компании, маркетинг, реклама. Нас все время уговаривают что-то купить или кем-то стать, играя на нашей неуверенности и незнании, кто мы такие. Нам обещают, что мы станем такими, как наши кумиры, кем бы они ни были. Нам твердят, что для одобрения окружающих надо достичь определенного стандарта. Но Иисус говорил нам нечто совершенно противоположное. Мир говорит, ах, если бы ты был чуточку красивее, чуточку привлекательнее, чуточку талантливее, иди с нами, и мы сделаем тебя стройнее, красивее, богаче, умнее и остроумнее. Может, не все это знают, но Иисусу тоже пришлось столкнуться с таким искушением. Поймите меня правильно, никто не говорит, что Иисусу надо было похудеть, и никто не пытался продавать ему шампунь. Но предания, легенды о Мессии, о Христе, ходившие в его мире, создавали вокруг него определенные ожидания. Когда придет Мессия, он поведет нас к победе. Мессия сделает нас сильными. Когда придет Мессия, мы свергнем римлян и уничтожим всех врагов. Иисус своей жизнью являл миру любовь и благость Божью. Но люди ожидали от него именно таких мессианских поступков. В Евангелии от Иоанна он накормил 5000 человек и сразу же ушел, потому что понял, что народ хочет насильно сделать его царем. Но он пришел совсем не для этого и не собирался отдавать победу миру. Отчасти он пришел для того, чтобы дать людям свободу от давления общества, которое подчас не дает нам дышать. Народ настолько привык к греху, что хотел заставить Иисуса основать империю, построенную на крови и насилии. Но Иисус пришел установить царство, основанное на любви и жертвенности. Сам Иисус принес колоссальную жертву. Его избили, исхлестали, на него плевали, на него надели терновый венец, глумливо называя его царем. Его прибили к кресту и оставили умирать. Казалось, Иисус проиграл, Бог проиграл. Но тогда даже ученики Иисуса еще не знали, что именно так в мир войдет сила преображения. Грех и страдания вошли в мир, когда люди попытались занять место Бога. Исцеление и прощение вошли в мир, когда Бог занял наше место. Как говорится в одной древней молитве, Он раскинул руки на кресте, и любовью, что крепче смерти, принес совершенную жертву за грех.

беспомощный и униженный, Иисус берет на себя всю нашу слабость, всю нашу человеческость и делает это сознательно, из любви. На кресте Он принимает все наши страдания, все, что сделали с нами люди, и все дурное, что сделали мы сами. И перед самой смертью Он восклицает: «Свершилось!» Дело сделано, задуманное свершилось. Мы можем получить прощение и свободу. Так что, когда меня спрашивают, какое отношение имеет ко мне Иисус, я говорю: «Он умер за меня. Значит, я стою того, чтобы за меня умереть. Значит, меня любят и знают». Я говорю, что Он умер за меня, какой я есть, и это значит, что меня принимают. Я говорю, что Иисус воскрес из мертвых, и значит, теперь все будет по-другому. Он дал мне Святого Духа, и это значит, что я не один. Эта серия фильмов стала для нас целым путешествием. Иногда оно было похоже на исследование в научной лаборатории. Иногда мы словно сдували пыль со старых книг, чтобы узнать, что в них написано. Мы разбирались, произошли ли те или иные исторические события на самом деле, и размышляли, что делать с горем и страданием, которые нам пришлось пережить. После всех вопросов, заданных в 8 эпизодах, я хочу напоследок задать еще один. Я как мог постарался дать на него ответ, но вот как ответите на него вы? А какое отношение Иисус имеет к вам лично? Ответ на него не может дать никто, только вы сами. Кто-то сказал, что выбор — это самое физическое, эмоциональное и духовное дело, которое может сделать человек. Все начинается с выбора, с решения. И решение поверить, уверовать в кого-то больше себя — этот выбор можете сделать только вы. Я верю в то, что Бог любит вас такими, какой вы есть. Бог, который, не поморщившись, сделал все, чтобы восстановить с вами общение. Я верю, что Бог уже сделал свой выбор в вашу пользу. А что выберете вы?

Выбор проявляется на физическом, эмоциональном и духовном уровне. Все начинается с выбора. Если вы смотрите видео, возможно, вы задумываетесь принять это решение, доверить жизни Иисусу. Я знаю, это большой шаг, который нелегко сделать. Я знаю, как тяжело бывает довериться кому-то другому, из-за страха, что они увидят тебя таким, какой ты есть. На самом деле, и я в этом абсолютно уверен, Иисус знает тебя лучше тебя самого. Каждую мысль, каждую странность, каждую ошибку. Но все равно Он любит тебя. Во всяком случае, я надеюсь, что во время нашего путешествия ты смог увидеть, что Иисусу можно доверять. В Евангелии от Иоанна есть интересный момент, где большинство людей не принимает предложение Иисуса следовать за Ним, а напротив, отдаляются от Него. Тогда Иисус оборачивается к Своим ученикам и спрашивает, «Может, и вы хотите уйти?» Петр правильно ответил. Он сказал, «Господи, кому мы пойдем? У Тебя есть слова, которые приносят вечную жизнь. Мы верим в Тебя. Мы знаем, что Ты святой, посланный Богом». По сути, он сказал, «Куда нам идти после того, как мы узнали, кто ты такой?» И я его очень хорошо понимаю, у меня самого все еще много вопросов. Я не во всем разобрался. Но все же лучшее, что у меня есть, это мои отношения с Богом. Если ты готов и хочешь сделать следующий шаг, повторяй за мной слова, которые я буду говорить Иисусу. Произноси их от своего имени. Это твой ответ от всего сердца на то, что Иисус сделал для тебя, и возможность начать новую жизнь с Ним. Иисус, спасибо, что любишь меня. Спасибо за то, что ценишь меня настолько, что отдал свою жизнь за мой грех. Я осознаю, что нуждаюсь в Твоем прощении. Я хочу обратиться от жизни для себя к жизни под Твоим руководством. Я хочу идти по жизни с Тобой и стать тем, кем Ты меня задумал.

Я хочу объяснить разницу между двумя словами. Эти слова лежат в основании принадлежности продукции к определенной фирме, которые люди избирают. Обычно люди всю свою жизнь остаются верными и используют продукцию только одной какой-то фирмы. Если мы хотим строить отношения с неверующими, то понимание этих двух слов очень важно для нас. Первое слово — это слово «свойство». Скажите все со мной «свойство». Спасибо. Второе слово — это «польза». Свойство и польза. Свойство и польза. Свойство — это составляющая часть, качество или уникальная особенность данной продукции. Польза — это преимущество, дополнительная выгода и прок, которые вы имеете впоследствии пользования определенной продукции. Следовательно, в мире фирменной продукции, в мире рекламы, продукции свойства — это причина, по которой мы считаем продукцию хорошей, а польза — это та причина, по которой считает продукцию хорошей пользователь. Позвольте мне объяснить вам, как это работает в мире рекламы, той продукции, которую хотят нам продать через средства массовой информации. Оле, восстанавливающий кожу крем, содержит запатентованный аминопемпидовый комплекс. Он содержится в восстанавливающем кожу креме. Они хотят, чтобы вы купили именно его, потому что он содержит запатентованный аминопептидовый комплекс. Вопрос. Кто-нибудь знает, что это такое? Вопрос. Как вы думаете, какая польза вам будет от запатентованного аминопептидового комплекса? И самый главный вопрос. Кто захочет заплатить на 8 фунтов больше за этот крем, который содержит запатентованный аминопептидовый комплекс? Вместо крема подешевле, без этого комплекса? Кто захочет заплатить больше за крем, который содержит этот ингредиент? То, как этот факт подчеркивается в рекламе, показывает, что они в этой фирме думают, что вы этот крем захотите купить. И очевидно, что это в некоторой степени работает, потому что они думают, что вы думаете, о, я приобрету этот особенный комплекс, содержащий этот суперсекретный, до сих пор бывший мне известный ингредиент, именно потому, что этот крем намного лучше, чем какой-либо другой, который я могу приобрести. Поэтому вы хотите купить этот крем, содержащий этот особенный ингредиент, эту особенную форму. Вот зачем они приводят эту бесполезную информацию, ведь они надеются, что вам захочется приобрести этот крем. И именно поэтому, таким образом, когда вас спросят, почему вы пользуетесь кремом, вы скажете, потому что он содержит запатентованный аминопептидовый комплекс. Как глупо. Откройте Ефесянам 4. Давайте снова прочитаем о том, как Павел понимает нашу ответственность в построении отношений с неверующими, которые, по сути, являются нашими клиентами. Они есть наше будущее для продукции церкви этого типа. Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Назидание в вере. Назидание в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. На протяжении десятилетий церковь путает свойства и пользу, пытаясь рекламировать, если можно так сказать, идею посещения церкви в этой стране. Некоторые из наших типов церкви сосредотачивают внимание на свойствах, а не на пользе. Поэтому у нас есть церковь «Собрание Агнца Божия». Они считают, что само по себе имени церкви достаточно. Когда вы проезжаете мимо или берете в руки буклеты этой церкви, если вы неверующий человек, который овечку только ел, но никогда не слышал о том,
что Иисус — это Агнец Божий. Не разумеют этого и в толк не возьмут, почему мы так называем наши церкви. Собрание Агнца Божьего. А потом они думают, почему же неверующие люди, которые проезжают мимо этой церкви, даже если они ищут церковь, не останавливаются там, но едут дальше, чтобы найти такую церковь, название которой им более понятно. Но Агнец Божий приносит радость. Агнец Божий драгоценен. Агнец Божий особенный. Агнец Божий находится в центре наших переживаний и понимания Бога. Но так происходит только потому, что это свойство важно для нас, а для неверующих не имеет никакого значения, понимаете? Поэтому, когда мы выставляем это название на фасаде нашего здания, рекламных щитах и буклетах, то мы не достигаем того эффекта, которого ожидаем от неверующих. Вот название — «Общение духовного меча». Что оно означает? Кстати, это название действующих церквей в нашей стране. Общение духовного меча. Но неверующие ведь не знают, что мы имеем в виду Библию. Они не знают, что мы называем Библию мечом, потому что Евреям 4 глава сравнивает Библию с мечом обоюдоострым. Они этого стиха не читали. Они никаких стихов не читали. Поэтому то, что мы помещаем это название на первый план, как характеристику нашей сущности, размещаем на бутылке, на коробке,

Церковь, общение духовного меча, является по сути просто холостым выстрелом. А потом, когда люди, ища церковь как альтернативу в своей жизни, по какой бы то ни было причине, проезжают мимо нее, мы удивляемся. Но вы, может быть, даже не представляете себе, как часто люди задумываются о том, чтобы пойти в церковь или другую церковь. Есть люди, которые переживают за своих детей. Возможно, они сами выросли не в церкви, но подумывают о том, как бы дать детям возможность приобщиться к Богу. Но если они проезжают мимо церкви и видят в телефонном справочнике название церкви, которое им непонятно, а из поколения в поколение церкви подбирали себе название согласно характеристикам, которые нравятся им, но ничего не значит для потенциальных прихожан, то, следовательно, люди не видят в них никакой пользы для себя. Храм хвалы, церковь, радость, жизнь в завете, ассамблея скинии веры. Наша жизнь в завете нам дорога, наша вера нам дорога. Мы знаем, что такое скиния. Но люди, живущие в Британии в 21 веке, не знают, что такое скиния. И они не уверены, что хотят пойти туда, где скиния имеется. Они не уверены, что захотят ответить своим коллегам по работе, когда их спросят, куда они ходили, они скажут «в скинию хвалы». Хорошо. А что это? Они не уверены, что захотят сказать, что ходили в Агнец Божий, куплены кровью, омытые кровью, духовный меч, радость жизни в завете, слово веры, водимое Духом Святым, исполненное Духом и тому подобные названия. Вы знаете, такие названия есть даже в нашем городе. И если посмотреть в телефонном справочнике, а если я не верующий, то возьму справочник, думаю, что там можно найти церковь. То, с чего бы я хотел начать, если у меня нет друзей-христиан, знакомых, которые посещают церковь? С чего искать? Как искать, если вы не религиозный человек и не относите себя к определенной конфессии? С чего вам начать? Некоторые используют телефонный справочник. Кстати, я не считаю название «Жизнь с избытком» хорошим, но вот что я хочу сказать. Когда мы выбрали это название, мы никого не евангелизировали в тот момент. Понимаете? Мы выбрали это название 12 лет назад. Тогда мы не ставили своей задачей евангелизацию. Тем, кто работает здесь, могут сказать, что через каждые несколько месяцев я говорю, надо сменить название, надо сменить название. Они мне отвечают, если будем менять название, давайте сделаем это сразу, потому что чем дольше оно остается неизменным, тем труднее его менять. Чем дольше это название используется, тем больше людей начинает к нему привыкать. Тем больше печатается литература, тем больше оно используется, тем труднее становится его изменить. Но когда я на такие темы проповедую, я выставляю себя не в лучшем свете, потому что я не уверен, что когда люди проезжают мимо этого здания, они понимают, что именно наше название означает. Церковь города Брэдфорд. Мне нравится это название. Я хочу, чтобы вы просто задумались над тем, что именно мы помещаем на нашей продукции. Немногие церкви задумываются над этим. Те названия, которые мы изобретаем, говорят о качестве Бога, которые нам, как христианам, нравятся. Это наш эквивалент аминопептидового комплекса. Но он не имеет никакой ценности, потому что непонятен тем, до кого мы хотим достучаться, неверующим людям. На этой неделе я послал несколько человек в город и попросил их проехать мимо нескольких церквей. Я хотел, чтобы они представили, что они неверующие, проезжают мимо одной из таких церквей. Каждый день по пути на работу. Но вот в тот день, когда я еду на работу, что-то в моей жизни происходит. Например, я не в состоянии справиться с моими проблемами. Меня переполняет страх. Может быть, я только что узнал, что у меня рак. Может быть, один из моих детей смертельно болен. Может быть, я нахожусь в такой жизненной ситуации, которая меня пугает. Может быть, я из-за этого не сплю и живу в стрессе. Мой брак на грани распада. Я не знаю. Дети наркоманы. Не знаю, но я проезжаю по городу, и я беспокоюсь о своей жизни. Меня пугает будущее.

И вот я проезжаю мимо церкви. Я в таком отчаянии, на самом деле. Люди в этой стране должны дойти до отчаяния, прежде чем они будут искать помощи в церкви. Мы их последняя надежда, а мы зачастую этой роли даже не понимаем. Итак, представьте, что я просто проезжаю мимо. Я на этой неделе выслал команду и попросил их просто проехать мимо некоторых церквей. Они остановились. В одной из церквей в городе дверь была открыта, и на ней было расписание служений. Это расписание служений сейчас вывешивается на экране, и посмотрите, что мне предлагается. Если я подумаю о том, чтобы начать посещать церковь, посмотрите это. Я убрал отсюда название церкви, но это было на этой неделе в нашем городе. Воскресенье. Пятое число, это, кстати, четвертое воскресенье перед постом. Думайте так, как неверующий человек. В этой стране их очень много, миллионы. Я имею в виду людей, которые вообще никогда не были в церкви. Это четвертое воскресенье перед постом. Важно это? Это относится ко мне? Это означает, что тогда мне нужно будет прийти? Или нельзя прийти? Если я с этим разберусь, то пойду дальше. А следующее? Явление Бога 5. Ладно. Явление Бога 5. А затем 8 причастие. Что такое причастие? Похоже на аминопептидовый комплекс. А если вы не попали на причастие 8 часов, то в 10 причастие для прихода. Чем оно отличается от причастия, которое не для прихода, и что такое причастие? Я еще даже не упоминал BCP. Я не знаю, что это такое BCP. Это наркотик, да? Без наркотиков это объявление читать нельзя. Хорошо. Я думаю, что воскресенье 5 числа не приду. Я не знаю, что там будет. Я пойду в воскресенье 12. Что там написано? Хорошо. Это третье воскресенье перед постом. Но посмотрите. Это аминопептидовый комплекс. Это септуагазима. Собери детей. Мы готовы. Это все для меня решило. Я был в нерешительности, но когда увидел септуагазиму, все решилось. Кому не хотелось бы этого в жизни? Послушайте, это происходит на этой неделе в этом городе. А я в поисках и пытаюсь найти церковь, потому что у меня в жизни серьезные переживания. Эй, это значит 70 дней до Пасхи. Классно. 8 часов причастия. Прекрасно. 10 часов причастия для прихода. Еще лучше. Я могу подольше поспать и прийти в 10, все равно попаду на причастие. Но я почему-то в этом не уверен. Посмотрим, что будет 29-го. У меня тогда выходной. Второе воскресенье перед постом. В этой церкви много дают займы. Но посмотрите на следующее слово. Это служение сексигизима. Я думаю, что мы пойдем в эту церковь. Это единственное, что мне понятно из всего написанного здесь. Интересно, что в этой церкви происходит? Но если вы хотите узнать, что такое сексигизима, вам следует пойти в церковь 29-го. Это будет второе воскресенье перед постом и 60 дней до Пасхи. О, как жаль, что у них всего одно причастие для прихода в тот день. На той же самой доске объявлений посмотрите на нижнюю строчку. Посмотрите. Пепельное воскресенье. Причастие с наказанием пеплом.
Превосходно. Если вы придете в тот день, у нас будет причастие. Хорошо, я уже видел это раньше. Но в этот день это не простое причастие. Оно более направлено на неверующих, находящихся в поисках. Потому что в тот день у нас будет наказание пеплу. Если секс и газима вам не по вкусу, то это вам точно понравится. А вот еще одно. Видите, в самом низу наказание пеплом. Смотрите, воскресенье 26 числа, воскресенье последнее перед постом. Queen Quagazima. Я думаю, мы придем на секс-агазима. А если после этого придем еще на Queen Quagazima, а потом вернемся в самое начало и возьмем септуагазиму, а после того давайте пойдем и получим наказание пеплом. Это будет замечательная неделя. Посмотрите. Вы неверующий человек, который переживает трудности. И вы, наконец, решаетесь начать посещать церковь. А они вам дают свое расписание и говорят, вот расписание наших собраний. О, Боже! Аминопептидовый комплекс. И в подметке не годится названием в этом расписании. Это легче понять, чем то, что мы только что прочитали. Когда люди в этом городе, на этой неделе, по всей стране протягивают руку к церкви, берут бутылку и читают на этикетке название и содержание, они имеют с этим и сталкиваются. Ведь это типично. Они думают, что это такое? Кому из знакомых я могу позвонить, чтобы они мне объяснили? Тогда они решают поставить церковь обратно на полку и продолжить жить со своими проблемами, потому что церковь не может даже использовать понятный всем язык. Поэтому, если я им скажу, что совершил прелюбодеяние, и моя жена решила меня оставить, я не думаю, что церковь, которая использует такие термины, способна будет понять мой простой язык и общаться со мной на моем уровне.

0: 세계.
1: Из TVN, из студии, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ansel Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ansel Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Тело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
2: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, we're full of grace. We're here to save

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма

в которой говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом.

Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. И просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих. И на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом. И с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом. И я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово. Этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет. И она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово! Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современные песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина!

0: Don't let it pass you by.
1: All right, Gina.
2: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Gina, Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей. Мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступают следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб. И в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys!

0: son, yo, go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. Мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.
2: Malibongwe! Malibongwe! Ika malay kosi malibongwe!

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдайте мне свое бремя и возьмите мое». Представьте себе сильного, опытного вола, и вола послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к Царю, Царей и Господу Господь. Благословит вас Господь, до следующей встречи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Крауэрк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Катерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонение начиналось где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрения в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала

0: приписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, и это была причиной, почему ты не мог получить высшее образование.
1: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было. И все это было гонение.
0: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось только лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет, они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались, они требовали ставить своих людей, они запрещали заниматься с молодежью, а с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего Спасителя. То есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 51-м году посадили в тюрьму многих людей, и тогда, вот именно в 51-м году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, и было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Беларуси, в деревне «Борьба». У них дома лежала Библия, и когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 51-му году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в копле Сербия-10.1, приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 51-м году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: «Ближе Господь к тебе». И говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма». Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года. Маме дали 10 лет, но она просидела 4 года. Папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога что он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина, евреи, образованные люди, красиво одетые, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции. Но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал. Да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали. Соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили, пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори. И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводил их к покаянию. И люди приходили и говорили, о, этот копельский поп, давайте позовем его. И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили «подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил «я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили «подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах, в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там «встань, ляг», там «ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали, говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру, и говорили, ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там, понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин. Она говорила, а я за живое свидетельство Иисуса Христа. Они говорят, расскажи нам. И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда. Дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор? Нет! Я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам. И вот так она прям приходили утром и говорили, слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали? И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли

0: надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила: я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду.
1: Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников и не было того, что Иисус говорил: я отпускаю вас по двое. А она была одна, и она свидетельствовала.
0: Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил, а я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы. Таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да, она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже. И чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят: «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить Ему свою жизнь и просто служить Тебе и замуж не выходить, только Тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила: «Я дам

Богу, обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях, вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит: «Дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей». На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. И так мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии, и после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину, и поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет, потому что там интересная тоже своя история, каким образом они вот нашли друг друга, или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету, и времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл. Понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении, семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви имеет вес. Вызвали многих. И знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я пойду, я готов!»

0: готовь на все за Христа. Мы вспоминаем Петра, да? Я готов. Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал. Он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это Церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «Да, я христианин!» Когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный. Он стал слабый, и он испугался и, скажем так, отстранился, хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру. Мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый в фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий,

0: верующие, которым я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. Вот, но
1: молитва христианина была,
0: да, быть готовой. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что «будь готов пострадать за Христа». И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие вот из именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонения, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы. Да, Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Ну, и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати. Но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие... Вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Ну я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
0: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это бескомпромиссно.

0: компромиссов с грехом.
1: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения,

0: большую часть.
1: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас. И всего вам доброго. Любим вас.
0: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать

Йога вошла в нашу жизнь и распространилась даже в христианских сообществах. Часто слышу от знакомых людей, что если йога и религия, то я занимаюсь только физическими упражнениями, поэтому для меня это фитнес. Когда-то мне предложили в Индии друзья пойти на фитнес с утра. Я согласилась, и оказалось, что это ашрам, храм с идолами индуистских богов, и там занимаются йогой. Спустя время я стала интересоваться, почему индусы занимаются фитнесом в храмах. Индусы — это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древние писания индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа – это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие». И можно даже отследить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знание человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только третья ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей – Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом,
Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством, брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней. Поза в йоге – это только 3-я ступень достижения слияния с божеством Брахманом. Другими словами, вашего «я» уже не существует, вы одно целое со вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы – это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная заключена в божество Шива. Шива – это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму. Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо на три бога. Шива может быть в различных формах, также в форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже и йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах, медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству. И каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар, то есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают». Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма.

индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», свернутый в форме змея. В йоге эзотерики название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным семи чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает коронной чакры, то есть сознания. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает бесконечность, жизнь, смерть, перерождение. И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя. Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях. Он говорил: «Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди». Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью, так что я метался, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания. На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее. Пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете позы, каждая поза означает поклонение божеству. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами», написано в послании к Коринфянам, 10 главе. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». Откровение, 9 глава. Каждое движение и поза, и их последовательность означают поклонение определенному божеству в йоге и приглашают этих божеств или демонов в жизнь человека, который занимается йогой. Иными словами, осознанно или нет, человек принимает участие в религиозном ритуале объединения с языческими божествами.

Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Иначе поговорим о человеке. Человеку уже мало быть человеком. На помощь приходят мифы, художественные сочинения, индустрии развлечений, которые дают простор фантазии человека, восприятии самого себя. А что, если мечтания людей исполнятся? В век цифровых технологий и информатики есть риск видеть всех и вся через призму исчисления. Проблема ли это? А как нас исчисляет Бог? Нужны ли Богу хорошие статистические данные? Сколько будет спасенных? Возможно, ответим на эти вопросы. Возможно, мы зададимся еще более важными, серьезными вопросами. Для начала смущает само название темы, друзья. Что есть человек? Может быть, правильно по философу Эриху Фрому говорить, кто есть человек? Но для начала вспомним, откуда появилось это слово, это высказывание. Однажды так сказал псалмопевец Давид. Посмотрите на его восклицание. «Благословен Господь, твердыня моя, научавший мои руки битве и персты мои брани. На Него я уповаю, Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен тени или дуновению». Почему мы задаем вопрос, что есть человек? Или это может быть просто архаизм, пережиток? Неужели к человеку можно обращаться с вопросом «что», а не «кто»? Бывает такое? К сожалению, в нашей среде, в нашем современном обществе, человека часто воспринимают уже не как человека. Есть даже стремление людям рисовать человека или совершенного человеческое существо с некоторой другой перспективы. Нас вдохновляют образы кентавров. Это уже более серьезное мифологическое существо. Молодежь растет на образах, причем даже не только современная молодежь, но и наши предки, на образе

0: русалки. Верх человеческий, низ рыбий. И это сверхсущество. Нынешнее поколение малышей, оно совсем даже есть не может, если рядом с ними не сидит Спайдермен и не вдохновляет их на прием каши. Потому что Спайдермен — это действительно тот, кого можно слушать, с кем можно грамотно проводить дни рождения и праздники. И чтобы быть нормальным, веселым товарищем для маленького ребенка, тебя нужно, чтобы укусил маленький паучок. И тогда ты становишься по-настоящему человеком. А до этого так себе, не удался. Есть целый набор героев, которые включают в себе свойства из живого или неживого мира. Человек-пила, человек-молот, все что угодно. Человек-росомаха, небритый неряха, человек, у которого металл, у которого волосы, у которого шерсть, камни и так далее. Из современных картин, на которые смотрит мир, которыми вдохновляется, человеческого становится все меньше. Не является ли это проблемой? Что есть человек? Зачем же Давид, а с ним ему вторит апостол Павел, спрашивает, что есть человек?
1: Ну, разве это проблема только сегодняшних дней? Сочетали человеческие качества, человеческие образы с животными люди на протяжении тысячи лет. И богов себе придумывали, каких-то смежных между человеком и животным, или какой-то микс из различных животных. Это не черта современного общества. Как-то у человека всегда было стремление добавить себе силы или ловкости посредством того, что взял эту силу и ловкость у каких-то зверей, то, что нас, ну, окружает.
0: Да, то есть добавляешь дополнительные качества, потому что человеческих качеств на эту жизнь уже не хватает.
2: Честно говоря, ну, не то, что печально, но как-то смотрится не очень перспективно вот этот вот сверхчеловек. Человеку уже сейчас не хватает уникальности своей, уже вот то, что он и так совершен, достаточно совершенный, как сказать, Господь, ну, умаляют Божие творение. Итак, человек настолько продуман и до сих пор до конца не изучен, а уже человек хочет придумать сверхчеловека, следующую ступень человека. Но вот даже дети, когда только-только они познают себя самого, как-то один опыт психолог ставил, как маленький человек, только-только родившись, когда он начинает себя познавать как именно существо, вот, он сначала себя не осязает. Руки, ну, это откуда-то руки, вот, что-то, вот, это не мое, это не я где-то. Он не понимает, что это я. Ему даже нельзя сказать, кто это человек, что это человек. Кто-то, вот, люди, а я не знаю, что это. И психолог этот стал такой опыт. Подводил к зеркалу, если подвести в достаточно раннем возрасте, просто сейчас не могу уточнить, малыша, он совершенно не понимает, что это такое перед ним в зеркале. И для того, чтобы он идентифицировал себя, взрослый человек ставил ему на носу точку краской. И тогда он ему сначала ставил, ну, то есть показывал, что он ему поставил, а потом предоставлял ему возможность увидеть себя. Вот после этого только уже этот маленький человек мог понять, что он такой и кто он такой.
0: То есть поначалу ребенок, вот эти первые несколько месяцев жизни, демонстрирует животные инстинкты, потому что животные тоже почти все не осознают отражения. Они воспринимают как абсолютно другой объект. Да, действительно, самопознание – очень важный процесс, необходимый, об этом твердят любые философы, социологи, психологи. И вот, знаете, вот это стремление к обретению нечеловеческих качеств может вылиться такой злой шуткой от природы. К сожалению, в истории Земли было раньше и сейчас есть получение человеком тех качеств, которые ему не присущи. И это выглядит страшно. Есть человек-слон с деформацией черепа и всего тела. Есть человек-дерево, получивший какое-то заражение от полипов в море и много лет страдавший от этого.

Есть человек, волк, страдающий от густой растительности на лице. Мы это еще в учебниках по биологии видели, да, рудименты атавизма. И так далее, и так далее. То есть мне кажется, что жизнь должна немного нас научить простому

0: Но, в принципе, и христианство стоит на том, что первые люди, они были совершенны. И современный человек, кто говорит, на 5% использует свой мозг, сейчас, мне кажется, я слышу, что уже на 3% мы используем возможности своего мозга. И то, что человек себя хочет видеть более совершенным, не является ли это нормальным стремлением? Он и черпает это, ну, допустим, из животного мира, да? Человек хочет лучшего, а получается, что из природы по вообще непонятным причинам, да, мы берем какие-то страшные болезни. И очень много вопросов возникает. А откуда вот это, не знаю, что это проклятие? Почему Бог, вот что он хочет этим сказать, когда мы видим такие просто страшные картины, как люди страдают?
1: К сожалению, на этот вопрос, который задавался еще во времена Христа, у нас нет однозначного четкого ответа. Христос давал странные объяснения и не совсем понятные. Ну, допустим, когда спросили у Христа, вот слепорожденный, кто согрешил, он и его родители, а Христос говорит, никто не согрешил. Но чтобы явилась слава Божия. И вот как хотите, так и понимаете. И я не думаю, что Господь сказал такую вещь, которую когда-нибудь мы могли бы полностью понять и объяснить. Жизнь не так уж проста, чтобы у нас было какое-то религиозное для этого объяснение. Но давайте сегодня затронем вопрос, как наделение человека другими качествами, не присущими человеку, касается нас. Люди – цифры. Не оцифровываем ли мы сегодня людей? И не можем ли мы относиться к людям как к порядковым номерам? Знаете, были страшные периоды в истории Земли, когда люди представляли собой всего лишь набор цифр. Это порядковые номера людей, уничтоженных, потому что в них самих не видели человека. Как легко распоряжаться цифрами? Намного легче, чем живыми людьми. Потому что если человек, то это психология, это родство, это эмоции, мысли, чувства, желания. Если цифра, то это всего лишь арифметический подсчет. И представьте себе, в цивилизованном обществе, вот в нашем мире, в 20 веке, не будем брать даже Вторую мировую, допустим, 90-й год, 94-й, геноцид в Руанде. Почему-то в один момент люди начинают относиться к другим как к цифрам. И за несколько месяцев убивается почти миллион граждан одной только страны. Мы могли бы сказать, это дикая Африка, там такие нравы. Нет. Мировое сообщество имело возможность вмешаться в конфликт, но посчитало ненужным. И потом признались, что вся идея миротворчества в мире нуждается в пересмотрении. Потому что к 90-му году весь цивилизованный мир не смог выработать концепцию, как относиться к человеческой жизни достойно. Люди – цифры. Они относятся к определенному бренду. Есть бренды, только они не рекламные, они национальные или этнические, или расовые. Ты под каким брендом? Чернокожий, ну, значит, второй сорт. Ты узкоглазый, значит, такой второй сорт. Ты с Кавказа, значит, второй сорт. Это бренд, под которым идут люди. Можно даже назвать такую новую тему, назвать «люди-бренды». Так, к сожалению, недостойное отношение к человеку порождает новые концепции, которые объясняют и легко снижают моральную планку. Но есть еще одна сфера, в которой все мы с вами представляем цифры. Какая это сфера? Как вы думаете? Интернет, интернет-сообщество, виртуальный мир. Каждый из нас в том мире, где мы создали островок себя, мы представляем цифры. Ну что такое информатика, что такое технологии? Сочетание всего лишь двух великих цифр. 0 и 1. Да, нет. Вот вся эта компьютерная технология всего лишь базируется на принципе «да-нет», «включено-отключено». И ее развитие всего лишь связано с тем, что намного больше делается операций. «Да-нет». Правда же?
2: Я тут вспомнил, как раз-таки недавно ролик смотрел о том, что один из ученых решил сам себя совершенствовать. Он себе вживил в руку ухо дополнительное, третье. Для чего? Для того, чтобы оно распознавало специфические звуки, которые, возможно, обычно человеческое ухо не слышит. Потом один человек тоже разработал специальную камеру, которая

0: прямо в мозг вживляется и как бы она работает сверху. И ее задача, он дальтоник был, как я понял, и она передает звуком цвета. То есть он распознает цвет именно по звучанию. То есть как резонирует у него в голове, так он понимает этот цвет. И он говорит, я настолько уже привык, то, что даже я слышу, когда он заходит в банки, все их камеры, датчики и так далее, тоже они же издают определенное цветовое излучение. Они, он говорит, я реагирую. То есть люди сейчас хотят немножко становиться киборгами. То есть уже настолько это разрабатывается тоже технология.
1: Интересно, хорошо ли это? Или все объясняется, какова цель?
0: Цель, я так думаю, придерживается, чтобы стать сверхсовершенным человеком, но еще просто обрести, как не хотят. Все боятся смерти.
1: То есть продолжительность жизни. Или качество жизни. Смотрите, друзья, что было бы, если бы вот эту технологию стали применять для того, чтобы наделить возможностью слышать, видеть или как-то там реагировать на мир тех, кто лишен этой естественной человеческой возможности. Как бы мир наш изменился, если бы человек оставил стремление к сверхчеловечности для одних и пытался сделать хотя бы простой элемент, чтобы все люди на Земле имели возможность быть человеками. Чтобы тысячи детей не умирали в течение одного дня от голода. Только потому, что элементарную потребность в одноразовом питании в день они не могут удовлетворить. Как много коллег, лишенных возможности жить в обществе, потому что общество от них отгородилось, и ничего в обществе не сделано, чтобы человек, лишенный своих человеческих законных возможностей, чуть-чуть почувствовал себя лучше. Но в этот момент мы совершенствуем нанотехнологии, мы уже готовы на Марс лететь, мы побеждаем во всех сферах, особенно в виртуальных, но у нас самая простая человеческая сфера еще не решена.
2: Знаете, мне кажется, так звучит это все красиво, но в то же время мне это немножко напоминает какие-то коммунистические лозунги, что всех можно уравнять. Были бедные, были богатые, давай теперь будут все одного уровня. Так получается, что у людей разные потребности, и почему-то получается вследствие греха или вследствие чего-то у людей разные возможности. И кто-то хочет сверхвозможности себе приобрести, а кто-то говорит, что... И моя физическая немощь, которая, может быть, настигла меня не с рождения, но там, в процессе жизни, да, она была действительно зачем-то нужна, и человек меняется внутренне. Почему, например, говорят, что сталкивалась с тем, что человек больной онкологией, говорит, что начал жить только вот после того, как узнал о том, что у него вот смертельная болезнь.
1: Действительно, нормальность человека иногда мешает увидеть... Нормальность в образе физическом, в области физического здоровья, мешают увидеть духовные потребности. И когда человек чего-то лишается в материальном мире, он начинает думать о ценности духовного мира. Действительно. Но вы знаете, Господь, который всеведущий, который знает каждую мысль, каждое желание сердца и каждую боль прочувствовал лично, он не очень-то хотел, чтобы вся его великая небесная теория прошла через нашу кровь, слезы и мучения. Потому что он это пережил, он это знает, и это нелегко. Бог хотел бы, чтобы сценарий нашей жизни земной был лучше. Он сколько раз кричит: «Я призываю, избери жизнь». Но так как ты не избираешь жизнь, придется пройти горнило испытаний. Если ты засорился, придется пройти путь очищения. Бог не какой-то садист, который создает мир мазохистов, который любит, давайте пострадаем, чтобы узреем какую-то небесную святую сущность. Нет. Бог хочет хорошего, лучшего сценария, потому что он не ждет финальной развязки там, в будущем, а он сегодня проживает каждый момент жизни с нами. И когда нам тяжело, он это чувствует, и ему тяжелее всех, потому что он любит. Мы зачастую ненавидим себя. Мы говорим, какая я скотина. А Бог говорит, нет, ты мой сын, ты моя дочь. И я с тобой чувствую, я тебя ценю. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть на себя и на других, как на людей. Это самый необходимый пункт или самое необходимое озарение, понимание для нас. Как это выливается в повседневной жизни? Посмотрите, в мире брендов, в мире цифровых технологий,

0: Где сегодня новая религия, ай-религия называется, выражается она по-всякому. Совсем недавно вы могли наблюдать о забастовках на заводах Foxconn, который обслуживает корпорацию Apple, а также Canon и Sony при производстве PlayStation. Так вот, в СМИ сообщали об эпидемии самоубийств, охвативших производство. Проведенные проверки показали, что условия работы на Foxconn крайне тяжелые. Рабочие вынуждены перерабатывать до 60 часов в неделю, а за сверхурочные им часто не платят. Кроме того, существует риск их здоровью и жизни. И чтобы эти люди от того, что им не нравится ни зарплата, ни условия работы, ни риск, связанный со здоровьем, чтобы они не заканчивали жизнь самоубийством, в заводах пошли на великие меры. Поставили сетки, чтобы они не прыгали с этих этажей, гигантских этих корпусов, где по 200 тысяч рабочих совершают труд. Вот вторая сторона такого мышления, такого подхода к людям. Люди – цифры. Людей можно измерить. Сегодня огромное количество производителей выносят свое производство куда? Туда, где можно меньше платить. Ну, правильно, они же не такие люди. У них потребности меньше. Что им, чашку риса? И нормально. В связи с этим мы имеем огромные проблемы в отстающих странах мира, в странах третьего мира, как принято называть, когда огромные регионы становятся подчиненными этим корпорациям продуктовым, продовольственным. Люди вынуждены работать только в одной жестко регламентированной сфере, покупать за копеечные, значит, суммы продукты. Земля приходит в истощение, убивается все сельское хозяйство этой страны, а потом эти корпорации говорят о том, что они проводят благотворительные акции для поддержки нуждающимся и голодающим в третьих странах мира. Некий замкнутый круг, чрезмерно порочный, который бесполезно, может быть, не бесполезно, но тяжело бороться. Почему? Потому что кто-то всего лишь цифры. А я буду обретать большее богатство, потому что я цифра с большими нулями. И сегодня каждый из нас недалек от подобных действий и от подобного процесса. Каждый из нас голосует за подобную идеологию рублем. Когда мы гонимся за брендами, когда мы гонимся за модой. Я наблюдал это в среде людей, которые сотовым могут пользоваться только для того, чтобы позвонить и отправить смс. Но для того, чтобы он был и чтобы соответствовать духу времени, это должен быть крутой смартфон. И нужно отдать месячную зарплату на него. И не важно, что он стоит копейки в той третьей стране. И не важно, что он сделан и на основании унижения других людей, подавления их человечности. Не важно. Важно мой бренд, важно мой статус. Вот в этом может обвинить нас Господь, когда мы выражаем свое поведение цифрами. Как это может быть? Вы можете сами знать в сферах своей жизни по-разному. Кошелек, интернет и прочее.
1: Я сейчас вспомнил историю Генри Форда. Когда он пришел в один из низких, по-моему, две или три звезды был отель, и он туда пришел, он был в старом плаще, и человек, который принимал его на ресепшене, он, посмотрев на фотографию, он узнал в нем Генри Форда, и он сказал ему: «Почему вы идете в этот отель, а не в шикарный, дорогостоящий, и почему вы так одеты?» Он говорит: «Неважно, во что я одет, а куда я иду, я есть тот, кто я есть. То есть от того, что я оденусь в новый плащ, я не стану другим Генри Фордом. И от того, что я буду здесь жить, а не в дорогостоящем отеле, я не изменюсь, я буду тем же самым Генри Фордом». Он как раз-таки хочет показать то, что не окружение нас красит, а то, что, чтобы нас не окружало, чтобы мы не одевали, чтобы мы не носили, мы от этого не меняемся.
0: Действительно, друзья, мы имеем ценность внутри себя. Не от того, что мы приобретаем из окружающего материального мира какие-то характеристики или зарабатываем себе авторитет. Мы есть ценные, потому что мы люди, и этим все сказано. Пусть это уже банальная фраза, она звучит долгие годы. Человек – это звучит гордо. Библия – это самая человеческая книга. И в ней есть также исчисление. И вот хотелось бы посмотреть, а Бог к нам как относится? есть ли у него исчисление. И знаете, он многократно звучит в Библии разного рода цифры о народе Божьем. Вот, допустим, одно из выражений Иисус Навин пишет: «Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам». Пример того, что цифры или соотношение 1:1000 не важны для Бога, если ты Божий человек. Есть другие моменты, когда Иисус исцелил прокаженных. Вот здесь очень явно фигурируют цифры. Посмотрите, Луки 17:17, когда Иисус исцелил, и один только вернулся из 10. И он говорит: не 10 ли очистились, где же 9? И здесь первая мысль, которая возникнет: о, Господу надо, чтобы все 10 пришли, спасибо сказали. Это только первая мысль. Надо подумать дальше и почитать. Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? А тот иноплеменник благодарный оказался самарянином по происхождению. В чем идея? Господу ценен каждый человек, и почему он здесь считает? Потому что каждого он хочет спасти. Он не хочет, чтобы приходили и все благодарили: «Иисус, такой ты замечательный! Ты так мне сильно помог!» Богу не благодарность нужна земная. Он хочет, чтобы воздали славу Богу. Он стремится к спасению человека. И самое важное, что Господь Иисус Христос спас каждого человека. Сказываю, что на небесах будет радости больше о ком? Об одном грешнике кающемся, нежели чем о 99 праведниках. Это говорит о ценности каждого. И если я человек, этим все сказано. Я уже ценен. Бог меня уже ставит превыше всего.
2: Как тогда почувствовать, что ты ценен для Бога? Как я это могу осознать вот в своей ежедневной жизни? Мне очень приятно создавать себя, конечно, уникальной, цельной личностью, но как вот это проявляется?
0: Посмотрите, что говорит в послании к Тимофею апостол Павел. «Уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, наипаче верных». Самый ключевой, самый знаковый стих Нового Завета. «Ибо Господь Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы...» Сколько людей? 144 тысячи еврейского происхождения, светлолицых. «Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если сегодня я оцениваю людей как людей, значит, каждый из них искуплен Богом. Каждый из них спасен Богом. Смотрите еще. «Явилась благодать спасительная для всех человеков». Сегодня Божье спасение, оно распространяется на всех людей. И моя задача – иметь такое же отношение к людям, как Бог к ним относится. Если ты человек, то ты уже спасен. Если ты человек, твое жительство на небесах. Если ты человек, твоя судьба, твое бессмертие, твоя вечная жизнь будет Сыном Человеческим, с Господом Иисусом Христом. Это спасение дано через крест Христов. Там умер человек, чтобы мы там не оказались. Человек пошел в могилу, пережил вторую смерть, чтобы мы этого не пережили. Как важно ценить человека. Итак, друзья, для сегодняшнего нашего пребывания на земле нам нужно правильно ценить себя, окружающих нас. Мы имеем дело с людьми. Не нужны никакие другие характеристики, кроме человеческих. И лучший пример для этого – человек Иисус Христос.

0: Буэнос ночес, эрмано, смотрим и слушаем, слушаем и смотрим. Программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, делимся своими историями и вдохновляющими балладами. Меня зовут Борис, я ее ведущий, моя подруга Оля. В гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
1: Добрый вечер.
2: Боря, у тебя сейчас когда-нибудь такое, чтобы ты прям оставался один, совсем один?
0: Один? Сейчас что-нибудь вспомню. Да, я вспоминаю, как однажды в торговом центре, когда я был маленький, мама оставила меня одного возле кассы, а сама пошла выбирать огурцы с помидорами. Я настолько растерялся, когда очередь стала приближаться. Я очень сильно заплакал, и ну, дальше я уже не хочу рассказывать. Но в гостях у нас Виллис, и мы слышали, что ты однажды остался один в далекой стране, без связи, без близких, без еды. Расскажи нам.
1: Да, не знали, такая же это трогательная история, как твоя.
0: Ну, сейчас мы сравним. Хотя, я считаю, шансов у тебя немного, но всегда есть надежда.
1: Да, это было 1,5 года назад. Я тогда был в Бразилии. Есть такое понятие литературный англизм. Это когда молодые ребята не только имеют возможность распространять литературу. Это как и духовная, так и литература медицинская. И ты ходишь из дома в дом, предлагаешь людям приобрести как бы эти материалы.
0: Смотри, какой момент. А ты в Бразилии, ты как-то туда, это у тебя была командировка, или, может быть, ты жил там, учился? Как ты вообще там оказался?
1: У меня было...
0: Просто ты не похож на бразильца. Вот
1: почему. Не похож. На самом деле, я просто учусь в Аргентине в одном университете, и у меня было желание, как и выучить португальский язык, потому что было много друзей из Бразилии, и также было желание нас встретиться с Богом. Объясню сейчас, почему именно этим путем я решил это сделать. Потому что много раз слышал, что молодые ребята, которые ездят на такой вид служения, у них действительно есть реальные опыты, и они встречаются с Богом, можно сказать, лицом к лицу. Да, это не происходит физическим контактом, ну, конечно, но Бог там отвечает на молитвы. Вот. И я до этого никогда как бы реально его не испытывал в жизни и хотел прочувствовать действительно, как это отдаться полностью в служение.
0: Так, и как же ты решил это все прочувствовать?

0: Собрал чемодан, оставил телефон и компьютер, и все, что было из техники дома, и отправился туда, знал адрес, знал, где есть вот та компания, которая занимается распространением книг, приехал туда, на пальцем им объяснил, что как бы это я тот парень, который вам писал, хочу вот у вас поработать. А работа заключается в том, что они тебе дают книги, и ты как бы их распространяешь, продаешь, как бы за счет этого ты как же так же и проживаешь, питаешься, как бы и полностью себя обеспечиваешь.
1: Ильис, вот такой момент, может быть, не всем нашим зрителям понятно, вот я тоже не понял, ты собрался, поехал в Бразилию, ты выехал откуда?
0: Я выехал с Аргентины.
1: А, выехал с Аргентины.
0: Это у нас начались каникулы, и я решил их провести нестандартным способом.
2: И это все по собственному желанию?
0: Да.
2: То есть это даже нет учебного заведения?
0: Нет.
2: А.
1: Ну ты у кого-то интересовался, или ты прямо вот сидишь и думаешь, так, чем бы заняться летом, да, каникулы?
0: Нет, ну я знал, что это было и в Аргентине, но просто меня больше привлекал как бы новый язык, как бы, и хотелось посетить новую страну, да, это Бразилия, мне она очень нравилась по фотографиям, хотелось ее видеть вживую. И у меня был один знакомый товарищ, который ранее работал там, и он мне как бы дал все контакты необходимые, чтобы с ними связаться.
1: То есть ты сперва связался, а потом уже поехал?
0: Да-да-да. То есть у меня уже был адрес, я уже с ними ранее поговорил.
3: Найди, найди свой путь.
1: А без еды как же? Был ли такой момент у тебя, что ты действительно оказался без еды?
0: Да, был такой момент. Это когда прошло приблизительно полторы недели. Я не мог ничего продать, все мои финансовые запасы закончились, потому что сказали, много денег не бери, ты обязательно там будешь продавать книги, поэтому можешь не переживать. Ну, я послушал как бы совета друзей, и через полторы недели деньги полностью закончились, было время обеда.
1: Так, мы приближаемся к кульминации.
0: Да, как бы уже дурные мысли посещали голову, потому что на самом деле, ты понимаешь, ты в другой стране, а знакомых здесь нет, на языке толком не говоришь.
1: А какие мысли? Да ну это все, зачем я вообще, да?
0: Тогда... Да, я хотел как бы, ну, уже думал позвонить семье, как бы найти каким-то образом связь и сказать, покупайте билет, я лечу домой, служение это хорошо, но дома лучше. Вот, ну и как бы я понимал, что как бы сразу это не вариант, что надо как бы помолиться, сесть, пообщаться с Богом и попросить действительно у него помощи. Потому что меня еще поддерживал очень сильно один библейский текст, который... Я вам сейчас хочу прочитать. Вот. Записан он в Евангелии от Марка, 10 глава, 29-30 стих. Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений в 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечной».
1: То есть, получается, этот текст вдохновил тебя на то, чтобы, так скажем, не сложить руки, не передумать, не взять билет, ну, как вот ты нам уже ранее
0: Он говорил. Мне давал уверенность в том, что, как бы, в конце концов, я получу благословение, и это, как бы, и испытание, да, которое мне нужно пройти. Я сел, помолился, как бы, и около часа читал Библию, чтобы немножко успокоиться, потому что, на самом деле, морально это было тяжело. Вот, проходит уже час, как бы я понимаю, что еда на голову мне не упадет, надо идти продолжать работу, продавать книги. И у меня появилось такое резкое побуждение прочитать еще одну главу. Я читал Псалом, как бы, да, для успокоения. Начинаю читать еще одну главу, и ко мне подходит одна женщина и говорит, у вас есть таком Фоме? Я на нее такими же глазами.
1: А что это значит?
0: Это значит, ты голодный.
1: А ты что, создавал впечатление голодающего человека?
0: Ну, я, в принципе... Обычный день сижу на лавочке, читаю Библию, ну, вроде бы прилично одет, не рваная одежда, как бы старался выглядеть, наоборот, презентабельно, да, чтобы как бы пытаться что-то продать.
1: А тут подходит какая-то женщина и...
0: И спрашивает, или ты голодный.
2: А на каком языке она спрашивала?
0: На португальском.
2: А,
0: то есть... Она спросила быстро, я сразу не понял, что она спросила, я у нее переспросил, она говорит, или ты голоден? Я на нее так странно смотрю, говорю, а почему вы меня спрашиваете?
1: Вот подумал, что у человека еще со слухом проблемы, он еще голоден, как же не накормить тоже, да?
0: Да, вот. И она говорит, не знаю, у меня было такое желание спросить у тебя. Я толком даже не успел ответить, как бы, что да, я действительно голодный, у меня сложная ситуация. Она сказала, подожди, я сидел напротив ее дома, и она заходит к себе домой. Говорю, ну, подожду, хорошо. Но я, в принципе, уже понимал, что это ответ от Бога на молитву, но до конца еще не осознавал все равно как бы полностью картину, что сейчас происходит, потому что было такое недоумение. И через минут 20 она выходит, зовет меня к себе домой. Вот, я захожу, там был пир на столе, она действительно очень вкусно приготовила. И дальше история еще интересным способом продолжается. Мы с ней говорили на духовные темы. Эта женщина находилась как раз сейчас в поиске Бога. Она очень хорошо знает Писание. Она соблюдала 10 заповедей, соблюдала, в принципе, все, что написано в Писании. Да? Жила очень порядочной жизнью. И мы с ней около 3 часов, наверное, проговорили на духовные темы. Как это было, это сложно передать.
1: Смотри, Вилис, вот какой у меня вопрос тебе появился. Ты сказал, что, если я не ошибаюсь, после 2 или 3 недель пребывания в Бразилии у тебя уже появились сомнения, может быть, все это оставить.
0: Полторы недели, вот этот момент был переломный.
1: То есть полторы недели вот ты, так скажем, находился в маленьком таком вот эмоциональном скитании, когда у тебя вот не получалось, не задавалось. И вот эту женщину ты встретил спустя какое время?
0: Ну, через 1,5 недели. То есть до этого, в принципе, я понимал, что это служение, это нелегко, я это знал. Но когда уже пришел пиковый момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет еды, нет денег, никто тебя не понимает, и ты голоден, то это уже как бы такое все скопилось, и было желание уехать, да.
1: Так, и вот после встречи с этой женщиной, что, какой-то переломный момент, получается, произошел?
0: Ну, в принципе, в тот момент, как бы, она меня уже накормила, и моя главная нужда на сегодняшний день уже, как бы, ну, просьба у меня была, как бы, да, у Бога, это вот сейчас мне нужно благословение, чтобы, как бы, накорми меня. И в дальнейшем желательно, чтобы я мог, конечно, и продавать литературу, чтобы уже, как бы, себя обеспечивать. Вот.
2: Она тебе купила что-нибудь?
0: Нет.
2: Нет?
1: То есть мастерство...
2: Вы разговаривали, но не купила.
0: Потому что это была женщина, как бы, не из богатой семьи, как бы, они были достаточно бедные.
1: Техника продаж применяться здесь не имела смысла, да?
0: Да, вы знаете, как-то, честно говоря, и не хотелось уже ничего продавать, просто хотелось поговорить с человеком, потому что это был очень приятный разговор, очень познавательный, потому что она хорошо знает Писание. Как мы говорили с ней 3 часа на интересные духовные темы, тоже это сложно передать, потому что на португальском я толком не говорил, но, слава Богу, как-то он помог нам друг друга понимать, вот. И мы смогли продолжить диалог. И, в конце, вместе помолились, как бы, и продолжили общение.
1: Угу. Вилли, смотри, а вообще в течение какого времени ты находился, так скажем, ну, как вообще назвать вот эту твою деятельность? Какое-то служение миссионерское или, может быть, командировка? Вот.
0: Это называется литературный евангелизм.
1: А, точно, да-да-да, совсем я забыл. И вот сколько времени оно вообще продолжалось?
0: Это литературный визм был такие специальные программы для студентов, и она продолжается в зимние каникулы 1,5 месяца. От месяца до полтора.
1: Угу, от месяца до полтора. Так, и вот после вот этих вот 1,5 недель, когда вот это, получается, какой-то переломный момент с тобой произошел?
0: Да, это был переломный момент в плане продаж, потому что после этого дня у меня пошли продажи вверх, я был шокирован. То есть действительно получалось и распространять литературу, как бы, и оставлять вот людям и как и духовные материалы, так и материалы о здоровье.
2: А еще были какие трудности помимо вот данной
1: ситуации? Помимо голода.
2: Да, вот. Ну после вот этого момента еще потом были трудности?
0: Ну, естественно, трудности были некоторые, как и на самой работе, потому что когда ты много раз стучишь в дверь, предлагаешь людям действительно добро, очень хорошие материалы о здоровье, как его улучшить, духовную также литературу, и когда ты один, второй, третий, пятый, десятый раз слышишь «нет, нет, нет, спасибо», или наоборот, иногда не всегда приветливо тебя встречают, это иногда нелегко, но зная главную цель, как бы ты понимаешь, что за этим стоит выше, как бы что у меня цель.
2: А там вот, допустим, в Бразилии, как смотрят, допустим, государство, нету проблем с распространением?
0: Нет, проблем с этим нет.
2: Ну, надеюсь, хоть повезло.
1: Смотри, ты ездил на литературный евангелизм всего 1 раз. Вот еще у тебя есть желание снова этим заняться?
0: Конечно.
1: Именно в Бразилии или вообще снова куда-нибудь?
0: Наверное, я бы все-таки поехал в другую еще страну куда-то.
2: Снова так же?
0: Да.
1: Столкнуться с новыми сложностями, да?
0: Да.
1: Вообще имеет значение, куда? Все-таки...
0: Ну, есть на самом деле страны, где легче это делать, есть страны, где тяжелее, это в зависимости, да, от характера людей, как бы, от типа, ну, как бы, кто-то более закрытый, да, из нации, как бы, вот мне еще кажется, что в нашем вот постсоветском союзе это делать сложнее, да, есть в Латинской Америке это делать легче немножко, потому что люди более открыты, вот. Поэтому я думаю, что разницы, в принципе, есть действительно, куда поехать.
1: Угу. А вообще какие-то рекомендации у тебя вот есть к ребятам, которые, вот очень много ведь среди верующих миссионеров, и, может быть, не каждый знает вот свое предназначение. Потому что вот твоя история, вот на самом деле, я вот сейчас ее послушал, и, ну, ты знаешь, мне кажется, это действительно вот такое некое чудо, наверное, что человек чуть ли не скитается, а потом... происходит какая-то знаковая встреча, ну, даже не знаковая, а такая кульминационная и

0: После этого просто вот, как знаешь, вот дела идут вниз, а потом резко идут вверх.
1: Да, я могу, в принципе, посоветовать всей молодежи, не только молодежи, если у вас есть внутри побуждение, желание служить, если вы не знаете, как это сделать, я думаю, если будете искренне молиться, Бог всегда даст ответ на молитву и подскажет, как это сделать, где это сделать, где это лучше сделать. И действительно, если человек это делает от чистого сердца, Бог всегда покажет путь, как можно ему служить.
2: Найди, найди свой путь.
3: Виллис, а скажи, после вот этого вот всего переломного момента, когда тебя женщина накормила и все тебе дала, у тебя взаимоотношения с Богом еще крепче стали вообще? Или
1: да.
3: Я просто не знаю то, насколько они были крепкими, но, судя по всему, были.
1: Была уверена, как бы, вера в Библию, да, уверенность в том, что это книга, которую написал, как бы, Бог посредством, как бы, да, своих апостолов, но не было личной встречи, и после такого яркого ответа, когда я действительно понимал, что это чудо мог совершить для меня Бог, потому что там еще был небольшой контекст, да, то, как эта женщина там оказалась, почему она именно время там была, это полная история, ты начинаешь осознавать то, что, как бы, столько всего в один момент мог сделать только Бог, потому что все назвать совпадением, мне кажется, это глупо, потому что Бог, он действительно существует, он отвечает на молитвы, и после этой с ним, как бы, встречи, после такой конкретной ответы на молитву, действительно, отношения с ним, они укрепились, Библия стала как-то более живая для меня, да. Хотя, конечно, после этого тоже есть и переломные моменты, и сложности, и трудности, и переживания. Иногда кажется, что все же Бог иногда не слышит, но мы должны доверять Ему и не сомневаться в том, что Он всегда заботится о нас. И если мы иногда думаем, что Он не отвечает на наши молитвы, значит, может быть, мы просто не видим его ответа.
0: Угу. Вилли, смотри, я сейчас... Вот у нас была очень большая, длинная и трогательная история. Времени у нас осталось совсем много, и вот хочется еще вот такой вопросик задать. Ты вообще вот учишься в Аргентине, а учишься ты в Аргентине, а приехал ты туда из какой-то другой страны, или ты там родился, может быть?
1: Нет, я сам с Украины. Вот. У меня было с детства, не как с детства, 16 лет у меня было такое большое желание уехать учиться за границу и как бы выучить либо испанский, либо немецкий.
0: Да, это я вот к чему. Просто я как раз понял, смотрю на тебя, думаю, вроде не бразилец, да не аргентинец, наверное, украинец. И вот хотел спросить, все-таки ты был в Бразилии, в далекой стране, в которой у тебя были сложности, как и акклиматизации, и общение с людьми, даже с языком, в конце концов, это всегда очень сложно. Но ты все-таки и из Украины переехал в Аргентину, извини меня, это, считай, тоже другой уголок
1: света. Там тоже
0: света.
1: Был языковой барьер, и
0: там тоже был языковой барьер, да. А вот там вот какие-то вот были такие вот преграды? Ну, голод, ладно, нам голод уже не интересен. Мы поняли, что...
1: Ну, наверное, первая такая сложность, которая была, это с языком. То есть, что действительно, приехал я без знания испанского языка, не было тогда, как бы, тоже больших знаний английского языка, это так было очень поверхностно, вот, и несколько месяцев было трудно, потому что, как бы, сначала там все посмеялись, да, там вы на пальцах объяснились, что, как, чему, как бы, где туалет, где поесть. А потом, когда уже проходит там месяц, второй, ты хочешь действительно пообщаться с человеком, но у тебя это не получается. И когда это раз, два, происходит три, то есть так оно немножко уже начинает надоедать, но и зато это тоже в это же время у тебя появляется такое же серьезное желание учить язык, чтобы быстрее на нем заговорить.
0: Виллис, ну тогда я тебе скажу «muchas gracias», что с испанского означает «большое спасибо».
1: Большое спасибо, да.
0: Друзья, у многих из нас в жизни возникают такие ситуации, когда мы оказываемся вдали от близких людей, вдали от всяческой поддержки, и нас порой в таких случаях преследуют большие неудачи. Но не стоит унывать и не стоит опускать руки, а наоборот, уповать на Бога, и в таком случае нас обязательно с вами будет ждать успех. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас был Виллис. Виллис, спасибо тебе. Моя подруга Оля и я, Борис. Пока. Адиос, амигос.

Страх – это базовая эмоция, которую когда-либо испытывает каждый человек. Однако Библия говорит, что страх не от Бога. А психологи утверждают, что страх – это эмоция, которая сильно угнетает психику, влияет на здоровье и мешает качеству жизни. Так что же может помочь нам жить без страха?

0: Об этом мы сегодня поговорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Вика, Таня, Оля, Маша. Приветствую вас. Прямо сразу же начну с вопроса в лоб. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни такие моменты, когда вы испытывали сильное чувство страха? И как вы себя при этом ощущали, что вы делали?
1: Да. У меня до сих пор, с детства, я не знаю, с какого возраста, лет, наверное, 7, дичайший страх глубины, ну, в воде. Открытые водоемы, море, озера, реки, пруды особенно. Mm-hmm. Очень страшно у них плавать мне, не знаю почему. Очень страшно до чего-то дотронуться на дне.
2: Я тоже боюсь очень, не то чтобы глубины, а то, что меня кто-то цапнет. Это очень тоже, видимо, детский страх, поэтому даже если... Я стараюсь плавать, в общем, в бассейне с хлоркой. Мне там спокойнее, потому что там нет никаких животных, никаких пираний и так далее. Видимо, меня страшными фильмами напугали. А так вообще были разные ситуации, когда я боялась. И в такие моменты у меня просто зашкаливал пульс, слезы, ну, истерика, в общем. Угу. Вот.
0: Поняла, спасибо.
3: Ну, я сейчас уже меньше боюсь, мало боюсь, может быть, даже в молодости больше боялась. А в детстве меня вообще кошмары мучили часто. И темноты я долго боялась. Остаться одной в квартире вечером, угу. Это вообще это был ужас для меня. Вот. Не говоря уж о том, чтобы одной ночевать, к счастью, такого не случалось. Мои родители и бабушка всегда были рядом. Вот. А потом это прошло потихонечку. Один раз

0: было очень страшно, когда меня окружила стая собак. Они рычали, они не лаяли, они просто подходили со всех сторон и рычали. Угу. А потом они ушли.
1: Сами?
0: Я молилась очень.
1: Слава Богу.
0: Вот. Ну, вот это вот была страшная ситуация просто реально. Какой-то вот прямо угрозы жизни у меня не было такой, вот, кроме этих собак, наверное.
1: Угу. Спасибо.
2: У меня в жизни был такой момент, девочки сказали про страх глубины. А у меня он возник после того, как я тонула на свой день рождения. То есть я пошла купаться, причем пошла купаться со своими знакомыми, и в какой-то момент я решила проверить дно. Я решила посмотреть, что там такое. Я когда стала дотрагиваться, как помню, вот этой вот ногой, и я чувствую, что я дна, ну, не ощущаю. И вот, знаете, вот это вот ощущение, что ты все, ты сейчас вот пойдешь просто ко дну. Я видела, как некоторые стояли в оцепенении страха. И вот, представляете, мне страшно, и им страшно. То есть я открываю глаза вот так вот, а они там стоят такие... И то есть стоят взрослые люди, все, и я понимаю такая, ну все, мой день рождения, я сейчас умру. Вот, и в этот момент я прям, ну, знаю, и потом сказала спасибо тебе большое, Миша, он меня вот так вот взял и просто подтолкнул вот так вот сзади, вот, и я выплыла на уже ту часть, как бы, вот, там меня подхватили уже другие, как бы, люди, вот, и тогда вот я получила колоссальный страх смерти. И на этом фоне панические атаки.
1: Спасибо, что поделилась. То есть у нас, получается, у каждой есть опыт, да, проживания страха. Но я вот заметила, что реакция у каждого человека все равно какая-то своя. У вас есть какие-то лайфхаки, есть какие-то способы справляться со страхом? Особенно это касается такого, знаете, страха, с которым вы регулярно встречаетесь. Не то, что вот там один раз, да, собаки окружили, а вот страх темноты, страх глубины. Вот расскажи, как ты справляешься с тем, что...
3: Я скажу очень по-христиански. Ну вот темноты у меня тоже есть моментик такой, что боюсь. Угу. Я знаю, что вот злые силы, да, они боятся даже имени Бога. И я всегда вслух начинаю молиться: «Господи, спаси, сохрани, успокой душу мою». Ну, что-то в таком уже просто припадке каком-то истерическом. Смешно мне просто, потому что это комично выглядит со стороны, наверное. Но да, я обычно всегда обращаюсь к Богу, если не страшно.
1: Спасибо.
4: То же самое. Я когда собак боюсь, я очень боюсь собак, кстати, вот, да. И я их чаще встречаю, чем в глубину, потому что я не купаюсь. И вот я когда вижу собак, все, я такая: «Боже, помоги мне успокоиться, пожалуйста, пусть они меня не укусят, пусть все будет хорошо», и так далее, и тому подобное. Вот, ну, молитва.
1: Ну, здорово, спасибо.
2: Здесь, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы начинаем обращаться к нашему Христу, да, когда мы обращаемся за помощью, говорим о том, что нас волнует. В первую очередь нужно осознать, что мы боимся. Осознание происходит тогда, когда мы просим о помощи, да, в первую очередь нашего Небесного Отца. Угу. Ну, вот это первый наш, наверное, какой-то такой шаг.
1: Да, спасибо. Я как раз тоже хотела обратить внимание, что вообще... Если мы говорим, что страх – это базовая эмоция, то, следовательно, она изначально Богом в нас заложена, потому что у нее есть определенная функция. Вот как вы считаете, какие есть положительные функции страха?
3: Инстинкт самосохранения, может быть. Угу. Спасать свою жизнь любой ценой.
1: Да.
3: Но это не всегда, конечно, положительный момент. Угу. Я не знаю, почему. У меня рефлексы прямо сами кулак тянется, не знаю, я сразу бью, если что. Пугать. Иногда с друзьями не прокатывает. Но зато больше никто не пристает, когда на опыте научится не пугать.
4: Есть же такое, что страх вообще появился же после грехопадения. Вот. И Бог нас его заложил, чтобы вот мы, как Вика сказала, инстинкт самосохранения и так далее и тому подобное. Вот. А еще же есть такое, что говорят, нужно идти в свой страх, чтобы побороть его. Это вообще, ну, это, да?
1: Хорошая тема, да, которая сейчас звучит очень часто. Вот, Маш, ты как специалист, что ты думаешь вот насчет этой идеи «идите в свой страх»?
2: Эта идея хорошая, если страх адекватный. Вот, ну, в том, да, плане, что да, если мы понимаем, что если у нас... Просто есть люди, да, которые, ну, как бы они, так сейчас скажу, конечно, сумбурно, да, в роли жертвы, и они такие: ну, нам бы хотелось совершить жизнь, закончили самоубийством, да, но мы вот боимся переступить порог. Ты такой говоришь: иди, посмотри своему страху в глаза.
1: Хороший пример.
2: Вот, ну, то есть, как бы, нужно соотносить, да, какой именно этот страх. Вот, как ты сказала, он должен иметь какую-то, ну, как бы, положительную установку. То есть, каждый

этом страхе скрыт наш какой-то ресурс, скрыт какой-то потенциал. И сейчас я отвечу на твой вопрос немножко с физиологической точки зрения. Вообще, для каждого возраста есть определенные страхи. Да? То есть, вот, к примеру, страх темноты. Он вообще лучше, когда

0: полушария, да, и при развитии вот как раз-таки префронтальной коры, да, когда родители обеспечивают защищенность, безопасность, когда он не только топит за то, чтобы развивать какие-то интеллектуальные способности, да, обращать внимание на психику, на эмоциональную сторону человека, то тогда, у ребенка эти страхи, они проходят. Да, то есть, соответственно, он опирается на значимого взрослого, и страх, соответственно, потихонечку уходит. Ну, какой-то, да, к примеру, необоснованный страх темноты. Я боюсь, что меня бабайка вот там вот заберет снизу. Кстати, очень многие взрослые об этом говорят. Да, потому что я знаю некоторых, к примеру, пугали этими бабайками в детстве, развивая тем самым этот страх. Также, ну, к примеру, здесь, да, ты можешь посмотреть страху в глаза, конечно же, не бабайки, да, ты понимаешь о том, что ты смотришь, что такого страшного со мной произойдет в темноте. Здесь хочется сказать про христианскую точку зрения. Я знаю, что очень часто раньше говорили о том, что темнота — это плохо, там начинают работать злые силы. Поэтому ночью мы не ходим, не встаем, ничего не делаем, да, потому что вот...
1: Ну и в фильмах время... тоже же всегда ночью все обычно самое... происходит какое-то...
0: Все самое такое... Да. Ну, то есть здесь мы понимаем, посмотри страху в глаза, а что ты тогда не идешь 12 часов ночи, там, я не знаю,
1: по гулять.
2: Парк да, где-нибудь, да, парк. За город.
0: Да, посмотри своему страху в глаза. То есть здесь мы понимаем, ну, если мы смотрим на адекватный страх, что, ну, как бы, немножко нелогичное решение посмотреть страху в глаза, прийти в парк. Да, то есть мы должны посмотреть страх в глаза в каком еще плане. Мы смотрим, а что за этим страхом вообще скрывается? Какая твоя потребность или какой твой ресурс там есть? А может быть, это действительно просто страх, как травма какого-то, ну, как травма или еще что-то.
1: Спасибо большое. Мне обратила внимание, Таня, на то, что ты сказала, вот этот вот обозначила момент, что страх, он появился после грехопадения. Да, да. По сути, получается, что Адам и Ева, когда жили в Эдемском саду и наслаждались отношениями со своим небесным отцом, у них была гармония и страха не было. Как в Библии есть фраза, да, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но в момент, когда произошло разделение, тогда у них появился страх и стыд появиться перед отцом. И вот этот вот момент далее ты, Маша, обозначила, что страх решается тогда, когда есть доверие к тому, кто может о тебе позаботиться. И вот в связи с этим я хочу перевести, знаете, на такую тему, как мы знаем, что в Библии часто встречается такое выражение, как страх Божий. Вот как вы эту мысль понимаете? О чем она для вас? Есть вообще какие-то размышления по этому поводу? Может быть, Оль, ты скажешь, что ты думаешь? Ну, вот, говорят, что нужно иметь страх Божий. Означает ли это, что нужно бояться Бога, там, бояться перед Ним появиться? Или о чем это?
3: Ты знаешь, в том числе и это тоже. Угу. Потому что если мы считаем, что Бог — это самая влиятельная личность во Вселенной, что все в Его руках, и если сознавать, кто ты по сравнению с Ним, а не надо как бы на себя смотреть сквозь розовые очки. Мы не просто непослушные детишки, мы мятежники, мы бунтовщики, мы враги Божьи, мы враги, которые должны сложить оружие. И вот если с этой точки зрения смотреть, то да, пред Богом предстать должно быть страшно. Вот. Но это, конечно, не тот страх, когда ты предстаешь перед каким-то тираном и диктатором, просто перед кем-то очень могущественным.
0: Как уважение.
3: Да, это почтение должно быть. Там, не знаю, чего больше, страха, почтения, любви. Это такая, мне кажется, даже нам до сих пор непонятная смесь чувств, может быть. Потому что, ну как, мы не представали пред Богом никто. Как мы можем заранее сказать, что это должно быть?
0: Здесь такая интересная тема, да, которую Оля затронула, которую хотелось бы сказать, то, что страх страху рознь. Страх бывает разный. К примеру, мы же боимся иногда потерять близких людей. Мы вообще боимся, в принципе, того, что мы что-то потеряем в своей жизни, что-то важное, нужное и ценное. И если мы, у нас есть ценность Бог, да, есть вот эти отношения с Богом, и вот, ну, как бы, как Оль сказала, да, предстаем не как перед тираном, и Вика подчеркнула этот момент, что здесь, наверное, больше про трепет, про уважение, да, про... Даже больше, вы знаете как, наверное, про ценность. То, что нам ценно это, да, нам ценен Бог как личность, нам ценно то, что Он наш Создатель и Творец. И если мы понимаем, что это наша ценность, нам не хочется ее упустить. Мы боимся ее потерять, и это не такая, вот, как я говорила, да, что мы

0: в оцепенении, да, или вот так вот мы бьемся, да, то есть у нас нет какой-то такой зависимости, это как раз-таки, наверное, такая любовь, про которую ты сказала, да, которая именно изгоняет страх, то есть мы любим, мы уважаем, мы ценим, мы относимся к этому с трепетом, вот, поэтому это, наверное, больше про ценность Бога.
1: А для меня вообще вот страх Божий, вы мне сказали, возможно, я неправильно понимаю, но для меня кажется, что это... Я должна бояться грешить, типа, чтобы не опечалить Бога. Вот, я вот это так понимаю. Не знаю, правильно, неправильно.
2: Любви, может. Да. Да, очень интересная такая позиция, потому что, смотрите, если мы говорим о страхе как о панике, да, перед кем-то, то о каком доверии может идти речь? А если нет доверия тому, кто держит свою, твою жизнь в своих руках, то вся жизнь, она получается полна опасностей.
3: И... Доверие-то доверием, просто я вспоминаю библейские истории. То есть мы же не можем сказать, что пророки не доверяли Богу. Но если мы читаем Ветхий Завет или Откровение, любой пророк падал к ногам какого-то существа, как мертвый, когда видел кого-то превосходящего себя. Даже если это был просто ангел. Поэтому, мне кажется, мы не больше их.
2: Да, я согласна. Но тут вы видите интересный момент, что когда мы читаем в Ветхом Завете историю о пророках, встречающихся с посланниками от Бога, и то, как ученики общались с Иисусом, и мы видим большую разницу, да, между эффектами. Мне кажется, тут еще вопрос готовности нам подчиняться влиянию Духа Святого, потому что, как мы понимаем, что смерть и воскрешение Иисуса Христа дало возможность нам находиться в присутствии Духа Святого. Знаете, мне кажется, это, знаете, какого-то рода детский сад, в котором мы учимся понимать правила общения с Богом. И общение Иисуса с учениками, оно как бы не предполагало такой вот прям острой, панической реакции, но в то же время там тоже было много близости, много доверия. Мне кажется, можно найти какую-то золотую середину между этим, вы как считаете? И, если, и видите ли вы ее вот между этим страхом, который побуждает человека падать ниц, и любовью, которая побуждает, наоборот, бросаться в объятия к небесному Отцу?
3: Мне кажется, не надо искать золотую середину, надо просто понимать, что есть, может быть, наступить время для этого, а может наступить время для этого. В разное время разная встреча.
2: Интересная позиция, да, спасибо.
0: Мне кажется, да. Хорошо, когда мы налаживаем вот эту взаимосвязь, зная, да, о том, что, к примеру, расписание, да, когда Христос, да, зашел, да, и оставил нам Дух Святого, мы можем налаживать как бы вот эту вот ценную связь, да, понимание, какие-то знания, да, черпая из Библии, личные какие-то отношения, взаимоотношения наполняют нас, тем самым взращивая эту любовь. И мне кажется, когда даже придет вот этот момент, да, даже не то, что момент доверия, у нас, может быть, и будет вот этот вот цепенеющий страх, но он будет не таким, как скажем, убийственным, что ли, для нас. Потому что, да, разрушительным. Потому что мы знаем, что страх, он имеет разрушительную силу. Вот. И если говорить об этой разрушительной силе, мы понимаем, что она оказывает воздействие на целый, ну, наш, в принципе, организм, да, давая огромные-огромные сбои.
2: Тут вот интересный момент, про который Маша сказала, что получается, что страх на самом деле, его функция не в том, чтобы просто испытать этот страх, а в том, что ты выбираешь, как на него реагировать. Потому что мы не выбираем, что нас может испугать. Но мы можем выбрать то, как дальше мы с помощью своих привычек, с помощью своего какого-то осознанного решения дальше будем с этим страхом действовать. Например, страх высоты. Он, с одной стороны, может уберечь вас от того, чтобы погибнуть, да, если ты там сорвешься, заставляет как бы беречь как вот эти вот границы, к ним близко не подходить. А с другой стороны, страх высоты может стать препятствием, когда, например, вот кто-то тонет, да, и тебе нужно прыгнуть и его спасти. И вопрос только в том, что ты выбираешь, как реагировать на этот страх. И вот в этом смысле мне хочется задать вам вопрос. А ваш духовный опыт, как он вам помогает вот в этом решении? Ты говорила, что ты молиться начинаешь, да? И что тебе дает молитва вот в моменты, когда ты испытываешь страх?
4: Покой. Я всегда прошу умиротворения и покой, потому что все, что происходит в моей голове, точнее, все, чего я боюсь, происходит в моей голове, как правило. Нет физического страха, разве что только людей, некоторых я боюсь, и все. А так как бы все страхи мои из головы, и поэтому я всегда прошу покоя, чтобы Бог вот эту вот всю лишнюю ерунду, чепуху убрал из моей головы и

0: только меня подуспокоил. И это всегда срабатывает, кстати говоря. Не знаю, может быть, это самовнушение или... Не знаю, но это как-то работает, да.
1: Ну, кстати, психологи об этом и говорят, да, Маш, что когда у нас есть доверие высшей силе, то это гораздо быстрее помогает справиться. А как ты думаешь, с чем это связано? Ну, вот.
2: Вообще, хочется сказать о том, что действительно, когда мы... Есть две крайности. Когда люди полностью все отдают, да, все в руках Божьих, да, и, соответственно, несут ответственность за свою жизнь. А бывают такие моменты, когда особенно люди, к примеру, я не частный случай, да, касаюсь, а в общем, да, к примеру, более тревожные, отдают какую-то часть своей тревоги, возлагая на значимого, да, на Бога, к примеру, да, прося при этом успокоения, да, тем самым у них закладывается вот этот вот доверительный момент, момент безопасности, который, возможно, не хватил ему в детстве, да, то есть мы на одной из программ говорили о том, что может ли нам Бог заменить родителей, да, он может нам не заменить, а восполнить вот эту вот нашу потребность, потому что, еще раз повторюсь, ни один человек, и даже мы порой не можем эту потребность восполнить. В этом нам может помочь только Бог. И когда мы возлагаем, просим его, так скажем, об этой помощи, то, соответственно, наш вот этот вот момент со страхом, ну, вот это исцеление, оно происходит быстрее. И здесь хочется сказать про то, что страх мы всегда воспринимаем как какого-то, да, там, врага. На самом деле это наш великий союзник, как я и сказала, о том, что в страхе скрываются наш, возможно, там, потенциал, ресурс, да, или что-то, что мы никак не можем увидеть, какая-то теневая, другая сторона. И очень важно посмотреть, а что скрыто в этом страхе, то есть о чем говорит этот страх, почему он как бы возникает. То есть здесь этот момент тоже мы можем решить только с Богом, потому что когда мы просто, ну, начинаем, простите за выражение, тупо бояться, оцепенеть, да, вот от этого страха, у нас не происходит вот этот момент анализа и осмысления. Анализ и осмысление происходит в состоянии какого-то уже, ну, более осознанной, более понимания, ну, как бы, когда ты немножечко начинаешь понимать какие-то моменты, какие-то аспекты. И я думаю, что Бог здесь великий союзник в понимании того, где страх нам может помочь, в чем он может помочь, а в чем мы можем реализоваться.
1: И тут, кстати, вот момент о том, как мы рассказывали, что первородный грех разлучил Адама и Бога и привел к тому, что Адам стал бояться. Но ведь это и в нашей практической жизни тоже такое происходит. Мы осознаем, что мы в чем-то оступились перед Богом, и опять-таки у нас появляется страх. И этот страх тоже может привести к разным результатам. Он может заставить нас оставить этот грех и вернуться в объятия Отца, а может нас дальше увести. И смешиваясь там с чувством вины, с чувством стыда, этот разрыв между мной и Богом, он будет все увеличиваться. И опять-таки вопрос выбора. То есть получается, что если что-то в моей жизни произошло, у меня всегда есть выбор, как на это реагировать. Спасибо вам большое за эту беседу. Дорогие друзья, на самом деле даже страх может стать вашим союзником, если вы будете подходить к нему разумно и в диалоге с Богом рассматривать, что является корнем вашего страха и что может позволить вам стать ближе и иметь более доверительное отношение с тем, кто держит вашу жизнь в своих руках. Божьих вам благословений. Спасибо, девочки, за эту беседу.

Слава Господу, благодарю тебя, Отец. Я сидел здесь и думал о почтении, потому что мне сегодня звучало слово «почтите сына». Напоминаю, спец, «почтите сына». И я думал о почтении к родителям. Почему это вызывает нас уважение? Когда мы становимся взрослыми, мы почитаем их, мы понимаем, что как много они делали для нас. И я думал о своем отце, конечно, о матери. Я сидел и думал, думаю, вот почитание. Мы позже, когда выросли, узнали, что он просыпался рано утром в 4 утра, чтобы топить дом печкой. Дом был обыкновенный, советский, такой холодный просто, в одно бревно. Тогда не было утеплителей. И он топил дом в 4 утра, чтобы мы утром проснулись, и я этого не знал многие годы. Я узнал только потом. Он никогда не разбудил меня и не сказал: «Сынок, пожалуйста, подежурь, помоги мне». То есть он это делал молча, и это вызывает огромное почтение. Матери ночью вы вставали, чтобы к деткам. А мы потом узнаем, что мама, значит, нас кормила. Она говорила, что каждые 2 часа просыпался ребенок. Вот так детки по-разному. И вы кормили. И когда мы узнаем, что нас так кормили мамы, заботились, и, знаете, не думали о себе и так далее, то это вызывает почтение. И мы почитаем даже их тогда, даже когда их уже нет. И вы ездите на место погребения и почитаете, кладете цветы. Может быть, говорите иногда что-то несказанное при жизни. Может быть, благодарите или благодарите Бога. И это тоже форма почтения. Есть почитание, когда кто-то почитает, как сказал, педагогов, то есть вы потом, может быть, хотите прийти, подарить цветы, выразить уважение. Но как много больше достоин наш Иисус, правда же, друзья? Самых лучших песен, аминь, самой прекрасной музыки, самых великих слов, которые сказаны будут и воскликнуты. И поэтому люди шли в Иерусалим и восклицали «Осанна сыну Давидову! Осанна!» Они еще не знали, что он умрет за них. Они еще не понимали эту цену, которую он заплатит. Но они четко знали, что Лазарь воскрес из мертвых, что это пророк из Назарета, что это чудесный человек. И они говорили, они знали, что он сын Давидов. Они говорили «Осанна сыну Давидову!» Они даже не понимали, что они исполняли пророчество Захарии, который говорил: «Дочь Иерусалима, торжествуй, ликуй», то есть танцуй. Ликуй – это значит танцевать, а потому что царь твой идет к тебе кроткий, сидя на осле. Аллилуйя. Я сегодня видел где-то какой-то церкви, наверное, в американской. Там было шествие, прямо внутри церкви шел народ, и на ослике Иисус ехал прямо по церкви. Вот так они смогли это показать. Но там это все, конечно, в Иерусалиме было вживую, так вживую, вот как люди на самом деле кричали, дети восклицали: «Осанна! Спасение!» Дух Святой, наверное, наполнил их, что они начали кричать, восклицать, может быть, то, что им не сказали это делать взрослые. Что-то произошло, вся атмосфера была, это была честь. Итак, прославление, это очень ценно. Люди, которые ведут прославление, наши сестры, да, вот иногда братья, Они вводят нас в почтение к Богу. Они иногда склоняют колени, иногда поднимают руки, иногда плачут. То есть они почитают. Вообще поклонники и лидеры прославления – это люди, чтущие Бога. И Бог обещал, что чтущие Бога в последние дни, они усилятся, и они будут действовать. Чтущие Бога. Давид чтил Бога, он славил его на инструментах. Он пел ему там, когда пас овец, когда был в пещере, когда прятался от Саула. Он чтил Бога. Он продолжал чти. И Библия говорит: «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков. Чти его». То есть, и поэтому Авраам чтил Бога. Это была его вера. Он отдал 10% всего. Это были сотни-сотни голов скота. Сотни, может быть, тысячи, потому что у него были тысячи. И он отдал, не за, увидев Божьего человека, не зная его до конца, не зная всю его характеристику до конца. Он понимал, что это Божий посланник Мелхиседек. И он отдает ему сразу. Это была честь. Давайте прославим Бога за Авраама, за эту веру. Итак, вот о почтении мне звучало слово сегодня. И еще мне звучало слово из Луки, 22 глава, 15 стих. Луки 22, 15. Это слова Иисуса. Он сказал: «Очень хотел, я желал есть с вами эту Пасху». Я повторю, Иисус говорит: «Очень желал».
И я подумал сегодня, если Иисус это очень желал, значит, это было важно. Он не просто хотел есть. Jesus just didn't want just to eat. He really wanted to have a communion with the disciples. He said, I really want to have it with you. He said, I want it very much, says in Luke. Он говорит, я очень это хотел. Говорите, если Иисус хотел очень, значит, это не было традиционно, это было что-то важное. И он сказал им, прежде моего страдания. И я думал о том, и вы понимаете, что ученики не понимали, что будут страдания уже в эту ночь. Они не понимали. И я подумал, как хорошо, что у нас есть пример учеников, что мы, имея недостатки, можем смотреть на учеников и утешать себя тем, что Бог тоже нас меняет, правда? И Он будет менять людей в церкви, и будет менять новообращенных. И как прекрасно! Вот, может быть, это нежелательно, то, что ученики такие были, но так, это для нас ободрение, Господи. Ученики имели недостатки. И они вот не понимали, что Он имел в виду. И вот, знаете, Он говорил им, скоро меня плюют, мы придем в Иерусалим, меня будут бить, плевать и убьют. И на третий день воскресну. Но они не понимали. Они были увлечены, они думали, наверное, о том, что сейчас придем в Иерусалим, там будет Пасха, будет праздник. А может быть, думали о том, что а что же нас ждет там? Там же опасности, Иисуса ненавидят. Но они никак это не могли понять. И это тоже для меня несколько так необычно звучит. Не то, что ободрением, а надеждой. Что если ученики не понимали до конца, а Иисус их любил, то Он любит и нас, когда мы не понимаем до конца, когда мы еще не имеем полного откровения о Христе. Он любит нас, Он сильно любит нас, Он здесь. Господь сейчас исцеляет вот эти суставы на руке, слава Господу, пусть ваши суставы, примите это лично, рука или, может быть, обе руки, ну, это я держу. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты исцеляешь вот эти вот основания, Господь, слава Тебе, пусть воспаление уйдет во имя Иисуса, и ваши руки реагировали на холодную воду очень сильно. Господь исцеляет вас сейчас, потому что ранами Его мы исцелились благодаря Его ранам. Не благодаря человеку, не благодаря Володе или кому-нибудь, благодаря Иисусу Христу, скажите, слава Богу, правда, дадим Ему славу, дадим Ему славу, дадим Ему славу. Как чудно Господь усмотрел для Себя наказание вместо нас. Он удивительным образом присмотрел, что Его руки были наказаны вместо наших рук. Его голова, это ужасно. Это было наказано вместо наших мыслей, вместо наших человеческих планов, обиды, огорчения, бунта. Все, что творилось и могло твориться в нашей голове, Иисус взял на Себя. И эти шипы вонзились. Это не было вот такой маленький веночек. Это был, вот где-то в интернете кто-то показывал, это вот как шапка одевалась, вся состоящая из этих 5-сантиметровых иголок. Представляете, Его голова была наказана за наши мысли. Библия говорит, мысли в сердце человека – глубокие воды. The thoughts of man, Bible says, is deep waters. Deep waters, the thoughts of man. But the wise man is taking out. Our thoughts

thoughts were so terrible. But Jesus was attacked in his mind because of us. Иисус был атакован. За наши мысли, за наши работу неправильно мозга. И теперь Иисуса ноги были атакованы за наши ноги. Мы ходили неправильными путями. Может быть, не всю свою жизнь, но мы ошибались. Я ехал сегодня и думал, вот каждый из нас делал ошибки. Может быть, я больше, а вы меньше. Но мы делали все. Мы все согрешили, лишены были Божьей славы. Мы были лишены вот этого Святого Духа, который сегодня нас наполняет. Мы были лишены откровения. Мы не чувствовали слова знания. Мы не слышали, что Бог говорит. Мы были лишены Божьего присутствия. Мы не чувствовали атмосферы. Это результат грехопадения. Но по благодати Божией, то есть по милости, мы были оправданы через веру Иисусом Христом, который умер за нас. Слава Господу, слава Ему, аллилуйя. И все, кто смотрит нас в эту программу, пожалуйста, почтите Господа, где вы есть. Поднимите там к Нему свои руки, сидя или стоя, и скажи: Господь, я люблю Тебя, я почитаю Тебя. Ты мой Спаситель, Ты мой Господин. Что такое почитать Господа? Это называть Его Господом, то есть Мастер. Он надо мной, это почтение. Не в смысле Он мой слуга, а я Его слуга. Правда же, это почтение, это ставить выше, а это считать Его своим царем. Сейчас царей мало в мире, это мало используется, но есть много господ, то есть много руководителей. И Бог хочет быть нашим руководителем, поэтому мы почитаем Его. И поэтому Иисус говорит: я очень хотел. И я подумал, почему Он это хотел? Это было, во-первых, Пасха последняя. Он сказал: следующее будет только в Царстве Божьем. И когда Он им это говорил, они не понимали, что последний раз Пасху. Они должны были догадаться, что через год уже Пасху Он не будет праздновать, значит, следующую Пасху Его не будет. Но они об этом как-то не думали. Ну, об этом, по крайней мере, не сказано в Библии. Правда же, друзья? И опять же, это для нас некое ободрение, такое ироническое ободрение. Господи, когда я не думаю, вот, не думал о том, как... что должен думать, это меня ободряет, что ты все равно меня любишь, что ты, Господь, все равно простил учеников, вот так упрекнул их легко, что как бы, ну, вы все спите, вот почиваете. Он не отругал их, он не гневался на них, он вообще не пришел в состояние гнева, он просто говорит: вот спите, вот встаньте, потому что приблизился предающий. Он их разбудил, чтобы они были готовы, как-то готовы встретить то, что сейчас они не ожидали, что вот-вот толпа с мечами, кольями, и с факелами придут. И такой наш чудесный Иисус. И вот когда Он сказал: я очень хотел с вами есть, и Он говорит: я уже не буду пить от этого плода виноградного, пока не пойду в Царство Божие. И дальше написано: и взял хлеб, благословил, преломил и сказал: это тело мое. Почему Он хотел с ним есть эту Пасху? Он хотел им обозначить, Он хотел им сказать, что теперь хлеб – это новая Пасха. А что такое Пасха? Это избавление. Они собрались, как весь Израиль. Сейчас Израиль празднует Песах, будет праздновать. Это избавление. Это начало государственности. Это свобода. Пасха – это избавление. The Easter is deliverance. Yeah, это свобода. Это свобода. Представляете, когда свобода в Америке была для африканских людей? Я удивляюсь. Вроде бы были цивилизованные люди, но столько лет держали в рабстве африканскую нацию. Столько лет. Держали в рабстве. И многие из них верили в Бога, но порабощали других. Ужасно. Правда же? Да? Это стыдно должно быть. Но какая свобода? Вот это избавление, значит, людям африканского происхождения, освобождение от рабства. И они получили права. Потом для них свобода от рабства. Потом все равно были разделены. Для них отдельные туалеты, отдельные телефонные будки, отдельный транспорт. Представляете, какое унижение? Но потом, слава Богу, люди поняли, что так нельзя. И вот для народа африканского произошло избавление, то есть слава Господу. Но Иисус, Он теперь, они праздновали избавление из Египта, избавились от рабства. И теперь наша Пасха – это празднование избавления от грехов, избавление от смерти, избавление свободы от проклятия, от болезни через смерть Господа Иисуса Христа. Аминь. Пасха – это значит: увижу и пройду мимо. Увижу кровь и пройду мимо. Увижу, что кровь омыла тебя, то есть, ну, в Ветхом Завете окропила дом. Пройду мимо, губитель пройдет мимо. В Новом Завете Иисус видит, что кровь омыла грех.
Омыла нас, мы же покаялись, мы омыты крови. И Господь говорит, увижу кровь и пройду мимо, то есть не погублю. Слава Богу, друзья, я чувствую, Он здесь среди нас, аллилуйя, Он здесь, аллилуйя. И мы здесь пришли, чтобы почтить Его. Итак, они собрались, чтобы очень хотел, потому что заключить с ними завет. То есть это был Старый Завет, а теперь наступает Новый Завет. Старый Завет на чем был заключен? Завет – это договор с людьми, что вы в соглашении с Богом, вы с Ним как бы не то чтобы на «ты», но вы с Ним как бы вот близкие. Вы, друзья, на чем? Завет был заключен на основании заповедей, 10 заповедей, и что если вы будете исполнять заповеди, если они выполнят завет обрезания, то есть это символ отделения от греховности, и на основании кропления крови. И они были в завете, в договоре, то есть это народ до сих пор в завете Авраама, скажем так. Но теперь Иисус говорит, это новый завет моей крови. Это творите в мое воспоминание. Это настолько было важно, что апостолу Павлу, который не был там среди учеников, сам Господь лично дал это откровение. Paul says, I received from the Lord himself. Я принял от самого Господа, что в ту ночь, которую он был принят, от самого Господа, значит, возможно, когда он был возвещен до третьего неба, а может быть, он был еще на земле, но Бог ему ночью говорил, но Бог показал ему эту картину, как это все было. И Павел говорит, приду к откровениям и видениям Божьим. Помните, к видениям и откровениям. Знаю человека, который был восхищен до третьего неба. Приду, говорит, прибегу к откровениям и видениям. И поэтому Павел, он получил лично те же самые, слово в слово, что пишет Лука, Матфей, там, Марк, Иоанн. То Павел говорит, он взял хлеб, он благословил, примите, это мое тело. Мы сегодня почитаем тело Господа. В этом хлебе мы почитаем тело Господа. Мы почитаем. Вот почему крещение преподается в взрослом возрасте, чтобы человек мог почитать. Потому что ребенок еще, он не может так почтить, он не может оценить кровь Христа. Детки, конечно, некоторые рождаются свыше, там и рано, и в 8 лет, и, как Кэтрин Кульман говорила, и другие, бывает. Но все-таки завет с Богом человек должен... как совершеннолетие, ну, близко, или, по крайней мере, духовно должен быть зрелым, чтобы вступить в завет, потому что здесь речь идет о почтении. Человек выбирает Господа Иисуса своим Господом, он хочет быть с Ним в завете, он хочет слушаться Господа, следовать за Ним, делать то, что делал Иисус на земле, проповедовать, исцелять больных, аминь, делать добро, любить людей. И вот Иисус принес завет. Сегодня мы пообновим свой завет. И поэтому Христос очень хотел... Он хотел им сказать что-то. Вы знаете, когда люди имеют договор, это своего рода завет. Только это не завет сердца, а на бумаге. Договор по строительству, договор по работе, договор, не знаю, аренда жилья, что угодно. Договор. То этот договор – это не то чтобы завет, но это в слабой степени договор на основании чего-то. Человек говорит, я буду... сохранять вещи в аккуратности, чистоте, следить за имуществом. Я буду выплачивать счета. Я буду, значит, своевременно. Я буду следить, ну, там, за аварией, ну, и так далее. А они говорят, на основании договора я буду платить. То есть будет платить за это. И вот люди заключают договор. У них нет договора сердца. Это чисто вот, как в бизнес-мире говорят, такое вот чисто коммерческое. Но... Иисус заключил договор сердца, когда Он фактически напротив тебя садится или стоит напротив тебя, как вот с учениками, и Он говорит, я хочу заключить с тобой завет, то есть договор в моей крови. И в Ветхом Завете сказано, я заключу, и вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. И теперь для языческого народа, для всех национальностей Иисус готов заключить вот этот договор. Мы в это не до конца верим, ну, иногда. Мы, наверное, не полностью еще поняли, насколько это ценно, что мы дети Бога, что мы избраны, что мы с Ним в договоре. Но когда мы это понимаем, то наше сердце наполняется почестью. Господи, Ты меня избрал, Ты меня спас, Ты меня записал в книгу жизни.
ты мне простил все грехи. Мы ехали в дороге, Байо говорил мне, что Иисус не записал ни одну в книгу жизни, ни один из нас грех, потому что написано «грехов и беззаконий не воспомяну больше». Он говорит, мы прощаем людей, но мы иногда все еще что-то помним. Но, говорит, Иисус, Он простил нас, и Он говорит, не буду вспоминать даже. То есть потому что Он любит нас. Поэтому мы о себе думаем порой, себя отождествляя с нашими недостатками, с нашим характером, с нашим, ну, семья, фамилия, скажем, родители. Но Бог нас отождествляет себя, нас с собой, что мы Его дети, что мы искуплены, мы выкуплены от суетной жизни, мы выкуплены от проклятия, мы выкуплены от клятвы закона, мы выкуплены от нашей плотской природы Адама. Он заплатил цену, и поэтому Он предлагает нам небесный договор, который идет во веки веков, что я буду Его собственность, и Он будет принадлежать мне, и мы пойдем к Нему однажды на небеса, и вместе со святыми будем вечно, вечно, вечно, вечно, во веки веков. Аллилуйя! Слава Господу!